0: копии официальных каналов вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом, они получают личные данные или данные банковских карт, а также распространяют вредоносное программное обеспечение. В России активно разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма. Об этом сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. Новый стандарт для автотуристов, в частности, предлагает рекомендации по наличию аптечки, ознакомлению с медицинскими учреждениями, ограничению поездок до 600 км за 8 часов, использованию навигационных систем и остановкам каждые 2-3 часа. Кроме того, установлены требования к организаторам и состоянию дорог. 85% трасс должны быть в хорошем состоянии, а санитарные зоны должны располагаться каждые 25 километров. Стандарт разработан с учетом мнений экспертов и представителей отрасли. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
4: В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте, вас князь уже ждет», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только, вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь. Сердце его забилось с такой силой, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась роковая дверь. Предстал кабинет с портфелями, шкафами и книгами, и князь, гневный, как сам гнев. «Губитель, губитель!» — сказал Чичиков. «Погубит он мою душу, зарежет, как волк агнца». «Я вас пощадил. Я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовал бы во строк. А вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек». Губы князя дрожали от гнева. «Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством?» — спросил Чичиков, дрожа всем телом.
5: «Женщина!» — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову. «Женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку». Свет помутился в очах Чичикова. «Ваше сиятельство, скажу всю истину дела. Я виноват, точно виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги». «Вас не может никто обнести, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может выдумать последний лжец. Вы во всю жизнь, я думаю, не делали небесчастного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно. Есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Нет, теперь полно. Сей же минуты будешь отведен во строк, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей. Это милостиво еще, потому что ты хуже их в несколько раз. Они в армяке и тулупе, а ты...» Он взглянул на фрак новоринского пламени с дымом и, взявши за шнурок, позвонил. «Ваше сиятельство!» — вскрикнул Чичиков. «Умилосердитесь! Вы, отец семейства, не меня пощадите, старуха-мать!»
4: «Врешь!» — вскрикнул гневно князь.
5: «Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь матерью. Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, сказал Чичиков голосом. В рукописи не дописано. Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства, но вот Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальств, но что за бедственное стечение обстоятельств, кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование, на всяком шагу соблазны и искушения, враги и губители, и похитители. Вся жизнь была точно вихрь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство. Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю так, как был. Во фраке новоринского пламени с дымом, в бархатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых штанах и головной прическе, изливавший ток сладкого дыхания первейшего одеколона, и ударился лбом. «Поди прочь от меня! Позвать, чтоб его взяли, солдат!» — сказал князь взошедшим. «Ваше сиятельство!» — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя. Чувство содрогания пробежало по всем жилам князя. «Подите!» — взошедшим. «Ваше сиятельство!» — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя. Чувство содрогания пробежало по всем жилам князя. «Подите прочь, говорю вам», — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятия Чичикова. «Ваше сиятельство, не сойду с места, покуда не получу милости», — говорил Чичиков, не выпуская сапог князя и проехавшись вместе с ногой по полу во фраке новоринского пламени и дыма. «Подите, говорю вам», — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он встряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но он не выпустил сапога и еще с большей силой держал его в своих объятиях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть. Это страшилище, противное естеству нашему. В самых дверях на лестницу навстречу Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику. «Батюшка Павел Иванович, что с вами?» «Спасите! Ведут во строк на смерть!» Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать. Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и ануч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула, железной решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели, которой только дымила, а тепла не давала. Вот обиталище, где помещен был наш герой, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке новоринского пламени дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Может быть, достаточно.

недостаточной. В рукописи не дописано. Бумаги, крепости, на мертвые души — все было теперь у чиновников. Он повалился на землю, и безнадежная грусть плотоядным червем обвелась около его сердца. С возрастающей быстротой стало точить на это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой грусти,

0: ею он освежился, не так оживился, как оживился бедный Чичиков. «Спаситель мой!» — сказал Чичиков, и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. «Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!» Он залился слезами. Старик глядел на него скорбно, болезненным взором и говорил только: «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, что вы сделали? Что ж делать? Сгубила проклятое! Не знал меры, не сумел вовремя остановиться. Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и благоразумие человеческое. Преступил! Преступил! Но только как же можно этак поступить? Дворянина! Дворянина без суда, без следствия бросить в тюрьму! Дворянина, Афанась Васильевич! Да ведь как же не дать время зайти к себе, распорядиться с вещами? Ведь там у меня все осталось теперь без присмотра. Шкатулка, Афанась Васильевич, шкатулка! Ведь там все имущество потом приобрел, кровью, летами трудов, лишений, шкатулка. Афанась Васильевич, ведь все украдут, разнесут, о Боже!» И не в силах, будучи удержать порыва, вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острого и глухо отозвавшимся в отдалении, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом. «Ах, Павел Иванович, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы не видали страшного своего положения. Благодетель, спасите, спасите отчаянно!» — закричал бедный Павел Иванович, повалившись к нему в ноги. «Князь вас любит, для вас все сделает!» «Нет, Павел Иванович, не могу, как бы ни хотел, как бы ни желал. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека. Искусил шельма, сатана, изверг человеческого рода!» Ударился головою в стену, а рукой хватил по столу, так что разбил в кровь кулак, но ни боли в голове, ни жестокости удара не почувствовал.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
0: «Павел Иванович, успокойтесь, подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми, о бедной душе своей помыслить. Но ведь судьба какая, Афанасий Васильевич, да осталась ли хоть одному человеку такая судьба? Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку, трудами, трудами, не то чтобы кого ограбил или казну обворовал, как делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы Отечеству. Вот для чего хотел приобресть. А покривил. Не спорю, покривил, что ж делать? Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся, если брал так с богатых. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Что ж за несчастье такое, скажите, всякий раз, что как только начинаешь достигать плодов и, так сказать, уже касаться рукой, вдруг буря, подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля. Вот под 300 тысяч было капиталу, трехэтажный дом был уже, два раза уже деревню покупал.

0: Афанасий Васильевич, за что ж такая судьба? За что ж такие удары? Разве и без того жизнь моя не была, как судно среди волн? Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное? Ведь я три раза сызнова начинал, все потерявши, начинал вновь с копейки, тогда как иной давно бы с отчаяния запил и сгнил в кабаке. Ведь сколько нужно было побороть, сколько вынести, ведь всякая копейка выработана, так сказать, всеми силами души. Положим, другим доставалось легко, но ведь для меня была всякая копейка, как говорит пословица, алтынным гвоздем прибита, и эту алтынным гвоздем прибитую копейку я доставал, видит Бог, с этакой железной неутомимостью. Он не договорил, зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя. И, запустившую обе руки себе в волосы, об укреплении которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждая с болью, которую хотел заглушить, ничем не угасимую боль сердца. Долго сидел молча пред ним Уразов, глядя на это необыкновенное страдание, в первый раз им виденное. А несчастный и ожесточенный человек, еще недавно порхавший вокруг с развязной ловкостью светского или военного человека, метался теперь в растрепанном, непристойном виде, в разорванном фраке и расстегнутых шароварах, с окровавленным разбитым кулаком, изливая хулу на враждебные силы, перечащие человеку. «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, я думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же силой и терпением да подвязались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько б вы наделали добра! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки, да сумели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки. Боже мой, как процветала бы наша земля! Павел Иваныч, Павел Иваныч, не то жаль, что виноваты вы стали пред другими, а то жаль, что пред собою стали виноваты, перед богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам, назначение ваше быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили. Есть тайны души, как бы недалеко отшатнулся от прямого пути заблуждающийся, как бы не ожесточился чувствами безвозвратный преступник, как бы не коснел твердо в своей совращенной жизни, но если попрекнешь его им же, его же достоинствами, им опозоренными, в нем все поколеблется невольно, и весь он потрясется. «Афанасий Васильевич», — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. «О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество, клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель». «Спасите! Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, он ни за что не отступит. Благодетель, Вы все можете сделать. Не закон меня устрашит. Я перед законом найду средства. Но то, что неповинно я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка, спасите!» Он обнял ноги старика, облил их слезами. «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович!» — говорил старик Муразов, качая головой. «Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите. Подумаю я душе, но спасите!» «Павел Иванович!» — сказал старик Муразов и остановился. «Спасти вас не в моей власти, вы сами видите. Но приложу старание, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же по чечаяне удастся, Павел Иванович, я попрошу у вас награды за труды. Бросьте все эти поползновения на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал, ей-ей. Дело не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять. Вы уже пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви, к простым добрым людям, или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти, пусть и он вас позабудет, в нем нет успокоения. Вы видите, все в нем враг, искуситель или предатель. Непременно, непременно, я уже хотел, уже намеревался повести жизнь как следует, думал заняться хозяйством, умерить жизнь. Демон, искуситель, сбил, совлек с пути, сатана, черт и счастье.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
0: Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему, как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то далеко, что-то заранее подавленное с детства суровым, мертвым поучением, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений. И как будто то, что было подавлено, суровым взглядом судьбы, взглянувши на него скучно сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой окно, хотело вырваться на волю. Стенание изнеслось из уст его, и, наложив обе ладони на лицо свое, скорбным голосом произнес он: «Правда, правда». И познание людей и опытность не помогли на незаконном основании. А если бы к этому до основания законное? Эх, Павел Иванович, зачем вы себя погубили? Проснитесь, еще не поздно, есть еще время. Нет, поздно. «Поздно!» — застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. «Начинаю чувствовать. Слышу, что не так. Не так иду. и что далеко отступился от прямого пути, но уже не могу. Нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоучение, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал передо мною у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу, развратил сиротку, которую он был опекуном. Пример сильней правил. Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отвращения от порока, огрубела натура. Нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам Богу угодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвязаться для добра, какова есть для получения имущества. Говорю правду. Что ж делать? Сильно вздохнул старик. Павел Иванович, у вас столько воли, столько терпения. Лекарство горько, но ведь больной принимает же его, знаешь, иначе не выздоровеет. У вас нет любви к добру? Делайте добро насильно, без любви к нему. Вам это зачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто делает добро по любви к нему. Заставьте себя только несколько раз, потом получите любовь. Поверьте, все делается. В рукописи недописано. Царство нудится, сказано нам, только насильно пробираясь к нему. Насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эх, Павел Иванович, ведь у вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпение, и вам ли не одолеть? Да вы, мне кажется, были бы богатырь, ведь теперь люди без воли, все слабые. Заметно было, что слова эти вонзились в самую душу Чичикову и задели что-то славолюбивое над нею, если не решимость, то что-то крепкое и на нее похожее блеснуло в глазах его. «Афанасий Васильевич, — сказал он твердо, — если только вымолите мне избавление и средства уехать отсюда с каким-нибудь имуществом, я даю вам слово начать другую жизнь». Куплю деревеньку, сделаюсь хозяином, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другим. Буду делать добро, сколько будет сил. Позабуду себя и всякие городские объедения и пиршества, поведу простую трезвую жизнь. Бог вас да подкрепит в этом намерении, — сказал обрадованный старик. — Буду стараться изо всех сил, чтобы вымолить у князя ваше освобождение. Удастся или не удастся, это Бог знает. Во всяком случае, участь ваша верно смягчится. Ах, Боже мой, обнимите же, позвольте мне вас обнять. Как вы меня, право, обрадовали. Ну, с Богом, сейчас же иду к князю. Чичиков остался один. Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейшая из металлов, всех долей противящейся огню. Когда усилится в горниле огонь, дуют мехи, и восходит нестерпимый жар огня, доверху белеет упорный металл и превращается также в жидкость, поддается и крепчайший муж в горниле несчастья, когда, усиливаясь они, нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу. Сам не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтобы другим дать почувствовать. Сам дурной и ничего не умею, но все силы употреблю, чтобы других настроить. Сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж, в самом деле, будто я уж совсем негодный, есть способности к хозяйству. Я имею качество бережливости, расторопности и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться. Так думал Чичиков, и полупробужденными силами души казалось, что-то осязал. Казалось, природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, который можно исполнять всюду, на всяком угле, несмотря на всякие обстоятельства, смятения и движения, летающие вокруг человека. И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывший труд человек, так сильно стало перед ним рисоваться, что он ж почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа, Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, в плечах аршин, ноги стройные, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес. Его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у своего неприятеля пушку — это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, его сделали честным человеком, он пакостил от всех сил. Непостижимое дело. Странное он имел убеждение и правило. С товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал, но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
2: «Знаем все об вашем положении. Все услышали», — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. «Ничего, ничего, не робейте, все будет поправлено. Все станем работать за вас и ваши слуги. 30 000 на всех и ничего больше».
3: «Будто!» — вскрикнул Чичиков. «Я буду совершенно оправдан
2: кругом. Еще и вознаграждение получите за убытки.
3: И за труд
2: 30 000. Тут же все вместе, и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю. Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи, шкатулка, все это теперь запечатано под присмотром. Через час получите все. По рукам, что ли?»
3: Чичиков дал руку. Сердце его билось, он не доверял, чтобы это было возможно.
2: «Пока прощайте. Поручил вам сказать наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа».
3: «Хм, — подумал Чичиков, — понимаю, юрисконсульт».
2: Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам. Как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка. Бумаги, деньги, все в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя, выбронил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, потребовал еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь скомпрометировать Чичикова. Связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей. Так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки. Вечером театр, плясунья, за которую он волочился.
3: Деревни и тишина стали казаться бледней, город и шум опять ярче, ясней. О, жизнь!
2: А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали переписцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочил всем механизмом, всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханную. Узнавши, где караулила схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь? С утра, ваше благородие. Долго до смены? 3 часа, ваше благородие. Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого. Слушаю, ваше благородие». И, уехав домой, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал.
3: явился в доме, где был Чичиков, схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым. «Ступай! Меня прислал командир выставить на место тебя смену!» Обменился и стал сам с ружьем. Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать стороной, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. Секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что к нему должны все были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело, и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и звания у кого любовница, и чья жена за кем волочится, скандалы, соблазны, и все так и замешалось, и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел была главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, и целая волость не размыслит того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик. «Пусть войдет», — сказал князь. Старик зашел. «Вот вам, Чичиков, вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится. Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело». «Подлог завещания
2: Еще какой! Публичное наказание плетьми за этакое дело!
3: Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова, но ведь это дело недоказанное, следствие еще не сделано.
2: Улика!
3: Женщина, которая была наряжена на место умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно, при вас. Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину. Муразов замолчал. Бесчестнейшее дело! И к стыду замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники, сказал князь с жаром. Ведь губернатор — наследник, он имеет право на притязание.
2: А что другие-то со всех сторон прицепились?
3: Так это, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряжение умного и справедливого не сделала. Слетели со всех сторон охотники поживиться. Человеческое дело.
2: Но ведь мерзости зачем же делать, подлецы, сказал князь с чувством негодования. Ни одного чиновника нет у меня хорошего, все мерзавцы.
3: Ваше сиятельство, да кто ж из нас как следует хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинство, и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок.
2: Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека. Что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?
1: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Душистая гвоздика». Читает Владимир Герасимов.
1: Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и дрянью улице. Иду злой, бешеный, как цепная собака. Сумасшедший петербургский ветер срывает шляпу. Приходится придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра. Я делаюсь еще злее. За воротник попадают тучи мелких гнилых капель дождя, чтобы их черт побрал. Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхлого тротуара. А ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь ботинка. Так-с. Вот вам уже и насморк. Мимо мелькают прохожие звери. Они норовят задеть плечом меня, я их. Я ловлю взгляды из-под лобья, которые ясно говорят: «Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!» Что не мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что не женщина, промелькнувшая мимо, Марианна Скублинская. А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента Карно. Ясно вижу. Все скудные краски смешались на нищенски бедной петроградской палитре в одно грязное пятно. Даже яркие тона вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сырых угрюмых домов. А тротуар, боже мой! Нога скользит среди мокрых грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных папиросных коробок. И вдруг сердце мое замирает. Как нарочно! Посреди грязного зловонного тротуара ярким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-то гвоздики. Три девственно чистых цветка: темно-красный, снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем не запятнаны грязью. Все три цветка счастливо упали верхней частью стеблей на широкую папиросную коробку, брошенную прохожим курильщиком. О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы! Он сделал меня счастливым. Ветер уже не так жесток. Дождь потеплел. Грязь, ну что ж, грязь когда-нибудь высохнет. И в сердце рождается робкая надежда. Ведь увижу я еще голубое жаркое небо, услышу птичье щебетание, и ласковый майский ветерок донесет до меня сладкий аромат степных трав. Три кудрявых гвоздики. Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику. А из всех человеков милей всего моему сердцу — дети. Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с гвоздики на детей. И на одну минуту я отождествил эти три кудрявых головки — темно-красную, снежно-белую и желтую — с тремя иными головками. Может быть. Все может быть. Сижу я сейчас за письменным столом, и что же я делаю? Большой, взрослый, сентиментальный дурак. Поставил в хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смотрю на них и задумчиво, рассеянно улыбаюсь. Сейчас только поймал себя на этом. Вспоминаются мне три знакомых девочки. Читатель, наклонись ко мне поближе. Я тебе на ухо расскажу об этих маленьких девочках. Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой уже большие. И неподходящее дело громко говорить нам с тобой о пустяках, а шепотом на ухо можно. Знавал я одну крохотную девочку, Ленку. Однажды, когда мы, большие жестоковыйные люди, сидели за обеденным столом, мама чем-то больно обидела девочку. Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресницы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола. «Посмотрим», — шепнул я матери, — «что она будет делать?» Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный шаг. Она вздумала уйти из родительского дома. Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы. Разослала на кровати свой темный байковый платок, положила в него две рубашки, панталончики, обломок шоколада, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и медное колечко с бутылочным изумрудом. Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжко и с горестно опущенной головой вышла из дому. Она уже благополучно добралась до калитки и даже вышла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное, самое непреодолимое препятствие. В 10 шагах от ворот лежала большая темная собака. У девочки достало присутствие духа и самолюбия, чтобы не закричать. Она только оперлась плечом о скамейку, стоящую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в другую сторону, с таким видом, будто бы ей нет дела ни до одной собаки в мире. А вышла она за ворота просто подышать свежим воздухом. Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в сердце, не знающая, что предпринять. Я высунул голову из-за забора и участливо спросил: «Ты чего тут стоишь, Леночка?» «Так себе. Стою». «Ты, может быть, собаки боишься? Не бойся, она не кусается. Иди, куда хотела». «Я еще сейчас не пойду», — опустив голову, прошептала девочка. «Я еще постою». «Что ж ты думаешь, еще долго тут стоять?» «Я вот еще подожду». «Да чего ждать-то? Вот вырасту немножко, тогда уже не буду бояться собачки, тогда уж пойду». Из-за забора выглянула и мать. «Это вы куда собрались, Елена Николаевна?» Ленка дернула плечом и отвернулась. «Недалеко ж ты ушла», — съязвила мать. Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером невылившихся слез, и серьезно сказала: «Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду». «Чего ж ты будешь ждать?» «Когда мне будет 14 лет?» Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет. 8 лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хватило на меньшее, всего на 8 минут. Но, боже мой, разве знаем мы, что пережила она в эти 8 минут? Другая девочка отличалась тем, что превыше всего ставила авторитет старших. Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято. Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в кресле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что забыл все на свете. Курил он одну папиросу за другой, бросал окурки куда попало и, лихорадочно разрезая книгу ладонью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарований автора. Моя 5-летняя приятельница долго бродила вокруг да около брата, испытующе поглядывая на него, и все собиралась о чем-то спросить, и все не решалось. Наконец собралась с духом, начала робко, выставив голову из складок плюшевой скатерти, куда она в силу природной деликатности спряталась. «Данила? А Данила?» «Отстань, не мешай!» — рассеянно пробормотал Данила, пожирая глазами книгу. И опять томительное молчание. И опять деликатный ребенок робко закружился вокруг кресла брата. «Чего ты тут вертишься? Уходи!» Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и опять начала: «Данила, а Данила?» «Ну что тебе? Ну, говори!» «Данила, а Данила? Это так надо, чтобы кресло горело?» Умилительное дитя! Сколько уважения к авторитету взрослых должно быть в голове этой крошки, чтобы она, видя горящую паклю в кресле, подожженным рассеянным братом, все еще сомневалась. А вдруг это нужно брату из каких-нибудь высших соображений? О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька. «Да чего это заковыристый ребенок, и представить себе невозможно. Укладываю я ее с братом спать, а допреж того поставила на молитву. Молитесь, мол, ребятенки. И что же вы думаете? Братишка молится, а она, Любочка, значит, стоит и ждет чего-то. А ты, говорю, что ж не молишься? Чего ждешь? А как же, говорит, я буду молиться, когда Боря уже молится? Ведь Бог сейчас его слушает. Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей занят». Милая, благоуханная гвоздика, моя была бы воля, я бы только детей признавал за людей. Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду. Потому взрослый человек почти сплошь мерзавец.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Душистая гвоздика».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства говорил об этом в субботу, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. Российские войска освободили 172 здания в Константиновке за сутки, сообщили в Министерстве обороны. В городе продолжаются бои, российские силы уверенно продвигаются в городской застройке и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации были сбиты 540 украинских беспилотников. Удары нанесены по объектам энергетики и транспорта противника, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Потери противника составили около 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Иран объявил о полной военной победе в конфликте с США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, переговоры пройдут в два этапа. Сначала будет подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает окончание войны, открытие Ормузского пролива и взаимное обязательство стран не вмешиваться во внутренние дела, подчеркнул Аракчи.
3: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
1: Ранее Дональд Трамп заявил, что опубликованные пункты меморандума не соответствуют согласованным условиям. По данным США, соглашение касается только ядерной программы и должно быть подписано в ближайшее время. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Одиссей избивает женихов. Утром толпой вошли в пиршественную залу рабыни и начали прибирать ее для пира женихов. Эвриклея послала рабынь за водой, повелела вымыть пол, покрыть скамьи новыми пурпуровыми покрывалами и вымыть посуду. Вскоре вышел из своих покоев Телемах и, расспросив у Эвриклеи, как провел ночь странник, пошел на городскую площадь. Пригнали Эвмей, Филотий и Мелантий, коз, овец, свиней и корову для пира женихов. Эвмей и Филотий приветливо поздоровались со странником, жалея его за то, что приходится ему бездомным скитаться по миру. Вспомнил Филотий Одиссея. Он жалел своего хозяина. Глядя на странника, думал он, неужели и его господин принужден скитаться бездомным на чужбине? Эвмей и Филотий стали молить богов, чтобы они вернули домой Одиссея. Захотел утешить Одиссей своих верных слуг и сказал, обратившись к Филотию, «Клянусь тебе великим Зевсом и священным очагом во дворце Одиссея, что не успеешь еще ты уйти отсюда, как вернется домой Одиссей, и ты увидишь, как отомстит он буйным женихам». Но если Эвмей и Филотий были приветливы со странником, то грубый Мелантий стал опять оскорблять его и грозил побить, если не уйдет он из дома Одиссея. Ничего не сказал Мелантию Одиссей, но только грозно сдвинул брови. Стали, наконец, собираться и женихи. Они замыслили убить Телемаха, но посланное богом знамение удержало их. Сели за стол женихи, и начался пир. Телемах поставил в дверях скамью и стол для Одиссея и велел подать ему пищи и вина. При этом грозно сказал юный сын Одиссея: «Странник, сиди здесь и спокойно пируй с моими гостями. Знай, что никому не позволю я оскорбить тебя. Мой дом не какая-нибудь харчевня, где собирается всякий сброд, а дворец царя Одиссея». Услыхал слова Телемаха Антиной и дерзко воскликнул: «Друзья! Пусть грозит нам, если хочет, Телемах. Если бы не послал нам грозного знамения Зевс, навек усмирили бы мы его, и не был бы он больше таким ненавистным болтуном». Ничего не ответил на эту угрозу Телемах. Молча сидел он и ждал, пока подаст ему условный знак Одиссей. Богиня Афина еще больше возбуждало буйство женихов, чтобы сильнее запылала жажда мщения в груди Одиссея. Побуждаемый ею, воскликнул один из женихов Ктисип: «Слушайте, что я скажу вам. Странник получил от Телемаха немало пищи и вина. Должны и мы дать ему что-нибудь. Я уже приготовил ему подачку». С этими словами Ктисип схватил коровью ногу и с силой швырнул ее в Одиссея. Едва успел уклониться он от удара. Грозно крикнул Ктисипу Телемах: «Счастье твое, что ты промахнулся! Я бы мечче попал в тебя моим копьем, и пришлось бы твоему отцу готовить для тебя не свадьбу, а похороны. Всем вам говорю я еще раз, что не позволю оскорблять здесь, в моем доме, гостей». Ничего не ответили женихи. Агилай же стал советовать им прекратить оскорбление странника. Вдруг богиня Афина возбудила безумный смех у женихов и помутила разум их. Дико стали они смеяться. Побледнели их лица, глаза их заволоклись слезами, тоска легла им на сердце, как тяжкое бремя.

Словно дикие звери стали они пожирать сырое мясо. Женихи начали в своем безумии издеваться над Телемахом, но молча сидел Телемах, не обращая внимания на их насмешки. Слышала Пенелопа из своих покоев неистовые крики женихов за обильным пиром. Но никогда никто не приготавливал людям такого пира, какой приготовили женихам богиня Афина и муж Пенелопы. Наконец, встала Пенелопа и пошла в кладовую, в которой хранились сокровища Одиссея. Там достала она тугой лук Одиссея. Этот лук принадлежал некогда Эвриту, царю Ойхалии, а Одиссею подарил его сын Эврита, Ифит. Взяв лук и колчан, полный стрел, пошла Пенелопа в пиршественную залу. Встав там около колонны, сказала она женихам: «Выслушайте меня! Я принесла вам лук Одиссея. Кто из вас натянет этот лук и пустит стрелу так, чтобы она пролетела через 12 колец, за того я выйду замуж». Передала Пенелопа лук Одиссея Эвмею. Горько заплакал он, увидав лук своего хозяина, и понес его женихам. Заплакал и верный Филотий. Рассердились на них женихи за то, что они льют слезы по Одиссею. Телемах же укрепил в земле шесты с кольцами и выровнял их. Он первый хотел попробовать натянуть лук. Три раза сгибал он его, но не смог натянуть тетиву. Хотел он согнуть его в четвертый раз, но Одиссей кивнул ему головой, и Телемах прекратил свои попытки. Женихи решили по очереди пробовать натянуть тугой лук. Первым попытался Лиот, но он не смог даже немного согнуть лука, таким тугим был он. Антиной позвал тогда Мелантия и велел ему принести сало, чтобы смазать лук. Думал Антиной, что легче согнется лук, смазанный салом. Но напрасны были попытки женихов. Никто из них не мог натянуть тетиву. В это время Эвмей и Филотий вышли из зала. За ними пошел и Одиссей. На дворе остановил он верных слуг и открыл им, кто он, показав рубец на ноге от раны, нанесенной кабаном. Обрадовались Эвмей и Филотий и стали покрывать поцелуями его руки и ноги. Успокоил их Одиссей. Он велел Эвмею в ту минуту, когда он возьмет лук, пойти к Эвриклее и сказать ей, чтобы заперла она служанок и не выпускала их никуда. Филотию же Одиссей велел покрепче запереть ворота. Отдав эти приказания, Одиссей вернулся в пиршественную залу и спокойно сел на свое место в дверях. Когда Одиссей вернулся, Эвримах, смазав лук салом, грел его над огнем. Разогрев лук, попробовал Эвримах согнуть его, но не мог. Увидав, что все их попытки напрасны, женихи решили оставить лук и попытаться согнуть его на следующий день. А сейчас лучше продолжать пир. Тогда Одиссей вдруг обратился к женихам с просьбой позволить ему попытаться натянуть лук. Женихи, услышав эту просьбу, стали издеваться над ним. Втайне же боялись они, что странник посрамит их. Пенелопа же стала настаивать, чтобы все-таки страннику дали лук. Ее прервал Телемах. Он просил мать уйти в ее покои, а Эвмею велел подать лук Одиссею. Женихи подняли неистовый крик, когда Эвмей понес лук. Испугался Эвмей, но Телемах грозно крикнул на него и велел отнести лук страннику. Подав лук Одиссею, Эвмей поспешно пошел к Эвриклее и передал ей повеление Одиссея. Филотий же крепко-накрепко запер ворота. Взял Одиссей свой лук и начал внимательно осматривать его. Так осматривает свою кифару певец, готовясь начать песнопение. «Без малейшего труда согнул Одиссей свой лук и натянул тетиву. Затем попробовал пальцем, туга ли она. Грозно зазвенела тетива. Побледнели женихи. Грянул с неба раскат грома. То Зевс подал знак Одиссею. Радость наполнила его сердце. Взял Одиссей стрелу и, не вставая со своего места, пустил в цель.
Все 12 колец пролетела стрела. Обратившись к Телемаху, воскликнул Одиссей. «Телемах, не посрамил тебя твой гость? Ты видал, что недолго трудился, я натягиваю лук? Нет, еще цела моя сила. Теперь приготовь».

кружась сверкающей медью. Сбросил свое рубище Одиссей, встал на пороге в самых дверях, высыпал из колчана стрелы на полу своих ног и крикнул женихам. «В первую цель попал я удачно. Теперь я избрал новую цель, в которую еще никто не посылал стрелы. Мне поможет стреловержец Аполлон попасть в нее». Так воскликнув, пустил Одиссей стрелу в Антиноя. Попала ему в горло стрела и пронзила его насквозь как раз в ту минуту, когда Антиной собирался выпить чашу вина. Пошатнулся Антиной, обливаясь кровью. Толкнул он стол, опрокинул его и упал мертвым. Вскочили с криком женихи. Бросились они к оружию, которое раньше висело по стенам. Но оружия не было. Одиссей же еще раз грозно крикнул им. «А, презренные псы! Вы думали, что не вернусь я? Что вы будете безнаказанно грабить? Нет, теперь всех вас ждет гибель!» Напрасно молил Одиссея Эвримах пощадить их, принять от них богатую плату за все, что разграбили женихи. Но ничего не хотел слушать Одиссей. Он весь пылал жаждой мести. Поняли женихи, что придется им защищаться. Обнажили они мечи и старались защититься от стрел Одиссея столами. Эвримах бросился с мечом в руках на Одиссея, но пронзила ему грудь стрела, и мертвым упал он на пол. Бросился на Одиссея Амфином, но его поразил копьем Телемах. Убив Амфинома, побежал за оружием Телемах. Он вынес из кладовой 4 шлема, 4 щита и 8 копий для Одиссея, себя, Эвмея и Филотия. Одиссей же, пока Телемах ходил за оружием, посылал стрелу за стрелой в женихов. Каждая пущенная стрела несла гибель кому-нибудь из женихов. Один за другим падали они мертвыми на пол. Но вот пришел с оружием Телемах. Вооружился Одиссей, а рядом с ним встали, потрясая копьями, Телемах, Эвмей и Филотий. Предатель Мелантий заметил, как ходил за оружием Телемах. Тайно прокрался он в кладовую и достал там 12 щитов и копий, так как Телемах, спешивший к отцу, забыл запереть двери в кладовую. Вооружились и женихи. Испугался Одиссей, увидев их вдруг вооруженными. Понял он, что кто-то достал им оружие. К счастью, заметил Эвмей, кравшегося за оружием Мелантия, и сказал об этом Одиссею. Повелел он Эвмею и Филотию схватить Мелантия в кладовой и запереть его там, связав покрепче веревкой. Тихо подкрались Эвмей и Филотий к кладовой, и когда Мелантий выносил из нее оружие, схватили его, повалили на пол и, загнув ему на спину руки и ноги, связали, затем подвесили его к потолочной балке в кладовой и сказали с насмешкой: «Сторожи теперь оружие, Мелантий! Мы устроили тебе мягкое ложе. Теперь ты не проспишь зари». Сказав это, захватили они оружие и поспешили на помощь к Одиссею, который в это время сдерживал с Телемахом натиск женихов. В эту минуту под видом ментора явилась Одиссею Афина Паллада. Стал звать на помощь ментора Одиссей. Женихи же грозили ему смертью, если поможет он Одиссею. Разгневалась еще больше на женихов Афина, упрекнув Одиссея, что не так храбро бьется он с женихами, как бился он под Троей. Обратилась она вдруг в ласточку, взвилась кверху и села на балку над женихами. 3 раза нападали на Одиссея женихи, бросая копья в него, Телемаха и в 2 верных слуг, но отклоняла копья женихов Афина. Одиссей же и его соратники каждый раз поражали 4 женихов. Убил Филотий ударом копья и дерзкого Ктесиппа и торжествуя воскликнул: «Теперь умолкнешь ты, дерзкий ругатель! Я дал тебе славный подарок за ту коровью ногу, которой ты так любезно угостил Одиссея». Один за другим падали сраженные насмерть женихи. Вдруг потрясла Афина над их головой своей страшной эгидой. В ужасе стали как безумные метаться во все стороны женихи, так мечутся по пастбищу быки, когда жалит их летом целые раи оводов. Подобно соколам, бьющим голубей, избивали женихов Одиссей, Телемах, Эвмей и Филотий. Страшный крик подняли гибнущие женихи. Нигде

0: Не могли они укрыться. Подбежал к Одиссею Лиот и стал молить его о пощаде, но не пощадил его Одиссей и ударом меча отрубил ему голову. Только певца Фемия, певшего против своей воли женихам, пощадил Одиссей по просьбе Телемаха. Да еще пощадил он глашатая Медонта, спрятавшегося под коровьей кожей. Велел Одиссей Фемию и Медонту выйти во двор и ждать там его. Стал осматривать Одиссей, не остался ли еще кто-нибудь из женихов, но уже все они были убиты. Ни один из них не спасся. Повелел тогда Одиссей призвать Эвриклею. Тотчас пришла она на зов своего господина и увидала его, покрытого кровью, стоящим среди трупов женихов, подобного льву, растерзавшему быков. Одиссей повелел Эвриклее призвать тех рабынь, которые провинились своим сочувствием женихам. Призвала Эвриклея 12 рабынь. Пришли они и с громким плачем стали выносить по приказанию Одиссея трупы женихов и класть их один около другого в портике дворца. Вынесли рабыни трупы и вымыли всю пиршественную залу. А когда они все это исполнили, Одиссей повелел предать их смерти. Все провинившиеся рабыни были повешены и смертью искупили свое преступление против Одиссея и Пенелопы. Мучительной казни предал Одиссей и предателя Мелантия.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Одиссей открывается Пенелопе. Когда рабыни и Мелантий понесли заслуженную кару, Одиссей повелел Эвриклее принести очистительного курения и окурил им всю пиршественную залу. Собрались все рабыни Одиссея. Они обступили своего господина и целовали ему руки и ноги, радуясь его возвращению. Плакал и сам Одиссей, увидев вновь своих домочадцев. Пока Одиссея приветствовали все его домочадцы, Эвриклея побежала в покои Пенелопы, разбудила ее и сообщила ей радостную весть, что вернулся, наконец, ее муж и отомстил женихам, убив их всех. Не хотела верить этому Пенелопа. Она думала, что Эвриклея смеется над ней. Долго уверяла Эвриклея свою госпожу, что действительно вернулся Одиссей, что тот странник, с которым так долго беседовала Пенелопа, и есть Одиссей, что она узнала его по рубцу на ноге, но он велел даже от Пенелопы хранить в тайне весть о его возвращении. Несмотря на убеждение Эвриклея, Пенелопе казалось невероятным, что Одиссей один мог убить всех женихов. Наконец Пенелопа согласилась пойти в пиршественную залу. Придя туда, она не могла сразу решить, бросится ли ей в объятия Одиссею или прежде расспросить его, чтобы окончательно убедиться в том, что странник действительно ее муж. Села рядом со странником Пенелопа. Пристально стала она вглядываться в него. То казалось ей, что это Одиссей, то вновь начинала она сомневаться. Видя ее колебания, Телемах стал упрекать ее. «О, возлюбленная мать!» — так говорил Телемах. «Неужели у тебя в груди сердце, подобное камню? Вернулся, наконец, твой муж, а ты сидишь и не промолвишь даже слова. Вряд ли найдется в целом мире другая жена, которая встретила бы так неприветливо мужа, вернувшегося к ней после долгой разлуки. Сын мой, ты видишь, что от волнения не могу я вымолвить ни единого слова, — ответила Телемаху Пенелопа. — Если странник действительно Одиссей, то есть у меня с Одиссеем такая тайна, открыв которую мы всегда узнаем друг друга. Улыбнулся Одиссей и сказал Телемаху: — Сын мой, не волнуй мать. Расспросив меня, она убедится, что я Одиссей. Трудно ей узнать меня в этом рубище. Теперь же надо нам решить, как сохранить на время в тайне гибель женихов от граждан города, чтобы не возник мятеж. Ведь самых знатных юношей убили мы, и их родные захотят отомстить нам. повелел Одиссей всем рабам и рабыням начать пение и веселую пляску под звуки кефары Фемия, чтобы все думали, что во дворце совершается празднество. Тотчас исполнили его приказание, и действительно, все проходящие мимо дворца думали, что в нем справляется свадебный пир Пенелопы с одним из женихов. Одиссей же, омывшись и надев богатые одеяния, вошел опять в чертог и сел против Пенелопы. Божественной красотой наделила его Афина. Одиссей, чтобы убедить Пенелопу, решил открыть ей одну тайну, известную только им двоим. Подозвав Эвриклею, повелел он ей приготовить себе ложе. Пенелопа же сказала Эвриклее: «Хорошо, приготовь ему ложе, Эвриклея, но только не в той опочивальне, которую выстроил сам Одиссей. Выдвинь из опочивальни богатую постель и на ней приготовь ложе».
2: «О, царица!» — воскликнул Одиссей. «Кто же может сдвинуть с места ту постель, которую я сделал сам? Ведь ты же знаешь, что она сделана из громадного пня маслины, которая росла около дворца. Сам я срубил ее и, окружив стеной, сделал из пня постель, затем украсил ее золотом и серебром и слоновой костью. Но, может быть, за мое отсутствие кто-нибудь спилил пень и сдвинул постель?» Теперь знала Пенелопа, что пред нею Одиссей. Лишь они вдвоем знали тайну, как устроена постель. Зарыдала Пенелопа, бросилась в объятия Одиссея и нежно стала целовать его. Плача, обнял свою жену Одиссей, прижал ее к сердцу и покрыл поцелуями. Так спасшийся от бури пловец, выброшенный на берег, целует землю. Долго плакали, обняв друг друга, Одиссей и Пенелопа. Так застала бы их и утренняя заря, если бы богиня Афина не удлинила ночи и не запретила бы взлетать на него богине зари, разоперстый Эос. Покинули пиршественную залу Одиссей и Пенелопа и ушли в свою опочивальню. Телемах же велел рабам и рабыням прекратить пение и пляску, и весь дворец погрузился в сон. Не спали лишь Одиссей и Пенелопа. Одиссей рассказывал ей о своих приключениях, и жадно внимала ему верная Пенелопа. Рассказала и она мужу обо всем, что пришлось ей претерпеть от женихов во время его отсутствия. Души женихов в царстве Аида. Бог Гермес вызвал души женихов из их трупов своим золотым жезлом, которым он и смыкает сном очи людей, и прогоняет сон. С жалобным криком полетели души за Богом. Крик был похож на писк летучих мышей, носящихся в испуге по темной пещере, когда одна из них упадет, оторвавшись от камня, на котором она висела. Вереницы неслись души женихов следом за Гермесом по мрачной дороге. Он вел их все дальше, мимо вод Седого океана, мимо врат бога солнца Гелиоса, мимо страны, где живут боги сна, мимо скалы Левкады, белой скалы, находившейся, как думали греки, у входа в подземное царство бога Аида. Наконец, достигли они луга, поросшего асфоделом, дикими тюльпанами бледно-желтого цвета. Там обитали души умерших. Первая встретила души женихов душа великого Ахилла. Рядом с ней шли тени Патрокла, Антилоха и Аякса Теламонида. Окружили их души женихов. Принесла сюда и тень царя Агамемнона. Узнала в сонме душ женихов тень Агамемнона душу Амфимедонта, у которого был как гость принят Агамемнон в Итаке, когда приезжал он туда звать Одиссея в поход под Трою. Спросила тень Агамемнона душу Амфимедонта: «Скажи мне, почему пришли вы такой толпой в это царство мрака? Погибли ли вы во время бури, или враги убили вас, когда вы грабили их дома и похищали их имущество?» рассказала тень Амфимедонта о том, как сватались они к Пенелопе, думая, что не вернется Одиссей, но была верна Одиссею Пенелопа. Она и слышать не хотела о браке. Вернулся, наконец, Одиссей и жестоко отомстил им за буйство в его доме и за расхищение его имущества. Обрадовалась душа Агамемнона, узнав о том, что счастливо преодолел Одиссей все опасности, и воскликнула: «О, как счастлив ты, возлюбленный Одиссей! Велика будет слава твоей верной жены Пенелопы! Воспоют ее в песнях, и вечно будет жить память о ней! Иная была моя судьба. Меня предала жена. Ужасная память о ней сохранится навеки у людей».
0: Одиссей у Лаэрта. Рано утром, вооружившись блестящими доспехами, щитами и копьями, Одиссей, Телемах, Эвмей и Филотий пошли к Лаэрту. Пенелопе же повелел Одиссей никуда не выходить из дворца, так как он знал, что весть о гибели женихов быстро разнесется по городу. Окутанные густым облаком, Одиссей и его спутники быстро миновали город и вышли в поле. Вскоре пришли они к дому Лаэрта, в котором жил он со своими рабами и старой служанкой. Одиссей послал своих спутников в дом и велел им приготовить трапезу, а сам пошел в сад разыскивать Лаэрта. Одиссей застал своего престарелого отца за работой. Он окапывал молодое дерево. Вся одежда Лаэрта была в заплатах. На ногах его были сандалии. Голова была прикрыта шапкой из потертой козьей шкуры, а на руках надеты рукавицы. Увидав отца, заплакал Одиссей. Жалко стало ему старика, когда увидел он его, одетого словно нищий. Колебался Одиссей, как поступить ему, сразу ли открыться отцу, или же прежде скрыть, кто он, и посмотреть, узнает ли его отец. Наконец, решил Одиссей поступить так. Он подошел к отцу и, притворившись, что не знает его, стал говорить с ним, как с простым работником, и расспрашивать его, кому принадлежит сад и как зовут хозяина. Одиссей рассказал о себе вымышленную историю, выдавая себя за чужеземца, и прибавил: «Некогда принимал я гостем в доме своем Одиссея. Богатыми дарами одарил я его. Теперь я пришел воспользоваться его гостеприимством. Скажи мне, действительно ли я прибыл на остров Итаку?» Крупная слеза скатилась из глаз старца Лаэрта, и он ответил: «Чужеземец, ты действительно на Итаке, но не встретишь ты здесь Одиссея. Завладели домом его злые люди. Одиссей, наверное, погиб. Я же его отец. Но скажи мне, кто ты? Откуда прибыл?» Одиссей опять назвал себя вымышленным именем и опять заговорил об Одиссее, сказав, что уже 5 лет прошло с того дня, как принимал он у себя Одиссея. Услыхав это, опечалился Лаэрт. Взял он обеими руками земли, посыпал ею свою голову и громко застонал от невыносимого горя. Не мог больше смотреть Одиссей на горе отца. Он бросился к нему, заключил его в свои объятия и воскликнул: «Отец, я твой Одиссей! По воле богов вернулся я на Итаку! Не плачь больше! Я отомстил уже женихам, разорявшим мой дом!» Не сразу поверил Лаэрт. Он потребовал доказательства, что действительно перед ним стоит сын его. Тогда Одиссей показал ему рубец от раны на ноге и перечислил все плодовые деревья, которые Лаэрт подарил ему еще в детстве. Заплакал от радости старик, обнял Одиссея и воскликнул: «О, великий отец Зевс! Есть еще на светлом Олимпе боги, если искупили злодеи смертью свою вину! Но я боюсь, что сюда придут все жители Итаки отомстить за смерть родных». Но Одиссей успокоил отца и повел его в дом, где готова была уже трапеза. Там омылся Лаэрт и оделся в чистые новые одежды, а богиня Афина сделала его бодрее и моложе. Весело сели все за трапезу. В это время вернулся старый раб Долий со своими сыновьями. Войдя в дом, В изумлении остановился он, увидав за трапезой гостя, и вдруг узнал в нем Одиссея. Бросился он к нему и стал целовать Одиссею руки и ноги, призывая на него с радостью благословение богов. Весела была трапеза в доме старца Лаэрта. Восстание граждан и примирение их с Одиссеем. Между тем распространилась молва по городу, что убиты все женихи возвратившимся Одиссеем. С криком негодования прибежали ко дворцу Одиссея родственники женихов со всем народом и вынесли убитых. Затем собрались они на городской площади и стали обсуждать, как поступить им. Отец Антиноя, старый Эвпейт, стал возбуждать весь народ восстать против Одиссея и отомстить ему за гибель женихов. Лишь певец Фемий и глашатый Медонт убеждали граждан не подымать рук на Одиссея, так как видели они сами, что боги были на стороне Одиссея. Женихи же погибли по воле Зевса. Выступил в защиту Одиссея и прорицатель Галиферс. Он напомнил гражданам, как советовал им он сам и ментор не позволять женихам бесчинствовать в доме Одиссея. Сами виноваты теперь граждане. Лучше покориться Одиссею, чтобы не навлечь на себя еще большей беды. Часть граждан послушалась Галиферса, часть же во главе с Эвпейтом бросилась за оружием. Видела все это с высокого Олимпа богиня Афина и спросила громовержца Зевса. «Отец Зевс, скажи мне, что ты решил? Возбудишь ли ты теперь великую битву или же мир водворишь между враждующими?»
2: «Дочь моя милая», — ответил Зевс Афине, «ведь ты же решила, что должен отомстить женихам Одиссей. Он отомстил и имел на это право. Будет царем Итаки Одиссей. Мы предадим забвению смерть женихов. Как и прежде, будет царить любовь на Итаке. Будет там богатство и мир». Так сказал Зевс. Тотчас помчалась Афина на Итаку. Граждане большой толпой приближались уже к дому Лаэрта. Их увидел один из сыновей Долия. Вооружились все бывшие в доме. Вооружились даже старцы Лаэрт и Долий. Вышли они из дома во двор. Явилась Одиссею под видом ментора богиня Афина. Обрадовался он, узнав богиню, и, обратившись к Телемаху, сказал: «Сын мой, теперь докажи, что помнишь ты, что происходишь из славного рода, славного по всей земле своей доблестью». «Возлюбленный отец», — воскликнул Телемах, «ты увидишь, что я не посрамлю твой славный род». Услышал слова эти и Лаэрт. Радость наполнила его сердце, и он воскликнул: «О, какой день посылаете вы мне, боги! Как рад я! Спорят сын мой и внук о том, кто храбрее!» Подошла к Лаэрту Афина и повелела ему бросить, не целясь, копье во врагов, призвав на помощь богиню Афину и отца Зевса. Потряс Лаэрт копьем и бросил его. Копье пробило медный шлем Эвпейта, раздробило ему череп, и мертвым упал он на землю. Бросились на врагов Одиссей с Телемахом. Все бы погибли граждане Итаки, если бы грозно не крикнула богиня Афина: «Прекратите битву, граждане Итаки! Скорее разойдитесь, не проливая крови!»
0: Всеми гражданами Итаки овладел сильный ужас. Выпало у них оружие из рук, и пали они на землю, услыхав возглас богини. Придя в себя, обратились в бегство граждане, спасая свою жизнь. Громко крикнув, Одиссей ринулся преследовать бегущих, но бросил Зевс свою молнию, и она, сверкая, упала на землю пред Афиной. Удержала богиня Одиссея, сказав: «Богу равный сын Лаэрта, укроти свое сердце. Воздержись от кровавой битвы, чтобы не разгневался на тебя Зевс-громовержец». Возрадовался Одиссей и остановился. Не стал он преследовать бегущих граждан Итаки. Вскоре Афина Паллада
2: приняв образ ментора, утвердила прочный мир между народом и царем Одиссеем, скрепленный их взаимной клятвой.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Агамемнон и сын его Орест. Смерть Агамемнона. Агамемнон, отправляясь в поход под Трою, обещал жене своей, Клитемнестре, дать ей немедленно знать, когда падет Троя и окончена будет кровопролитная война. Посланные им слуги должны были разводить костры на вершинах гор. Такой сигнал, передаваясь с одной горной вершины на другую, скоро мог достигнуть его дворца, и Клитемнестра раньше других узнала бы о падении Великой Трои. 9 лет длилась осада Трои. Настал последний 10-й год, в который, как было предсказано, она должна была пасть. Клитемнестра могла теперь каждый день получить известие о падении Трои и о том, что возвращается муж ее Агамемнон. Чтобы не застало ее врасплох возвращение мужа, Клитемнестра каждую ночь посылала раба на крышу высокого дворца. Там, не смыкая глаз, всю ночь стоял раб, вперив глаза в ночную тьму. И в теплые летние ночи, и во время грозы и бури, и зимой, когда члены коченеют от холода и падает снег, стоял ночью на крыше раб. Дни шли за днями, а покорной воле царицы раб каждую ночь ждал условленного сигнала. Ждала его и Клитемнестра. Но не для того, чтобы с ликованием встретить своего мужа, нет. Она забыла его ради другого, ради Эгисфа, и замышляла гибель царю Агамемнону в тот день, когда вернется он на родину со славой победителя. Была темная ночь, вот уже начал чуть бледнеть восток, близилось утро, вдруг увидел раб яркий огонь на далекой вершине горы. Это был давно желанный сигнал. Пала Великая Троя, скоро вернется домой Агамемнон. Обрадовался раб, теперь окончена его тягостная ночная стража. Поспешил он к Клитемнестре и сообщил ей радостную весть. Но была ли она радостна для Клитемнестры? Чтобы не пало на нее и тени подозрения, Клитемнестра сделала вид, что и она рада известию, и, созвав рабынь, пошла принести богам благодарственную жертву. В глубине же сердца коварная Клитемнестра замышляла гибель Агамемнону. Собрались и жители города у дворца Агамемнона. Быстро дошла и до них весть, что пала, наконец, Великая Троя. Хотели старейшины встретить у дворца Агамемнона, хотя и овладевало иногда ими сомнение, что скоро действительно вернется их царь. Эти сомнения рассеял прибывший вестник. Он объявил, что недалеко уже Агамемнон. Опять притворилась обрадованной Клитемнестра. Она поспешила во дворец как бы для того, чтобы приготовить все для встречи. Но не к встрече мужа готовилась она, а к его убийству. Наконец показался вдали на колеснице и сам Агамемнон во главе своего победоносного войска. Украшенные цветами и зеленью шли воины, а за ними везли бесчисленную добычу и множество пленниц. Рядом с царем на колеснице сидела печальная дочь Приама, вещая Кассандра. Громкими криками встретил народ царя. Вышла ему навстречу и Клитемнестра. Она повелела устелить весь путь ко дворцу пурпурными тканями, словно бога встречала она Агамемнона. Он даже боялся, что прогневит богов, если примет такие почести. Сняв сандалии, пошел Агамемнон во дворец. За ним шла коварная Клитемнестра, рассказывая ему, как ждала она его, как страдала в разлуке с ним. Но у входа во дворец остановила жена Агамемнона и воскликнула. «Зевс! Зевс! Исполни мое моление! Помоги мне выполнить то, что я задумала!» С этими словами вошла Клитемнестра во дворец. Молча толпились граждане у дворца Агамемнона. Тяжелое предчувствие великой беды угнетало их, и они не расходились. Вдруг из дворца послышался ужасный предсмертный крик Агамемнона. Клитемнестра убила Агамемнона, когда он выходил из ванны. Она набросила на него широкое длинное покрывало, в котором он запутался, словно в сети, и не мог защищаться. Тремя ударами секиры Клитемнестра убила мужа. С обогренной кровью секирой в руках, в одежде, обрызганной кровью, вышла Клитемнестра к народу. В ужас пришли все граждане от ее злодеяния. Она же гордилась им, словно совершила великий подвиг. Но понемногу и ею начинают овладевать угрызения совести. Пугает ее, что придется ей пострадать за это убийство. Пугает, что явится неумолимый мститель за Агамемнона. Вышел из дворца Агисф. Он уже облегся в царские одежды и взял жезл царя в руку. Страшное негодование овладело народом. Растерзали бы они Эгисфа, если бы не защитила его Клитемнестра. Понемногу стали расходиться удрученные гибелью Агамемнона граждане. Эгисф же с Клитемнестрой ушли во дворец, торжествуя, что захватили они власть, совершив великое злодеяние. Но не суждено им было судьбой уйти от мести. И им грозила за их злодеяние жестокая кара. Ее сулил им неумолимый рок. Арест мстит за убийство отца. Прошло много лет со дня гибели Агамемнона. Однажды к его могиле, находившейся у самого дворца, подошли двое юношей в одеждах странников. Один из них на вид лет 18 был опоясан мечом, другой же, немного постарше, держал в руке два копья. Младший из юношей подошел к могиле, срезал прядь волос с головы и положил ее на могилу. Это был сын Агамемнона Арест, спасенный в день гибели Агамемнона своей няней и воспитанный вдали от родины царем Факиды Строфием. С ним был его друг, сын Строфия Пилад. Только что Арест принес свою жертву отцу, как в дверях дворца показались рабыни в черных одеждах. Они шли к могиле Агамемнона. Среди них была и дочь убитого царя Электра. Она была одета, как и все рабыни, в черную одежду. Волосы ее были обрезаны. Ничем не отличалась дочь царя от остальных рабынь. Арест и Пилат поспешно спрятались у могилы и стали смотреть, что будут делать рабыни. Они же, подойдя к могиле, подняли громкий плач и трижды обошли вокруг могилы. Рабынь послала Клитемнестра, так как ночью видела она зловещий сон и боялась, что разгневается на нее душа Агамемнона. Рабыни должны были ее умилостивить. Но они ненавидели Клитемнестру за убийство Агамемнона и за то, что она притесняла их. А притесняла их Клитемнестра, потому что все они были пленными троянками. И, глядя на них, вспоминала она убитого мужа. Вместо того, чтобы молить тень Агамемнона смилостивиться, Электра, по совету рабынь, стала призывать мщение богов на главу Клитемнестры. Да иначе она не могла поступить. Всеми силами души ненавидела Электра свою мать-убийцу. Когда совершена была жертва и рабыни собрались уже уходить, Электра вдруг увидала на могиле прядь волос. По сходству их со своими волосами сразу догадалась она, что это волосы Ареста. Подняла она прядь волос и задумалась, почему не пришел сам Арест? Зачем прислал он лишь прядь своих волос? Тут тихо приблизился к сестре Арест и окликнул ее. Электра не узнала сразу Ареста, ведь она видала его только малолетним ребенком. Но Арест показал сестре одежду, вытканную ею для него. Обрадовалась Электра. Арест рассказал ей, что пришел сюда по воле бога Аполлона, который в Дельфах приказал ему отомстить матери и Эгисфу за смерть отца. Безумием грозил Аресту Аполлон, если не исполнит он его веление. Просил сестру Арест быть осторожнее и никому не говорить, что прибыл он в родной город. Когда Электра удалилась во дворец, через некоторое время постучали в ворота и Арест с Пиладом.
2: Они сказали вышедшему к ним слуге, что им нужно видеть Клитемнестру, чтобы сообщить ей важное известие. Слуга вызвал ее из дворца, и Арест сказал ей, что царь Факиды просил его передать ей, что умер Арест, и царь не знает, как быть ему с его телом. Обрадовалась этому известию Клитемнестра. Теперь умер тот, кто мог мстить ей за убийство мужа. Известила Клитемнестра и бывшего в городе Эгисфа о смерти Ареста, и он поспешил скорее во дворец, не взяв с собой даже своих воинов, всюду охранявших его. На верную гибель спешил Эгисф. Лишь только вступил он во дворец, как пал, пронзенный мечом Ареста. В ужасе бросился к Клитемнестре один из рабов и стал звать ее на помощь. Поняла она, что ждет ее расплата за злодеяние. Вдруг вошел к ней с окровавленным мечом Арест. Упав к ногам Ареста, Клитемнестра стала молить пощадить ее, ведь она же его мать, вскормившая его своей грудью. Не мог пощадить Арест матери. Он должен был исполнить волю Аполлона. Схватил он мать за руку и вовлек туда, где лежал труп Эгисфа, и там убил ее. Так отомстил Арест за отца. В ужасе стал собираться народ у дверей дворца, узнав о гибели Клитемнестры и Эгисфа. Ни в ком из граждан не пробудилось и капли жалости к ненавистному всеми тирану Эгисфу и коварной Клитемнестре. Открылись двери дворца и увидали все окровавленные трупы Эгисфа и Клитемнестры, а над ними стоял Арест. Чувствовал себя правым Арест, совершив это убийство, ведь он исполнял волю Аполлона, мстя за смерть отца. Но вдруг перед Арестом появились неумолимые богини мщения Эринии. Вокруг их голов извивались ядовитые змеи, очи их сверкали страшным гневом. Затрепетал Арест при виде их. Он чувствовал, как понемногу омрачается его рассудок. Покинул он дворец и, гонимый Эриниями, пошел к святилищу Аполлона в Дельфах, надеясь, что защитит его бог, волю которого он исполнил.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Виктор Некрасов. Фрагмент из повести «Кира Георгиевна». Читает Андрей Филиппак.
1: До злополучного ноябрьского вечера 37-го года они жили одной жизнью. Мое — твое, твое — мое. И все понятно. Теперь у каждого свое. У нее профессия, доставляющая ей не только удовольствие, но и деньги. Впрочем, ерунда, деньги она никогда не считала. Любящий старый муж, к которому она, очевидно, привыкла так же, как к хорошей мастерской, просторной квартире, разговорам об искусстве. Кроме того, этот Юрочка, которому Вадим не чувствует ничего дурного, хотя Кира, думает, должен был бы чувствовать. Смешно, ей-богу, но не чувствует. Потому что и в этом тоже Кира раз-два и влюбилась. Такая и раньше была, так и в него влюбилась. Так и сейчас, наплевав на все, поехала в Ереськи.
2: Нет, не в этом дело. Дело в другом. В том, что она не понимает. И, очевидно, не может, органически не может, так уж она устроена, понять, как трудно человеку включиться в жизнь, от которой он отвык. Как трудно заново привыкать к тому, что ты человек, а не ЗК. Что нет вокруг тебя проволоки. Что можешь всем говорить «товарищ».
1: Он в первые дни несколько раз ловил себя на том, что чуть было не обращался к милиционеру «гражданин-начальник».
2: «Все это трудно. Ох, как трудно!»
1: «Они радостно?» — спросят его.
2: «Глупый вопрос. Конечно, радостно. Еще бы. Но это не то слово. Нужно какое-то другое, еще не придуманное, в которое входили бы и радость, и удивление, и непонимание, и желание наверстать упущенное, и переоценка прошлого, и растерянность, и даже страх перед непривычным. И мысли, мысли, мысли о будущем, которого, казалось, уже не будет, и вдруг оно открылось. Нет, не понять ей этого. А может, и хорошо, что не понимает. Может, так и надо. Может, ей, человеку искусства, а для нее искусство, скульптура — это все, так, во всяком случае, она говорит. Может, им, людям искусства, надо видеть только ясное, светлое, веселое?
1: Вот понравилась же ему на выставке картина молодого художника. Он забыл его фамилию и название забыл. Кажется, май или майское утро, или весна. Солдаты спят в лесу в повалку, уткнувшись друг в друга. А молодой солдатик вдруг проснулся. Проснулся, приподнялся на локти и прислушивается. К чему? К утру, к весне, к соловьям. Морда детская, растерянная, удивленная. Проснулся и по ребячьи не понимает еще, где он. И что-то снилось хорошее. Солдатик этот чем-то напоминал ему Юрочку. То ли круглой курносой физиономией своей, то ли широко раскрытыми удивленными глазами. Вот так, не мигая, смотрел Юрочка на него в первый день их знакомства.
2: Нет, не в первый, во второй. Когда они забежали в мастерскую после ресторана и проболтали всю ночь.
1: Сидел на продавленном диване, обхватив руками прижатые к животу колени, и, широко раскрыв глаза, пытался разобраться в том, что говорил Вадим. Это был любопытный разговор. С чего он, собственно, начался, Вадим не помнит. Кажется, он рассказывал, как они откачивали затопленную шахту. А может, и нет. Юрочка слушал, не перебивая, много курил. Потом, в какую-то из пауз, мучительно морща лоб, заговорил о том, что никак, мол, не укладывается у него в голове. Впрочем, по-настоящему он об этом даже не думал. Как это человек, переживший столько, сколько пережил Вадим, может еще спокойно обо всем этом рассказывать?
3: «Как видишь, могу», — Вадим улыбнулся.
1: «Но ведь вас зазря посадили».
3: «Зазря?
1: А сейчас, значит...» Юрочка даже покраснел от напряжения, на лбу его выступил пот. «Ну как это вы... Как вы не озлобились?»
3: Вадим понял, о чем он спрашивает. Он часто сам задавал себе этот вопрос, и другие задавали. Да, в 21 год его посадили. Ему было тогда почти столько же, сколько Юрочке сейчас. И посадили зазря, как Юрочка выразился. И просидел полжизни. И не было облегчающего чувства, что страдаешь за дело, за идею. Зазря страдал. И вот вышел сейчас на свободу, и как вы не озлобились?
2: Как ни странно, но злобы у него нет.
3: А была?
2: Чего только не было, не спрашивай. Все было. А сейчас... Сейчас что-то другое.
3: Почему?
2: Может быть, это от счастья, что выжил, вернулся, что сохранились еще силы, что сидишь вот так и, покуривая папиросу, обо всем спокойно рассуждаешь. А может, потому что это было не твое личное горе, а трагедия народа, и ты вместе с ним разделил ее. Трудно сказать, почему. А может, и потому, что веришь, что такое не может повториться.
3: Не может повториться, Вадим посмотрел на Юрочку. Тот все так же сидел, обхватив руками колени, и пристально смотрел на него. Ты понимаешь? Не может. После этого они долго молчали. Вадим думал о Юрочке, о его поколении.
2: Поколении молодых людей, для которых 37-й год уже история.
3: Думал и о Кире.
2: Задумывалась ли она, лепя из глины спокойного, с гордо откинутой головой юношу, что на самом деле творится в живой голове этого 22-летнего мальчишки, которому, когда умер Сталин, было 16 лет, и он плакал тогда, боясь, что всему пришел конец.
3: И, глядя на сидящего рядом с ним Юрочку, в котором сейчас все вопрос и ожидание ответа, вера и сомнения, желание разобраться в непонятном и таком нужном, Вадим впервые, быть может, подумал,
2: а не подменяет ли Кира в своем искусстве все живое и сложное чем-то другим, внешне похожим, а внутренне условным, придуманным? И только ли в искусстве?
3: Думал Вадим и о себе, о своей молодости, беззаботной и веселой, а в сущности пустой, заполненной пустяками и легкомысленной детской болтовней. Думал и о последующих годах. «Нелегко во всем этом разобраться», — сказал он под конец, как бы подводя итог всему разговору. «Могу тебе только одно сказать. Хочешь — верь, хочешь — нет. Вторые 20 лет моей жизни для меня куда важнее и значительнее, чем первые. Я столкнулся с людьми, с разными людьми. Много передумал и многому научился, и хорошему в том числе». Помолчав, Вадим добавил: «А может, и они у меня чему-то научились. Может, и я был кому-то нужен, полезен. Может, еще буду. Ну ладно, хватит обо мне».
0: Мы читали фрагмент из повести Виктора Некрасова «Кира Георгиевна». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В рамках программы комплексного развития Донбасса и Новороссии возведено и восстановлено более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, построено около миллиона квадратных метров жилья, сообщил Владимир Путин на совещании.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в свободную экономическую зону в исторических регионах России. С начала года объем инвестиций через банки новых территорий вырос на треть. На Запорожской АЭС подтвердили восстановление внешнего электроснабжения по одной из двух линий ферросплавной 1. Системы станции вернулись к обычной работе, сообщили там. Ранее МАГАТЭ проинформировала о ремонте резервной линии электропередачи ферросплавной 1 на ЗАЭС. Работы проводились под защитой режима прекращения огня, подчеркнули в организации. Резервные дизель-генераторы, которые обеспечивали надежное электроснабжение станции в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим ожидания, говорится в сообщении. Раненого горбатого кита Петра освободили от веревок у берегов Мурманской области. Состояние животного удовлетворительное. Операция прошла успешно благодаря слаженной работе спасателей и местных ученых. Они быстро подготовили плавсредства и топливо. Кит вел себя спокойнее, чем его сородич Станислав, которого спасли 2 года назад. Погода тоже благоприятствовала операции. После освобождения Петр уплыл и стал недосягаем для людей. Его состояние спасатели оценили на 4 с минусом. Во Франции осудили 6 граждан Грузии за кражу редких книг русских классиков из библиотек. Среди похищенных произведений – работы Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщает издание «Le Monde». По данным следствия, преступники приходили в библиотеки, чтобы изучить редкие ценные книги. Они фотографировали, измеряли их, после чего заменяли практически неотличимыми копиями. 2 преступников были осуждены заочно в Грузии, еще 2 переданы во Францию. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
4: Михаил Булгаков. Фрагмент из романа «Мастер и Маргарита». Читает Станислав Федосов.
5: Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Золотой браслет с часиками лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с коробочкой, полученной от Азазелла. И Маргарита не сводила глаз циферблата. Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся. Но они двигались, хотя и очень медленно, как будто прилипая. И, наконец, длинная стрелка упала на 29-ю минуту 10-го. Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов. отчего оно покрылось трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и бурно расхохоталась. Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развелась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет 20, безудержно хохочущая, скалящие зубы. Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Затем мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александровском саду. Мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес. Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром. Потом ее медленно потянуло вниз, и она опустилась. «Ай да крем! Ай да крем!» — закричала Маргарита, бросаясь в кресло. Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего. Кроме того, она поняла со всей ясностью, что именно случилось то, о чем утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк и прежнюю свою жизнь навсегда. Но от этой прежней жизни все же откололась одна мысль о том, что нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового, необыкновенного, тянущего ее наверх, в воздух. И она, как была нагая, из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку: «Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай. Маргарита». С совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню, и следом за нею туда же вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас все эти вещи, деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок, все это посыпалось на пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками. «Что? Хороша?» — громко крикнула охрипшим голосом Маргарита Николаевна.
6: «Как же это?» — шептала Наташа, пятясь. «Как вы это делаете, Маргарита Николаевна?»
7: «Это крем! Крем! Крем!» — ответила Маргарита, указывая на сверкающую золотую коробку и поворачиваясь перед зеркалом.
5: Наташа, забыв про валяющиеся на полу мятые платья, подбежала к трюмо и жадными загоревшимися глазами уставилась на остаток мази. Губы ее что-то шептали. Она опять повернулась к Маргарите и проговорила с каким-то благоговением:
6: «Кожа-то! Кожа! А? Маргарита Николаевна, ведь ваша кожа светится! Но тут она опомнилась, подбежала к платью, подняла и стала отряхивать его.
7: «Бросьте! Бросьте!» — кричала ей Маргарита. «К черту его! Все бросьте!» «Впрочем, нет! Берите его себе на память!» «Говорю, берите на память! Все забирайте, что есть в комнате!»
6: Как будто ополоумев, неподвижная Наташа некоторое время смотрела на Маргариту, потом повисла у нее на шее, целуя и крича: «Атласная! Светится! Атласная! А брови-то! Брови!»
7: «Берите все тряпки, берите духи и волоките к себе в сундук.
6: Я светится, атласная, а брови-то, брови!»
7: «Берите все тряпки, берите духи и волоките к себе в сундук. Прячьте!» — кричала Маргарита. «Но драгоценностей не берите, а то вас в краже обвинят».
6: Наташа сгребла в узел, что ей попало под руку, платье, туфли, чулки и белье, и побежала вон из спальни.
7: В это время откуда-то с другой стороны переулка из открытого окна вырвался и полетел громовой виртуозный вальс, и послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины. «Сейчас позвонит Азазелла!» — воскликнула Маргарита, слушая сыплющийся в переулке вальс. — Он позвонит, а иностранец безопасен. Да, теперь я понимаю, что он безопасен.
6: Машина зашумела, удаляясь от ворот. Стукнула калитка, и на плитках дорожки послышались шаги.
7: — Это Николай Иванович. — По шагам узнаю, — подумала Маргарита. «Надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и интересное».
6: Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Шаги стукнули еще раза два, и затем внезапно стихли. Еще полюбовавшись на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Луна ярко заливала Николая Ивановича. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках.
8: «А, здравствуйте, Николай Иванович!»

0: — грустным голосом сказала Маргарита. «Добрый вечер! Вы из заседания?» Николай Иванович ничего не ответил на это.
1: «А я?»
0: — продолжала Маргарита, побольше высовывая.

0: серой жилетке до последнего волоска в светлой бородке клинышком вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того, чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься в присядку. «Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович!» — продолжала Маргарита. «Вообще, вы все мне так надоели, что я выразить вам этого не могу. И я так счастлива, что с вами расстаюсь. Ну вас к чертовой матери!» В это время за спиной Маргариты в спальне грянул телефон. Маргарита сорвалась с подоконника и, забыв про Николая Ивановича, схватила трубку. «Говорит Азазелла», — сказали в трубке. «Милый, милый Азазелла!» — вскричала Маргарита. «Пора. Вылетайте», — заговорил Азазелла в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний радостный порыв Маргариты. «Когда будете пролетать над воротами, крикните «невидимо». Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а затем на юг, вон из города и прямо на реку. Вас ждут». Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка щетиной вверх танцуя влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, легалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно, и вальс над садом ударил сильнее. С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела Николая Ивановича на скамейке. Тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни верхних жильцов. «Прощайте, Николай Иванович!» — закричала Маргарита, приплясывая перед Николаем Ивановичем. Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив наземь свой портфель. «Прощайте навсегда! Я улетаю!» — кричала Маргарита, заглушая вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки. Маргарита обернулась, чтобы последний раз глянуть на особняк, где так долго она мучилась, и увидела в пылающем огне искаженное от изумления лицо Наташи. «Прощай, Наташа!» — прокричала Маргарита и вздернула щетку. «Невидимо! Невидимо!» — еще громче крикнула она, и между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок, и вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий».

0: Радиозвезда. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». Читает Всеволод Кузнецов.
1: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёр-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын.
2: «Порфирий!»
1: — воскликнул Толстый, увидев Тонкого.
2: «Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет?»
3: «Батюшки!» — изумился Тонкий. «Миша, друг детства! Откуда ты взялся?»
1: Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
3: «Милый мой!» — начал Тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз!
2: Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи! Ну что же ты, богат, женат?
3: Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена Луиза, урожденная Ванценбах, лютеранка.
2: А это мой сын, Нафанаил, ученик третьего класса.
3: Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились».
1: Нафанаил немного подумал и снял шапку.
3: «В гимназии вместе учились», — продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня и Фиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо, детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная Ванценбах, лютеранка».
1: Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
2: «Ну, как живешь, друг?» —
1: спросил Толстый, восторженно глядя на друга.
2: «Служишь где? Дослужился?»
3: «Служу, милый мой, коллежским асессором уже второй год, и Станислава имею. Жалование плохое, но да бог с ним. Жена уроки музыки дает, я портсигары приватные из дерева делаю, отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский, а?»
2: «Нет, милый мой, поднимай повыше», — сказал Толстый. «Я уже до тайного дослужился. 2 звезды имею».
1: Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира.
3: «Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи-с».
2: «Ну, полно!» — поморщился Толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание?»
3: «Помилуйте! Что вы-с?» — захихикал Тонкий, еще более съеживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства! Вроде как бы живительной влади! Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза,
1: лютеранка некоторым образом». Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Фотокарточка». Читает Денис Назаренко.
2: В этом году мне понадобилась фотокарточка для пропуска. Не знаю, как в других городах, а у нас на периферии засняться на карточку не является простым обыкновенным делом. У нас имеется одна художественная фотография. Но она, помимо отдельных граждан, снимает еще группы и мероприятия. И, может быть, поэтому слишком долго приходится ждать получения своих заказов. Так что, являясь скорее отдельным лицом, чем группой или мероприятием, я побеспокоился заранее и заснялся за 2 месяца до срока. Когда мне подали мои фотокарточки, я удивился, как непохоже я вышел. Передо мной был престарелый субъект совершенно неинтересной наружности. Я сказал той, которая подала мне карточки: «Зачем же вы так людей снимаете? Глядите, какие полосы и морщины проходят сквозь все лицо». Та говорит: «Обыкновенно снято, только надо учесть, что у нас ретушер на бюллетене. Некому замазывать дефекты вашей нефотогеничной наружности». Фотограф, находясь за портьерой, говорит: «А чем он там еще нахал недоволен?» Я говорю: «Неважно, сняли, уважаемый, изуродовали. Разве ж я такой?» Фотограф говорит: «Я опереточных артистов снимаю, и то они настолько не обижаются. А тут нашелся один такой, морщин ему много. Объектив берет слишком резко, рельефно. Не знаете техники, а тоже суетесь быть критиком». Я говорю: «На что же мне рельеф на моем лице? Войдите в положение. Мне бы, говорю, просто сняться, как я есть, чтоб было на что глядеть». Фотограф говорит: «Ах, ему еще глядеть нужно? Его же сняли, и он еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время. Дефекты видит. Нет, я жалею, что я вас так прилично снял. В другой раз я вас так сниму, что вы со стоном на карточке взглянете». Нет, я не стал с ним спорить. Неважно, думаю, какая карточка на пропуске. И так все видят, какой я есть. И с этими мыслями являюсь в отделение. Сержант милиции стал лепить карточку на мой пропуск. После говорит: «По-моему, на карточке это не вы». «Где же, говорю, не я? Уверяю вас, это я. Спросите фотографа, он подтвердит». Сержант говорит: «Всякий раз фотографа спрашивать, это что и будет? Нет, я хочу на карточке видеть данное лицо без вызова фотографа. А тут я наблюдаю совсем не то. Какой-то больной с сыпным тифом. Даже щек нет. Пойдите, переснимитесь». «Товарищ, говорю, начальник, войдите в положение». «Нет-нет», говорит, «и слышать ничего не хочу. Переснимитесь». Бегу в фотографию, говорю фотографу: «Видите, как слабо снимаете. Не наклеивают вашу продукцию». Фотограф говорит: «Продукция самая нормальная. Но, конечно, надо учесть, что для вас мы не засветили полную иллюминацию. Снимали при одной лампочке, и через это тени упали на ваше лицо. Затемнили его. Однако не настолько они его затемнили, чтобы ничего не видеть. Эван, как уши у вас прилично вышли». «Ну хорошо, говорю, уши. А щеки, говорю, где? Уж щеки-то, говорю, должны быть как принадлежность человеческого лица». Фотограф говорит: «Не знаю, ваших щек мы не трогали, у нас свои есть». «Тогда, говорю, где же они, мои щеки? Я, говорю, 2 недели провел в доме отдыха, 4 кило веса прибавил, а вы тут одной своей съемкой черт знает, что со мной сделали». Фотограф говорит: «Да что, я себе взял ваши щеки, что ли? Кажется, вам ясно говорят, затемнение упало на них, и через это они не получились». Я говорю: «А как же тогда без щек?» «А, говорит, как хотите. Переснимать не буду. Всех переснимать — это я премии лишусь и плана не выполню. А мне план дороже вашей нефотогеничной наружности». Посетители говорят мне: «Не нервируйте фотографа, а то он еще хуже будет людей снимать». Один из посетителей говорит мне: «Уважаемый, бегите на рынок, там фотограф пушкой снимает». Бегу на рынок, нахожу фотографа. Тот говорит: «Нет, я снимаю только со своей бумагой. Без бумаги лучше не являйтесь ко мне, все равно снимать не буду. А с бумагой сниму. И если у вас есть перина, тоже сниму. Ко мне тетя из Барнаула приехала, ей спать не на чем. Я было хотел уйти, но тут слышу, какой-то продавец меня к себе кличет. Говорит, давай, подходи к моему магазину, имею готовую продукцию. Смотрю, у него на газете разложены всякие разные готовые фотографии. Их штук 300. Продавец говорит, выбирай себе любую и делай с ней что хочешь, хоть на лоб себе наклеивай. Погоди, я тебе сам подберу. Тебе как, по размеру или по сходству? По сходству, говорю, только говорю, выбирай такую, чтоб щеки были. Тот говорит, можно и со щеками, только они будут дороже на 5 рублей. На, прими вот эту фотокарточку. Лучше ее не найти. И щеки есть, и нельзя сказать, чтоб сходство начисто отсутствовало. Я заплатил 30 рублей за 2 фотокарточки и пошел в отделение. Сержант милиции стал лепить мою карточку. После говорит, так ведь это ж баба. Где ж, говорю, баба? Мужчина в пиджаке. Сержант говорит, где же к черту мужчина, если у него на груди брошка? Через эту брошку я и замечаю, что это баба. Поглядел я на фотокарточку, вижу, действительно женщина. Маркизетовая кофточка под пиджаком, на груди брошка с пейзажем, а прическа мужская. И щеки мои. Сержант говорит, явитесь сюда с настоящими карточками, но если вы еще раз предъявите мне женскую или детскую фотокарточку, то вряд ли отсюда выйдете, поскольку у меня мелькают подозрения, что вы хотите скрыться под чужой наружностью. Целую неделю я провел как в тумане. Хлопотал, где бы сняться. На 8-й день, беседуя с фотографом, я почувствовал себя худо. И тогда они вынесли меня в сад и положили на траву, чтобы там меня овеял свежий воздух. Придя в себя, я пошел в отделение. Положил на стол свои 1-й фотокарточки без щек и сказал сержанту. «Вот все, что я имею, товарищ начальник, и больше ничего не предвидится». Сержант поглядел на карточки, потом на меня и говорит. «Вот теперь ничего себе получилось, похоже». Я хотел сказать, что я и не переснимался вовсе. После взглянул на себя в зеркало. Действительно, вижу, есть теперь некоторое сходство. Получилось, сержант говорит. И хотя на карточке вы немного более облезлый, чем на самом деле, но, говорит, я так думаю, что через год вы сравняетесь. Я говорю, я раньше сравняюсь, поскольку мне нужно еще сниматься для проездного документа, для членского билета и для посылки фотокарточек моим родственникам. Тут сержант наклеил мою фотокарточку и горячо поздравил меня с получением пропуска.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Фотокарточка».

0: Радиозвезда.
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
2: Лев Кассиль. Рассказ «История с бородой». Читает Сергей Казаков.
3: Когда хотят сказать, что какая-нибудь история очень стара и давно всем известна, то говорят, что она уже имеет длинную бороду. Про мою новогоднюю историю тоже можно сказать, что это история с длинной бородой. И даже не с одной, а с двумя, если хотите. Все, о чем я собираюсь вам сейчас рассказать, случилось вскоре после войны. В канун Нового года. Недалеко от Минска, в рабочем поселке, при заводе, где директором товарищ Барабаш. Заводские комсомольцы порешили устроить для ребят славные каникулы. Ребят в поселке было много, и, как выражался секретарь заводского комитета комсомола Сеня Михалев, елка работала в три смены. Трижды в день зажигали на ней цветные лампочки, и утром, днем и вечером седовласый, неутомимый бородач в звездной шапке водил ребячьи хороводы вокруг воздвигнутой посреди барака высокой ели, привезенной комсомольцами из лесу. Он уже охрип к вечеру. В тепловатом баске его то и дело проскакивал, словно искра в выключателе, какой-то совсем не дедовский петушок. И тогда казалось вдруг, что дед уже не так стар и, судя по голосу, сам себе годится во внуки. Дети так и льнули к нему, и только самая маленькая гостья, укутанная в пуховую шаль, которую мама не позволила снять, долго не решалась протянуть деду свою руку. Пятилась, прячась за мать, и даже всплакнула сперва. А потом уверилась, что ничего страшного тут нет, и, доверчиво вложив свою ручонку в руку деда, на которой красовалась огромная расписная рукавица, все допытывалась. «А ты настоящий? В лесу живешь? Ты вправду?» На что луковый дед отвечал: «Настоящий, лесной, правдышний, внученька». И щекотал ее нос своей мягкой белой бородой. А тем временем секретарь комсомола Сеня Михалев, стоя поодаль с директором завода товарищем Барабашем, приехавшим взглянуть на елку, сам очень запарившийся, но довольный успехом елки, хвастался: «А дед, дед, как вы считаете, товарищ Барабаш, силен дед? Прямо как в Москве, в колонном зале, не хуже. В смысле, бороды у нашего даже длиннее, даю слово». Но вот кто-то из заводских ребят вызвал Сеню за двери. Он через минуту вернулся в зал с лицом, предвещающим что-то очень торжественное. «Ребята!» — закричал он. «Минутку тишины! Ребята, к нам на елку приехали дорогие гости, герои Советского Союза!» Дед захлопал своими пестрыми рукавицами, хоровод распался, дети кинулись навстречу приехавшим. Их было двое. Один совсем юный лейтенант-артиллерист со скрещенными пушечками на погонах, другой уже немолодой на вид капитан. У него было худое, неулыбчивое и, как показалось ребятам, строгое лицо. Ранняя седина побелила виски, он шел, опираясь на палку. Ребята обступили гостей, становясь на цыпочки, заглядывая им на грудь и наперебой считая ордена. Гости оглядывались в замешательстве, застенчиво улыбались, и в золотых звездочках на их гимнастерках прыгали огни елки. Опираясь на палку, капитан вышел вперед и неловко повернулся у елки лицом к ребятам. У него еще не совсем хорошо видно слушалась нога. «Дорогие дети!» — медленно начал капитан. «Вот мы с вами сегодня встречаем Новый год у елки, которую вам устроили заботливые люди. А ведь еще недавно не до елок здесь было. Меня попросили поделиться с вами некоторыми военными переживаниями, так сказать, эпизодами. И как раз вспомнил я, ребята, про один такой эпизод, который был лично со мной в этой же местности 2 года назад. Тут тогда, помните, были немцы. Ну, проще говоря, фрицы. Я был по специальному заданию сброшен на парашюте с самолета. У меня была с собой такая походная рация. Ну, это, в общем, радиостанция, передатчик и всякое такое. Я должен был кое-что сообщать своим. Спрыгнул я, понимаете, ветром занесло меня на высокую ель. Получилась, в общем, неудача. Я сильно зашибся и сломал ногу. Радиостанцию сбросили на особом парашюте. А мороз, знаете, крепкий. Натерпелся я жутко. Немцы ведь кругом. А куда я со своей ногой от них денусь? Долго я так ползал по лесу. Радиостанцию не отыскал. Нашел что-то вроде пещерки. Провизия у меня была с собой, и это меня спасло. Сколько времени я в лесу провел, и не знаю точно. У меня уже борода порядочная отросла. А сообщить о себе не могу. Нет при мне моей радиостанции. И вот как раз накануне Нового года, как я уже потом узнал, услышал я шаги, легкие такие, не мужские. Все равно пропадать, думаю, да и вижу, что девушка. Подал я голос тихонько, рассказал ей все, как и что, и сознание потерял. Вот уже сколько раз я это рассказываю ребятам, а все никак не могу спокойно говорить. Капитан замолчал и прокашлялся. Все слушали его, боясь даже громко вздохнуть. И ребята, и Сеня Михалев, и Дед Мороз, который сжимал своей огромной рукавицей руку маленькой девочки. «Когда очнулся я, — продолжал капитан, — понять сразу не мог, где это такое я нахожусь. Гляжу, закопан я в солому в каком-то сарае, и рядом моя радиостанция. Вот ведь какая славная девушка! Катя ее звали. Мало того, что она меня самого на салазках в деревню отвезла и в сарае спрятала, она еще и радиостанцию разыскала и притащила сюда же. Наладил я аппаратуру, укрыл ее в соломе и ночью связался со своими. Вот гляжу сейчас на елку, как лампочки в ветвях светятся, и очень мне это, ребята, напоминает, как у меня там, в соломе, в ту новогоднюю ночь, лампочки в моем аппарате затеплились. И спасла, выходила меня девушка Катя. Лежал я в сарае, припрятанный ею. Бородища отросла такая, что прямо-таки настоящий Дед Мороз. А потом вдруг не пришла один раз Катя. Пропала. И фамилию ее даже спросить я не успел. Но тут уж я немного оправился, да и задание выполнил. Связался я через радиостанцию со своими, и скоро они меня при помощи партизан разыскали. Вот какая история была, ребята. Так сказать, эпизод. «А Катю потом нашли?» — спросил детский голос из мерцающей полутьмы. «Нет». Так и не нашел. Вот, пожелайте мне хоть в новом году теперь ее отыскать. «Так кто ж я?» Раздался вдруг крик из-под елки. Хриплый, но такой громкий, что, казалось, лампочки мигнули и что-то дрогнуло в ветвях. «Простите, в каком смысле?» Спросил капитан, вглядываясь в путаницу отблесков и сдвинутых теней. Сеня Михалев кинулся к выключателю и разом включил полный свет. И все увидели, что Дед Мороз припал своей белой бородой к груди капитана и пестрыми рукавицами колотит его по плечам, а тот сконфуженно бормочет, все еще не узнавая. «Простите, товарищ, это в отношении чего вы?» «Да, мама моя родная!» — в отчаянии осипшим голосом закричал Дед Мороз. «Глядите на него! Забыл уж! Ох, чтоб ее совсем!» Последнее относилось уже к бороде. Дед, словно спохватившись, рванул себя за бороду и отодрал ее напрочь. «Катя!» — глухо ахнул капитан, растерянно всматриваясь в румяное, смущенное и счастливое лицо девушки. «Катя, ты, то есть вы, а как же вы меня не узнали сразу? Так ты, вы, ведь тогда с какой бородищей были?» «Ну, зато вы в те времена еще не отпускали бороду, Катя», — засмеялся, наконец, капитан, и строгое лицо его вдруг потеплело и стало совсем молодым. «Куда же вы тогда исчезли? Немцы меня тогда забрали, хотели в Германию угнать. Да я с пути убежала. Вернулась, когда пришла в сарай, а вас уже нет». Все обступили их, пораженные этой удивительной встречей. Сказочная борода Деда Мороза свисала со стула, на котором прежде сидел баянист. И вдруг раздался громкий плач. Это плакала маленькая девочка в пуховой шали. «Не настоящий!» — твердила она сквозь слезы. «Он совсем тетя!» И, потрясенная этим обманом, она никак не могла успокоиться. Она не утешилась даже тогда, когда ей подарили с елки большого ватного и на этот раз настоящего Деда Мороза. Она отошла в уголок и стала тихонько пробовать, не оторвется ли и у этого деда борода. Борода, в конце концов, таки отодралась. Но, взглянув на безбородую краснощекую матрешку, вполне теперь годную, чтобы ее нянчить, утешилась малышка и решила, что, пожалуй, прав был обманувший ее большой Дед Мороз, который не захотел оставаться стареньким и сделался такой молодой и славной тетей.
2: Мы читали рассказ Льва Кассиля «История с бородой».

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Рассказ «В дождливый день». Читает Алексей Войтюк.
1: «Рано, должно быть, наступит осень», — говорил слуга и приятель мой Василий Княжев, глядя в окно моего деревенского дома на сад. «Ишь, как березы пожелтели! А ведь только август идет. Ненастного много времени было, и сейчас все дождь. Эпоха такая», — сказал Коля Курин. «Позвольте», — заметил охотник Караулов, — «эпоха к погоде не относится».
2: «Скажет Колька», — промычал, кушая яйцо всмятку, Василий Сергеевич. «Эпоха! А еще университет кончил. Вообще, мы живем во время, когда никакой эпохи нет. И очень хорошо, что нет. Жить гораздо лучше и приятней».
1: «То есть как это эпохи нет?» — заспорил Коля. «Эпоха есть всегда. Вот министра Плеве убили. Значит, мы живем в эпоху, когда его убили. Эпоху делает человек какой-нибудь выдающийся. Так и вся история делится и на эпохи,
2: а я говорю тебе, никакой эпохи нет. И очень хорошо. А то явится какой-нибудь сорвиголова. Вот и живи при этом, милостивом государе. Явится этакий Александр Македонский и начнет создавать эпоху. Война, тревога, разная чертоколесица, вот тогда узнаешь».
1: «Ну, забрался Вася опять», — сказал медленно Коля. «Эпоха-то Петра Великого была какая? Петербург выстроил, окно в Европу прорубил, бороду у всех пообрезал».
2: «А вот при Иване Грозном борода была почет. Попробовал бы он тогда бороду отрезать, Грозный бы ему тогда показал».
1: «А ведь, правду сказать, бородатый-то благообразней, много солиднее», — сказал Василий Княжев. «У нас, в Москве, в Замоскворечье, купцы-то все бородатые, важные, пустого разговора нет. Жены тоже у них богомольные, в доме чистота, ни соринки. А помните, Константин Алексеевич, мы в Архангельске были? По Белому морю-то ехали оттуда в Сороку, Пундугу, Семгу ловили на удочку. Там поморы тоже все бородатые, тоже в доме чисто. Ну и жены у них красивые, большие, дебелые. Вот если бы Николай Васильевич посмотрел, их бабы хороши. Поглядели бы, так слюна бы пошла».
3: «Это с какой стати ты смеешь со мной так разговаривать? Слюна бы пошла. У меня никогда слюна не шла. Что это такое?»
1: «Вы не обижаетесь, Николай Васильевич? Вот вы бороду не отпускаете. У бритых у всех нрав один, все с бабами. А бородатые как-то не так. В них смиренно-мудрие есть, совсем другой народ. Заметьте, — продолжал Княжев, — бритые втрое более говорят, чем бородатые. Бородатый голову опустит, молчит и что-то думает. Заметьте, бородатые и менее ругаются. Я на Волге был, так очень это заметно. У бородатых завсегда деньги есть, а у бритых верно, что нет».
2: «А ведь правда, — засмеялся Василий Сергеевич. — Я заметил, что вот бородатые рыбу на удочку не ловят».
1: «Это верно. Бородатого не увидишь на реке, чтобы рыбу удил. А Петр-то Великий, — поморщившись, — сказал приятель Коля Курин, — бороды брил, потому что неприятно смотреть на бородатых солдат. Каша застрянет в бороде неопрятно. Вот в кружке профессор Лопатин ужинал, так всегда в бороде яичница застревала. А уж какой знаменитый философ был!»
2: «Что это вы с утра чушь несете?» — спросил Василий Сергеевич.
1: «Чушь-то чушь, да не очень», — отозвался доктор Иван Иванович. «Вот я кончил медицинский факультет, значит, на парадной двери написал: доктор медицины, внутренние болезни, прием от такого-то до такого-то часа. Жду. 2-3 пациента, и то беднота. Бритый я. А мне жена-то и говорит: вот что, ты, Ваня, отпусти баки, тебе солиднее пациенты пойдут. И что же? Отпустил я баки, совсем другое дело вышло. Прямо полна приемная. Жена и говорит: вот видишь, Хотя на баки твои мне смотреть противно, но зато у тебя пациентов много».
2: Я подумал, что же это такое? Ей на баки смотреть противно. Взял да обрился.
1: «И что же? Пациентов все меньше и меньше. Что вы по этому поводу скажете?»
3: «Это эпоха такая», — процедил Коля.
2: «Действительно, у тебя баки на мочалу похожи», — сказал Вася Кузнецов.
1: «То есть как на мочалу?» — обиделся Иван Иванович и посмотрел на себя в зеркало.
3: «Ничего подобного. А у меня лучшие пациенты. Отбою нет. Живу на Тверской, квартира в 6 комнат, лошадь своя. Вот вам и мочало». Приятели мои все рассмеялись.
1: «А жена-то как же? Примирилась с баками?»
3: «Вот тут-то и история. Ничего не говорит. Только раньше у нас спальня была общая, а потом, когда отсюда приехал прошлым летом, так постель в отдельную комнату мне поставила. Я сразу подумал, это должно быть баки. Но врешь, думаю, я больше не обреюсь. Она молчит, и я молчу. Смотрю, стало меня заедать. Что я не сделаю, все не так. А мне хоть бы что, не обреюсь, ни почем, вот и все».
1: «Вот, Вася, ты архитектор», — сказал Коля Курин.
2: «Тебе бы бороду отпустить. Ты бы соборы строил, дома бы доходные, деньги бы наживал». «Чепуха!» — засмеялся Василий Сергеевич. «У меня наоборот. Ольга недовольна. Говорит, невозможно колется у тебя борода, бреешься плохо. А когда отпустишь бороду, смеются и бегут».
3: «Чудно до чего!» — зашипел Василий Княжев. «Каждому свое. А у меня, когда борода была, так ни одна девка не глядела. Старый черт, — говорили. А как обрился, так полезли. Солдатом зовут, а то мужик и мужик, боль ничего. Обрился, картуз надел, сразу другой разговор. Заметьте, и водку бритому легче пить. Как-то идет, и пьяницей не зовут. А с бородой сразу пьяницей выходишь. Оно хаша и солиднее, а жить труднее. У нас в деревне парни тоже бреются, у которых борода показывается. За бородатого девки замуж не идут. А как женился, бороду отпускает, солидность наводит.
1: Ведь это верно. В деревне-то так, а в городе плохо. Да чего бабы там избаловались? В случае чего ссора прямо тебе за бороду.
3: «Я ведь с женой из-за этого разошелся», — вздохнул Караулов.
1: «Борода тут ни при чем», — с мрачным упорством сказал Коля. «Это эпоха такая».
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «В дождливый день».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
2: Контрабандисты товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
3: За какую цену вы бы решились ее продать?
1: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
2: Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
1: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
0: Благое дело.
1: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки. Торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
0: Благое дело.
1: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
4: Павел Михайлович, какое чудесное собрание.
5: Благодарю, ваше императорское величество.
4: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину? Боярыню Морозову.
5: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
1: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
0: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
6: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 2030 году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Владимир Путин. Украинские террористы атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщили на станции. Сейчас сохраняется высокая угроза повторных ударов по инфраструктуре станции. Несмотря на атаку, работа ЗАЭС остается под контролем персонала, говорится в сообщении. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в пределах нормы. Мошенники придумали новые схемы обмана студентов. Они создают фальшивые сайты для оплаты проживания в общежитиях, а затем исчезают с деньгами, оставляя студентов без жилья, сообщают специалисты. Также аферисты создают копии официальных каналов вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом, они получают личные данные или данные банковских карт, а также распространяют вредоносное программное обеспечение. В России активно разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма. Об этом сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. Новый стандарт для автотуристов, в частности, предлагает рекомендации по наличию аптечки, ознакомлению с медицинскими учреждениями, ограничению поездок до 600 км за 8 часов, использованию навигационных систем и остановкам каждые 2-3 часа. Кроме того, установлены требования к организаторам и состоянию дорог. 85% трасс должны быть в хорошем состоянии, а санитарные зоны должны располагаться каждые 25 километров. Стандарт разработан с учетом мнений экспертов и представителей отрасли. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву. Курчатов. Самый благоустроенный и чистый город Курской области. И, конечно, самый молодой. В 1968 году в 37 километрах западнее Курска решили построить атомную электростанцию. Поселок, выросший рядом, назвали в честь легендарного физика Игоря Курчатова. Конечно, здесь нет исторических зданий, кремлевских стен и древних соборов. Зато есть современные жилые высотки и интересные скульптуры. Например, на Николаевской площади, бывшей Комсомольской, установлен памятник первому главному инженеру Курской АЭС Тому Петровичу Николаеву. Гостям города это имя не говорит ничего. Но местные жители на вопрос, кто такой Николаев, обязательно ответят: человек, который спас наш город.
1: Имя на карте.
2: Для начала Том. Странное имя для советского человека. А на самом деле ничего странного. Просто мама будущего энергетика очень любила книгу американской писательницы Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Вот в честь главного героя и назвала своего сына. Он родился в 1926 году в Куйбышевской, ныне Самарской области. После окончания индустриального института работал под руководством Игоря Курчатова на плутониевом комбинате, известном еще как «Челябинск-40». Там изготавливали изделия из плутония для первой ядерной бомбы. При ликвидации аварии получил дозу облучения в 100 рентген. Врачи думали, не выживет. Выжил. И даже потом стал отцом троих детей. Далее были сталинская и ленинская премии, государственные награды, сибирская атомная станция в Томске и, наконец, Курская АЭС и город Курчатов, который Том Николаев спас. Эта история похожа на легенду. И звучит она так. Причиной аварии на Чернобыльской АЭС 86 года стал некий эксперимент. Изначально с предложением провести его обратились к руководству Курской станции. Но главный инженер Николаев отказался. Иначе страшная авария произошла бы не в Чернобыле, а в Курчатове. Правда ли это? Специалисты говорят, что некий эксперимент действительно имел место. Правда и то, что первоначально его проведение планировали на Курской станции. Но Том Николаев, первый главный инженер станции, посчитал его проведение нецелесообразным, ненужным, бестолковым. После чего и развернулись трагические события в Чернобыле.
1: Имя на карте.
2: Однако сложно выделить одну причину аварии. На самом деле к ней привело стечение сразу многих обстоятельств. Но вот что говорят те же специалисты. Даже если бы эксперимент на Курской АЭС провели, в любом случае ничего бы не случилось. Потому что по личной инициативе Николаева задолго до 1986 года на станции в Курчатове были внедрены дополнительные меры ядерной безопасности. А точнее, другой, более совершенный алгоритм работы системы управления и защиты реактора. В Курчатове внедрили, а в Чернобыле нет. Так что не зря, совсем не зря, благодарные жители Курчатова поставили памятник главному инженеру Курской атомной станции Тому Петровичу Николаеву. Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву.
1: Имя на карте.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. –
0: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
3: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
5: Сермяжные холсты, угрюмые просторы –

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
2: 1897 год. США. Штат Огайо. В центральный офис крупного американского банка заходит красивая, хорошо одетая женщина. Дама называет себя внебрачной дочерью известного шотландского сталепромышленника и мультимиллионера Эндрю Карнеги, предъявляет вексель на 2 миллиона долларов, подписанный ее отцом, и требует выдать всю сумму наличными и прямо сейчас. Вексель проверили. Настоящий. Отказать богатой клиентке, да еще с такой громкой фамилией, владелец банка не решился. Он без раздумья выдал деньги, не подозревая, что за нос его ходит одна из самых опытных и талантливых авантюристок 19-го столетия.
3: Я все правильно рассчитала. Никто не спросит самого Карнеги о незаконорожденной дочери. Но, во-первых, это неприлично. Во-вторых, кредиты шли с такими огромными процентными ставками, что банкиры не хотели

0: 15 лет. Мошенницу поймали, но очень быстро отпустили. Она изобразила психическое расстройство. После этого авантюристка отправилась в Америку. Открыла там банковский счет с весьма сомнительным письмом о наследстве от неизвестного дяди в Англии. Но и тут обман раскрылся, и юная преступница снова была вынуждена бежать.
1: Плутовство.
0: В 1897 году она удачно вышла замуж за известного в Кливленде доктора Чедвика и взяла его фамилию. Новое имя, новые связи. Благодаря мужу Кэсси познакомилась с местными толстосумами. Ах, как манили ее большие деньги! Соблазн был столь велик, что она решилась на самую крупную аферу в своей жизни. Ради этого и была придумана легенда о незаконно рожденной дочери мультимиллионера. 8 лет авантюристка успешно подделывала банковские чеки и получила кредитов на общую сумму 20 миллионов долларов.
2: Рисовала я великолепно. Фальшивку от оригинала не отличить. Но по счетам нужно было платить и платить в срок. Однако мне всегда давали отсрочку. Банкиры свято верили, что все кредиты будут полностью погашены после смерти моего мнимого папаши.
0: Жила она на широкую ногу. Покупала бриллианты, роскошные усадьбы, дорогую одежду и даже заказала себе домой золотой орган. В народе ее прозвали «Королевой Огайо». Все испортил один дотошный финансист из Бруклина. Кэсси взяла у него кредит в размере 200 тысяч долларов. Однако банкир неожиданно узнал и о других крупных займах мошенницы, забеспокоился и решил вернуть свои деньги. Миссис Чедвик заплатить не смогла. В дело вмешалась полиция. А вскоре выяснилось, что у Эндрю Карнеги никогда не было внебрачных детей. Преступница бежала в Нью-Йорк, пыталась скрыться, но ее арестовали и доставили обратно в Кливленд. Во время задержания на женщине обнаружили широкий пояс, в котором аккуратно лежали 100 тысяч долларов.
1: Плутовство.
0: В 1905 году Кэсси Чедвик приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч долларов. На суде присутствовал сам Эндрю Карнеги. Он хотел лично увидеть женщину, которая долгих 8 лет была для всех его незаконно рожденной дочерью. В тюрьму Кэсси приехала под охраной, с несколькими чемоданами вещей и даже мебелью. Учитывая известность заключенной, полицейское начальство не возражало. За решеткой королева Огайо пробыла недолго. Уже в тюрьме она перенесла инфаркт, ослепла и скончалась в возрасте 50 лет. А вот куда подевалась большая часть ее многомиллионного состояния, неизвестно до сих пор.
3: Кэсси Чедвик. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай 5 удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
0: Факт второй.
2: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень весит почти 28 карат и обладает необычайной чистотой.

0: Акт 4.
1: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
0: Факт 5.
1: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр – около 55 тысяч километров.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов об алмазах.
2: Что вы говорите?
3: Хижина. Это слово очень старое. Его знали еще в XI веке, то есть в Древней Руси. Происходит оно из старославянского языка. А что означает, и так ясно. Дом. Деревянный, совсем не богатый, крыша соломенная, даже не изба, а так, лачуга. Хыжа. Вот как произносили это существительное наши далекие предки, имея в виду жилую постройку. Но постойте, в звучании угадывается что-то знакомое. Давайте-ка еще раз. Хыжа. Ну, конечно, тут вам и английский, и немецкий. Хаус. Это ведь тоже дом. Вот так дела. Неужели русская хижина может иметь хоть малейшее отношение к европейской недвижимости какого-нибудь бюргера? Да, представьте, это действительно так. Лингвисты считают, что мы имеем дело с корнем, родившимся в древнегерманском языке. Только звучал он немного иначе. Хус. Вот его-то и позаимствовали славяне. Произношение со временем поменялось. А вот что касается смыслового наполнения слова. Как известно, любой дом с годами стареет, особенно если за ним не ухаживать. Именно так старая добрая хижина, стоявшая где-то на околице деревни, превратилась в заброшенное, малопригодное для жизни пространство с покосившимися стенами, плохо закрывающимися дверьми, протекающей крышей. В итоге дом остался домом, а слово «хижина» обрело свое современное значение.
2: Да что вы говорите?
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости медицины. Правительство выделит около 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы для больных с сахарным диабетом. Мера позволит круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови. Подробности заявил премьер Михаил Мишустин.
2: Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики, лечения этого заболевания, его осложнений. Правительство ведет такую работу в рамках профильного национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и соответствующего федерального проекта. В том числе предоставляя детям, подросткам с диабетом первого типа, а также беременным женщинам бесплатное получение систем непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови, ну и, конечно, вовремя реагировать на колебания. Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни.
1: По словам главы правительства, финансирование поможет приобрести почти 270 тысяч систем мониторинга и своевременно обеспечить ими более 50 тысяч детей, а также десятки тысяч будущих мам. Правительство предоставит еще более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Помощь предназначена инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Конкретные препараты для каждого пациента определят врачи. Всего в текущем году на эти цели в федеральном бюджете заложено более 74 миллиардов рублей. Заболеваемость гемофильной инфекцией в прошлом году превысила средний многолетний уровень почти в 20 раз. Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что ситуация требует серьезного мониторинга. Возможно, придется вносить изменения в систему обязательного медицинского страхования и расширять показания для диагностики. Вакцинация от гемофильной инфекции предусмотрена в национальном календаре, но она не носит массового характера и ставится в первую очередь группам риска. Запасы донорской крови и ее компонентов в России увеличились в 2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. Об этом сообщила начальник управления службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер. По ее словам, ведомству удалось скоординировать работу так, чтобы эти объемы постоянно были в медучреждениях. Агентство также формирует хранилище для поддержания стратегического запаса. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Где поребрик превращается в бордюр. Рассказывает лингвист Мария Равинская.
4: Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
1: Офицер-подводник всегда выпускник военно-морского училища. По блату на лодку не возьму. Дилетантам тут не место. А вот матросов набирают через военкоматы. Медлительные, ранимые флегматики-меланхолики не подходят. Под водой нужны шустрые, порывистые сангвиники или холерики. Раньше служба по призыву, теперь по контракту. Все они сначала попадают в учебку. Здесь им предстоит провести полгода. После учебки распределение. Для каждой специальности своя боевая часть на субмарине. Сокращенно БЧ. Что-то вроде отделов в любой компании. Всего их 5. Первая часть – штурманская, вторая – ракетная, третья – миноторпедная, четвертая – связь, пятая – электромеханика. С первой по четвертую части называют БЧ-люкс. Есть чему позавидовать. Там ходят все чистенькие, опрятные, как в кино. А вот БЧ-5 – это маслопупы. Самая грязная работа на подводной лодке. Люди, говоря на флотском жаргоне, готовые в любой экстремальной ситуации вихрем метнуться и максимально быстро среагировать на возникшую проблему. На них все трюмы, насосы и двигатели постоянно по колено в масле, воде и духоте. Это не просто хорошие техники, но и самые выносливые, как физически, так и морально. Они точно знают, как реагировать в случае аварии. Из них на подводной лодке ничего не поплывет. А точнее, не пойдет и даже не всплывет. Устройство каждого подводного механизма маслопуп знает едва ли не лучше, чем таблицу умножения. Такие специалисты ценятся на вес золота. Официально их должность называется электрик. Турбинист подводной лодки. А в корабельном уставе ВМФ записано иначе. Машинисты электромеханической боевой части субмарины.
0: 5 историй о подводных лодках на радио «Звезда».
2: Радио «Звезда».
0: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
3: В 1939 году британский разведчик-нелегал сообщал из Москвы в Лондон.
4: Пытаясь дать оценку русским как союзникам, хочу лишь отметить, что боевой дух их высок, а храбрость и мужество сомнений не вызывают. Подпись: Ян Флеминг.
3: Становиться разведчиком он не хотел. О карьере писателя даже не думал. Богатый, нахальный, самодовольный разгильдяй. Так говорили учителя престижного Итонского университета о студенте Яне Флеминге. Деньги, дорогие машины, девушки – это все, что интересовало его в жизни. Он плохо знал английскую грамматику и с превеликим трудом сдал выпускные экзамены. Пытался устроиться в Министерство иностранных дел, но не смог без ошибок написать даже собственную биографию. Тогда родители купили ему место репортера в агентстве «Рейтер», даже не подозревая, чем все это закончится. Его первое редакционное задание – командировка в Москву. В 1933 году там начался очередной судебный процесс. 6 англичан-инженеров обвинялись в намеренном затягивании строительства метро. Британцев арестовали. 4 депортировали, 2 отправили за решетку, но вскоре отпустили на родину. Дело было откровенно скучным и явно сфабрикованным. От безысходности Флеминг начал отправлять в Лондон короткие сатирические заметки. И, о чудо! После редактуры ими зачитывались не только простые англичане, но и дипломаты, члены королевской семьи и даже сотрудники британских спецслужб. Именно они, разведчики, дали Флемингу новое задание – выяснить и подробно рассказать, что же представляет собой эта загадочная большевистская Россия?
2: Тайная война.
3: Флеминг был, мягко говоря, чудаком. Он решил взять интервью у самого Сталина. и даже отправил ему письмо с просьбой о встрече. Вождь народов вежливо ответил, что на пустые разговоры у него нет свободного времени. Тогда Флеминг стал отправлять в центр свои собственные впечатления о русских.
4: Эти крутые ребята, небольшого роста, с невыразительными лицами, уже намного отличаются от плохо вооруженного пушечного мяса Первой мировой.
3: Он вернулся в Лондон в 1939-м и тут же превратился из нелегала в штатного сотрудника разведки британских ВМС. В годы Второй мировой Ян Флеминг был тайным агентом на территории оккупированной Франции. Устанавливал местонахождение секретных немецких лабораторий по изготовлению ракет «Фау». Затем руководил спецоперацией по освобождению военнопленных из плавучей тюрьмы у берегов Норвегии. Занимался анализом разведданных во время высадки англо-американских войск в Италии. По легенде, Ян Флеминг принимал непосредственное участие в похищении соратника Гитлера Мартина Бормана и лично вывез его на автомобиле из горящего Берлина. Что маловероятно. Скорее всего, писатель придумал эту историю сам. В 1946 году Ян Флеминг вышел в отставку. За особые заслуги перед Англией ему присвоили звание командора и наградили именным револьвером. Бывший разведчик поселился на Ямайке, где написал 14 романов о супершпионе Джеймсе Бонде. Говорят, что образ агента 007 он списывал самого себя. Что ж, вполне возможно. Но вот парадокс. Ян Флеминг служил в разведке долгих 7 лет. Все эти годы рядом с ним бок о бок находился не выдуманный Джеймс Бонд, а настоящий советский разведчик Ким Филби, которого Флеминг почему-то так и не вычислил. А должен был.
5: Ян Флеминг.
2: Тайная война.
1: Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
6: Я появился на свет 20 сентября 1882 года в уездном городе Златоусте Уфимской губернии. Едва ли не в самом мокром по климату месте не только на Урале, но и на всей территории нашей страны. Как известно, борьба за существование не располагает простых людей к излишним размышлениям о древности рода. Деда своего со стороны отца я не знал, а сам отец скупился на воспоминания. Знаю только, что дед мой был донским казаком.
7: Он окончил Красноуфимское промышленное училище, затем Императорскую Николаевскую военную академию. Подпоручик, поручик, штабс-капитан и так далее, вплоть до маршала Советского Союза. Как утверждал адмирал флота Николай Кузнецов, Шапошникова называли образцовым офицером, для которого слово чести превыше всего.
8: Помню, однажды Верховный спросил у Шапошникова, какое наказание понес генерал, который в донесении, мягко говоря, идеализировал успехи своих войск. Борис Михайлович ответил, что виновнику объявлен выговор.
9: Это все?
6: Это очень тяжелое наказание. Получивший выговор от начальника генерального штаба должен подать в отставку.
7: В середине 20-х годов прошлого столетия Шапошников написал книгу «Мозг армии», в которой доказывал необходимость создания единого руководящего органа Красной армии – Генерального штаба. Мало кто знает, что этот трехтомный труд частично был создан по воспоминаниям самого маршала.
6: В детстве наш дом часто посещал довольно пожилой человек – воинский начальник Златоуста. Он приезжал к нам в праздники с визитом в полной парадной форме с шашкой. Я считал своим долгом также наносить визиты полковнику. Надевал новый костюм, у старшего дяди выпрашивал охотничий кинжал. Он охотно удовлетворял мою просьбу и твердым шагом направлялся к златоустовскому военачальнику. Он встречал меня приветливо Интересовался, какие военные игры увлекают мальчиков. Книги в то время я читал запоем. С трудом можно было отправить меня во двор или на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Но не мог я расстаться с интересной книгой.
1: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
0: Премьера на радио «Звезда».
9: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
10: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
9: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
11: И считал, но осуждаю.
9: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Услышала в новостях, что в Красноярске разработали специальный водородный двигатель для Арктики. В чем его преимущество?
2: Рассказывает генеральный директор компании-изобретателя двигателя Владимир Седов.
3: Одно из главных преимуществ – это то, что он, в отличие от классического топливного элемента, ну, так называемого водородного двигателя, может работать практически при любых низких температурах. У обычного водородного двигателя это порядка минус 36, и все, и начинаются там сложности, потому что он связан с водой. Наш же двигатель может работать практически при любых отрицательных температурах, минус 50, минус 60 мы проверяли, и он себя чувствует достаточно хорошо. Еще одно из преимуществ – это энергоэффективность по отношению с классическими аккумуляторными батареями и даже самыми современными, потому что при температуре в минус 50 любая батарея, какой бы она емкости ни была, она перестанет функционировать практически молниеносно. Ну, в общем, как замерзнет, а это очень быстро произойдет, то и все на этом. Все электропитание завершилось. Ну, экологичность это само собой. Ну и плюс для страны это показатель технологического суверенитета. То есть мы по факту на сегодняшний день достигли результата, который практически никто не получал.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: Жители Южной Африки.
0: Что?
4: Дом без окон, без дверей, полногорница людей. Это не огурец. Это икуквани – традиционная полукруглая хижина зулусских племен Южной Африки. В жилище из тростника действительно нет окон, а привычную дверь заменяет лаз, расположенный у самой земли. Обычно он прикрыт травой и незаметен с первого взгляда.
0: Где?
4: Зулусская деревня – это небольшое, но хорошо укрепленное поселение, огражденное деревянным валом. За ним в строгом иерархическом порядке располагаются хижины. Сначала икуквани матери главы клана. Затем дом вождя племени и хижины его жен. Поблизости отдельные жилища для юношей и девушек. Их хижины увенчаны флагами, которые необходимы для брачных ритуалов. Красный цвет сообщает о том, что юноша или девушка находятся в поисках будущих супругов. Красно-белый указывает на то, что молодые люди проходят испытания, чтобы добиться согласия на брак. И, наконец, белый флаг сообщает о состоявшейся помолвке. В центре поселения находится круглый загон для скота. Считается, что домашние животные охраняют дух племени и дают жителям деревни не только продукты питания, но и материал для строительства.
0: Из чего?
4: Строят икуквани из подручного материала. Каркас дома возводят из ветвей деревьев, покров из листьев и стеблей тростника. Но главная особенность хижины зулусов – это пол. На нем жители спят, едят, проводят свободное время. Делают его из навоза домашних животных и песка термитников. Смесь уваривают в огромных котлах. Во время кипячения она приобретает необходимую консистенцию жидкого бетона и теряет неприятный запах. Ей заливают пол и обмазывают стены. Высыхая, смесь становится очень прочной. В завершении строительства женщины полируют пол и стены камнями, убирая все шероховатости и доводя покрытие до блеска.
0: Как?
4: Внутреннее убранство хижин очень простое. Посередине располагается очаг. На нем зулусы не только готовят пищу. Свет огня заменяет им и электрическое, и естественное освещение. На полу располагаются циновки для сна и немногочисленные предметы самодельной мебели. Пара стульев, стол и массивный деревянный щит, который заменяет дверь. По ночам его плотно вставляют во входное отверстие изнутри и подпирают рогатиной.
0: А что теперь?
4: И сейчас икуквани остается самым распространенным жильем в зулусских деревнях Южной Африки. За небольшую плату предприимчивые туземцы предлагают их путешественникам, поклонникам экзотики и сафари. Хижины, подобные икуквани, строятся и в многочисленных культурных и туристических центрах, парках и деревнях-музеях. Современные икуквани только внешне напоминают традиционные жилища аборигенов. Внутри тростниковых строений скрываются комфортабельные апартаменты, оснащенные электрическим освещением, роскошной мебелью и всеми удобствами. Икуквани.
0: Кто так строит?
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства говорил об этом в субботу, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. Российские войска освободили 172 здания в Константиновке за сутки, сообщили в Министерстве обороны. В городе продолжаются бои, российские силы уверенно продвигаются в городской застройке и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации были сбиты 540 украинских беспилотников. Удары нанесены по объектам энергетики и транспорта противника, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Потери противника составили около 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Иран объявил о полной военной победе в конфликте с США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, переговоры пройдут в два этапа. Сначала будет подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает окончание войны, открытие Ормузского пролива и взаимное обязательство стран не вмешиваться во внутренние дела, подчеркнул Аракчи.
3: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
1: Ранее Дональд Трамп заявил, что опубликованные пункты меморандума не соответствуют согласованным условиям. По данным США, соглашение касается только ядерной программы и должно быть подписано в ближайшее время. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда был основан Севастополь, какие водоемы безопасны для купания, стоит ли срезать грибы. Город-герой Севастополь отмечает день рождения. С момента его основания прошло 243 года. Сейчас это крупный административный, промышленный, научно-образовательный и туристический город федерального значения. Но прежде всего это главная база Черноморского флота России. История города и его жителей в материале Ким Андреева.
5: На самом деле первый камень в основании Севастополя заложили за год до того, как город получил свое историческое название. Поначалу его именовали Ахтияр, в переводе с татарского «Белый берег». По сути, это было небольшое укрепление на берегу Черного моря, больше походившее на деревню. Но, желая ускорить работы по развитию новых территорий, Екатерина II решила присвоить этой крепости статус города, да еще и священного. Именно так с греческого переводится «Севастополь». Севастополь. Но преемник императрицы на российском престоле переименует почти все города на Крымском полуострове, рассказывает культуролог и местный гид Егор Профенков.
6: И вот очень любила Екатерина названия греческие, римские. И вот Павел I, он решил вернуть название, то есть вместо Севастополя Акт-Яр, вместо Симферополя Белая мечеть. Ну и, конечно же, тот же самый город Кафа был, как и говорил Феодосия, при Павле стал Кафа.
5: После смерти императора Павла крепость будут снова называть Севастополь. Но в документах так и останется Ахтияр. И вплоть до 1826-го у города будет два равнозначных имени. Мировую славу Севастополь приобретет спустя 30 лет, во время Крымской войны. В британской газете «Таймс» во всех подробностях опишут попытки осадить неприступную крепость. Под проклятыми пушками московитов больше не осталось британских солдат, кроме мертвых и умерших. Глубокая и эшелонированная оборона – это результат удачно использованного ландшафта, убежден старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков.
7: Севастополь находится практически по центру Черного моря. Из этой базы проще всего контролировать весь Черноморский бассейн, в том числе выход из проливов. Ну, а что касается расположения Севастополя, то здесь сыграла свою роль гидрография, наличие там удобных бухт, поэтому базирование флота там на месте представлялось наиболее выгодным еще в конце 18 века.
5: После проигранной крымской кампании город серьезно пострадал. Как писал Марк Твен, Помпеи сохранились даже лучше Севастополя, а француз Виктор Гюго сравнил падение городской крепости со взятием Трои. По итогам Парижского мирного договора России запрещалось иметь военный флот в Черном море, но вплоть до революции две трети населения Севастополя были с воинскими чинами, хотя местные жители находили для себя и другие занятия, продолжает Егор Профенков.
6: Так как город находится на море, то испокон веков, еще до появления города Севастополя, здесь было рыболовство. Занимались и сельским хозяйством. Правда, сельское хозяйство было не так сильно активно. Если тот же 18-19 век возьмем, то опять же мы возьмем виноделие.
5: Очередную страницу истории севастопольцы напишут уже во время Второй мировой. Первую бомбардировку город принял на себя 22 июня 41-го. Немцы рассчитывали заминировать бухты с воздуха, но план сорвала зенитная и корабельная артиллерии. А когда враг высадился на берег, то советские войска еще 4 недели оборонялись, несмотря на превосходство противника в силе. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили? Объясняет эколог Георгий Кованосян.
8: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли. То есть, если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, можно очень неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Кроме этого, причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это может быть не только из централизованной канализации какие-то утечки, но может быть также и какие-нибудь из частных домов канализационные стоки. То есть вот это биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности аммонии, в частности фосфаты, да, со стиральными порошками, это нитриты, нитраты, вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, мне купаться.
1: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу. Как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником? И какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев?
9: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
10: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
9: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
10: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
9: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело? Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
11: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
9: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подаются сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: А вот замораживать лисички не стоит. Они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Кто может стать донором крови?

гнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек и время. В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также

0: средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
1: Человек и время.
0: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают, время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то не странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
3: Современный мир наполнен информацией, и роль журналистов в ее распространении сложно переоценить. Именно от их подхода к освещению научных тем зависит, как общество воспринимает сложные и порой неоднозначные научные открытия. А подход часто такой: нам нужно подать тему погорячее, иначе кто же нас слушать будет?
1: Научный журналист Егор Быковский.
3: История знает множество примеров, когда сенсационные заголовки искажают суть научных открытий. Например, в 80-х годах прошлого века новость о так называемом лице на Марсе вызвала настоящий ажиотаж. Это образование, замеченное на снимках региона Кедония на Марсе, оказалось всего лишь оптической иллюзией, вызванной игрой света и тени. Однако СМИ тех лет подхватили эту тему, добавив совершенно фантастические детали о возможных следах древней цивилизации. В результате появилась масса псевдонаучных теорий, которые до сих пор находят свою аудиторию. Тут вот недавно, чтобы выяснить, как поиски внеземной жизни освещали в научных статьях, пресс-релизах и новостях ведущих СМИ, международная исследовательская группа проанализировала 630 материалов, опубликованных с 96 года по март 2024. Это сильная научная работа. В выборку вошли тексты на английском, испанском и португальском языках, отобранные из 6 крупных национальных изданий. И что же выяснилось? А то, что практически в каждом случае какой-либо находки ее вес сильно увеличивался, причем часто за 3-4 итерации. Сначала идет высказывание ученых, крайне осторожное. Потом пресс-релиз, который написали научные пиарщики, в нем уже находка трактуется не так осторожно. Потом в дело вступают журналисты центральных изданий, еще более оптимистичные. А потом подхватывает желтая пресса, и там уж, прости господи, просто мама не горюй. Вот вам примерчики, друзья. Скажем, в изучении экзопланет системы Тропист-1, это примерно в 40 световых годах от нас, ученые осторожно предположили, что планеты могут быть пригодны для жизни. Пресс-релизы усилили эту мысль, заявив, что планеты, скорее всего, обитаемы. А в заголовках крупных изданий это превратилось в утверждение о вероятном существовании жизни.
1: Наука на чердаке.
3: Другой пример. В 2020 году вышла новость о возможном присутствии фосфина в атмосфере Венеры. Фосфин – это газ, он может быть как биологического, так и геологического происхождения. Но новость вызвала обсуждение именно о признаках жизни. Кому же интересен какой-то там вулканизм? Однако последующие исследования не подтвердили наличие этого газа, что привело к разочарованию публики. Мол, опять ученые все наврали. Но наврали не ученые. Еще один пример. Обнаружение молекулы диметилсульфида в атмосфере экзопланеты К2-18b. Хотя статистическая значимость данных была невысокой, СМИ поспешили заявить о возможных признаках жизни. Позже выяснилось, что интерпретация данных могла быть ошибочной. Подобные случаи подрывают доверие к науке и создают ложное представление о ее достижениях. Или вот, ученые, комментируя исследование спутника Сатурна Энцелада, сравнили его океан с магазином сладостей для микробов. Просто сравнили! Но эта метафора быстро перекочевала в заголовки статей, где уже говорилось о скором обнаружении жизни на Энцеладе. Такие приемы действительно помогают популяризировать науку и привлекать финансирование. Но они же создают риск разочарования, если ожидания публики не оправдаются. К чему это я? Ученые призывают журналистов соблюдать баланс между увлекательной подачей и точностью. И я к этому призываю. А вас призываю к тому, что если что-то показалось интересным, посмотрите источник, а не только журналистский пересказ. Наука будет вам за это признательна.
1: Наука на чердаке. Радиозвезда.
2: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. В этом году в России планируют легализовать занятость 1 300 000 человек, сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, в прошлом году при целевом показателе в 775 тысяч работников из тени удалось вывести порядка миллиона. Министр отметил, что особенно хорошие темпы на Северном Кавказе. Там за год выявили почти 104 тысячи нелегалов при 78 тысячах годом ранее. Показатели эффективности для каждого региона установят индивидуально. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались динамика цен на бензин и дизель, а также доступность топлива в регионах. Новак поручил определить конкретные шаги для отслеживания ситуации и использовать все инструменты для надежного снабжения россиян. Напомню, в конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск 92-го бензина ограничили 20 литрами на машину, а заправку канистр запретили. Прибыль российских IT-компаний в прошлом году выросла на 20%, превысив отметку в 1,5 триллиона рублей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он также отметил, что мода на айтишников прошла, но профессия гарантирует будущее и востребованность.
3: У нас классно свой поисковик мирового уровня, у нас свой мессенджер мирового уровня, у нас свой портал госуслуг, это один из лучших в мире, у нас цифровые платформы, ну и так далее. То есть у нас очень много решений именно цифровых, которые, может быть, мы в силу специфики самой отрасли цифровой. Цифровизация – это же то, что удобно, незаметно и просто. Может быть, мы не замечаем какие-то вещи, когда мы чего-то там вдруг лишаемся или переезжаем куда-то, понимаем, что там устроено по-другому, мы начинаем дыхать и вспоминать, ой, как же у нас круто.
2: Развитие биометрических сервисов. Сейчас гражданам доступно более 20 различных сценариев использования. Московская полиция просит снизить количество прокатных самокатов в столице из-за резкого роста аварий. С начала года число ДТП с электросамокатами выросло в 2,5 раза. 1 человек погиб, 320 пострадали. Каждое 4-е происшествие связано с несовершеннолетними. Они совершили 58 наездов на пешеходов. Еще в 19 авариях виновники скрылись. Полиция также просит не допускать передачи самокатов в аренду несовершеннолетним. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Где поребрик превращается в бордюр. Рассказывает лингвист Мария Равинская.
4: Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути. Как совместить учебу в школе и занятия в колледже? Кто придумал переливание крови? Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1.5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
5: Арктический маршрут длиной более чем 5500 километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
9: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
5: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительно экономической зоны. Кроме того, согласно той же конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
9: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
5: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
5: Важную роль Арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
8: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов? И как именно такие процессы удается совмещать? Объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
11: Это очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знание физики, знание химии, да, температуру плавления материала. А получение профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
12: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
11: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда.
13: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы, но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
1: Утро на радио «Звезда».
13: Сегодня Всемирный день донора. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь для спасения жизней. Потребность в переливании крови возникает в мире ежесекундно, и эта процедура каждый год спасает миллионы жизней. Ким Андреев узнал, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
14: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
15: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
14: 20 апреля 1832 русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 44-м году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
16: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, все это существовало, и почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
14: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
17: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
14: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
13: Через 15 минут мы расскажем, как Севастополь стал базой Черноморского флота, о чем говорит запах воды в озере, каких правил нужно придерживаться во время похода за грибами.
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Вообще сбрасывали
20: а викинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
22: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
8: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
6: А вот и нет.
9: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
10: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
9: Первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение – во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет, почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
6: А вот и да. Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
11: Имена пионеров вычислительной техники Ады Лавлейс или Чарльза Бэббиджа известны многим. Но сегодня мы расскажем о нашем соотечественнике, человеке, который на десятилетия опередил свое время. Знакомьтесь, Семен Корсаков. Русский дворянин, офицер и изобретатель. Еще в 30-х годах 19 века, задолго до появления компьютеров, он создал удивительные интеллектуальные машины. Представьте себе, век паровых машин и телеграфа, а Корсаков думает о том, как механизмы будут помогать человеку обрабатывать и хранить информацию. Семен Николаевич разработал уникальные механические устройства, которые пользовались перфорированными картами, теми самыми, которые позже станут основой первых компьютеров. Но Корсаков применил их для информационного поиска. Только послушайте. Гомеоскоп, идиоскоп, простой компаратор – это реальные названия его устройств.
6: Ну ты, Кулибин.
11: На перфокартах изобретатель записывал данные, а затем с помощью специальных механизмов мог быстро находить нужную информацию, сравнивая карты между собой. Настоящая революция в каталогизации. Его машины могли выполнять очень сложные задачи. Идиоскоп помогал врачам анализировать симптомы болезней и подбирать правильное лечение. Изобретения Корсакова были настолько новаторскими, что современники их не оценили. Но сегодня мы можем с уверенностью сказать: Семен Корсаков – настоящий пионер информатики. Его идеи и механические устройства предвосхитили появление компьютеров и алгоритмов поиска, которые мы используем ежедневно.
6: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Год 1860. Основан город и военный порт Владивосток. Уже по названию понятно, что Россия на Дальнем Востоке намерена не просто быть, а владеть. А в США в этот момент избирают 16-го президента Авраама Линкольна. Ему суждено освободить американских рабов и стать национальным героем. Ну, а в Британии в 1860 году встретились молодой профессор из Шотландии и знаменитый английский экспериментатор. Вскоре опыты одного, поддержанные сильной теорией другого, подарят миру уникальные знания об электричестве, которыми мы пользуемся и сегодня.
6: Соратники.
3: Максвелл и Фарадей.
0: Майкл Фарадей старше Джеймса Максвелла на 40 лет. Более того, когда англичанин в 1831 году открыл явление электромагнитной индукции, Максвелл только появился на свет. Тем не менее, они оба посвятили себя физике и поиску ответа на вопрос о природе электромагнитизма. К моменту знакомства с Максвеллом Фарадей уже видный ученый. Член Лондонского королевского общества и главный оппонент Ньютонова принципа дальнодействия. Концепции, согласно которой тела действуют друг на друга без материальных посредников. Физик же полагал, что взаимодействие все-таки есть, и его скорость можно измерить. Не хватало только научного обоснования.
6: Соратники.
0: Джеймс Максвелл поверил в идеи старшего товарища и сформулировал математическое уравнение, которое позже назовут его именем. Так впервые существование электромагнитного поля было доказано на бумаге. А чуть позже это позволит предсказать явление электромагнитных волн, без понимания которых у нас не было бы ни радио, ни телевидения, ни тем более интернета. После своего революционного открытия Максвелл получил от Фарадея трогательное письмо, где тот благодарил ученого за проделанную работу в интересах не только физики, но и философской правды. А в конце добавил: «Голубчик, вы буквально одели мою теорию в изысканные математические одежды. Истинно ваш, Майкл Фарадей».
3: Максвелл и Фарадей.
6: Соратники. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. По словам президента, также введено около 1 000 000 квадратных метров жилья.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в рамках свободной экономической зоны в исторических регионах России. МАГАТЭ готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном в ядерной сфере. Об этом заявил глава международного агентства Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что важнейшая задача МАГАТЭ – верификация, и участие организации является необходимой формальностью. Если стороны договорятся и обратятся с запросом, Гросси намерен попросить разрешение у Совета управляющих. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран должны окончательно оформить сделку 14 июня. Почти каждый третий родитель в России рассматривает китайский язык как важную часть образования своего ребенка, выбирая его в качестве альтернативы или дополнения к английскому, сообщает ТАСС. Согласно исследованию, 13% родителей хотят сделать китайский основным иностранным и еще 18% дополнительным. Главная причина – усиление влияния Китая на мировую экономику. Также знание китайского, по мнению родителей, поможет ребенку сохранить конкурентоспособность и даст преимущество на рынке труда. Сборная Бразилии сыграла в ничью с Марокко в первом туре чемпионата мира по футболу. Матч в США завершился со счетом 1-1. На 21-й минуте Марокко вышло вперед, спустя 10 минут Бразилия отыгралась. Команды представляют группу С, где также сыграют Гаити и Шотландия. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
3: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда был основан Севастополь, какие водоемы безопасны для купания, стоит ли срезать грибы? Город-герой Севастополь отмечает день рождения. С момента его основания прошло 243 года. Сейчас это крупный административный, промышленный, научно-образовательный и туристический город федерального значения. Но прежде всего это главная база Черноморского флота России. История города и его жителей в материале Ким Андреева.
7: На самом деле первый камень в основании Севастополя заложили за год до того, как город получил свое историческое название. Поначалу его именовали Ахтияр, в переводе с татарского «Белый берег». По сути, это было небольшое укрепление на берегу Черного моря, больше походившее на деревню. Но, желая ускорить работы по развитию новых территорий, Екатерина II решила присвоить этой крепости статус города, да еще и священного. Именно так с греческого переводится «Севастополь». Но преемник императрицы на российском престоле переименуют почти все города на Крымском полуострове, рассказывает культуролог и местный гид Егор Профенков.
8: И вот очень любила Екатерина названия греческие, римские. И вот Павел I, он решил вернуть название, то есть вместо Севастополя Ахтияр, вместо Симферополя Белая мечеть. Ну и, конечно же, тот же самый город Кафа был, как и говорил Феодосия, при Павле стал Кафа.
7: После смерти императора Павла крепость будут снова называть Севастополь. Но в документах так и останется Ахтияр. И вплоть до 1826-го у города будет два равнозначных имени. Мировую славу Севастополь приобретет спустя 30 лет, во время Крымской войны. В британской газете «Таймс» во всех подробностях опишут попытки осадить неприступную крепость. Под проклятыми пушками московитов больше не осталось британских солдат, кроме мертвых и умерших. Глубокая и эшелонированная оборона – это результат удачно использованного ландшафта, убежден старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков.
9: Севастополь находится практически по центру Черного моря. Из этой базы проще всего контролировать весь Черноморский бассейн, в том числе выход из проливов. Ну, а что касается расположения Севастополя, то здесь сыграла свою роль гидрография, наличие там удобных бухт, поэтому базирование флота там на месте представлялось наиболее выгодным еще в конце 18 века.
7: После проигранной крымской кампании город серьезно пострадал. Как писал Марк Твен, Помпеи сохранились даже лучше Севастополя, а француз Виктор Гюго сравнил падение городской крепости со взятием Трои. По итогам Парижского мирного договора России запрещалось иметь военный флот в Черном море, но вплоть до революции две трети населения Севастополя были с воинскими чинами, хотя местные жители находили для себя и другие занятия, продолжает Егор Профенков.
8: Так как город находится на море, то испокон веков еще до появления города Севастополя здесь было рыболовство. Занимались и сельским хозяйством. Правда, сельское хозяйство было не так сильно активно. Но если тот же 18-19 век возьмем, то опять же мы возьмем виноделие.
7: Очередную страницу истории севастопольцы напишут уже во время Второй мировой. Первую бомбардировку город принял на себя 22 июня 41-го. Немцы рассчитывали заминировать бухты с воздуха, но план сорвала зенитная и корабельная артиллерии. А когда враг высадился на берег, то советские войска еще 4 недели оборонялись, несмотря на превосходство противника в силе. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили? Объясняет эколог Георгий Кованосян.
10: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли. То есть, если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно, в общем, очень неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Кроме этого, причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это может быть не только из централизованной канализации какие-то утечки, но, может быть, также и какие-нибудь с частных домов канализационные стоки. То есть вот это вот биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности, аммонии, в частности, фосфаты, да, со стиральными порошками, это нитриты, нитраты, вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, не купаться.
6: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
11: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
12: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
11: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках. А позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым. И собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
12: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
11: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пусти сразу в дело. Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
13: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
11: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подаются сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: А вот замораживать лисички не стоит. Они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Кто может стать донором крови?
0: Премьера на радио «Звезда».
14: «Дай пять». «Пять удивительных».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: «Дай пять». Пять удивительных фактов об огурцах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6 тысяч лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. А домашние огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в древний Египет, где их изображение

0: гробницах фараонов.
1: Факт второй.
0: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
1: Факт третий.
0: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4 – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
1: Факт четвертый.
0: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
1: Факт пятый.
0: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
1: Дай пять. 5 удивительных фактов об огурцах.
2: Радио «Звезда».
3: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Драгоценности Феликса Юсупова.
4: Осенью решил съездить в Петербург, припрятать драгоценности. Покончив дела, я собрал все фамильные бриллианты, и с верным слугой Григорием поехали мы в Москву спрятать их. Схоронили под лестницей. Эти строки князь Феликс Юсупов написал то ли в 1917 в России, то ли уже в 20-е годы, находясь в эмиграции. Вскоре часть фамильных драгоценностей найдут. Но далеко не все.
3: Цена вопроса.
4: Коллекция украшений и предметов искусства Юсуповых к моменту краха Российской империи считалась второй по ценности, сразу за сокровищами Романовых. Незадолго до революции княжеское семейство даже составило подробный альбом драгоценностей с фотографиями реликвий. Туда, например, попали тиара из платины, хрусталя и алмазов, серьги с изумрудами и корсажные украшения из золота и серебра. А еще жемчужина Пеллегрино в 37 карат.
3: Кладоискатели.
4: Какие-то драгоценности Юсуповы прихватили с собой в эмиграцию. Роскошный жемчуг и тиары ручной работы позволяют им безбедно жить в Америке, Англии и Франции. Но часть сокровищ князь спрячет в тайниках. В Москве Юсуповы владели старинными палатами в Большом Харитоньевском переулке. Большевики устроили во дворце музей дворянского быта. А в 1925-м там затеяли ремонт, ставший в итоге судьбоносным. За кирпичной кладкой под красной лестницей строители обнаружили небольшой чулан, а в нем бесценный клад. Фамильное серебро, золотые столовые приборы, 250 брошей, несколько диадем, десятки браслетов. А еще хрусталь, картины и даже скрипку работы Страдивари. После этого дворец тщательно обследовали и нашли два десятка других тайников. Правда, уже пустых. Кто знает, может, их содержимое все еще где-то поблизости?
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
5: А вот была история.
6: Как-то раз император Николай I проезжал через Дрезден.
2: побеседовал с русским посланником Шрёдером и вдруг спросил: «Как-то ни разу ты не женился?» Шрёдер ответил: «Не смею ослушаться вашего величества».
6: «Хо-хо-хо! При чем тут я?» — воскликнул Николай.
2: «Ваше величество, строго запрещаете азартные игры. А из всех азартных игр женитьба — самая рискованная».
5: Да уж, была история.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в рамках свободной экономической зоны в исторических регионах России. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
2: Что важно, что программа носит комплексный характер и охватывает все сферы нашей жизни и всех интересы наших граждан. Важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее этих субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, это развитие экономики регионов. Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Приток инвестиций и росту деловой активности способствует свободной экономической зоне.
1: По словам Марата Хуснуллина, с начала года объем инвестиций через банковский сектор Донбасса и Новороссии вырос на 30%. Концерн «Калашников» получает большое количество запросов из стран Азии и Африки на покупку скоростных штурмовых лодок БК-10 и транспортно-десантных катеров БК-16. Об этом сообщили на международном военно-морском салоне «Флот-2026». В концерне отметили, что интерес к этой технике крайне высок. Со всеми ведется проработка вопроса о возможных поставках. Россия сохраняет безвизовый въезд для граждан Украины из гуманитарных соображений. Об этом заявил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Безвизовое соглашение между странами действовало с 1997 года, но в 2023 по инициативе Киева договор прекратил действие. Российское руководство приняло решение сохранить безвизовый порядок, чтобы поддержать семейные и родственные связи. США в апреле вдвое нарастили экспорт одежды в Россию по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. Общий объем поставок составил почти 4 миллиона долларов. Сильнее всего за год вырос экспорт женской одежды в более чем 2,5 раза, а также майки, футболки. Кроме того, Штаты на 70% увеличили поставки обуви в Россию. И о погоде. В отдельных районах Москвы за субботу выпала почти половина месячной нормы осадков. По данным Центра ФОБОС, сегодня в столице до вечера временами ожидается дождь. Столбики термометров не превысят отметку в 18 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. «Область знаний». Лекция на радио «Звезда», где поребрик превращается в бордюр, рассказывает лингвист Мария Равинская.
3: «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути. Как совместить учебу в школе и занятия в колледже? Кто придумал переливание крови? Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
8: Арктический маршрут длиной более чем 5,5 тысяч километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
9: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
8: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительно экономической зоны. Кроме того, согласно той же Конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
9: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
8: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось Главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
8: Важную роль Арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов? И как именно такие процессы удается совмещать? Объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
11: Очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают, ну, изучать применение таких методов там, и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знание физики, знание химии, да, температуры плавления материала. А получение профессии профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
12: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
11: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда.
7: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы, но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня Всемирный день донора. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь для спасения жизней. Потребность в переливании крови возникает в мире ежесекундно, и эта процедура каждый год спасает миллионы жизней. Ким Андреев узнал, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
13: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
14: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
13: 20 апреля 1832-го русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 1944 году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
15: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования. Ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало. И почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
13: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
14: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
13: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, как Севастополь стал базой Черноморского флота, о чем говорит запах воды в озере, каких правил нужно придерживаться во время похода за грибами.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Ученые из Южной Кореи выяснили, что смартфоны при правильном использовании могут помогать развитию подростков. Какая польза может быть от смартфонов и сколько часов в день можно проводить, глядя в экран устройства?
3: Отвечает психолог Яна Лейкина.
4: Мы живем в век цифровых технологий, поэтому и подростки должны владеть цифровым интеллектом. Само понятие «цифровой интеллект» говорит о том, что смартфоны становятся не только развлекательным инструментом, но и дают полезный контент. Поэтому, если подросток проводит за смартфоном где-то час-полтора, это нормально. Особенно, если он умеет быстро искать информацию в смартфоне и всегда имеет доступ к самой актуальной информации. Если он просматривает полезные видео, допустим, там видеозарисовки, слушает музыку, которая тоже может быть для него такой разгрузочной, возможно, какие-то приложения будут установлены для обучения в игровой форме, то это может быть полезным. Кроме того, смартфоны позволяют подростку быстро общаться со сверстниками и с родителями. Родители смогут всегда контролировать своего ребенка, где он находится, чем он занимается. Это тоже достаточно полезно. А подросток чувствует, с одной стороны, контроль, что приводит к дисциплине, а с другой стороны, некую защищенность. Он понимает, что если что, он может в любой момент позвонить родителям, и к нему придут на помощь. Но кроме того, и со сверстниками происходит быстрое общение. Сейчас подростки устраивают постоянные видеоконференции, чаты. Они могут находиться постоянно на связи. Сама возможность общаться вот через смартфон детей полезна. Она развивает их коммуникацию и эмоциональный интеллект. Но важно ограничить количество времени, которое ребенок проводит в сети, где-то час-полтора. Очень важно следить за тем, чтобы было организовано общение и чтобы было организовано потребление полезного контента и умение самостоятельно искать необходимую информацию.
1: Очень важные вопросы.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Вставьте металлический наконечник в пряжку и туго затяните пояс. О, выучила наизусть!
7: У меня правило: никуда не едем, пока все не пристегнутся.
8: Надежная конструкция, верю, но проверять не хочется.
5: Вот это вещь!
9: В автомобиле это средство безопасности часто игнорируют. Во всяком случае, пассажиры на заднем сиденье. Хотя, по статистике, за полвека оборудование спасло жизни более миллиона человек. И этим людям нашлось бы, что сказать нарушителям. Ремень безопасности. Его изобрели еще до появления автомобиля. В начале 19 века английский инженер, увлеченный аэродинамикой, Джордж Кейли, разработал удерживающую конструкцию для пилота. Его изобретение опережало время. Ученый понимал, какие риски связаны с полетами. И спустя век ремень впервые применил французский авиатор и один из первых исполнителей «Мертвой петли» Адольф Пигу. А по дорогам в это время уже ездили автомобили. Для безопасности пассажиров придумали защитные скобы, а изобретателем ремня безопасности принято считать американского инженера Эдварда Клэкхорна. В 1885 году он запатентовал устройство для кучеров и пассажиров. Оно состояло из нескольких поясов, крючков и пряжек. Тогда и появилось первое официальное название – ремень безопасности. До середины следующего века отношение к ремням было несерьезное. Вещь, может, и полезная, но неудобная. Да еще возиться нужно, крепить ее к сиденью. И вот в 1959 году инженер по безопасности шведской компании Volvo Нильс Болин представляет трехточечный ремень безопасности. До прихода в автоконцерн Болин работал над катапультными креслами для самолетов. К где важны безопасность и скорость. После множества тестов Нильс пришел к выводу, что максимальную защиту обеспечивает три ключевых элемента – поясной ремень через таз, диагональный через грудь и центральная пряжка. Конструкция фиксировала верхнюю и нижнюю части тела, исключая перемещение пассажира вперед или в сторону при столкновении. Компания Volvo открыла патент для свободного доступа, и вскоре ремень безопасности стал стандартом для всех автомобилей.
5: Вот это вещь!
9: Оборудование продолжало совершенствоваться. В 1972 году придумали инерционный механизм натяжения ремней. У водителя и пассажиров появилась возможность регулировать его длину. А еще для удобства были изобретены красные отстегивающие кнопки. В Советском Союзе ремни безопасности появились в 1969 году на легендарном «Москвиче 412-м». А пристегиваться в автомобилях обязали спустя 10 лет, в 1979-м. В наши дни ремни безопасности поумнели. С помощью датчиков они определяют размер пассажира и даже частоту его сердечных сокращений. С учетом этих данных устройства подбирают комфортное положение ремня, но при резком торможении притягивают сидящих к спинке сидений. По оценкам экспертов, при лобовом столкновении смертельный риск для пристегнутых пассажиров снижается почти в 2.5 раза, а если автомобиль опрокинется, то в 5 раз. Поэтому нравится, не нравится, следует воспитывать себя ремнем безопасности.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства сказал об этом, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. В Ярославской области отражена массовая атака украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Обломки сбитых дронов попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорания ликвидируют, пострадавших нет. По информации Министерства обороны, в течение ночи, в период дежурными средствами ПВО, перехвачено и уничтожено 249 украинских дронов над российскими регионами. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, как распознать тепловой удар у ребенка. Первые признаки – необычная вялость, сонливость или наоборот, возбуждение, покраснение кожи, сильная жажда, головная боль, тошнота, учащенное дыхание и повышение температуры. При появлении этих симптомов нужно немедленно переместить ребенка в прохладное место, обтереть тело водой, напоить и срочно обратиться к врачу. Жаропонижающие при тепловом ударе неэффективны. Особенно жара опасна для детей до 3 лет. Сборная Шотландии со счетом 1-0 обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Шотландия участвует в Мундиале впервые за 28 лет. Матч прошел в американском штате Массачусетс. Команды выступают в группе С вместе со сборными Бразилии и Марокко, у которых первый матч на чемпионате мира завершился со счетом 1-1. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда был основан Севастополь, какие водоемы безопасны для купания, стоит ли срезать грибы. Город-герой Севастополь отмечает день рождения. С момента его основания прошло 243 года. Сейчас это крупный административный, промышленный, научно-образовательный и туристический город федерального значения. Но прежде всего это главная база Черноморского флота России. История города и его жителей в материале Ким Андреева.
4: На самом деле первый камень в основании Севастополя заложили за год до того, как город получил свое историческое название. Поначалу его именовали Ахтияр, в переводе с татарского «белый берег». По сути, это было небольшое укрепление на берегу Черного моря, больше походившее на деревню. Но, желая ускорить работы по развитию новых территорий, Екатерина II решила присвоить этой крепости статус города, да еще и священного. Именно так с греческого переводится «Севастополь». Но преемник императрицы на российском престоле переименуют почти все города на Крымском полуострове, рассказывает культуролог и местный гид Егор Профенков.
5: И вот очень любила Екатерина названия греческие, римские. И вот Павел I, он решил вернуть название, то есть вместо Севастополя – Ахтияр, вместо Симферополя – Белая мечеть. Ну и, конечно же, тот же самый город Кафа был, как и говорил Феодосия, при Павле стал Кафа.
4: После смерти императора Павла крепость будут снова называть Севастополь, но в документах так и останется Ахтияр, и вплоть до 1826-го у города будет два равнозначных имени. Мировую славу Севастополь приобретет спустя 30 лет, во время Крымской войны. В британской газете «Таймс» во всех подробностях опишут попытки осадить неприступную крепость. Под проклятыми пушками московитов больше не осталось британских солдат, кроме мертвых и умерших. Глубокая и эшелонированная оборона – это результат удачно использованного ландшафта, убежден старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков.
6: Севастополь находится практически по центру Черного моря. Из этой базы проще всего контролировать весь Черноморский бассейн, в том числе выход из проливов. Ну, а что касается расположения Севастополя, то здесь сыграла свою роль гидрография, наличие там удобных бухт, поэтому базирование флота – на месте представлялось наиболее выгодным еще в конце 18 века.
4: После проигранной крымской кампании город серьезно пострадал. Как писал Марк Твен, Помпеи сохранились даже лучше Севастополя, а француз Виктор Гюго сравнил падение городской крепости со взятием Трои. По итогам Парижского мирного договора России запрещалось иметь военный флот в Черном море, но вплоть до революции 2/3 населения Севастополя были с воинскими чинами, хотя местные жители находили для себя и другие занятия, продолжает Егор Профенков.
5: Так как город находится на море, то испокон веков, еще до появления города Севастополя, здесь было рыболовство. Занимались и сельским хозяйством. Правда, сельское хозяйство было не так сильно активно. Если тот же 18-19 век возьмем, то опять же мы возьмем виноделие.
4: Очередную страницу истории севастопольцы напишут уже во время Второй мировой. Первую бомбардировку город принял на себя 22 июня 41-го. Немцы рассчитывали заминировать бухты с воздуха, но план сорвала зенитная и корабельная артиллерии. А когда враг высадился на берег, то советские войска еще 4 недели оборонялись, несмотря на превосходство противника в силе. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье – 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили, объясняет эколог Георгий Кованосян.
7: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли. То есть, если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно, в общем, очень неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Кроме этого, причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это может быть не только из централизованной канализации какие-то утечки, но может быть также и какие-нибудь из частных домов канализационные стоки. То есть вот это вот биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности аммонии, в частности фосфаты, да, со стиральными порошками, это нитриты, нитраты, вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, мне купаться.
3: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
8: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
9: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
8: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
9: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
8: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело. Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
10: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
8: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подают со сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: А вот замораживать лисички не стоит. Они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Кто может стать донором крови?
2: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек и время.
4: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
3: Человек и время.
4: Это не просто

0: огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
3: Иногда слушатели задают так называемые детские вопросы, которые на самом деле не так просты, как кажется, и хочется на них ответить поподробнее, с точки зрения науки, так сказать. И вот вопрос: почему металл часто кажется прохладным на ощупь?
1: Научный журналист Егор Быковский.
3: Сама формулировка этого вопроса не слишком корректна. Это все равно, что спросить, почему человеку в мокрой одежде холодно. Если он находится на сильном ветру и температура на улице невысока, то ему холодно, да. Ветер крайне усиливает конвекцию воздуха вокруг тела. Вода быстро испаряется, первыми уходят самые кинетически активные молекулы, средняя кинетическая энергия оставшихся в жидкости молекул становится все меньше и меньше. Одежда охлаждается. Но если ветра нет или он горячий, холодно человеку не будет, даже если одежда мокрая. Но при этом, замечу, вода еще и куда более теплопроводна. И это тоже очень важно. Она быстрее проводит тепло или холод, чем воздух. Вернемся к металлам и вопросу о том, почему они всегда ощущаются как прохладные. А вот и нет, совсем не всегда. Просто представьте, как вы положили металлическую ложечку в огненный чай, а потом, спустя минуту, взялись за нее. Ну и как? Холодная ли она будет? Боюсь, что в ту же секунду вы ее выроните с шипением. Так что металлические предметы далеко не всегда прохладные. И тут возникает вопрос, почему деревянная, например, ложка, даже если ее нагреть в том же чае, до той же температуры, вас не обожжет и будет казаться даже не горячей, а просто теплой. Все дело в высокой теплопроводности металла. Температура тела примерно, ну, в среднем 36,6 градуса. Правда, верхние слои кожи чуть холоднее. Если прикоснуться к более холодному предмету, тепло из нас начнет перетекать в него. Температура вблизи поверхности кожи снизится, и мы почувствуем прохладу или даже сильный холод, если контраст велик.
1: Наука на чердаке.
3: Отдаваемое нашим телом тепло нагревает верхние слои холодного предмета. Но если он обладает высокой теплопроводностью, вот как металл, то энергия быстро растекается по всему объему. И чем больше объем этого тела, тем меньше у нас шансов согреть то место, к которому мы прикоснулись. Рост температуры поверхности в этом месте оказывается совершенно мизерным, и перетекание тепла от нас к нему продолжается. То есть мы чувствуем, что предмет остается холодным. При низкой теплопроводности, как у дерева, внешние слои прогреваются очень быстро. иногда так быстро, что мы даже не обращаем внимания на то, что первые несколько секунд предмет кажется чуть прохладным. После этого теплоотдача почти останавливается, и мы чувствуем, что предмет согрелся, а на самом-то деле нет. Ну, а с горячими предметами все обстоит с точностью до наоборот. И, наконец, почему же у металлов высокая теплопроводность? Она объясняется наличием в них свободных электронов, тех самых, что обеспечивают и электропроводность металлов. Электроны в металлах, в отличие от атомов, не остаются на месте, а быстро перемещаются по всему объему, перенося при этом тепло.
1: Наука на чердаке.
2: Радиозвезда.
4: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

и нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон обли, и тайну чьих-нибудь следов гранит храни. И я гляжу в свою мечту.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Ярославской области отражена массовая атака украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Обломки сбитых дронов попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорания ликвидируют, пострадавших нет. Вместе с тем восстановлено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Этот участок перекрывали из-за атаки дронов. В России вступил в силу закон, позволяющий органам уголовно-исполнительной системы объявлять в розыск осужденных, уклоняющихся от принудительных работ. Таких граждан могут задерживать на срок до 48 часов, а суд вправе продлить задержание до 30 суток и заменить принудительные работы реальным лишением свободы. Также уголовно-исполнительная инспекция теперь может продлить до 5 дней срок возвращения из отпуска для тех, кто не смог вовремя вернуться в исправцентр из-за непредвиденных обстоятельств. Мошенники непрерывно придумывают новые поводы, чтобы втянуть человека в разговор и украсть деньги. Об этом в рамках проекта «Перезвони сам» рассказал начальник пресс-службы столичного министерства внутренних дел Владимир Васенин.
2: Называть сегодня конкретную новую схему не приходится, потому что как только мы говорим об одной, завтра появляется еще одна. Любой повод, который заставляет человека быть вовлеченным в разговор, впоследствии передать код из смс-сообщения, да, соответственно, утратив доступ к своим кредитным инструментам или финансовым каким-то продуктам, он будет постоянно меняться.
1: В Министерстве внутренних дел также рассказали, что одна из последних мошеннических схем – предложение якобы страховых выплат отслужившим в армии. Неизвестный от имени Министерства обороны сообщает, что человеку положены выплаты, но для их оформления нужны паспортные данные и ИНН, после чего разговор завершается. Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Ежегодно в России количество доноров крови растет на 5-7%, увеличивается и число донаций. Об этом сообщила главный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. В стране работают более 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов. По словам эксперта, медицинские учреждения по всей России полностью обеспечены компонентами крови для лечения пациентов. И о погоде. В отдельных районах Москвы за субботу выпала почти половина месячной нормы осадков. По данным центра ФОБОС, сегодня в столице до вечера временами ожидается дождь. Столбики термометров не превысят отметку в 18 градусов. Сейчас плюс 14. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. «Область знаний». Лекция на радио «Звезда». Где поребрик превращается в бордюр. Рассказывает лингвист Мария Равинская.
3: «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути. Как совместить учебу в школе и занятия в колледже? Кто придумал переливание крови? Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
4: Арктический маршрут длиной более чем 5,5 тысяч километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
8: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
4: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительно экономической зоны. Кроме того, согласно той же конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
8: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
4: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
4: Важную роль арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов? И как именно такие процессы удается совмещать? Объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
10: Очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знание физики, знание химии, температура плавления материала. А получение профессии профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
11: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
10: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда.
7: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы, но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня Всемирный день донора. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь для спасения жизней. Потребность в переливании крови возникает в мире ежесекундно, и эта процедура каждый год спасает миллионы жизней. Ким Андреев узнал, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
12: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
13: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
12: 20 апреля 1832 русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 44-м году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
14: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования, ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало, и почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
12: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
13: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
12: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, как Севастополь стал базой Черноморского флота, о чем говорит запах воды в озере, каких правил нужно придерживаться во время похода за грибами.
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще сбрасывали за
17: тропинку.
16: А викинги шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
1: сбрасывали затропился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Почему-то, гуляя по яблоневому саду, я постоянно вспоминаю Ньютона.
6: Ха-ха. Наверное, ждешь, что тебя тоже озарит от попадания яблока в голову.
4: А вот и нет.
7: Яблоки на английского ученого не падали. Миф этот родился благодаря самому Исааку Ньютону. Он порядка 20 лет думал о законе всемирного тяготения. И во время своих очередных размышлений в саду, где-то рядом, не на голову, действительно упал плод. И ровно в тот момент, так совпало, результаты его долгих раздумий будто собрались, наконец, во что-то целостное.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Своими идеями о гравитации Ньютон поделился с племянницей, а для простоты прибегнул к яркому образу попадания яблока именно в голову. В биографии этот рассказ почему-то подали как факт. Еще больше популяризировал вымысел Вольтер. Французский мыслитель упомянул легенду в эссе «Элементы философии Ньютона».
6: А зачем?
7: Видимо, посчитав, что сухие научные факты слишком скучны широкой публике. Кстати, к тому самому фруктовому дереву, с которого предположительно сорвался знаменитый плод, после смерти Ньютона еще больше века водили экскурсии.
4: А вот и да.
8: 19 августа 1960 года советская ракета «Восток» вывела на орбиту космический корабль «Спутник-5». Совершив 17 полных витков вокруг планеты, он сошел с орбиты, и его спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе. Главные члены экипажа, беспородные собаки Белка и Стрелка, после полета чувствовали себя отлично. Они стали первыми в истории освоения космоса существами, которым удалось живыми и невредимыми вернуться на Землю.
9: Экипаж.
8: Белку и Стрелку отобрали в отряд собак-космонавтов прямо с улицы. Специальная служба искала по советским дворам собак-девочек возрастом от 2 до 6 лет, весом до 6 килограммов, ростом 35 сантиметров. Предпочитали брать собак светлой окраски. Они лучше смотрелись на фотографиях. Псы-мальчики не годились. Для них было сложнее разработать осенизационное устройство.
10: Техническая справка.
11: «Спутник-5» — советский космический корабль. Изготовлен в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Выведен на орбиту ракетой-носителем «Восток». Длительность полета 27 часов. Количество витков вокруг Земли — 17. Масса спутника — 4600 килограммов.
8: Перед полетом собак переименовали. «Белка» и «Стрелка» — клички, под которыми они вошли в историю. А до этого их звали просто «Капля» и «Вильна». «Белка» — мохнатая белая с острой мордочкой, активная и общительная. Научилась лаять, если что-то шло не так. «Стрелка» — светлого окраса с коричневыми пятнами, робкая, но сообразительная.
10: Экипаж.
12: Золотые слова вовремя сказаны.
10: Командная работа.
8: Этот запуск был примечателен еще и тем, что впервые из космоса шло телевизионное изображение на Землю. Изображение и звук. Во время взлета у собак участились дыхание и пульс. Но потом все пришло в норму. Ванночки с космической едой крепились прямо под собачьим лежаком. По сигналу контейнеры выдвигались, а после того, как собаки все съедали, удалялись. После 17-го витка собак успешно вернули на Землю. Сотрудник, который входил в поисково-спасательный отряд, позже вспоминал. Когда спускаемый аппарат вскрыли, Белка и Стрелка узнали меня и стали ласкаться. Состояние их было хорошее. Носики влажные, языки, которыми они облизывали мне руку, розовые. Я успокоился и даже выпустил их погулять по степи. С тех пор Белка и Стрелка в космос больше не летали. А через несколько месяцев после полета Стрелка родила 6 щенков. Одного из них, самого беленького по кличке Пушок, подарили жене президента США Жаклин Кеннеди.
10: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 2030 году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Владимир Путин. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По информации «Херсонэнерго», регион остался обесточенным из-за технических нарушений в энергосистеме Запорожской области. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о повреждении нескольких энергообъектов из-за атак украинских БПЛА. Израиль считает предстоящие договоренности между США и Ираном плохим соглашением, которое нанесет ущерб его интересам. Как сообщает портал iNet со ссылкой на источники, Израиль не может повлиять на процесс урегулирования, его голос не услышан. Один из собеседников заявил, что президент Трамп подставил Израиль. В Тель-Авиве опасаются, что Вашингтон будет давить на сдержанность в отношении Хезболлы, чтобы не поставить под угрозу сделку с Тегераном. Ранее Трамп заявил, что соглашение будет подписано 14 июня. Китай наращивает поставки в Россию только сертифицированной лекарственной продукции, заявил спецпредставитель президента Борис Титов. По его словам, ни одна таблетка не может попасть в страну без разрешения Минздрава, а процесс сертификации занимает годы. Что касается биодобавок, Россия поставляет их в Китай больше, чем получает сама. Китайцы любят российские травы и иван-чай. Титов подчеркнул, что бояться нечего, вся продукция идет в соответствии с российским законодательством. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
3: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда был основан Севастополь, какие водоемы безопасны для купания, стоит ли срезать грибы. Город-герой Севастополь отмечает день рождения. С момента его основания прошло 243 года. Сейчас это крупный административный, промышленный, научно-образовательный и туристический город федерального значения. Но прежде всего это главная база Черноморского флота России. История города и его жителей в материале Ким Андреева.
7: На самом деле первый камень в основании Севастополя заложили за год до того, как город получил свое историческое название. Поначалу его именовали Ахтияр, в переводе с татарского «Белый берег». По сути, это было небольшое укрепление на берегу Черного моря, больше походившее на деревню. Но, желая ускорить работы по развитию новых территорий, Екатерина II решила присвоить этой крепости статус города, да еще и священного. Именно так с греческого переводится «Севастополь». Но преемник императрицы на российском престоле переименуют почти все города на Крымском полуострове, рассказывает культуролог и местный гид Егор Профенков.
8: И вот очень любила Екатерина названия греческие, римские. И вот Павел I, он решил вернуть название, то есть вместо Севастополя – Ахтияр, вместо Симферополя – Белая мечеть. Ну и, конечно же, тот же самый город Кафа был, как и говорил Феодосия, при Павле стал Кафа.
7: После смерти императора Павла крепость будут снова называть Севастополь. Но в документах так и останется Ахтияр. И вплоть до 1826-го у города будет два равнозначных имени. Мировую славу Севастополь приобретет спустя 30 лет, во время Крымской войны. В британской газете «Таймс» во всех подробностях опишут попытки осадить неприступную крепость. Под проклятыми пушками московитов больше не осталось британских солдат, кроме мертвых и умерших. Глубокая и эшелонированная оборона – это результат удачно использованного ландшафта, убежден старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков.
9: Севастополь находится практически по центру Черного моря. Из этой базы проще всего контролировать весь Черноморский бассейн, в том числе выход из проливов. Ну, а что касается расположения Севастополя, то здесь сыграла свою роль гидрография, наличие там удобных бухт, поэтому базирование флота там месте представлялось наиболее выгодным еще в конце 18 века.
7: После проигранной крымской кампании город серьезно пострадал. Как писал Марк Твен, Помпеи сохранились даже лучше Севастополя, а француз Виктор Гюго сравнил падение городской крепости со взятием Трои. По итогам Парижского мирного договора России запрещалось иметь военный флот в Черном море, но вплоть до революции две трети населения Севастополя были с воинскими чинами, хотя местные жители находили для себя и другие занятия, продолжает Егор Профенков.
8: Так как город находится на море, то испокон веков, еще до появления города Севастополя, здесь было рыболовство. Занимались и сельским хозяйством. Правда, сельское хозяйство было не так сильно активно. Если тот же 18-19 век возьмем, то опять же мы возьмем виноделие.
7: Очередную страницу истории севастопольцы напишут уже во время Второй мировой. Первую бомбардировку город принял на себя 22 июня 41-го. Немцы рассчитывали заминировать бухты с воздуха, но план сорвала зенитная и корабельная артиллерии. А когда враг высадился на берег, то советские войска еще 4 недели оборонялись, несмотря на превосходство противника в силе. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили? Объясняет эколог Георгий Кованосян.
10: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли. То есть, если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно, в общем, очень неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Кроме этого, причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это может быть не только из централизованной канализации какие-то утечки, но, может быть, также и какие-нибудь из частных домов канализационные стоки. То есть вот это вот биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности, аммонии, в частности, фосфаты, да, со стиральными порошками, это нитриты, нитраты, вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, не купаться.
6: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
11: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
12: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
11: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках. А позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым. И собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
12: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
11: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело? Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
13: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
11: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подаются сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: А вот замораживать лисички не стоит. Они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Кто может стать донором крови?
0: Премьера на радио «Звезда».
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
15: О предметах и явлениях вокруг нас.
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
16: Программа создана с

0: звезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
0: Факт второй.
2: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
0: Факт третий.
2: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
0: Факт четвертый.
2: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
0: Факт пятый.
2: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. А плодородие, богатство и сладкая счастливая жизнь привлекались в новую семью.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
3: 1975 год. В США начали выпуск микрокомпьютера Altair 8800. Считается, что именно эта система привела к революции в персональных компьютерах. В том же году американец Бобби Фишер отказался играть матч за звание чемпиона мира по шахматам с Анатолием Карповым. И корона вернулась в Советский Союз. А в журнале «Смена» все в том же 1975-м впервые публикуется детективный роман «Эра милосердия». По сюжету московская милиция и прокуратура борются с уголовными элементами, расплодившимися за годы войны. Через пару лет экранизация этой книги взорвет советское телевещание. А фамилии авторов, по книге которых сняли «Место встречи изменить нельзя», узнает вся страна. Соратники. Братья Вайнеры. С самого детства они были слишком разными. Младший, Георгий, хулиган, драчун и не самый прилежный ученик. Старший,

0: Аркадий. Серьезный, спокойный, мастер спорта по вольной борьбе. Первый не раз попадал в детскую комнату милиции. Второй пошел учиться на милиционера и поступил на юридический факультет. В итоге Георгия Вайнера занесло в журналистику. Он стал редактором ТАСС. А Аркадий дослужился до старшего следователя МВД. За писательский труд братья взялись случайно, вернее, наспор. Общий друг предложил им солидный гонорар 400 рублей, если те напишут сносный детективный рассказ страничек так на 7-8. Так появится их 600-страничный роман «Часы для мистера Келли». Соратники. Самые первые публикации Вайнеров вышли в закрытом журнале «Советская милиция». Но сдерживать талант братья были не в силах. Так и зародилась их вайнеровская схема работы. Аркадий начинает, Георгий дописывает, а потом вместе правят. Буквально за пару произведений братьям удалось добиться единого стиля. Любой их роман начинался с расчерченного на квадрате листка, где в шахматном порядке были вписаны сцены. Эпизоды Аркадий и Георгий делили между собой. А чтобы было место для фантазии и вдохновения, пару клеток всегда оставляли пустыми.
1: Братья Вайнеры. Соратники.
2: Игры человечества.
3: При сильном ветре он так и норовит вырваться из рук. А если отпустить катушку и побежать, он мгновенно взмоет ввысь. И все, кто это видел, закинут головы вверх и будут наслаждаться его полетом. Воздушный змей. Кто его придумал, истории неизвестно. Зато мы знаем, что еще во втором веке до нашей эры китайские воины для устрашения врагов запускали в небо бумажных драконов с открытой пастью. В России пик популярности змеев пришелся на первые годы 20 века. Как раз тогда наступила эпоха воздухоплавателей, и каждый подросток мечтал стать авиатором. А первый шаг к мечте – да-да, он самый – воздушный змей.
2: Игры человечества.
3: А еще эти устройства стали важным инструментом развития науки. Шотландскому метеорологу Вильсону змей помог измерить температуру воздуха на высоте 900 метров. Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, заменив веревку, ту самую, что удерживает змея, тонкой проволокой. И та же проволока однажды стала радиоантенной, которую одновременно изобрели физики Попов и Маркони. Эксперименты с подъемной силой змея стоили нервов авиаконструктору Александру Можайскому. Соседские крестьяне, не понимая, чем он занимается, считали, что инженер связался с нечистой силой, которая носит его по воздуху в корыте. Клей, бумага или ткань, деревянный, а то и металлический каркас, нить или веревка. Лучше всех в строительстве змеев разбирались дворовые мальчишки. Юные кулибины устраивали в небе баталии, оснащали свои боевые единицы хитроумными лезвиями и резали веревки воздушного флота противника. Чей змей уцелел, тот и победитель.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия сохраняет безвизовый въезд для граждан Украины из гуманитарных соображений. Об этом заявил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Безвизовое соглашение между странами действовало с 1997 года, но в 2023 по инициативе Киева договор прекратил действие. Российское руководство приняло решение сохранить безвизовый порядок, чтобы поддержать семейные и родственные связи. В Японии заявили о необходимости постепенно налаживать отношения с Россией. Депутат правящей либерально-демократической партии Сёдзи Нисида отметил, что США больше не могут контролировать весь мир. По его словам, самое важное – это расширение дружественных связей и взаимной поддержки между странами. Ранее в МИДе России заявили, что возобновление контактов возможно при отказе Японии от враждебного антироссийского курса, который не отвечает интересам ее народа. Последствия солнечных ожогов проявляются обычно спустя много лет. Необходимо наблюдать за кожей и обращать внимание на то, нет ли каких-то растущих или новых пигментных новообразований и родинок, которые могут в итоге оказаться недоброкачественными. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал заведующий отделением онкодерматологии Национального медицинского исследовательского центра радиологии имени Блохина Игорь Самойленко.
2: Надежнее всего использовать те средства, которые доступны, и те, которые вы не смоете или не сотрете в процессе эксплуатации. Поэтому обычный совет такой. Все, что можно закрыть одеждой, включая плавательную одежду, да, рашгарды, купальные костюмы, которые закрывают максимально, это надежно. Те открытые части тела, которые, значит, могут быть открытыми, там лицо, кисть, стопы, вот их надо обрабатывать солнцезащитным кремом.
1: По словам эксперта, если кожа защищена, то ограничений нет. Главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк назвал лучшие цветы для балконов в городских условиях. По его словам, идеально подходит гибридная петуния, она наиболее устойчива к жаре в городской среде. Также хорошо себя чувствуют пеларгония, зональная и плющелистная, а также клубневая бегония. Эти растения неприхотливы и отлично подходят для озеленения балконов. О погоде. По данным Центра ФОБОС, сегодня в столице и до вечера временами ожидается дождь. Столбики термометров не превысят отметку в 18 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Где поребрик превращается в бордюр. Рассказывает лингвист Мария Равинская.
3: Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути. Как совместить учебу в школе и занятия в колледже? Кто придумал переливание крови? Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1.5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
6: Арктический маршрут длиной более чем 5500 километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага Северная Земля. Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
7: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
6: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительной экономической зоны. Кроме того, согласно той же Конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
7: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
6: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
6: Важную роль арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов? И как именно такие процессы удается совмещать? Объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
9: Очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знание физики, знание химии, температура плавления материала. А получение профессии профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
10: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
9: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда.
11: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы, но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
0: Утро на радио «Звезда».
11: Сегодня Всемирный день донора. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь для спасения жизней. Потребность в переливании крови возникает в мире ежесекундно, и эта процедура каждый год спасает миллионы жизней. Ким Андреев узнал, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
12: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
13: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
12: 20 апреля 1832 русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 44-м году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
14: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования, ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало, и почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
12: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
13: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
12: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
15: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
2: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
3: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность об уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки, и здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковы, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть, если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.

0: Феска.
1: Красная шапка без козырька и полей. Шерстяная. По форме строгий усеченный конус, в макушку которого вставлена легкомысленная кисточка на шнурке. Настоящий символ Турции. Однако есть неувязочка. Головной убор назвали феской в честь древнего марокканского города Фес. Именно там, в средние века, изготавливали знаменитые красители для шерсти, которыми окрашивали такие головные уборы. Так вот, Марокко, на минуточку, это северо-запад Африки. Причем здесь Турция?
0: История с географией. Феска.
1: В начале 19 века османский султан Махмуд II решил провести реформу армии. Одеть военнослужащих единообразно и, наконец, отказаться от громоздких тюрбанов. Только на что их поменять? Случилось однажды османскому флоту прибыть с визитом в Марокко. Глядят, а там все в этих колпачках ходят. Султану понравилось. Феска оказалась идеальным вариантом. Так она и стала официальной частью формы для военных. Да и простые граждане стали носить ее с удовольствием.
0: История с географией.
1: В 20-х годах прошлого века ношение фески буквально запретил первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк, как пережиток прошлого. Запрет действовал почти 50 лет. За это время о феске забыли. Сегодня она пользуется спросом, пожалуй, только у туристов.
0: Феска. История с географией.
2: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Легенда о Черном принце.
3: Середина 19 века. Крымская война. Британцы отправляют к берегам России сотни своих кораблей. Среди них и корабль Ее Величества «Принц», одно из первых в мире парусно-винтовых судов. Но зайти в Балаклавскую бухту ему было не суждено. «Принц» оказался в эпицентре урагана, лишился якорей и вскоре затонул где-то у крымских берегов. А вместе с собой забрал тайну драгоценного груза, который будто бы перевозил.
2: Цена вопроса.
3: Первыми слух о золоте на борту принца пустили журналисты. В британской «Таймс» написали о 200 000 фунтов стерлингов золотом, которые якобы предназначались для уплаты жалования английским солдатам и морякам. Затем сумма увеличилась до 5 000 000. А корабль «Принц» газетчики стали именовать «Черный принц».
2: Кладоискатели.
3: Кто только не искал затонувший корабль. Первыми исследовать дно Балаклавской бухты стали французы. Обнаружили около 20 затонувших судов. Но следов «Черного принца» не было. Потом пришла очередь итальянцев. Экспедицию возглавил изобретатель глубоководного скафандра Джузеппе Ристуччи. Но кроме старого железа так ничего и не нашел. Наконец, в 20-е годы 20 века этой историей всерьез озаботились большевики. И даже организовали глубоководную экспедицию. Говорят, разрешение давал сам Феликс Дзержинский. Но результаты оказались нулевыми. А А вот за серьезные материальные затраты горе-кладоискателям пришлось ответить. И кого-то из них даже отправили на лесоповал. Впрочем, это не остановило одну японскую компанию. Они продолжили поиски Черного принца в 1927 году. Сенсационных находок японцы тоже не сделали. Но, возможно, что-то знали.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Один человек погиб, 9 оказывается медицинская и психологическая помощь после удара БПЛА по дому в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что жители поврежденных квартир размещены в гостиницах города. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов. Продолжается ликвидация последствий атаки. По информации Министерства обороны, в течение ночи в период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских дронов над российскими регионами. Военные Британии захватили в проливе Ла-Манш танкер, который, по заявлению премьера Кира Стармера, принадлежит российскому теневому флоту. На борт поднялись морпехи и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Судно ходит под флагом Камеруна и сейчас стоит на якоре у берегов графства Дорсет. Посол России в Британии Андрей Келлин назвал такие действия Лондона опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Более 470 объектов культуры, библиотеки, кинозалы, музеи модернизированы и оснащены в новых регионах России. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, еще 140 таких проектов будут поддержаны в текущем году.
2: Приобретено более 1 000 000 книг, 300 тысяч планируем приобрести в 2026 году. Оснащаем детские школы искусств, таких 257, которые уже оснащены. Дома культуры, еще 84 будет в этом году. Продолжаем открывать новые музеи. Должна сказать, что объекты культуры на самом деле пользуются большим спросом во всех 4 регионах.
1: С 2023 года в регионах проводятся экскурсионно-образовательные поездки. Более 29 тысяч школьников уже посетили разные города России. 8 тысяч ребят посмотрят страну в этом году. Почти каждый третий родитель в России рассматривает китайский язык как важную часть образования своего ребенка, выбирая его в качестве альтернативы или дополнения к английскому, сообщает ТАСС. Согласно исследованию, 13% родителей хотят сделать китайский основным иностранным, еще 18% дополнительным. Главная причина – усиление влияния Китая на мировую экономику. Также знание китайского, по мнению родителей, поможет ребенку сохранить конкурентоспособность и даст преимущество на рынке труда. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Где поребрик превращается в бордюр? Рассказывает лингвист Мария Равинская. Область знаний.
2: Москва и Петербург. Про и контра мы говорим на разных языках, но вообще это противостояние Москвы и Петербурга очень специальное, очень любим мы его обсуждать, тем более, что у меня много друзей, коллег в Петербурге, и это дерби, но, видимо, будет вечным. Если говорить про язык, то Москва и Петербург не так по-разному говорят, как кажется. Список этих слов известен, и даже был словарь сделан одно время, московско-петербургский, да, чем мы отличаемся. И там не только знаменитый бордюр-поребрик, кура, курица, но вот есть, да, удивительное слово «бадлон», который не все знают, это водолазка, поэтому про писателя Евгения Водолазкина петербуржцы шутят, что ему бы хорошо называться Евгений Бадлонов или взять псевдоним. Есть еще разница окурок-хабарик. Окурок говорят в Москве, хабарик говорят в Петербурге. И удивительное то, что мы называем контейнером или по-простому помойкой, в Петербурге называют пухто. Искренне называют пухто. Это пункт утилизации хозяйственных твердых отходов. Это аббревиатура. То, что у нас называется эстакадой, то, почему ездят машины, там называется виадук. Ну, то есть довольно экзотическая разница между одним и другим городом, но все равно список слов этих конечен, и это скорее предмет для разнообразного юмора и прочей языковой игры, чем для какого-то серьезного противостояния. Но, тем не менее, тема интересная, очень. Дело в том, что на протяжении многих лет изучались так называемые диалекты, диалектизмы, диалекты. Это язык с особенностями некоторыми, связанными именно с территорией его существования. Да? То есть мы характеризуем язык с точки зрения географии, с точки зрения места, где он функционирует. И составлялись огромные, и составляются по сю пору, диалектологи работают, огромные атласы составляются с вот этими распределениями звуков, грамматических форм. Бывают грамматические диалектизмы, вообразите. Их, конечно, слов, да, разных. Вот здесь употребляют такое слово, здесь другое слово. Но, в общем, про русский язык мы довольно много знаем. Мы знаем цокающие диалекты северные, где говорят «мальцик плацет» вместо «мальчик плачет». Да, мы знаем гэкающие, там, например, южные, окающие. Все прекрасно знают вологодские, вот так вот говорят. Они не так аффектированно окают, но окают, и это слышно очень хорошо. И так далее, и так далее. Про грамматические могу вам рассказать историю как раз из Вологодской деревни. Приехала экспедиция из Института русского языка, из отдела диалектологии, смотреть, что там осталось диалектного. И пришла на урок русского языка в школу. Дети там небольшие, ну, например, 5-й или 6-й класс. И они последовательно, эти дети, вместо формы прошедшего времени употребляют форму деепричастия на «вши». Ну, они говорят, мы с утра с отцом в лес ходившие, грибов набравшие, домой пришедшие, мать суп сварившие, мы поевшие, телевизор посмотревшие и спать лягшие. Только так. Диалектологи сидят, конечно, млеют, у них счастье. Они нашли твердое диалектное явление, прям такое регулярное, хорошо употребляемое. Они подходят после урока к учительнице русского языка, вообразите ее ощущения. К ней не просто приехали там из центра, из областного, из Вологды, к ней приехали из Москвы. И не просто из Москвы, а из Академического института русского языка имени академика Виноградова Российской академии наук. Ей страшно, не передать как. Подходят к ней эти товарищи и говорят, скажите, пожалуйста, а они к 11 классу это сохраняют? Или все-таки к ЕГЭ они переучиваются всем же экзамен сдавать? Что думает учительница? У нее дети неправильно говорят по-русски. Она бедная, краснеет, бледнеет, чуть ли не в обмороке. И с искренней простотой отвечает, да вы уж их простите, они так привыкшие. И тут диалектологи понимают, что все будет хорошо с диалектом, радуются, уходят во свояси.
1: Где поребрик превращается в бордюр. Область знаний.
2: Но это диалекты. И вдруг некоторое время назад, не такое большое, как нам кажется, ученые-социолингвисты обратили внимание, что и в городах говорят по-разному. В разных городах люди говорят по-разному, но мы не можем назвать это диалектами. Это другой тип явления. В общем, мы все говорим в рамках литературной нормы, когда у нас есть такая задача. А разговорный язык у нас разный, а это никто нигде не фиксирует, никто нигде не записывает. И родился такой проект «Язык русских городов», по-моему, он называется. Владимир Иванович Беликов был его инициатором. Я надеюсь, что проект будет продолжаться. Это очень интересная тема. Вдруг вот если в это погрузиться и начать спрашивать у людей, а как у вас называется вот это, а как у вас называется вот то, то выясняется, что мы можем говорить ровно про одно и то же, но при этом разными словами. И мы можем быть уверены твердо, что все студенты, говорящие на русском языке, занятия называют парой. Вот все да не все, потому что есть регионы, где такие занятия называются лента. Об этом никогда не узнали, потому что это нигде не написано. Мы уверены все, что промежуток между занятиями, когда нет урока, называется окно. Но есть регионы, где это форточка, вдруг. Мы твердо уверены, что высокий одноподъездный дом называется ровно так, как мы привыкли в нашем городе. Но в нашем, например, городе Москва, такой дом не называется высотка, если это не высотка в историческом смысле, да, одна из семи сталинских высоток. Вот только эти дома называются высотками в Москве. В других городах, конечно, высоткой называется, может называться любой высокий дом, но при этом он же может называться башня, он же может называться свечка или еще как-нибудь. И когда вы просто заблудившись, не дай бог, спросите дорогу, например, в Екатеринбурге, а вам скажут за второй свечкой налево, можете не понять, что имеется в виду, если вы не готовы осознать, что знакомые вам понятия могут быть названы другими словами. Ну, про новосибирскую мультифору не знают, по-моему, только ленивый. И тоже понятно, как появилось это слово, потому что в Новосибирск этот чудесный предмет канцелярии возила ровно одна компания, и там было написано, да, это была торговая марка мультифора. Так и стали называться, как джипы называются джипы, хотя это конкретный бренд Xerox и Xerox, и памперсы и прочие другие слова. Так и мультифоры стали такими. Бывают связанные с вот такими, с такой разницей между языками регионов, бывают всякие водевильные, я бы сказала, эпизоды. Например, был случай, вот только не буду врать, я не помню, в каком городе как, но, например, в Челябинске полуторкой называется квартира однокомнатная, но с очень большой кухней, которая почти как вторая комната, да, гостиная, полуторка. А в Екатеринбурге полуторкой называется, предположим, в Екатеринбурге, очень маленькая двухкомнатная квартира. Маленькая кухня и две крохотные комнатки. Тоже она неполноценная, двухкомнатная, полуторка. А теперь вообразите разговор, переписку на форуме, связанном с недвижимостью, двух людей, один из Челябинска, другой из Екатеринбурга. Один пишет полуторка, и второй пишет полуторка, но они не понимают друг друга, потому что у них разные значения этого слова. Говорит, у тебя в полуторке кухня сколько? Он пишет 5 метров. Он говорит, какая же это полуторка? Он говорит, зато вторая комната 16. Какая вторая комната? Это же полуторка. Получается, как говорят лингвисты, коммуникативная неудача или коммуникативный провал, потому что одно слово имеет разные значения в разных регионах. И такие слова решили называть регионализмы. Их изучают, составляют словари регионализмов. Это чрезвычайно увлекательно. Очень много открывается новых неизведанных тайн.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова

0: Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: Радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Где поребрик превращается в бордюр? Рассказывает лингвист Мария Равинская. Область знаний.
5: Ну и плюс к этому, конечно, любопытно, что даже на фонетическом уровне есть разница. Понятно, что есть разница между центром и севером. Понятно, что есть разница между центром и югом. Но есть разница даже между Москвой и Петербургом. Мы, например, в норме, опять же, могут быть индивидуальные особенности, но в норме мы по-разному произносим мягкий «т». То есть «т» в Москве с большим, как говорят, цоканьем. Сейчас я попробую четче, особенно по радио. «Т». Вот прям с цокающим призвуком. А в Петербурге принято это цоканье гасить и произносится вот так «те», «те». Ну, «темный», «темный», «темный», «темный». Вот если разницу слушать, «темный» петербургское, «темный» московское, конечно, утрирую. Но специалисты по фонетике, например, такую разницу, а это не единственный звук, который отличает нас от наших друзей из Петербурга фонетически, они такую разницу слышат и могут с уверенностью говорить, что либо человек вырос в Петербурге, родился и вырос, либо у него близкие родственники выросли в тех краях, и так говорят. Ну, какие-то остатки, как их называют, остаточные явления фонетические тоже бывают. Поэтому непостижим язык, очень много в нем всего интересного есть. И интересно и радостно, что мы, с одной стороны, все вместе и говорим на одном языке, но, с другой стороны, он такой разный, даже внутри и между, казалось бы, очень близкими городами, группами, возрастами, понятиями и так далее, что тут есть что изучать. Если говорить о фонетике, о звуках, то, как, наверное, все вы наблюдали эти понятные явления, мы очень легко привыкаем фонетически к речи той среды, в которой находимся, особенно дети. Вот дети, которые возвращаются с юга и шокают, и хэкают, а потом некоторое время переучиваются в московских, например, школах говорить снова нормально. И точно так же дети, которые выезжают вологодским бабушкам в деревне на лето, приезжают и просят мороженое. «Дайте, пожалуйста». Говорят вот так. Это все очень легко. И при этом любопытно, что многое мы слышим, не понимая, что мы слышим. То есть если вы не специалисты по фонетике, то вам даже сложно описать ту разницу, которую вы слышите между одним человеком и другим человеком, его речью. Но как-то мы привыкли это обозначать. Мы приезжаем на юг и слышим, конечно, как говорят люди по-русски, этот южный говор, при этом им также дико слышать нас. И они тут же: «А вы откуда? С Москвы?» «Да, с Москвы». «Откуда вы знаете?» «Так у вас же московский акцент!» И вот это вот, «Так у вас же московский акцент!» Все отлично это слышат, потому что говорите по-другому. При этом некоторые вещи мы не слышим вообще.
4: «Где поребрик превращается в бордюр?» Область знаний.
5: Это уже не в смысле диалектов и даже разницы регионов, а в смысле фонетической разницы поколений. Некоторые вещи очень хорошо слышны, а некоторые вещи не слышны в принципе. Мы, наверное, вы помните этих торжественных женщин, которые выходили на сцену колонного зала Дома Союзов и торжественно объявляли что-нибудь типа «Чайковской». Да? И раньше говорили «строгой», «мягкой», «легкой», «тихой». То есть не смягчались вот эти звуки КГХ.

0: никогда. Было принято говорить вот так. С одной стороны. С другой стороны была, как ее называют лингвисты, регрессивная ассимиляция по мягкости. Говорили «твердый» вместо «твердый» или «две» вместо «две». И эти явления существовали одновременно. В одно и то же время они сохранились отчасти и по сю пору, так говорят отдельные представители старшего поколения, это проявление старой орфоэпической нормы. Но когда они так говорят, мы это слышим. Мы обращаем на это внимание точно так же, как мы обращаем внимание на произнесение «музей», например, да, которое когда-то в годы он и при царе Горюхе было нормативным, это было правильно. Сейчас это неправильно, мы так не говорим, ну, хорошо, простим человека, который так говорит. Нам странен человек, который в нынешнем мире произносит «справочник». Но мы помним, что была такая старая норма, что было принято произносить «ше» в некоторых словах. Это норма уже уходящая, новых слов таких не появляется, но вот и какие-то остаются, несомненно, незыблемыми. Это скучно, нарочно, конечно, это в рамках орфоэпической нормы надо произносить так. Но справочник мы слышим, мы обращаем на это внимание. А вот я сейчас произнесу два раза одно и то же слово, я их произнесу по-разному. Интересно, услышите ли вы разницу? В каком звуке и какой она будет? Снеговик, снеговик, снеговик, снеговик. Но не буду вас долго мучить, держать длинную паузу. В первом случае я произнесла звук с твердым, а во втором случае мягким. Твердый – это снеговик и мягкий – снеговик. Если не обращать на это внимания, специально про это не думать, то вы разницы не слышите, а при этом твердый – твердый, вы слышите ее ярко. То есть про что-то мы привыкли думать, про что-то нет. Ну и возвращаясь к регионам, ровно то же самое. Какие-то вещи обращают на себя внимание, вот, в смысле регионализмов, особенно лексика, да? Другое слово – это прямо фонарь зажегся. Значит, это другие люди, они говорят на другом языке. Другие звуки – некоторые – да. Но в целом мы говорим на одном и том же языке. И надо, конечно, помнить, что в любом случае литературный язык у нас один. А в сфере разговорного мы многое можем себе позволить.
1: Рассказывала лингвист Мария Равинская. Область знаний.
2: Ты один не умывался и грязнулею остался.
3: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Тульской области военные отразили массовую атаку украинских беспилотников. Ночью и утром уничтожено 62 дрона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атак сохраняется. Фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске. Характер повреждений уточняется. Тем временем в Ярославской области из-за повторной атаки украинских дронов вновь перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Мошенники непрерывно придумывают новые поводы, чтобы втянуть человека в разговор и украсть деньги. Об этом в рамках проекта «Перезвони сам» рассказал начальник пресс-службы столичного Министерства внутренних дел Владимир Васенин.
2: Называть сегодня конкретную новую схему не приходится, потому что как только мы говорим об одной, завтра появляется еще одна. Любой повод, который заставляет человека быть вовлеченным в разговор, впоследствии передать код из смс-сообщения, да, соответственно, утратив доступ к своим кредитным инструментам или финансовым каким-то продуктам, он будет постоянно меняться.
1: В Министерстве внутренних дел также рассказали, что одна из последних мошеннических схем – предложение страховых выплат отслужившим в армии. Неизвестный от имени Министерства обороны сообщает, что человеку якобы положены выплаты, но для их оформления нужны паспортные данные и ИНН, после чего разговор завершается. США в апреле вдвое нарастили экспорт одежды в Россию по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. Общий объем поставок составил почти 4 миллиона долларов. Сильнее всего за год вырос экспорт женской одежды в более чем 2,5 раза, а также маек и футболок. Кроме того, Штаты на 70% увеличили поставки обуви в Россию. Сборная Шотландии со счетом 1-0 обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Шотландия участвует в Мундиале впервые за 28 лет. Матч прошел в американском штате Массачусетс. Команды выступают в группе С вместе со сборными Бразилии и Марокко, у которых первый матч на чемпионате мира завершился со счетом 1-1. И о погоде. По данным Центра Фобоса, во второй половине дня в Москве будет облачно, вечером из-за туч выглянет солнце, осадки прекратятся. Максимальная температура воздуха сегодня 20 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Страшные русские сказки. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
7: Область знаний.
9: Так, поговорим мы сегодня о представлениях славянской мифологии, о всевозможных, скажем так, сверхъестественных существах или, как заложила традиция христианская, о нечистой силе. Но перед этим я хочу остановиться на, в принципе, наших современных представлениях о каких-то обрядах, о культовых представлениях, которые... ну и сейчас наполняют нашу жизнь. Потому что, конечно же, многое, что мы знаем о лешем, о бабе-яге, это все следствие наших знаний и сказок, знания того, что нам рассказывали бабушки, дедушки. И это часто во многом отличается от того, как оно было в представлении наших предков в древности. И я хочу привести пример с свадебным обрядом, как ни странно. Я хочу на его примере показать, как мало мы уже помним, как мало мы уже знаем. И когда-то в историческом музее проходила выставка под названием «Традиции русской свадьбы». И когда приходили посетители, часто замечала, что многие представляют себе свадьбу именно в традиционных ее каких-то реалиях. Это что-то с рушниками, вот этими полотенечками, с караваем. И очень часто свадьба, скажем так, такой конфликтный праздник, потому что сталкиваются поколения. Кто-то не хочет вот этих всех традиций, хотя на самом деле традиции русской свадьбы, они куда сложнее, куда насыщеннее. Например, немногие знают, что традиционным праздничным напитком на свадьбу было пиво, или что обязательный компонент свадебного обряда – это звон бубенчиков, колокольчиков, которые бы отгоняли злых духов. Ведь когда девушка уходила из дома, из семьи в новую семью, для нее это был очень страшный обряд. Это был обряд перерождения, трансформации. Поэтому есть такая старая пословица «свадьба до похороны две сестры». И, конечно, это все уходит корнями в глубокую древность. И именно эти корни у многих современных русских сказок, в том числе и страшных. И если говорить про в целом славянскую мифологию, она очень многообразна в том плане, что это не только русская, да, мифология, это еще и в целом польская мифология, венгерская и так далее. И очень часто мы не находим точек соприкосновения. Хотя они бывают в таких образах, как, например, упырь, вампир, он встречается во всех славянских вариациях, всем хорошо знаком. Но мы остановимся именно на русских каких-то представлениях, потому что они нам ближе всего, безусловно, но тоже должны отметить, что во время развития вот этих всяких представлений, конечно же, они оказывались под влиянием того многокультурного, многонационального образа, который есть у нашей огромной страны. Это и финно-угорские какие-то влияния, и тюркские. Это все тоже оказало свое какое-то значение.
10: Страшные русские сказки.
0: Область знаний.
9: Если мы говорим про образ, например, лешего, согласно самым древним представлениям, кто такой леший? Да? Это хозяин леса. Это его властитель, он там один такой господин, поэтому, кстати, иногда к нему даже напрямую не обращались, как к лешему, его и называли хозяином. Но если посмотреть на археологические находки, то очень часто, согласно им, хозяином леса в традиционных древних культурах выступал медведь. И многие исследователи задумывались о вопросе соотношения медведя и лешего. И даже приходили к выводам, что, скорее всего, изначально хозяином леса в древности был именно медведь, предок, какой-то родственник, его еще иногда называли дедушка, Мишка, ведь само слово «медведь» — это иносказание. И его старались никак не называть. Вот из его образа, по-видимому, леший как-то выделился. Леший — это тот, о ком мы все знаем, но уже скорее не помним всех тех обрядов, ритуалов, которые позволили бы нам как-то наладить с ним контакт. Ведь если мы сейчас заходим в лес, мы предполагаем, что если мы услышим человеческий голос, либо какой-то оклик, какой-то свист, то это другие люди, которые также по этому лесу гуляют. Хотя на самом деле ни в коем случае нельзя было раньше как-то окликнуться на этот свист или этот крик, потому что, как говорят, леший нем да голосист. И действительно, леший мог издавать самые разные звуки, чтобы запутать человека. Но, несмотря на весь негатив, которым вот эти образы наделило христианство, леший не всегда обязательно негативно настроен был к человеку. Да, он мог его заплутать, запутать, но это скорее какое-то шуточное взаимодействие. Да, во многом агрессивное, злобное, потому что все-таки мы сталкиваемся с природой, мы сталкиваемся с лесом, но в целом можно было и с лешим как-то договориться. Мы знаем, что он был покровителем охотников. Если у него были любимчики, то он помогал им действительно в охоте и добывать дичь, но мог и активно мешать. И в целом, если вы сейчас отправитесь в лес, мой вам совет. Если вдруг вы заплутали, вот уверены вы, что именно леший вас обманывает, то есть одна хитрость. Ну, если очень просто, перекреститься и молитву прочитать. Но есть и другой вариант. Нужно снять с себя одежду, вывернуть ее наизнанку, либо поменять правый-левый башмак, идти задом. То есть, по сути, сымитировать самого лешего. Ведь, согласно древним описаниям, именно так он и выглядел. Он похож на человека, но как будто бы застегнута куртка на другую сторону, и как будто бы башмаки перепутаны местами. То есть вот он потустороннее, он иное, отличное от нас. И в целом вся нечистая сила, она именно этим часто и отличалась. Если, опять же, продолжить тему лешего, то очень многие легенды, которые мы о нем знаем, очень многие представления о лешах, это очень поздние источники. В целом, все, что мы знаем сейчас о славянском фольклоре, о славянских мифах, это, к сожалению, к большому, сведения 19-20 века. Ведь нет никаких единых корпусов этих сказок, нет никаких единых энциклопедий легенд. Все, что мы знаем, это часто сведения, полученные во время этнографических экспедиций. То есть специалисты буквально выезжали в деревни, записывали все, что помнили старожилы. Поэтому сведения часто такие разрозненные и, очевидно, совершенно неоднородны. Опять же, образ того же лешего мог варьироваться от региона к региону, от леса к лесу. Хотя есть и какие-то общие черты. Так, например, у леших, а их часто много, они каждый живет в своем лесу, есть день, когда ни в коем случае нельзя выходить в лес. Это, насколько я помню, 17 октября по старому стилю, 4 октября по современному. Это день, когда лешие беснуются, когда валятся деревья, гремит, трещит лес. Тогда вы точно живым из леса не выйдете. Но после этого они отправляются на спячку, и зимой в целом леший вам никак не навредит. Но вот когда земля оттает, тогда уже лешие вернутся в свои угодья. Плюс ко всему, интересные легенды, опять же, в разных деревнях они встречаются, о том, что леший, будучи главой всех животных в лесу, он ими управляет, он ими повелевает, но вот белочкам и зайчикам особенно не везет, потому что лешие могут играть между собой там, в карты или в иные игры, и могут даже проиграть своих зайцев, белочек и как-то ими обмениваться. Может быть, таким образом объясняли, собственно, движение активное этих животных через лес. То есть вот один леший поделился с другим.
0: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
10: Страшные русские сказки. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
0: Область знаний.
9: В целом, почти вся нечистая сила, они, конечно же, связывались и с представлением о какой-то неправильной смерти. То есть, если мы обратимся к таким образам, как русалки, всем хорошо известным, то русалка – это, конечно, не прекрасная дева с хвостом рыбьим. На самом деле, выглядеть она будет как обычная девушка, хотя в ней тоже будет инаковость, в ней будет то, что будет сигнализировать для человека знающего, что это не простая девица, так как обычно русалки, считается, выглядели как девушки с распущенными волосами. Напомню, что для женщины ходить с распущенными волосами было неправильно. Это либо коса, либо уже взрослая женская прическа переплетенная. Ведь даже во время свадьбы было понятие девичьей прически, уже женской. Но именно русалки, они с распущенными волосами, они обязательно не подпоясаны, и они, конечно, негативно настроены к человеку. Считается, что русалками становились девушки, погибшие до замужества. Это, опять же, восходит корнями к идее того, что семья, род, у нее есть цель. породить новых людей, соответственно, новые руки для забора урожая, для занятий по хозяйству. Если девушка не выполнила эту задачу перед ней стоящую, то затем после смерти она может переродиться вот в эту самую русалку. Либо иные какие-то причины неупокоенности духа могли быть. Убийство, опять же, какая-то месть или незаконченное дело. К русалкам близки так называемые полудницы. Нечистая сила, опасная для человека, но мне кажется, менее известная, нежели русалки. Вот опять же, интересно было бы узнать у слушателей, все ли знали о полудницах, потому что они не во всех регионах встречаются. Но в целом полудница – это та, кто в полдень выходит в поле, там, где как раз-таки у нас растет урожай, и в полдень ни в коем случае нельзя находиться работником. С одной стороны, это объяснялось тем, что полудницы были чем-то вроде олицетворения полуденного зноя. Тоже вспомните, лето, полдень, да, весна, лето, особенно летом, полдень – это стоящий воздух, жар, и он кажется каким-то неземным иногда. И вот считалось, в это время полудницы выходили, и если вдруг им попадался человек, то, конечно же, они ему вредили вплоть до убийства. Соответственно, никакого позитива в этом нет, хотя вполне вероятно, что изначально все эти образы не были однозначно негативными, но христианизация дала свои плоды. Также существует такой персонаж в славянском фольклоре, как Игоша. Это странный достаточно персонаж, он близок к так называемым кикиморам, тоже нечистой силе, которая обитает дома, и Игоша – это какое-то маленькое такое существо без ручек, без ножек. Считается, что Игоша – это детки, которые погибли некрещенными. То есть, соответственно, опять же, вот эта идея незаконченности какого-то ритуала и обряда, в данном случае крещения. Если уж говорить про кикимор, то это нечистая сила, которая обитает дома, но часто это какой-то запущенный дом, либо заброшенный, либо тот дом, за которым не следят. И кикимора тоже могла быть переродившимся в нечистую силу погибшим некрещенным, либо, опять же, какой-то девушкой, которая погибла до брака. И кикимора всегда злонамерена к человеку, она всегда как-то ему пытается нанести вред, что-то разбить, что-то разрушить. Но в целом, может быть, кикимору и можно было бы, конечно, задобрить, но достаточно сложно. А с кикиморой сближается другой хорошо нам знакомый персонаж. Это, конечно же, домовой. Но напомню, что это сейчас мы привыкли, что у нас, да, дом, куда мы приходим отдохнуть, ну, разумеется, прибраться, приготовить пищу. Но раньше дом – это та сфера, где человек постоянно в заботах, потому что нужно, конечно же, обеспечивать семью. И как один человек не мог справиться с хозяйством дома, так и один домовой никак не мог со всем этим справиться, поэтому к домовому доможителю также обычно ему как бы в помощники идет домовой, дворовой, банник и так далее. Их очень много, хотя и считается, что все дела по дому выполняет вот этот вот один образ, один хозяин. Касаемо домового, предполагается, что это, в принципе, в основном позитивный дух, который охраняет дом, хранит его, защищает семью от ссор, от каких-то, ну, неприятных случаев, потому что иногда, если люди слышали какие-то странные, неестественные звуки в доме, то это значит, домовой пытался привлечь внимание. И обычно у них спрашивали, к худу или не к худу. Да? Тогда, если домовой ответит к худу, ну вот сиди и думай, что же он имел в виду, потому что домовой мог предсказать что угодно, и какие-то растраты, и даже смерть, но, разумеется, не ответить. Ну а если к добру, то к добру, спасибо домовому за то, что бережет нас. Предполагается, что домовыми становились первые погибшие мужчина рода в этом доме, и вот он затем становился его хранителем и защитником.
11: Страшные русские сказки.
7: Область знаний.
9: И еще один образ, о котором хотелось бы поговорить, очень хорошо всем знакомый и понятный, наверное, но подвергнутый значительным изменениям благодаря именно сказкам. Это, конечно же, Баба-Яга. Баба-Яга нам всем хорошо знакома, потому что даже сейчас, кого не спроси, сразу вспомнят. Ага, костяная нога, избушка на курьих ножках и так далее. Но очень часто к образу Бабы-Яги обращаются лингвисты, фольклористы для того, чтобы попытаться понять корни этого образа. Вот как в самом начале своего рассказа я сказала, что хозяином леса изначально был медведь, а леший, скорее всего, выделился из его образа уже впоследствии, так с Бабой-Ягой, предполагают, она изначально могла быть некой колдуньей, некой ведьмой, некой, может быть, представительницей родового культа. Хотя высказываются и предположения, что вот это ее описание, костяная нога, то есть она как бы полумертвая, полуразложившаяся, или она сама по себе является уже умершим персонажем, они могут ее сближать с германской мифологии. Напомню, да, что скандинавские влияния в нашу мифологию тоже были. И вот у скандинавов была богиня загробного мира Хель, хранительница Хельхейма. Вот она описывалась как полуразложившийся труп. Не пугайтесь, звучит страшно, но это показывало ее природу, ее отношение как раз-таки к миру иному. И вот есть версии, что и Баба-Яга в этом ключе могла с ней сближаться. Также во многих сказках есть описание, что Баба-Яга с трудом помещается в своей избушке. В этом видят параллель как раз-таки с нахождением тела человека в гробу, то есть вот тесно ему. Также мне очень нравится упоминание о том, что часто нечистой силе воняет вот этим самым живым духом. И действительно, как миру живых неприятен, отталкивающим является дух мертвых, так и для мертвых, для потусторонних наш дух тоже неприятен. Поэтому во многих сказках есть сюжет с омовением, когда пытаются смыть всякий запах. И это нужно для того, чтобы как раз-таки перейти в этот самый мир иных. Вспомним ту самую избушку на курьих ножках. Как там идет? Приходит некий добрый молодец, и дальше он говорит: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом», либо наоборот. Это что значит? Что есть у нас наш мир человеческий, и избушка может повернуться к нему в зависимости от наших потребностей, и она может повернуться в мир потусторонний, мир иной. И тут тоже, скорее всего, есть какие-то древние корни у этого образа самой избушки, какого-то пограничного мира, вот этого самого портала, потому что в археологических культурах, и, например, в Сибири в том числе, мы часто встречаем упоминания о том, что охота в лесу часто велась в полной тишине, потому что не хотели разгневать хозяина леса, но и плюс она велась как бы с высоты вот с таких вот небольших избушек, приподнятых на деревьях. То есть какие-то такие корни образа тоже могут быть. Плюс мы знаем, что в некоторых культурах, ну, чаще всего финно-угорских, был такой интересный обряд погребальный, как погребение в домике мертвых, и даже археологические раскопки показали, что у культур раннего средневековья, позднего железного века, действительно такие захоронения в домиках как бы встречались. То есть было трупосожжение и затем помещение останков человека в домик, либо строили вот этот самый домик над погребением. В принципе, тоже все очень легко объяснимо. Как мы хотим жить в доме, так и в загробном мире этот дом тоже должен присутствовать. То есть это некая точка, точка перехода, точка, где мы находимся и где мы окажемся в том числе. И вот считается, что Баба-Яга – это один из самых сложных образов, именно потому что сказки его трансформировали. Но корни, безусловно, уходят вот в эти представления, когда выходит нечистая сила, когда она может на нас повлиять. И опять же повторюсь, нечистая сила – это христианское понятие. Да, конечно, в фольклоре в нашем присутствуют бесы, черти, они нам очень хорошо понятны. Ну а вот эти образы, они не всегда так уж однозначно были негативны, как мы привыкли сейчас полагать.
11: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
12: Область знаний.
11: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
13: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала, Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Реклама.
17: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По информации Херсонэнерго, регион остался обесточенным из-за технических нарушений в энергосистеме Запорожской области. Накануне губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил о повреждении нескольких энергообъектов из-за атак украинских БПЛА. 46 тысяч врачей сейчас работают в регионах Донбасса и Новороссии. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом кадровый вопрос по-прежнему стоит остро. Голикова также сообщила о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Татьяна Голикова добавила, что в 4 регионах профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллионов взрослых и более 500 000 детей. Концерн «Калашников» получает большое количество запросов из стран Азии и Африки на покупку скоростных штурмовых лодок БК-10 и транспортно-десантных катеров БК-16. Об этом сообщили на международном военно-морском салоне «Флот-2026». В концерне отметили, что интерес к этой технике крайне высок. Со всеми ведется проработка вопроса о возможных поставках. Катарские переговорщики прибыли в Тегеран для финализации соглашения о завершении конфликта между США и Ираном, сообщает Рейтер. Дипломаты приехали в иранскую столицу утром. Ожидается, что соглашение может быть подписано уже в воскресенье. Ранее такие прогнозы озвучили лидеры США и Пакистана, однако Тегеран выразил сомнения по поводу сроков. Участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды площадью около 650 тысяч квадратных километров, что примерно равно территории Франции, не покрылся льдом в зимний период. Обычно акватория бывает покрыта льдом в июне, но в этом году она остается практически свободной. Уровень морского льда в Антарктиде демонстрирует рекордное снижение. Ученые опасаются, что он может больше не восстановиться. Это повлияет на морскую фауну, включая пингвинов, и на уровень мирового океана. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950. Название города Пермь.
7: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
1: Африка. Далеко вглубь Индийского океана врезается полуостров Сомали. Именно здесь находится знаменитый мыс Гвардафуй. Знаете, как переводится? «Берегись». Спрашивается, зачем его было так называть? Фантазий, что ли, мало? Или красивых слов не подобрали? Оказывается, не все так просто. Давным-давно арабские, а затем и европейские купцы начали торговать с далекой и загадочной Индией. Возникла острая конкуренция. Никто не хотел уступать. И вот тогда решили арабы на хитрость пойти. Они распустили слух, будто бы на восточном берегу Сомалийского полуострова находится гигантский мыс. На нем одинокая гора стоит, якобы она целиком состоит из магнитной руды. Европейцам по барабану, магнитная и магнитная нам-то что? Но арабы не унимались. Продолжали сказки рассказывать, мол, эта самая гора, когда парусный корабль слишком близко к ней подходил, вытягивала даже из самой прочной обшивки судна все-все железные предметы, гвозди, монеты, цепи, якоря. Корабль разваливался, словно карточный домик, и в ту же секунду тонул. «А вот это нехорошо», — согласились европейцы. «Тонуть — это даже очень нехорошо». И торговать с Индией на время перестали. Арабы радостно потирали руки. А зря. Сначала нашелся один смельчак-капитан, потом второй, потом третий. Они спокойно проплывали возле мыса Гвардафуй, и никто не погибал. Миф был разрушен, а вот название мыса прижилось и дошло до наших дней. Гвардафуй или «Берегись». Идем дальше. Испания. Красивая страна. Знаете, как переводится? Берег кроликов. Нормально, да? А что? От финикийского слова «ишпаним». Оказывается, еще в стародавние времена римский император Сервий Гальбий был настолько поражен обилием ушастых зверьков на Пиренейском полуострове, а кролики, к слову, чуть ли не гурьбой трын-траву там косили, напевая известную песню. Так вот, император был настолько удивлен, что даже приказал выпустить новую монету. На ней была изображена женщина Испания или Ишпания, у ног которой сидел кролик. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Ты один не умывался и грязнулею остался.
4: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Что вы говорите?
2: Как только не называют этот безобидный жест, сам собой складывающийся с помощью большого пальца, просунутого сквозь сжатый кулак между средним и указательным. Фига, кукиш и, конечно, дуля. Сегодня это слово почти вышло из оборота, но не пропало из словарей. И означает оно то же, что и раньше. Отказ, выраженный в форме насмешки, или констатация отсутствия чего-либо. В действительности ничего чересчур грубого в дуле нет. По крайней мере, если речь идет о слове, которое в 17 веке попало к нам из польского языка. Представьте себе, это именно так. Наша дуля – заимствование, означающее грушу или айву. Выбор фрукта зависит от того, в какой стране мы окажемся. Общеславянский корень, от которого все пошло – кидунья. В буквальном переводе – яблоко из Кидона. Это такой город на острове Крит. А теперь вопрос. Название какого растения можно услышать в этом топониме? Кидунья. Ну, конечно, это дыня. Лингвисты родство подтверждают. Тем удивительнее узнать, что фигу в кармане держали еще в Древнем Риме. И держали так, что там она стала синонимом обсценной лексики. Согласитесь, наша дуля куда добрее.
1: Да что вы говорите?
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» — номер 8776. Наши добрые дела — наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
5: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
6: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри на тяжелом

0: «Радиозвезда».
1: В 1701 году Петр I подписал указ о создании школы пушкарского приказа.
2: На новом пушечном дворе выстроить деревянные школы и в тех школах учить пушкарских и иных посторонних чинов, людей и детей их словесной, а также письменной грамоте и цифирю.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Инженер-прапорщик.
1: В новом учебном заведении в Москве было всего 3 класса. Первый назывался «Школой словесной». Там обучали грамоте. Второй класс, или «Школа цифирная». Здесь изучали математику. Третий класс, он же выпускной, именовался «Школой инженерной». Для всех классов срок обучения составлял 2 года.
3: История воинских званий.
1: Артиллерийское дело, фортификация, минное и понтонное дело. Вот что преподавали в школе пушкарского приказа. Выпускникам присваивалось унтер-офицерское звание «Инженерный кондуктор». А при получении практического опыта в войсках, примерно через 1.5 года, их жаловали чином инженерного прапорщика.
3: По случаю присвоения.
1: Вскоре школа переехала в Санкт-Петербург.

0: Петербург. В свое время ее возглавлял араб Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. Между прочим, выдающийся теоретик военно-инженерного дела. Кстати, выпускниками школы были очень даже известные люди. К примеру, в 1761 году в чине инженерного прапорщика в Астраханский полк приехал Александр Васильевич Суворов. Идем далее. Инженерным кондуктором был когда-то и артиллерии каптен-армус князь Михаил Илларионович Кутузов. После окончания школы его оставили в ней репетитором. Вот так.
1: История воинских званий.
0: В первой половине 19 века в Санкт-Петербурге было создано главное инженерное училище. Оно размещалось в Михайловском замке, который, в свою очередь, был переименован в замок Инженерный. Выпускниками этого учебного заведения также были очень достойные люди. К примеру, известный во всем мире фортификатор граф Эдуард Тотлебен и писатель Федор Михайлович Достоевский. Правда, ему сразу присвоили звание полевого инженера-подпоручика.
1: Инженер-прапорщик. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
3: Медаль в память Крымской войны 1853-1856 годов. Во время Крымской войны жены, матери и сестры матросов, защищавших осажденный Севастополь, под смертельным огнем противника доставляли на бастионы воду, хлеб, патроны, снаряды, несли службу в госпиталях. После окончания осады самоотверженных женщин наградили серебряными медалями в память Крымской войны 1853-1856 годов. Всего одну такую награду отчеканили из золота. Вручена она была Даше Севастопольской. Под таким именем эта девушка вошла в историю. Раненые почтительно величали сестру милосердия Дарьи Александровны, хотя было ей всего 16 лет. Сирота, дочь моряка, погибшего в Синопском сражении, она продала свое имущество и организовала на эти деньги первый походный перевязочный пункт. Осада Севастополя продолжалась долгих 11 месяцев. Даша не раз выносила раненых из-под огня противника. За это время она спасла больше 100 солдат и матросов. После окончания осады императрица Александра Федоровна прислала Даше золотой крест с надписью «Севастополь». А Николай I приказал отчеканить для Дарьи Михайловой, так звали девочку согласно документам, единственный золотой экземпляр медали в память Крымской войны 1853-1856 годов.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Около 2,5 миллиона процедур по диагностике и лечению заболеваний ежегодно проводится с помощью изотопной продукции. Об этом рассказал заместитель главы Росатома Кирилл Комаров. Кроме того, он ответил на вопрос о подходах к внедрению искусственного интеллекта в атомной отрасли.
3: Мы его используем, естественно, не для того, чтобы вместо человека управлять атомной станцией, пока все-таки мы это оставляем за человеком и вряд ли когда-нибудь в ближайшее время передадим. Но он помощник, он подсказчик, он тот, кто может подобрать какие-то быстро типовые решения, он тот, кто может решить типовые рутинные задачи, в которые человеку не надо погружаться. Поэтому искусственный интеллект у нас тоже есть, и это не будущее, это сегодняшний день.
2: Комаров также напомнил, что «Росатом» внедрил на 2 российских атомных станциях, а затем впервые за рубежом на АЭС в Бангладеш систему информационной поддержки операторов. Это умный ассистент, который помогает контролировать десятки тысяч параметров работы энергоблока. В Крыму создали проект безэкипажной авиаматики морского базирования для беспилотников. Разработку ведут ученые научно-производственного центра инжиниринговых технологий Крымского инженерно-педагогического университета. Руководитель центра Эрвин Умеров пояснил, что внутри катера есть отсек. При достижении точки назначения он открывается, и оттуда вылетают дроны. По скоростным характеристикам катер не уступает известным аналогам. Ученые уже заключили соглашение о сотрудничестве с рядом крымских предприятий. Русская баня помогает организму дольше сохранять здоровье и сопротивляться возрастным изменениям за счет выработки антиоксидантов и механизма очистки клеток аутофагии. Об этом рассказал старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. Тепловой стресс запускает защитные реакции, которые тренируют сердце, сосуды и иммунитет. Однако баня противопоказана при инфарктах, инсультах, гипертонии, онкологии и острых инфекциях. Категорически нельзя париться в состоянии алкогольного опьянения. Оптимальная частота 1-2 раза в неделю. Продолжительность захода 5-10 минут. В Тихом океане у берегов острова Джарвис и близ Тонги на глубине около 2 километров обнаружены акулы-гоблины. Один из самых редких и малоизученных видов. Эти 3-метровые хищники с вытянутой мордой и мгновенно выдвигающимися челюстями никогда ранее не снимались на видео в естественной среде. Одна из акул находилась на глубине почти 2000 метров, что наполовину больше прежнего рекорда. Ученые выяснили, что ареал вида простирается вглубь океана на 1000 километров дальше, чем считалось. Это поможет защитить их среду обитания. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1137746667114.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Человек и время. В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В 19 веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
2: Человек и время.
1: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
2: Человек и время. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
2: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
5: Теперь так не принято. История правил поведения.
6: В 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
7: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
6: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
7: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
6: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
7: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
6: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога. Проще говоря, рог с пивом.
7: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
6: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
5: Теперь так не принято.
0: Ломоносов дошел до Москвы
8: пешком. Вообще сбрасывали викинги
9: шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.
6: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
4: А вот и нет.
6: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
7: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
6: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
4: А вот и нет.
6: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
5: Пусть едят.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: На самом деле, нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. «La crute de pâté».
4: А вот и да.
0: Тайное и неизведанное.
8: Сказать о том, что это было ужасом, не сказать ничего. Невидимый враг подкарауливал людей и медленно убивал. Никто не понимал, что происходит. Люди стали бояться друг друга. Но враг не дремал. За 4 года его жертвами стали 25 миллионов человек. Это каждый третий житель Европы в то время. 1347-1351 годы. У тех, кого этот враг настиг, появлялись страшные боли. По телу распространялись фурункулы. Из горла начинала идти кровь, и через несколько дней человек умирал. Тогда эту эпидемию назвали «Черная смерть». Только в конце 19 века по признаку распухшей у всех погибших лимфатической железы темного цвета, бубона, решили, что Европу поразила бубонная чума. Так ли это? Сегодня ученые сомневаются в этом. И подтверждений тому довольно много. Инкубационный период черной смерти длится около 40 дней. Этот период у чумы равен неделе. Распространению эпидемии способствуют грызуны и блохи. Но грызуны не бегают из города в город. Крысы обычно живут рядом с людьми. Более того, начав свой путь из Сицилии, эпидемия 14 века за полгода распространилась по всей Италии, захватила треть Испании и почти всю Францию. В 1348 году она перешла через Альпы. Ни насекомые, ни грызуны сделать этого не смогли бы. Тем более, что для самих крыс чумная палочка тоже смертельна. Эпидемии чумы точно были идентифицированы во многих местах на планете в разные времена. Например, на рубеже 19-20 веков в Южной Африке и Индии. Британская комиссия сообщала, что для того, чтобы увеличить ареал эпидемии на 100 метров, чуме в Индии понадобилось полгода. В 1665 году жители города Эем в графстве Дербишир поняли, что болезнь передается от человека к человеку, и решили не покидать город. Добровольно заперли себя в нем. Погибла треть населения. Но эпидемия не поразила всю страну. Чем же была черная смерть? Сегодня ученые полагают, что ее возбудителем мог быть вирус. Проникнуть в организм ему мог помочь белок CCR5. Причем именно этот белок используют для своих страшных целей и вирус СПИДа. Но возбудитель не найден. Алан Купер, директор Центра изучения древних биомолекул при Оксфордском университете, утверждает, что черный убийца погибал вместе со своей жертвой. Но при этом он может жить в свободном состоянии. Затаиться, скрываться на протяжении нескольких веков. Где он сейчас? Когда пойдет в очередную атаку? Ученые продолжают активные поиски. Но пока это остается тайной.
0: Тайное и неизведанное.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Успешные действия и продвижение подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим приступить к эвакуации на западную Украину основных предприятий организации и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России. За сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке. Штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Украина чувствует всевластие, направляя беспилотники на цели в Севастополе, но это очень скоро закончится. Об этом в интервью «Вестям» заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он анонсировал новые меры защиты, которые позволят полностью обезопасить прибрежную зону.
2: Найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет. И после этого мы, конечно, все восстановим. Потому что есть все оцифрованное, есть полное понимание. Конечно, шедевр будет восстановлен, и здание будет восстановлено. И новые поколения севастопольцев будут также воспитываться на шедевре Франца Рубо.
1: В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали музей-панораму обороны Севастополя. В результате удара никто не пострадал, но на крыше здания начался пожар, который удалось ликвидировать лишь через сутки. Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что решение выгнать компанию «Anthropic» из здания военного ведомства было правильным. Ранее администрация США ограничила доступ к передовым ИИ-моделям «Мифос-5» и «Фейбл-5» для иностранных государств и граждан. Причиной стала возможность взлома и использования этих моделей для серьезных кибератак. Ограничения ввели после проверки информации от руководства Amazon, чьи исследователи смогли манипуляциями заставить модель раскрыть опасные сведения. Дубовый веник успокаивает, снижает давление и помогает при эмоциональных перегрузках. Хвойные породы рекомендуется использовать при бессоннице и болях в суставах. Об этом в Международный банный день рассказал старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. При этом, по его словам, при бронхиальной астме и аллергии от хвойных и эвкалипта лучше отказаться. Категорически запрещено париться в состоянии алкогольного опьянения. Это может привести к инфаркту или инсульту. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
0: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и меняют мир.
2: Сегодня у нас в гостях профессиональный кладоискатель. Человек, который видит Землю насквозь и, более того, нашел уникальную монету золотой угорский времен Бориса Федоровича Годунова. Владимир Порываев. Рады приветствовать.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Клад, ура!
3: Ура!
1: Так что же это за уникальная монета золотой угорский, которую вы нашли?
3: Вы знаете, вот на момент нахождения их было известно 12 экземпляров. Что-то в ГИМСе, Государственный исторический музей, что-то в Эрмитаже и что-то в частных коллекциях. И, в общем-то, было известно, у кого какая. Ну, как, конечно, какое-то количество этих монет тайно, скрыто находились в коллекциях. Но вот на тот момент 12 известных экземпляров. Очень редкая монета. Вот. И не просто редкая, а уникальная монета.
2: То есть каталогизированы были. Вот 12 монет известны.
3: 12 монет известны, да. Какое-то количество, ну, наверное, я могу предположить, то в каких-то частных коллекциях, да, и неизвестно их нахождение. Но все равно это все на единицы. Счет идет не на десятки, а на единицы.
2: Но это предположение, потому что точно знать мы об этом не можем. А вот 12 известных.
3: Да, 12 известных.
1: Когда это произошло? Когда вы ее нашли?
3: Это произошло несколько лет назад. Ну, вы знаете, я вот честно могу сказать, что совсем-совсем тонко. Нахождения я не могу раскрыть. Вот. Но
2: профессиональный
1: это
2: секрет.
1: Тайна, да?
3: Да,
1: да, секрет.
3: Вы знаете, да. Это у нас, понимаете, вот самое главное это место в нашей деятельности, да? Потому что находки это не грибы. Вот если вы грибы урожай собрал, выросли новые. А здесь вы находки собрал какой-то урожай, да, с места, и новые не появятся. Поэтому для нас самое главное место, и любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. Потому что это место еще в разработке, и если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
1: То есть я не могу вас спросить о том, а где вы ее нашли?
3: Ну, я могу ответить, но это будет так немножко размыто в земле.
2: Спросить можно, просто какой ответ мы получим на это?
3: Нет, ну здесь я неправильно сказал, она была найдена не в земле, она была найдена в воде.
2: А сохран, вот, например...
3: Это золото, это золотой угорский, у нее сохран был идеальный. И знаете, что получилось самое интересное? Значит, эта монета была, золотая монета, найдена магнитом поисковым.
1: То есть это она была, металлоискатель она... вот этот самый?
3: Нет,
1: нет,
3: не
1: это
3: металлоискатель, что-то это поисковый магнит.
2: Бросаешь его на веревочке, и к нему начинают притягиваться
1: как
2: различные предметы.
1: Как он выглядит-то, я не
3: понимаю. Как магнит.
1: Как большой магнит?
3: Ну, небольшой.
2: Просто вот мощный. Такого,
3: да, просто мощный магнит. То есть я бросал магнит, по-моему, или 400, или 300 килограмм. Бросал, ну, достаточно в таком месте. Оно оказалось историческое, очень глубоко историческое. Я не знал об этом. К нему, к магниту прицепился шкворень металлический тех времен. Времен, ну, какое-то там, какое-то металлическое изделие. Времен Бориса Годунова.
2: И, от телеги, да, или вот от
3: чего-то? Ну, что-то, нет. Ну, тогда мало было деталей. Металл был ценен. Когда-то этот шкворень попал... Ну, там были мосты, там были переправы, там была набережная. Вот каким-то образом он попал в воду, какой-то шкворень, ну, какая-то железяка. И потом на него упала эта монетка и прикипела. То есть какая-то диффузия произошла там, прикипел чуть-чуть.
2: Склеились.
3: Да, склеились, да. Вот, у меня на магнит прицепился шкворень, когда я его достал, на нем была монета, то есть все были в шоке совсем. А когда разобрали, что это такое, ну, это просто было, понимаете.
2: Не сразу было понятно, да, что это за монета?
3: Ну, было сразу понятно, я же все-таки, как говорится, извините, там, федерального уровня специалист нумизматики. Вот, и сразу было понятно, что что-то уникальное, что-то необычное, золотое. Ну, а когда уже понятно было, что это такое, ну, здесь, ну, понятно.
1: А когда это стало понятно, что это такое, вы сказали, когда стало? То есть прошло какое-то время?
3: Принесли, да, принесли ее там в лабораторию, вымачивали в дистиллированной воде этот шкворень. Там аккуратненько, там зубной щеточкой, там с хозяйственным мылом чуть-чуть так это отмывали. То есть нельзя было ни химии никакой использовать, ничего.
1: А вы это сами делали или какую-то специальную лабораторию?
3: Ну, я специалист федерального уровня в области нумизматики, да, поэтому я делал это все сам. Вот так вот. И когда уже монета, как говорится, отстала от шкворня, ну, стало все понятно.
2: Владимир, а вот такой вопрос сразу. А можно, обрабатывая обнаруженный предмет, случайно повредить его?
3: Постоянно это происходит. Поэтому вот начинающим кладоискателям, нумизматам, я такой дам совет, как говорится, не умеешь, не трожь. Это знаете, как вот это, у тех, кто работает по военной археологии, у них очень такое простое, как говорится, чтобы какой-то взрывоопасный предмет не принес тебе вреда, не трогай его. Здесь то же самое. Чтобы не испортить, не трогай.
2: Не знаешь брода, да, не лезь в воду.
3: Да, вот это самое, такое самое простое, самое понятное. Не знаешь брода, не лезь в воду. Все.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А было когда-нибудь такое, что вот прям сундук, а там драгоценные камни, золотые монеты? Вы просто скажите, да или нет?
3: Не отвечу, по-другому отвечу. Расскажу. Потому что вот это вот, знаете, пират одноглазый, попугай на плече, как говорится, ноги нету, это деревянная нога, рядом сундук стоит.
2: Вся романтика.
3: Да, это вот такие вот у обывателей такие представления по поводу кладов, что это сундуки. Нет. Прятали все время в других сосудах. Практически не было такого, что именно в сундуках. Потому что самое такое вот место, где прятали клады, это земля. Самый этот известный банк, это земляной банк у нас так называется, да? То есть прятали же это как? Что такое клад вообще вот изначально? Это сейфовая ячейка, которой вы пользовались. То есть не было в те времена, когда прятали клады, не было банков. А если были, то они были доступны или каким-то крупным купцам, или каким-то ремесленникам крупным, там, дворянам. А обычные крестьяне, там, еще что-то какие-то, вот, они не носили с собой деньги постоянно. Они прятали его в земельный банк, зарывали в какой-то глиняный сосуд в землю.
1: Ну вот именно, кубышка, да?
3: Кубышка, да, кубышка. И именно это сосуд для хранения денег, именно кубышка. Поэтому какая-то кувшина, какая-то кубышка, там, вот типа такого что-то. Поэтому вот эти сундуки нет. Такого не было.
1: Хорошо, это если, допустим, крестьяне, да, или просто людины, да, как мы говорим. А если это князь, и он решил зарыть клад?
3: Все равно не в сундук. Что, тоже... Сундук в земле разрушается, сгнивает. Нет, это запечатывали...
2: Керамика нужна,
3: керамика.
2: Да?
3: Это керамика или чугунок. Это в такие вот вещи, куда талые воды не зальются, не испортят все, что там это. Нет, это не сундуки никак.
2: Но ведь в землю легко закопать, и потом не найти. Что-то поменялось, деревья сгнили, упали, дорогу проложили.
3: Вы знаете, да, правильно говорите. Я один раз, у меня вот ума хватило, я в каком-то лесу копал, по аналогии просто, и не захотел с собой рюкзачок таскать там со всеми своими вещами, и сделал такую стратегическую ошибку, совершил, спрятал свой рюкзак в лесу под дерево.
1: И?
3: Ну как, ну в лесу под дерево, понимаете, да, ну чего? Угу. Ходишь, ищешь, вот дерево, вот лес. Вот так вот. Здесь то же самое, да, бывало такое, да, но редко, потому что прятали все время на подконтрольной территории. То есть это земельный банк, этим пользовались. Это пошел на ярмарку, пошел, взял деньги. Лишние появились, доложил. Это сейфовая ячейка была. И в разряд клада это переходило тогда, когда ты там, например, пошел в лес, там, а тебе медведь задрал. Или еще что-то. Прятали на подконтрольной территории. То есть прятали это в основном это в самой избе, в земельной полизбы и хозпостройки. Ну, часто у меня, например, предпоследний клад и предпредпоследний клад у меня были в погребных ямах. Погребные ямы, яма под погреб.
1: А в стенах? Замуровать в стену?
3: Знаете, вот разные периоды мы с вами путаем, потому что в какую стену у деревянной избы ты там замуруешь?
2: Хронологически, то есть важно,
3: да,
2: какое
3: здесь, здание? Здесь, да, какие периоды. Потому что, ну, в основном, например, если города, то это очень часто под полом. Ну, знаете, вот я вам сейчас расскажу все тонкости, меня коллеги по цеху побьют потом.
1: Все-таки я осмелюсь задать вопрос, как найти клад, но ответ через небольшую паузу.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях настоящий кладоискатель. Владимир Порываев, человек, который нашел уникальную монету «Золотой угорский» царя Бориса Годунова. Владимир, расскажите, а что такое клад? Вот есть какое-то определение, что такое клад?
3: У клада есть очень четкое определение юридическое. Я его

0: спрятали или обронили возле проезжей дороги?
1: Нет, ну это очень, очень, опять же, есть вот такие юридические термины. Есть такое понятие находка, есть понятие клад. То есть находка – это единичная вещь.
2: То есть, ну, когда много, да, вот да, этих да, в одном
1: да,
2: месте,
1: это ценности, это да, это количество, клад. Какое-то количество, да. Угу. То есть, можно одну находку, просто вот где люди жили, там они и теряли. То есть, вот где-то какое-то жилье, да, вот рядом просто какие-то потеряшки у нас так называются, да.
0: Это не клад.
1: Это не клад, это единичные потерянные вещи. Но они иногда, некоторые по своей ценности превосходят многие клады.
0: Ну, а если вот с юридической точки зрения, клад я должен отдать государству, у меня какой-то процент, а если находка единичная? Потеряшка.
1: То же самое. По закону, значит, должен проинформировать. У нас такое, знаете, вот очень мы начальным кладоискателям рассказываем, когда их инструктируем, да, то, что вот, если ты нашел там шлем Александра Македонского,
2: так.
1: Вот так вот, ты должен...
2: Или золото Колчака.
1: Нет, золото Колчака – это клад. А шлем единичный, а находка шлем... потерял, да.
0: Обронил Александр.
1: Потеряшка. Вот, ты должен проинформировать о нем органы местного самоуправления или полицию. Ну, понимаете, да, что это вот утрировано, что там шлем Александра Македонского, я просто, чтобы понятно
0: ну, было. Понятно, как да. образ.
1: Вот, да, как образ. Вот, и если там в течение, по-моему, 8 месяцев Александр Македонский не придет за своим шлемом, то право собственности переходит вам. Примерно
2: вот так. Это интересно. Знаете, Владимир, у меня забава есть такая, разговаривать с искусственным интеллектом. Я ему задала вопрос, как найти клад? И искусственный интеллект мне тут выдал целую инструкцию, что нужно сделать, чтобы найти клад.
0: Ты что-то попробовала из этого?
2: Нет, я хотела у Владимира поинтересоваться, прав ли искусственный интеллект. Угу. И в первом пункте изучить старые карты, чтобы найти места, где раньше находились населенные пункты.
1: Рассказываю. На заре нашей кладоискательской деятельности это было, в общем-то, актуально. Но карты, где были... Ну, в общем-то, правильно, немножко он правильно сказал. Это искусственный интеллект, но под современные реалии не до конца подходит. Почему? Потому что на заре нашей деятельности, 90-е, середина 90-х, начало 90-х, это было очень правильно. И сейчас это относительно правильно, но старые карты, они все есть в свободном доступе. И все эти населенные пункты, они вычисляются, ну, достаточно просто. Они взрыты 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад. Поэтому сейчас актуально самостоятельно искать населенные пункты по системе, по кладоискательской системе. Есть такая вещь.
2: Ух ты.
1: Да. Поэтому вот относительно правильно.
2: А что такое? Можно хоть какие-то тонкости? Что это за кладоискательская система?
1: Я просто боюсь, меня коллеги побьют, если я все эти тонкости...
2: Хорошо.
1: Ну, только вам скажу.
2: Грубо, да.
1: Только вам скажу. В каждом регионе есть система расселения людей, как они селились. То есть у нас, еще раз скажу, клады прятали на подконтрольной территории. Это двор. 95%. 5% только одному известное место. Только ему одному известное какое-то примечательное место. И смысл кладоискательства сводится к тому, что находить жилье. Чем дольше оно просуществовало, тем более оно богато было, тем больше вероятность нахождения клада.
2: Даже но если это... оно там уже практически разрушено, да, это жилье?
1: Нет, о нем вообще ничего нет. Это ничего. Только я, это я там по каким-то косвенным признакам скажу, что здесь было жилье, здесь люди жили.
0: То есть человек...
1: А вы не увидите это, вы не увидите, вы идете по лесу, вы проходите, вы не знаете, что здесь стоял двор.
2: Ров. Ух ты.
0: Какой двор? Человек нет. Обычный даже не определит, по-видимому,
1: не
0: что
1: определит,
0: здесь дом
1: не поймет. Никак. Это было 400 лет назад. Я пойму. Там. Ров это, знаете, ров это уже, это в основном он, рвы, они везде, это генеральное межевание было Екатерининское, там эти рвы, границы землевладений. Вот. Здесь ров это не показатель жилья. Здесь вам надо найти двор, надо, где жили люди. И есть определенные, опять же, критерии понять, что это было не хозяйственные какие-то фундаменты, не хозяйственные строения, а именно жилые. Может, прятали на своей территории.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
0: А что берете с собой из оборудования? Вот изучили карты.
2: А это вот, кстати, второй пункт у искусственного интеллекта, да потому
1: я
2: он сказал изучаю. Металлоискатель для
1: поиска. Я не изучаю карты. Я уже не изучаю карты.
2: Я думаю, что
0: у вас своя система.
1: Это
0: своя
1: не
0: система.
1: У меня, это она общая.
0: Общая да, кладоискательская. Что берет с собой кладоискатель? Лопату, металлоискатель?
1: Значит, основной прибор рабочий, да, рабочий инструмент кладоискателя, конечно, это металлоискатель. Вот, и начинающим кладоискателем я... Буду рекомендовать брать сразу нормальный металлоискатель.
2: А они продаются где? В специализированных магазинах?
1: Любой начинающий кладоискатель, я же не прячусь, как говорится, может на меня выйти, я порекомендую все остальное. Да, они, конечно, они продаются. Ну, просто вот скупой платит дважды.
0: Лучше один раз взять хороший.
1: Да, нормальный, да.
0: И учиться. Да. А научиться с ним работать.

0: Как можно?
1: Смотрите, я вам тогда сейчас сразу расскажу. Опять же, это очень поможет начинающим кладоискателям. От чего зависит количество находок? То есть, вообще, вот, кладов. Первое, конечно, это место. Первое место. Но надо искать его. Есть, опять же, методики, вот, как найти место. То есть, карты уже... То есть, они так чуть-чуть помогают.
0: Прошлый век.
1: Да, уже по-другому надо искать.
2: Учебник карты... истории читать не надо при этом. Я имею в виду вообще историю.
1: Ой, я сейчас попытаюсь объять необъятное. Давайте я тогда с этого немножко скажу.
2: Хорошо.
1: У нас есть два вида кладоискателей. Вот одни изучают карты, какую-то литературу историческую читают, там, в каких-то форумах сидят, информацией делятся. Ну, в леса они, в поля попадают, там, редко.
0: Теоретики.
1: Да, такие теоретики, да. Вот они все постоянно как-то, вот, они там, форумчане там такие вот. А другие как ступы копают. Вот во-вторых, больше. Вот у нас, знаете, как вот очень хорошо говорят, вот не пошел копать, точно не нашел.
0: Факт.
1: Да.
0: А лопата специальная или любая подойдет?
1: Значит, нет. Нет, смотрите, чем выше лопата, тем меньше вы нагибаетесь. Меньше нагибаетесь, меньше спина отдает, и рычаг больше. Обязательно горизонтальная ручка, обязательно. Не вот это вот, вот
0: ага,
1: штырь.
0: Ага, понятно.
1: Да, все, это полчаса у вас будет кровавая мозоль. Обязательно горизонтальная ручка. Вот так вот. Ну, дальше это вес. Вот у меня, например, полностью титановая лопата. Полностью.
0: Ого.
1: Полностью. Это, понятно, что это не дешевая вещь. Вот так вот, но она такая высокопрофессиональная, это вечные вещи, она весит она как пушинка. Так вот.
0: А что еще? Металлодетектор, металлоискатель, лопата.
1: Остальные вещи, они повышают комфортность и немножко убыстряют процесс. Вот так вот. Ну, что в конце концов так сказывается на количестве находок. То есть такая локализатор-пинпойнтер, например. То есть, это вы уже выкопали, вы уже нашли. Валяется вот эта чешуйка, которая с ноготок, там, вот эти в комочках земли, и у вас такая морковочка. Вот вы вот раз-раз-раз-раз-раз-раз, быстренько локализовали, как говорится, где у вас лежит это.
0: А чешуйка-монетка.
1: Да, монетка-чешуйка.
2: Подождите, а вот эти щеточки, как у археологов есть?
1: Чего?
2: Нету?
1: Чего?
2: Ну, такие вот кисточки.
1: А зачем?
2: Смахнуть древнюю пыль.
1: Я вон это, джинсу потер, и все. Не, ну, я видел, есть такие у нас вот среди комрадов, вот я не понимаю их действий. Они с каким-то этим ходят, у них какая-то пшк-пшк-пшк. Типа, знаете, как цветы опрыскивать.
0: А, как аэрозоль, да? Какой-то?
1: Да, аэрозоль какая-то. Вот я зачем это делаю, непонятно. Вот они монетку достают, он ее так там, красиво так на камеру так пшк-пшк-пшк попшикал, что-то такое. Ты слушай, какой-то щут. Я вот смысл действия не понимаю.
0: Ну, если на камеру это блогеры, они не столько кладоискатели, сколько блогеры.
1: Вот это вот золотые слова, правильно говорите.
2: Владимир, а вы можете все-таки посчитать и назвать хотя бы примерную цифру, сколько кладов вы нашли?
1: Так.
2: Хорошо, с другой цифры начнем. Сколько вы занимаетесь кладоискательством?
1: Не поверите, мне 55 лет, 49 я занимаюсь кладоискательством. Но с прибором, с поисковой техникой, это где-то с середины 90-х.
2: Раз
1: до
2: в
1: этого
2: год,
1: без.
2: Раз в год вы что-то донаходите?
1: Что имеется в виду? Я нахожу каждую неделю.
2: Каждую неделю нахожу.
1: Но это не обязательно клад. Клад, это, знаете, оно...
2: И
1: это не спрогнозируешь.
2: Тоже.
1: Да.
2: У нас сегодня в гостях самый известный в России кладоискатель Владимир Порываев, человек, который организовал первую и единственную у нас в стране профессиональную кладоискательскую контору.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. 15-й международный конкурс артистов балета пройдет в Москве с 25 июня по 5 июля на сцене Большого театра. Он посвящен выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу. В конкурсе примут участие около 160 танцовщиков из 30 стран, включая Австралию, Китай, США, Японию и многие европейские государства. Председатель жюри – народная артистка России Светлана Захарова. Конкурс откроется балетом «Легенда о любви» в постановке Григоровича с участием звезд Мариинского театра. Все этапы покажут в прямом эфире. На исторической сцене Большого театра прошла премьера последней завершенной оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Режиссер Сергей Новиков. За дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев. Постановка приурочена к юбилейному для театра году и 135-летию со дня рождения композитора. Опера рассказывает о подвиге советского летчика Алексея Моресьева. В финале на сцену садится самолет Ла-5 в натуральную величину. Более 470 объектов культуры, библиотеки, кинозалы, музеи модернизированы и оснащены в новых регионах России. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, еще 140 таких проектов будут поддержаны в текущем году.
2: Приобретено более 1 000 000 книг, 300 тысяч планируем приобрести в 2026 году. Оснащаем детские школы искусств, таких 257, которые уже оснащены. Дома культуры, еще 84 будет в этом году. Продолжаем открывать новые музеи. Должна сказать, что объекты культуры на самом деле пользуются большим спросом во всех 4 регионах.
1: С 23 года в регионах проводятся экскурсионно-образовательные поездки. Более 29 тысяч школьников уже посетили разные города России. 8 тысяч ребят посмотрят страну в этом году. 4-й международный фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде праздничным концертом на Соборной площади острова Канта. Губернатор региона отметил, что все сборы с билетов идут на добрые дела. В прошлом году восстановили братскую могилу. Художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело подчеркнул, что программа посвящена юбилеям Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева. Фестиваль объединяет 15 городов России от Балтики до Дальнего Востока. Цель мероприятия – популяризация академического искусства, развитие образовательных программ и сохранение культурного наследия. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Владимир Порываев у нас сегодня в гостях, самый известный в России кладоискатель. Человек, который нашел уникальную монету «Золотой Угорский» царя Бориса Годунова. Владимир, клад найден. Что делать, когда вы нашли клад?
2: Ну, я всех призываю быть белыми кладоискателями. Поэтому поступить по закону.
1: Как это?
2: Значит, по закону вы, опять же, должны проинформировать или органы местного самоуправления, или полицию о своей находке. И если представляет какую-то культурно-историческую ценность, да, то это отходит государству, соответственно. 50% государству.
1: Раньше было, по-моему, 25%.
2: Ну, нет? Это очень-то давно, это в советское время. 50% отходит государству, 50% делятся между нашедшим и собственником земли.
1: По 25%?
2: По 25%, если между ними не было иных договоренностей.
3: А вот вы говорите, 39 лет вы уже в кладоискательстве.
2: 49.
3: 49 даже. Свои первые находки помните? Наверняка же.
2: Да, да, это две монеты. Одну нашел в Москве, село Всехсвятское.
3: Сокол.
2: Да-да-да, я жил на Соколе, улица Часовая, дом 27/12. Вот так вот, и там сажали какие-то кустики, выкопали, это 55-й год, копейка Николая Первого. И деньга 1747 года, это моя родина, Ступинский район, село Семеновское.
3: То есть вам было 6 лет?
2: Да.
3: Вы сразу поняли, что это монеты необычные, это не кто-то из прохожих
2: обронил? Понимаете, вот я же не просто кладоискателем стал.
1: Вот почему?
2: Да, это у меня потому был второй вопрос. Это воля Божья. Это в жизни происходит цепь событий, которая тебя направляет.
3: Вас выбрала профессия, а не вы ее.
2: Правильно.
1: Вы даже написали сборник рассказов. «Приключения профессионального кладоискателя».
2: Да.
1: Вот у меня вопрос. С какими приключениями профессиональный кладоискатель может столкнуться?
2: Вы знаете...
1: Например,
2: это очень,
1: самое
2: очень,
1: яркое.
2: Очень мистическое... Ну, яркие они все. Это очень мистическая деятельность. То есть, если вы читали, я там и регулярно сталкивался с привидениями. То есть, какие-то там внешние... Не внешние, какие-то силы такие там потусторонние там пытались воспрепятствовать моей деятельности.
1: Расскажите, пожалуйста, мы обязательно прочитаем, но вот вы вот сейчас для наших слушателей поделитесь.
2: Ну, знаете, вот все-таки у кладоискательства есть какой-то такой вот такой дух немножко, ну, грубое слово, мародерство. Но брать не твое, не то, что ты прятал.
3: Авантюризм.
1: Чужие вещи.
2: Да. Ну да, как-то вот есть что-то такое, знаете, вот. И, например, есть такие святые места, да. Вот в каждом регионе есть какая-то легенда о каком-то своем там граде Китеже, примерно так. То, что здесь было село, там его какие-то там французы, татары, поляки, литовцы хотели захватить, оно стояло на озере, провалилось, все там. Вот так. У нас тоже такое есть рядышком, где я работаю. Там на старых картах еще озерцо показано, сейчас его уже нет, оно заросло все. И какие-то эти там трактористы там, или пастухи, которые утром выгоняют коров в ране, они там услышали такое там церковное пение из этого озера.
3: Ну, казалось бы, легенда.
2: Да, да, да. Там трактористы находили осколки колоколов, я знал это место. Вот. И, понимаете, вот, оно не допускало меня до себя, это место. Так вот, оно хорошее место, я знал.
1: То есть череда каких-то событий было,
2: события, да,
1: я понимаю.
2: Например, я еду из Москвы там на электричке, чтобы как раз туда ехать, да, и в этот день приходит зима. То есть у меня до Домодедова сухо и тепло, после Домодедова у меня метр снега.
3: Угу.
2: То есть я уже копать не могу. У меня такое появляется такое, я хочу туда попасть, мне надо, мне уже, оно не допускает. Первые там раз, ну, просто не могу, то есть я там становлюсь, там собаки дикие на меня нападают. Я знаю, что по нему надо выйти, идя по руслу ручья. Вот он раз, так вот ручей так раздваивается, куда идти? Ну, туда пойду. Раз туда, не то. Вот так вот. Ну, такие вот все события.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». На радио «Звезда».
3: Владимир, а есть у кладоискателей приметы какие-то, когда вот, ну, точно не надо ехать на поиски или наоборот надо?
2: Я расскажу вам реальный случай, когда группа комрадов уехала копать Белоруссию. Ну, приехала, стала лагерем и отметила свой приезд. Улегли спать, а один из тех, кто приехал, пошел, это как, ну, они там, многие кладоискатели, mm-hmm. они такие, эти, как они называются-то, ну, верят всяким там этим земной дедушке, там, всякое такое, такие вот. И он перед тем, как спать ложится, вышел от лагеря, да, там палатки стоят, машины, и 8 монеток современных в поле так раз выбросил.
3: Чтобы вот. Приманить, да?
2: Земляному клад. Дедушке. Угу. Земляному дедушке.
3: Жертва.
2: Да, такое вот. И с утра они проснулись, все ушли. Это как его копать. Вечером возвращаются, находок нет никаких, ничего. Подходят к лагерю, и вот этот, который 8 этих монеток бросил, поднимает практически уже вот около машины, около лагеря. Дорогие монеты достаточно, большие, крупные серебряные монеты. Вот, угадайте, сколько?
1: 10, 12, сколько?
2: 8. 8 бросил?
1: Точно, 8 бросил и 8 поднял.
2: Конечно.
1: Теперь я сейчас поняла эту взаимосвязь-то. Да. А вы один, я даже не знаю, на работу на эту ходите?
2: Я жадный немножко, вот у меня есть грех такой, я жадный. Понимаешь, если идешь с кем-то, это делиться надо. У нас договоренности такие, то есть ты перед тем, как выходишь, сколько раз я не договорился, столько раз мы нашли клад.
3: А с другой стороны, наверное, вроде коллеги, а вроде и конкуренты.
2: Ну, здесь, знаете, вот приводишь человека на свое место, да, на свое место. То есть ты его нашел, это место, ты его нашел. То есть человека приводишь, ну, как компаньон, на место, которое ты можешь без него там обработать. Да. И он находит какую-то вещь, ты туда 5 раз ездил, ничего не было там такого жирного. Он, как говорится, раз находит, ну, жаба немножко душит.
1: Я просто к тому, что, может быть, это и опасно. Если есть партнер все-таки, который может помочь. Наверное, могут быть совершенно разные случаи,
2: да,
1: во время,
2: да, да, да, да, да,
1: этого
2: и
1: похода.
2: Я, например, наталкивался, как говорится, на совершенно четко безумного человека, который там что-то голый бегал по лесу, орал. На неадекватного егеря, который на меня там ствол наставлял. То есть такие вот вещи. То есть бывает всякое. То есть местные жители, особенно каких-то таких вот депрессивных регионов, если у тебя металлоискатель, значит, у тебя полный карман золота.
1: Вы упомянули, да, вот регионы, где...
2: Депрессивные регионы, где уже людей не осталось практически.
1: В каком регионе вам, ну, интереснее всего работать?
2: Ну, честно скажу, чем ближе к большим таким вот мегаполисам, большим городам, да, чем была более плотность населения, столица.
3: Тем больше вероятность,
2: да,
3: что-то.
2: Да, все, дороги сходятся, больше, богаче люди жили.
1: Есть ли сезонность какая-то,
2: конечно,
1: в этой работе?
2: Конечно, с глубокого снега до первой проталины просто работать не можете. Это где-то сезон у нас открывается 10-15 апреля и заканчивается, ну, когда уже снег выпал, и где-то сантиметров 20.
3: Но можно переключиться, поехать к пляже пообследовать, чердаки.
2: Да можно и не ехать никуда, правильно, заброшки, дома под реновацию, чердаки, канализации, аквапарки, коллекторы, речки, которые дома еще не покрылись. Много еще кладоискательств, которые занимаются всеми видами кладоискательств.
1: Я тут почитала и выяснила, что по подсчетам ученых, на сегодняшний день в земле и на морском дне спрятаны сокровища общей стоимостью свыше 900 миллиардов долларов. Если переведем по нынешнему курсу рубля, то это получается на 73 триллиона рублей.
2: Поэтому государство всеми силами должно поддерживать нашу деятельность, оказывать нам содействие и не мешать никак, потому что, ну, в такое непростое, тяжелое время это такой, знаете, такой достаточно серьезный довесок к семейному бюджету. Понимаете, вот папа водитель троллейбуса, мама медсестра, пару детишек, а здесь вот он, вообще вот вся наша деятельность, она очень полезна, очень полезна.
3: А черные кладоискатели, как их вообще отличить?
2: Не, мухи отдельно, котлеты отдельно, это совсем я.
3: Но
2: значит,
3: вот мы...
2: очень четко различие.
3: Да,
2: значит, черные кладоискатели, они работают вне, нарушают морально-нравственные законы. Гробницы, могилы,
3: монастыри,
2: церкви,
3: кладбища.
2: Да, все такое, курганы, памятники культуры, археологии, там какие-то могильники, все такое, это черные, да. Они нарушают морально-нравственные законы, религиозные законы. Опять же, это, ну, нельзя вот это... Говорится, могилы нельзя, монастыри нельзя.
3: Святотатство.
2: Да. И, соответственно, они нарушают государственные законы. То есть у нас вот четко у нас законодательство, которое регламентирует нашу деятельность. Это, опять же, я очень порекомендую новоначальным кладоискателям перед началом своей деятельности изучить, чтобы быть белым кладоискателем, чтобы не подставляться самому и не дискредитировать коллег.
1: Владимир, есть ли у вас мечта? Какой клад вы хотели бы найти?
2: Ой, рассказываю. Просто, значит, был такой губернатор какого-то золотоносного края. Недалеко, там 20 километров от моей родины, у него была деревушка, где он жил, у него была усадьба. Перед началом революции он построил там большую усадьбу, дом. Сад был перед началом революции 8 человек. Там его родственников, с которыми он уехал там во Францию, тащила ларец, 8 человек еле тащили, которые, ну, в саду в этом спрятали. Все я знаю, все локализовал, ну, то работа, то семья, никак не доеду.
3: Найдете, расскажете? Нам и нашим радиослушателям.
1: У меня уже глаза сгорелись.
2: Чисто вам.
3: Договорились. Тогда мы желаем найти вам этот сундук.
1: А у меня все-таки еще один вопрос. Вот скажите, Владимир, а зачем вы ищете клады? Вообще, зачем искать клады?
2: Ну, я вначале сказал, что это же сверху призвание, это же не я придумал, это мне назначено быть кладоискателем. Поэтому вот этот мой, как говорится, моя стезя, мой долг, который я служу и выполняю.
1: А другие, вот зачем они ищут, как вы считаете?
2: Знаете, ну вот мужчина по-русски мужчина, там не француз какой-нибудь там, не этот псевдодемократ, там какой-нибудь англичанин, да, русский мужчина, это охотник всегда. Кто-то за грибами охотится, кто-то за зверушками, кто-то за рыбой, кто-то за женщинами, то есть это всегда охотник, это в крови.
3: Синдром добытчика.
2: Да, добытчик, да, вот я тоже не могу, но я зверушку застрелить не могу, так рыбу еще могу поймать, а там какую-то птичку или там обидеть какую-нибудь, там зайчик, это не могу, и поэтому, а вот это вот внутри, в крови вот этот вот добытчик остается, поэтому ищем клады.
1: Владимир, спасибо вам большое, что вы к нам пришли и поделились своей уникальной историей поиска и находки. Владимир, настоящий, вот под нашу программу я иду искать. Действительно,
3: совершенно верно. Поэтому, Владимир, желаем всяческих успехов в кладоискательстве и ждем снова.
2: Спасибо.
1: У нас сегодня в гостях был самый известный в России кладоискатель Владимир Порываев. Человек, который нашел уникальную монету «Золотой Угорский» царя Бориса Годунова, а также организовал первую и единственную у нас в стране профессиональную кладоискательскую контору. Еще раз большое вам спасибо, Владимир. Ну, друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Сегодня в программе «Область знаний». Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
0: Имя на карте.
2: Торжок – чертов мост архитектора Львова. Это сооружение в усадьбе Василева, что в 7 километрах от Торжка, вполне можно принять за средневековую постройку. Немного фантазии, и кажется, что дорога, проложенная через этот мост, обязательно приведет к воротам европейского замка времен Карла Великого. Проезжая часть, мощенная диким камнем, изогнутые, выложенные огромными валунами арки. Говорят, что построен этот архитектурный шедевр без капли скрепляющего раствора, и камни держатся на своих местах только за счет собственного веса. А еще, согласно местным легендам, в его боковых арках-гротах когда-то находились камеры пыток. За это, дескать, мост и прозвали «чертовым». Пытали там кого-то или нет, неизвестно. Известно лишь то, что за 2 с лишним столетия мост не обрушился и пережил многое. Даже легендарную битву сил тьмы и света в фильме «Ночной дозор». Эпическую сцену снимали именно здесь.
0: Имя на карте.
2: Но в жизни все гораздо прозаичнее. Удивительный мост – лишь часть усадебного парка 18 века, спланированного и построенного талантливым архитектором Николаем Львовым, блестящим интеллектуалом времен Екатерины Великой и Павла I. Современники называли его гением вкуса и русским Леонардо. Львов преуспел во многих науках. Дружил с Джаком Акваренги и Гаврилом Державиным. Но более всего любил архитектуру. Почти 90 проектов, самые значимые из которых – Невские ворота Петропавловской крепости, здание почтамта в Санкт-Петербурге и Борисоглебский монастырь в Торжке. Приоратский дворец в Гатчине Львов построил по невиданной технологии – из земли, пропитанной известью. Но настоящей страстью архитектора был необработанный камень.
3: «Мой мост в Василёво вышел похожим на тот, что штурмом брал Суворов во время альпийского похода».
2: Может, именно после этого мост стали называть чертовым? По аналогии. Есть еще версия. 13 камней ограды. Следовательно, чертова дюжина. Львов неосмотрительно позволил себе использовать для сооружения моста камни из древних славянских святилищ. А разрушать их опасно. Впрочем, так ли все это важно? В 20 веке земли усадьбы Василева распахали под колхозные огороды. По дороге, что пролегало по уникальному памятнику, грузовики возили урожай. Но мост ничего, выдержал. За более чем 200-летнюю историю его реставрировали всего один раз. В 1976 году на территории старой усадьбы открыли этнографический музей. Из разных районов Тверской области сюда свезли 20 памятников деревянного зодчества. Но более всего туристов всегда привлекало и привлекает величественное арочное сооружение – каменный мост, построенный гением Николая Львова. Торжок. Чертов мост архитектора Львова.
0: Имя на карте.
4: Ты один не умывался и грязнулею остался.
5: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: «Человек в кадре». История одной фотографии.
7: Александр Абдулов в белоснежной спортивной форме с надписью «Авось» на стадионе в окружении футболистов и фоторепортеров. Известный снимок, сделанный, кажется, шутки ради. Настоящая история этого кадра куда интереснее. Летом 1984 года на гастроли в Куйбышев приехал театр «Ленком». Билеты на спектакли было не достать. Еще бы! Какие фамилии на афишах? Олег Янковский, Николай Караченцев, Татьяна Пельцер. Знаменитые актеры гостили на «Волге» целую неделю. И даже успели провести футбольный товарищеский матч с командой самарских журналистов. Корреспондент Сергей Волков вспоминал.
8: Идея погонять мяч родилась в бане, на базе клуба «Крылья Советов». За рюмкой чая Александр Абдулов заявил, что у них в труппе есть своя команда «Авось» и даже спортивную форму у всех с собой. Почему бы не сыграть?
6: История одной фотографии.
7: Больше всех удивилась Татьяна Пельцер. Она-то думала, что это будет обычный дворовый футбол. А тут огромный стадион, на трибунах 20 тысяч болельщиков, настоящий судья, повсюду фотографы, репортеры и даже профессиональный комментатор.
8: Мы проиграли со счетом 6-5, но артисты те еще хитрецы. Им помогали музыканты столичного оркестра. Когда мы бежали к воротам Ленкома, они играли похоронный марш. А когда артисты нас атаковали, наяривали веселые мелодии. Было весело. На память о той встрече мы подарили актерам продуктовые авоськи за 3 рубля, намекая на название их команды. А наши фотокоры сделали десятки кадров и отправили их в Москву.
7: Но не обошлось и без ложки дегтя. В самом конце матча на стадион нагрянула милиция. 3 часа дня, а 20 тысяч человек не на своих рабочих местах. Непорядок. Прогуливают. А как же трудовые достижения? Зрителей попросили немедленно покинуть трибуны. Однако скандал быстро замяли. На переговоры с милицией пошел сам Винни-Пух. Вернее, Евгений Павлович Леонов. И спортивный праздник продолжился. А те самые снимки футбольной команды «Авось» до сих пор бережно хранятся в архиве Московского театра «Ленком».
6: «Человек в кадре».
5: «Дай пять». «Пять удивительных фактов о кетчупе».
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
10: Кетчуп начинался не с помидоров. Его предком был азиатский рыбный соус кетсиап, ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
5: Факт второй.
10: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
5: Факт третий.
10: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
5: Факт четвертый.
10: Кетчуп – одна из самых популярных приправ на международной

0: 5.
1: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного.

Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Херсонской области украинские боевики нанесли удар по Горностаевской больнице. Повреждены складское помещение и два автомобиля скорой помощи. Также пострадали жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, административное здание в Гладковке и неэксплуатируемый детский сад в Голой Пристани. Обстреляны еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате атак ВСУ за сутки в Херсонской области пострадали 13 человек. Британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер, который по заявлению премьера Кира Стармера принадлежит российскому теневому флоту. На борт поднялись морпехи и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. По данным портала для отслеживания судов Vessel Finder, последним портом захода судна была Усть-Луга. Сейчас танкер, шедший под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэйтмут. Посол России в Британии Андрей Келлин назвал такие действия Лондона опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Команда Трампа будет использовать информацию о биолабораториях на Украине как компромат против демократов на предстоящих выборах. Такое мнение телеканалу «Звезда» высказал политолог-американист Малик Дудаков.
2: В принципе, для нас, конечно, ничего нового в этих откровениях нет, потому что Министерство обороны России уже давным-давно эту всю информацию публиковало. Но сейчас, да, действительно появляется подтверждение уже со стороны уходящей с поста главы нацразведки Соединенных Штатов Тулси Габбард. Тулси Габбард это все вывалило не просто так в преддверии выборов в Конгресс. Безусловно, эта часть команды Трампа будет все это использовать как компромат против демократов на предстоящих выборах. Другое дело, что сейчас на фоне всех других проблем, которые у Трампа обострились, рейтинги у него упали, и, конечно, я не уверен, что это так уж сильно поможет ему на предстоящих выборах.
1: Ранее в офисе главы американской разведки сообщили, что США финансировали свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах, включая Украину. Сборная Австралии обыграла Турцию со счетом 2-0 в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч прошел в канадском Ванкувере. В группе D также выступают США и Парагвай. Американцы в стартовом матче разгромили Парагвай 4-1. Австралия в седьмой раз участвует в чемпионате мира, Турция в третий. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Южный берег Финского залива. 30 километров от Санкт-Петербурга. Именно здесь, в 1714 году, Петр I начинает строить загородную резиденцию. Дворцовый ансамбль в окружении барочных садов, золоченых скульптур и уникальных фонтанов станет символом новой России и воплощением ее истории.
1: Семь чудес России. Парковый комплекс «Петергоф».
0: Поздняя весна 1703-го. Северная война. Русские войска выходят к Финскому заливу и захватывают шведскую крепость Ниеншанс. Теперь окно в Европу открыто. Россия получила выход к Балтийскому морю. Чтобы утвердиться на отвоеванных землях, некогда в отчине Новгородской республики, Петр I основывает город на Неве, будущую столицу Российской империи. А для ее защиты возводит крепость в Финском заливе на острове Кронштадт, ныне Кронштадт. Часто перемещаясь между фортами, император останавливается на отдых в построенном для него путевом дворе. На этом месте, почти посередине между Петербургом и Кронштадтом, будет возведен первый дворец Петергофа «Монплезир», то есть «Мое удовольствие», рассказывает гид и переводчик-экскурсовод по Санкт-Петербургу Михаил Зайцев.
2: Это здание, построенное по образцу голландского домика. Его изюминкой является то, что он находился прямо на побережье для того, чтобы Петр получал удовольствие от того, что мог наблюдать, в общем-то, из окон своего малого дворца, приходившие в Петербург по водам залива иностранные суда. Там располагалась изначально, как принято считать, коллекция голландской живописи, которую он привез из Европы. В общем, голландский дом, голландская живопись. Да, именно что по голландскому образцу было устроено это место. Хотя название было французским, потому что Петергоф – это же Северный Версаль. Ну и, в принципе, здесь логика тоже присутствует.
0: За красоту и величие Петергоф и правда будут сравнивать с Версалем Людовика XIV. Хотя изначально Петр I планировал построить личную резиденцию, а иностранных послов принимать в Стрельне, поближе к Петербургу. Но путешествуя по Европе, император увидит Версаль и загорится идеей создать уникальный ландшафтный ансамбль, который бы стал олицетворением могущества Российской империи. Выбранный для этого Петергоф полностью соответствовал концепции Петра. Говорит специалист по истории садово-паркового искусства, старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Варвара Байрамова.
3: Такого освоения пространства, как это произошло в Петергофе, мало где можно найти. Это была морская дорога в столицу российского государства. И, конечно же, эта дорога должна была быть украшена дворцами, садами, как это происходило в любой европейской столице. Возвышение на высокой террасе дворца и каналы, которые подводят ко дворцу, открытие с воды дворцовых комплексов и так далее. Конечно же, безусловно, это имел некий театральный эффект, да и я бы даже сказал, что это отчасти государственная пропаганда, которая показывала иностранным гостям вот это вот великолепие петергофское. И особенность именно в том, что очень удачно использован естественный рельеф, разделение всей территории на две террасы с лидариновым уступом. Это и расположение различных частей функциональных внутри ансамбля, когда каждый сад при разной точке обзора принимал на себя вид главного.
1: Семь чудес России.
0: Генеральный план Петергофа с элементами строгой симметрии разработал французский архитектор Жан-Батист Леблон. Но композицию ансамбля определил хозяин резиденции Петр I. В архивах сохранились его чертежи, где обозначены главные части комплекса. Это верхний сад и нижний парк, разделенные Большим дворцом. Строительство последнего началось одновременно с Монплезиром в 1714 году. Но в отличие от голландского домика, дворец неоднократно перестраивался. Менялся и верхний сад. К середине 18 века его окончательно превратили в зеленый вестибюль Петергофа. Французский партер с газонами, бассейны с фонтанами. И в одном из них, центральном, барочная Нептунова телега. Скульптура, привезенная из Германии правнуком Петра Великого Павлом I. Таким мы видим верхний сад в наши дни. Хотя при его создателе здесь выращивали фрукты, овощи, а в бассейнах разводили карпов. Отмечает начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев.
4: Петр стремился иррационально использовать каждый уголок своего парка. Перед дворцовыми павильонами вырывались пруды, где разводилась рыба, а она шла на царский стол. Менажерия, оранжерея, плоды также идут на царский стол. Ну и в верхнем саду небольшой огородик. На огороде могли произрастать, кстати, не только плоды, которые шли к столу, но и различные лекарственные, например, травы. Известен пассаж, что царь отбыл в действующую армию, а шлет в Петергоф инструкцию, как нужно сделать первую проточно-промывную канализацию в клозете. То есть, находясь в действующей армии, царь думал о проблемах жилищно-коммунального хозяйства своей резиденции.
0: Но больше всего Петра Алексеевича интересовали фонтаны. Для его водной феерии был отведен Нижний парк Петергофа. Хотя с самого начала трубы прокладывали в Стрельне. Именно там государь планировал построить масштабную резиденцию. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать уровень воды в местных водоемах, а это означало, что окружающая территория будет затоплена. Дело решил случай, рассказывает Сергей Бондарев. На Ропшинских высотах, чуть западнее вдоль Финского залива, были найдены подземные ключи. С этого момента стройка в Стрельне заморозилась, и роль первой фонтанной столицы перешла к Петергофу.
4: Канал был прорыт за символические 9 месяцев. Стройка традиционно выпала на осенне-зимний период. Солдаты, а еще шла Северная война, вгрызались в промерзлую землю. Тем не менее, канал был прокопан. И в августе 1721 года Петр I лично дал путь в воде к фонтанам Петергофа. И вот это расстояние от Ропшинских высот около 20 километров. На самом деле, что тогда, что сейчас, фонтаны можно было создать двумя путями. Первый – это насос, но это дорого, это нужно обслуживать. Второй путь – это принцип перепада высот. То есть вода нагнетается, это шлюзы, заслонки, и далее самотеком вниз поступает к фонтану. И вот столько времени прошло, а до сих пор ни одного насоса в Петергофе нет. Вода ежедневно, самотечно поступает к каждому фонтану.
0: Такая самотечная система была разработана Василием Туволковым, русским инженером-гидравликом, которого Петр специально отправил в Париж учиться машинному делу. Между французским Версалем и Нижним парком Петергофа часто проводят параллели. Обе резиденции славятся роскошными дворцами, регулярными парками и каскадами фонтанов. Но в Версале вода подается при помощи насосов, и фонтанов можно насчитать примерно 50. Втрое меньше, чем во дворе Петра. Главное украшение Петергофа – большой каскад с лестницами и гротами у подножия центрального дворца. Сооружение узнают по изысканным барельефам и золоченым скульптурам в античном стиле. По замыслу Петра, каскад должен был завершить морской парадный въезд – царскую резиденцию. Многие фонтаны, построенные при жизни императора, имеют символическое значение. К примеру, сноп в Монплезирском саду олицетворяет богатство и плодородие. Адам воплощает образ рая на земле. А фонтан-пирамида – это зашифрованное послание императора Петра и ответ Версалю, продолжает Сергей Бондарев.
4: В Версале также есть фонтан-обелиск. И именно такой обелиск хотел создать итальянец Микетти на территории Нижнего парка. Петр Первый, увидев чертеж, добавил еще одну карандашную линию, и с его легкой руки обелиск превратился в пирамиду. А пирамида для нас это сакральный тайный знак. Почему? Потому что издревле на полях сражений русской армии ставили пирамиды в память о доблести павших воинов. И здесь, на территории Нижнего парка, фонтанная пирамида – это 8-метровый водяной узор, который создается только при помощи естественного давления. В общем, пирамида приобретает тайный сакральный смысл, который входит у нас в концепцию, что Петергоф – это и есть величие России.
1: Семь чудес России. Парковый комплекс «Петергоф».
0: Церемония открытия Петергофа состоялась в августе 1723 года. Резиденция была готова не полностью, но уже появились дворцы Монплезир, миниатюрный Марли и Большой дворец. Забили первые фонтаны, и был прорыт морской канал. А через два года, в 1725-м, не стало императора Петра. Петергоф был забыт на несколько лет. Но затем, по распоряжению Анны Иоанновны, строительство в резиденции возобновилось. В центре Большого каскада соорудили знаменитую скульптуру «Самсон, раздирающий пасть льва». Фонтан был установлен в честь годовщины Полтавской битвы, решающего сражения Северной войны. Памятник хотели построить еще при Петре. Центральной фигурой должен был стать Геракл, побеждающий Лернейскую гидру. Но императрицей Анной Иоанновной был выбран Самсон, скульптурный образ которого воплотил Бартоломео Карло Растрелли. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Игорь Шауп.
5: Это именно такая аллегорическая фигура. Самсон олицетворяет Россию, библейский Самсон. По Библии он разорвал

0: эта битва произошла в день Самсона, странно, принца, то вот такая ассоциация ветхозаветного Самсона и уже святого раннехристианского Самсона, странно, принца. Вначале скульптура была из свинца, но уже сразу стало ясно, что такой напор воды этот мягкий материал не выдержит. Поэтому в 801 году решили поставить бронзовый позолоченный памятник. Его создали по модели знаменитого скульптора-классициста Михаила Козловского, автора знаменитого памятника Суворову на площади Суворова в Петербурге.
1: Центр Петерговского ансамбля, Большой дворец или Верхние палаты, достроили только при императрице Елизавете. Двухэтажное здание было задумано Петром I как связующее звено Нижнего парка и Верхнего сада. В царствование Анны Иоанновны к Большому дворцу пристроят две галереи, а при Елизавете Петровне придворный зодчий Франческо Растрелли превратит скромную постройку Петровской эпохи в изысканный барочный дворец, рассказывает Михаил Зайцев.
2: Только центральная часть Большого дворца, вот это самая его старинная часть. Насколько помнится, мне там работал архитектор Манигетти и участвовал в оформлении сооружений во времена Петра Великого Жан-Батист Леблон. Но дворец со временем стал тесноват, особенно во времена Елизаветы Петровны, которая любила пышные празднества. При расстреле дворец значительно вырос, расширился, добавили третий этаж, добавили галереи, добавили два боковых сооружения. Это домовая церковь и симметричный ей, специально напоминающий ее по оформлению, корпус под гербом. То, что украшено трехглавым орлом с тремя головами, с тремя крыльями, чтобы он казался двухглавым с любой точки вокруг этого здания. Гостевой, по сути дела, павильон, который был пристроен к основному объему здания. Ну и сейчас это место, где отдельная музейная экспозиция, посвященная дипломатическим подаркам, что были преподнесены Романовым гостям Петергофа.
3: Парковый комплекс Петергоф. Семь чудес России.
1: Елизаветинская барокко сменится екатерининским классицизмом. А при Николае I в восточном флигеле Большого дворца надстроят третий этаж. Великая княжна Ольга Николаевна выходила замуж за принца Карла Вюртембергского. Медовый месяц молодые провели в Петергофе. И с тех пор эта часть дворца называется «Ольгина половина». Резиденция Романовых всегда была центром светской жизни. Здесь проходили приемы и балы, ставились балеты и театральные спектакли. Облик Петрова двора формировался на протяжении нескольких эпох и был разрушен во время Великой Отечественной войны. До немецкой оккупации смогли эвакуировать около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй. А вот трехтонного Самсона спасти не удалось, говорит Сергей Бондарев.
4: Символ Петергофа Самсон. Перед тем, как немцы вошли в Петергоф, Самсон стоял на своем пьедестале. Да он и дальше там стоял. Сейчас всплывают фотографии из домашних немецких архивов, где оккупанты фотографируются на фоне Самсона. Но когда грянул январский гром в 1944 году и Красная Армия освободила Петергоф, центральный пьедестал был пуст. То есть судьбу Самсона настоящую мы не знаем по сей день. И после войны воссоздание символа Петергофа и символа всей России, всей страны, было проделано в рекордно короткие сроки. То есть на самом высшем уровне было понимание. Неважно, что Петергоф был построен при царском режиме, это визитная карточка всей страны. Самсона воссоздали, советский скульптор Симонов. В августе 1947 года воссозданный памятник ставят на открытую площадку и везут по улицам Ленинграда, еще недавнего переживавшего ужасы блокады. И вот тогда Самсон стал символом победы.
1: Уже летом 1946 года, когда европейская часть России лежала в руинах, жители Ленинграда отмечали

0: открытие фонтанов Нижнего парка. Рассказывает Сергей Бондарев. Воссоздание Петродворца означало возрождение всей советской страны. На сегодняшний день реставрация царской резиденции почти завершена. Обновился Большой дворец, центральную часть которого немцы взорвали при отступлении. Но внутри самого здания произошли некоторые изменения.
1: То есть, например, первое помещение, которое открылось во дворце, в восстановленном дворце, это кинотеатр «Большой дворец». А до войны на этом месте находились комнаты средней дочери Николая I, великой княгини Ольги, созданной по проекту архитектора Штекеншнейдера. На сегодняшний день Белый зал находится на своем месте. То есть это уже история, и это часть истории музея. Сегодня в Белом зале проходят концерты, просветительские лекции. Кроме того, продолжается воссоздание в той части, что появляются новые знания, новые документы, в отличие от того, что можно было найти еще там несколько десятилетий назад. И главная задача нас, как музейных сотрудников, показать людям правду. Вот, казалось бы, такое простое дело, но даже вот рисунок паркета. Мы не имеем права придумать этот рисунок. Вот он должен быть таким, каким он был на этом месте 300, 200 или 100 лет назад. Потому что, когда памятник обладает ощущением полной подлинности, только тогда это нужно и полезно для нас с вами, а именно для поддержания исторической памяти.
0: Петергоф принимает своих гостей, по-прежнему восхищая и удивляя. Это уникальное место, где история, природа и культура соединяются в гармоничный ансамбль. Со всех уголков мира приезжают сюда посмотреть на величественные каскады. Дважды в год фонтаны становятся участниками яркого шоу в день открытия в мае и во время закрытия в сентябре. Водную феерию Петра действительно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
2: Парковый комплекс «Петергоф». Семь чудес России.

0: меня Волга, а мне уж 30 лет.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия сохраняет безвизовый въезд для граждан Украины из гуманитарных соображений. Об этом заявил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Безвизовое соглашение между странами действовало с 1997 года, но в 2023 по инициативе Киева договор прекратил действие. Российское руководство приняло решение сохранить безвизовый порядок, чтобы поддержать семейные и родственные связи. Россиянам не следует разговаривать по телефону с теми, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности. Об этом заявил Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, жизнь переместилась в цифровое пространство, где активно орудуют мошенники.
2: Надо объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. А если захотят, к вам придут, удостоверение покажут, пригласят. Не будьте доверчивы. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
1: Госдуме и правительству надо сохранить динамику снижения киберпреступлений и не останавливаться в вопросе принятия мер, направленных на защиту граждан от действий мошенников, подчеркнул Вячеслав Володин. В России с 1 июля могут ввести дифференцированную семейную ипотеку. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что правительство поддерживает такую идею. Ставка может зависеть от количества детей. Например, для семей с одним ребенком 6%, с двумя 4%, с тремя 2%, а для четырех и более 0%. Окончательные параметры определит Кабинет министров. Российский каноист Алексей Каравашков завоевал серебро на чемпионате Европы в Португалии на дистанции 500 метров. Золото выиграл чех Мартин Фукс, а на дистанции 200 метров чемпионом Европы стал другой россиянин – Сергей Свинарев. Он пришел к финишу первым. Серебро у испанца, бронза у белоруса. И о погоде. По данным Центра Фобоса, завтра в Москве будет переменная облачность. Во второй половине дня вновь пойдут дожди. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем до плюс 24. Сейчас в столице плюс 16. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ты один не умывался? И грязнулею остался.
4: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: 19 июля 1908 года открылось движение по Московской окружной железной дороге. Рельсовый путь протяженностью 55 километров соединил по кругу новые станции – Владыкино, Воробьевы горы, Братцево, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково. И так вышло, что долгое время, вплоть до 1960 года, окружная формально считалась административной границей города. Пока не построили Московскую кольцевую автомобильную дорогу, МКАД. Тогда граница переместилась к ней.
1: Пути сообщения. Московская кольцевая автомобильная дорога.
2: О строительстве автодороги вокруг столицы впервые серьезно задумались в конце 30-х годов. Хотя в так называемый «сталинский план» развития Москвы 1935 года подобные сооружения еще не входили. Но столица быстро росла. Автомашин на дорогах становилось больше, и уже в 41-м должна была начаться большая стройка. Но в планы вмешалась Великая Отечественная война. Работа над проектом встала. Хотя не совсем. Летом 1941 года Государственный комитет обороны принял решение построить временную дорогу вокруг Москвы, соединить между собой шоссе, выходящие из города. На строительство направили 10 тысяч специалистов-дорожников и в помощь к ним привлекли местное население. В итоге дорогу, построенную всего за один месяц, впоследствии успешно использовали в качестве рокадной для переброски войск и военной техники на юго-западные и северо-западные рубежи обороны Москвы. Конечно, маршрут этой безымянной грунтовки по большей части не совпадает с трассой современной МКАД. Но все же ее вполне можно считать прообразом нынешней кольцевой.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Проекту большого автомобильного кольца вокруг столицы вернулись только в середине 50-х. Первым решили построить восточный участок, который был лучше всего освоен в военные годы. От Ярославского до Симферопольского шоссе. При этом нулевой километр сначала заложили у пересечения с Ярославкой. Но потом, по настоянию Никиты Хрущева, его перенесли на пересечение с шоссе энтузиастов. Глава советского государства был уверен, что именно там возьмет начало великая магистраль в Китай. Вскоре отношения между СССР и КНР испортились. Однако нулевой километр МКАД обратно переносить уже не стали. Строительство начали в конце 1956 года. К 1960-му был открыт первый 48-километровый участок от Симферопольского до Ярославского шоссе, а замкнули круг 5 ноября 1962 года. Вот тогда границы самой Москвы официально и раздвинули до МКАД. Четыре полосы, по две в каждую сторону, разделенные 4-метровым газоном. Покрытие из бетонных плит, разумеется, с чувствительными стыками. Никакой разметки, никакого освещения. Зато развязки типа клеверный лист, совсем как в Америке. Тем не менее, уже к 70-м годам МКАД перестала соответствовать реальным условиям эксплуатации. Поэтому в 1974 году было принято решение о первой частичной реконструкции дороги. А потом была вторая реконструкция, третья, четвертая, пятая. Строительство съездов и развязок. Сегодня кольцевая дорога – это почти 109 километров пути, 10 полос, по 5 в каждом направлении. И этого уже недостаточно. Значит, ждем. Ведь совершенству нет предела. Кстати, по маршруту бывшей окружной железной дороги далекого 1908 года сегодня бегут поезда Московского центрального кольца – МЦК.
1: Московская кольцевая автомобильная дорога. Пути сообщения.
0: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
0: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору и обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Амур.
9: Генерал-губернатор Сибири, прозорливый Николай Николаевич Муравьев, за много лет до Крымской, или как ее еще называли, Восточной войны, настаивал на скорейшей переброске войск по Амуру на Дальний Восток. Да император Николай I все никак не решался. И вот, наконец, случилось.
10: Обеспечить доставку войск по Амуру для защиты его устья, Охотского побережья и Камчатки.
9: Для России это стало событием огромной важности. Газеты тогда писали.
11: Вся Сибирь встрепенулась при вести об открытии плавания по Амуру, которого она дожидалась 150 лет.
9: Генерал-губернатор Муравьев приехал в Забайкалье, в Шилкинский завод, где его ждал пароход «Аргунь» и 75 грузовых баркасов. Отплыли. Через 4 дня пути вышли из Шилки в воды Амура.
12: Трубачи играли «Боже, царя храни». Все встали на лодках и осенились крестным знаменем. Генерал зачерпнул стакан воды амурской и поздравил всех с началом плавания по Амуру.
9: 14 июня 1854 года экспедиция достигла Мариинского поста. Часть солдат остались охранять устье Амура, а 350 человек доставили на Камчатку в Петропавловск. И крайне своевременно. 20 и 24 августа десант с англо-французской эскадры пытался взять Петропавловск штурмом. Но оба раза был разбит и сброшен в море. Защитники города одержали блестящую победу. Эскадра союзников ни с чем ушла от берегов Камчатки.
1: Амур. Река истории. История реки.
13: Сегодня в программе «Область знаний». Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда ли, что они такие же умные, как вороны и попугаи?
2: Отвечает орнитолог Евгений Коблик.
3: Поскольку хищники, зачастую пернатые хищники, решают сложные задачи, то действительно у них довольно хорошо развита высшая нервная деятельность, особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются, ну, мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями, ну, собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, ну и так далее, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары, это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это... что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.
0: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: Не считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Этот древний город находится на территории Атласских гор в Алжире. Иногда его называют Африканским Римом. И действительно, это один из превосходно сохранившихся образцов древнеримского строительного искусства. А начиналось все буквально с пустого места. В тех краях не было ничего, пока император Траян не решил заложить там военное поселение. Тимгат должен был выступать в роли опорного пункта в африканских владениях Рима, а его жители охранять прибрежные районы от набегов берберских кочевников. Стать горожанами Тимгада могли только закаленные боями римские воины-ветераны. После верной 25-летней службы, полной тревог и лишений, изначально предполагалось, что население города составит около 15 тысяч человек. Но там, где сегодня мы видим только бескрайние пески, в те далекие времена простирались плодородные земли. А склоны Атласских гор были полны воды. Город быстро разросся до 50 тысяч человек. В Тимгаде были библиотеки, термы, великолепный амфитеатр на 3500 зрителей, большие частные дома. Существовала превосходная система канализации. Туалеты располагались над специально проложенными каналами, которые очищались потоком воды. По форме город представлял из себя прямоугольник. Окруженный высокими крепостными стенами, Тимгад был построен по четкому плану – 6 блоков кварталов. Все главные улицы пересекались под прямыми углами, а при входе устанавливались традиционные для римлян триумфальные арки. Несмотря на свое военное назначение, первые 100 лет Тимгад жил мирной жизнью и казался настоящей идиллией. Но легкая жизнь быстро подошла к концу. В 5 веке город был разграблен вандалами и начал приходить в упадок. Под словом «вандалы» тогда понимали совсем не то, что сейчас. Это было название одного из варварских племен, предков балтийских славян – вентов. В 535 году Тимгад занял византийский полководец Соломон. И на какое-то время город получил второй шанс. Причем как один из оплотов тогда еще молодой христианской веры. Но в 7 веке, после атаки берберов, Тимгад был окончательно заброшен. Пустыня Сахара подступала все ближе и ближе и, наконец, полностью уничтожила плодородные земли. Благодаря этому город оказался как бы законсервирован метровым слоем песка и превосходно сохранился вплоть до открытия археологами в 1881 году. Сейчас многие строения Тимгада находятся в идеальном состоянии. Например, трибуны и акустика амфитеатра настолько хороши, что используются по прямому назначению. Здесь регулярно проводят представления и концерты. Даже сейчас, после стольких веков забвения, кажется, что город остается верен своему девизу. Его обнаружили археологи на одной из стен городской площади, форума. Надпись гласила: «Охотиться, купаться, играть и смеяться. Вот это жизнь!» Тимгад.
0: Старый город. Всемирная история.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Успешные действия и продвижение подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим приступить к эвакуации на Западную Украину основных предприятий, организации их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России. За сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке. Штурмовые группы 3-й и 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Константиновка играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. В 4 селах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки Кубань. Вода продолжает поступать после прорыва дамбы у хутора Западного. Есть угроза затопления домов в станице Троицкой. Жителей предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернули в местном доме культуры. Длина прорыва временной дамбы составила около 80 метров. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией. В Санкт-Петербурге идет подготовка к празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет 27 июня. В акватории Невы уже прошли первые репетиции прохода «Брига Россия», главного символа торжества. В день праздника на концерте на Дворцовой площади ожидается около 66 тысяч выпускников. После для них устроят водно-пиротехническое шоу, кульминацией которого станет появление корабля под «Алыми парусами». Китайские автомобили стали лучше немецких и японских, которые ранее считались лидерами. Так заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушко. Подробности он озвучил в комментарии агентству ТАСС.
2: С чего начинал Китай в конце 70-х, начале 80-х? И в какую технологическую державу, ну, он у нас на глазах вырос. Ну, самый яркий пример – автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, там, что они какие-то кургузы, ломаются, какие-то некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайский автомобиль? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Почему? Потому что Китай целенаправленно занимается приоритетным технологическим развитием своей экономики. И мы видим результаты, которые получаются.
1: По данным агентства «Автостат», в 2025 году в России было куплено чуть более 283 тысяч поддержанных легковых автомобилей китайских брендов. И именно китайцы показали наибольший рост на вторичном рынке среди наиболее популярных марок. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: «Ты один не умывался?» И грязнулею остался.
4: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ты один не умывался и грязнулею остался.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – великие чистюли и грязнули в истории. На протяжении веков они удивляли людей своими талантами, умом, поступками и одновременно шокировали современников своими же, скажем так, бытовыми привычками. Начнем с представителей монарших династий. Королева Испании Изабелла Кастильская, это, напомню, конец 15 века, сама признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. Спрашивается, почему? Лень было? Ничего подобного. Дело в том, что в Средневековье к чистоте относились с опаской. Вот цитата из медицинского трактата того времени.
7: «Мыть лицо ни в коем случае нельзя, поскольку может случиться катар или ухудшится зрение».
5: Хороший совет, правда? Именно поэтому все гигиенические мероприятия в средневековой Европе сводились к легкому ополаскиванию рук и рта, но не всего лица. Страшно ведь, а вдруг ослепнешь? Но были и другие причины, чтобы обычную вроде бы воду обходить стороной. К примеру, английский герцог Норфолк отказывался мыться якобы из религиозных убеждений. Благоухал его светлость на весь замок из года в год. Когда слугам это окончательно надоело, они попросту напоили хозяина практически до мертвецкого состояния, после чего тщательно отскребли и отмыли. А вот король Франции Людовик XIV мылся только по совету личного врача. За время правления монарха это произошло всего-то два раза. Само действо привело государя в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры. А что в результате? Русские послы во Франции сообщали, что «их величество смердит, аки дикий зверь». Но это еще полбеды.
8: «12 стульев. Троны. Символы власти».
9: Многие старинные королевские кресла вызывают восхищение, удивление, зависть. И только один трон вызывает неоднозначные чувства. Находится он здесь, во Франции, в пригороде Парижа, в Версале.
10: 17 век. В глубине просторного церемониального зала стоит престол. Вокруг него в учтивом поклоне застыли придворные. Фрейлины, кавалеры, пажи, герцоги и офицеры. С минуты на минуту появится король. Бедные люди, они еще не знают, что их ждет.
8: Трон-туалет Людовика XIV.
10: С детства маленький Луи страдал жуткими запорами и острыми желудочными коликами. Лучшие французские лекари составили для больного особый рецепт слабительного – змеиный порошок, ладан, лошадиный помет. Результат не заставил себя ждать. Ребенка, что называется, несло повсюду и везде. Каждый день радости полные штаны. А тут еще этот Версаль – великолепный дворцово-парковый комплекс, но при этом архитекторы не удосужились спроектировать в нем хотя бы один туалет. Придворные пытались отбить жуткую вонь духами. Да куда там? Людовик мучился. И вот тогда для него сделали трон-туалет. Ничего особенного. Стул, подлокотники, высокое сиденье, стульчак. Поднял – а внизу золотой горшок, обшитый по краям красным бархатом. Этот, с позволения сказать, унитаз король не стеснялся использовать даже во время дипломатических приемов и государственных советов. Так что запахи во дворце стояли просто невыносимые. После смерти короля Солнца в 1715 году все придворные наконец-то вздохнули полной грудью. А уникальный трон-туалет можно и сегодня увидеть в исторических залах Версаля. Французы не стесняются своего прошлого. Что было, то было, да смыло.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Вопреки расхожему мнению, средневековая католическая церковь вовсе не запрещала водные процедуры. Как раз наоборот, поощряла. Поэтому далеко не все боялись мыла душистого. К примеру, английский самодержец Иоанн Безземельный, отправляясь в путешествие, обязательно брал с собой ванну. Эдуард III оборудовал у себя во дворце водопровод с горячей и холодной водой, а император Карл Великий собирал в собственной купальне всех своих слуг, придворных, охрану и устраивал для них самый настоящий банный день. А потом во Франции появилась она. Королева, гордая, красивая и очень чистоплотная. Именно она попыталась объяснить парижанам: садиться за обеденный стол с грязными, немытыми руками отныне совсем уж не камильфо.
10: В начале 16-го столетия французский путешественник Бренье записал в своем дневнике:
11: «Во время еды многие жители Италии берут куски мяса не руками, как принято, а каким-то странным железным предметом. Что это такое? Непонятно».
10: Тайна раскрылась только в 1533 году, когда флорентийская герцогиня Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи вышла замуж за молодого принца, будущего короля Франции, Генриха II. В списке приданого, помимо всего прочего, действительно значилась столовая вилка. Но в Париже того времени она не прижилась. Правда, Екатерина Медичи не особо-то переживала. Она знала, чем удивить своих подданных. И прежде всего, женщин.
12: «Мой дворец станет раем на земле, школой красоты, украшением Европы. Мир никогда не видел ничего подобного».
10: И оказалась права. Именно Екатерина Медичи рассказала парижским модницам, как выглядит женский костюм для верховой езды и что представляет собой нижнее белье. Именно она, королева Франции, стала пользоваться невиданной доселе губной помадой на основе пчелиного воска и носить высокие каблуки. Не потому, что хотела казаться выше, а потому, что считала так элегантнее. Историк XVI века сеньор де Брантом вспоминал:
11: «Изящная и ловкая. Екатерина хотела присутствовать при всех поездках короля, дабы извлечь из них полезные секреты и познания как в области правил поведения, охоты, так и в области науки управлять. А еще она следила за ним, не уследила».
10: Екатерина овдовела, когда ей исполнилось 40. Вопреки этикету, носила траур не 7 лет, как положено, а всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «Черная королева». Ее любили и ненавидели, уважали и боялись. Еще бы! Одна варфоломеевская ночь чего стоила. Когда Екатерина Медичи умерла в 1589 году, большинство французов радовались. Остальные рыдали. Впоследствии неизвестный поэт сочинил эпитафию:
11: «Здесь покоится королева, и дьявол, и ангел, достойная порицаний и похвалы. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру 3 королей и 5 гражданских войн. Строила замки, разрушала придворный этикет и города. Она приняла много хороших и плохих законов. Пожелай ей, прохожий, ада и рая.
13: Красиво написал.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама.
15: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о великих грязнулях и чистюлях в истории. Композитор Людвиг ван Бетховен считал мытье абсолютно бесполезным и очень опасным занятием для здоровья. Известный музыкант-сочинитель на дух не переносил водопровод. Он его боялся. Трубы тогда делали из свинца, а Бетховен был убежден, свинец пагубно влияет на человеческий организм. Воду долой! Голландский художник Ван Гог постоянно ходил какой-то грязный, небритый, с регулярным запахом перегара. Считается, что делал он это специально. Якобы то была некая форма протеста против всего чистоплотного общества. Или же нечто вроде знака принадлежности к творческой среде, в которой, в принципе, модно было иметь неопрятный вид. Что ж, вполне возможно. Великий русский баснописец Иван Крылов также не отличался аккуратностью. Вечно растрепанный, чем-то заляпанный. Он и одежду-то умудрялся надевать криво, не на те пуговицы. Друзья говорили ему:

0: на которых он постоянно сиживал, образовавшаяся от частого прикосновения головы к одному месту, я посоветовал Ивану Андреевичу выкрасить комнату. Замечание мое, по-видимому, удивило его, словно какое-то важное открытие. «Эх, братец», — сказал он, немного подумавши, «ведь через несколько дней появится новое пятно. Неужто для этого всякий раз красить комнату?» Призвав потом служанку, он стал ей выговаривать, почему она не позаботится смыть пятно. Когда же она возразила, что пятно будет еще хуже и больше, если его вымыть, потому что краска сойдет, Иван Андреевич отвечал пресерьезно: «Да, правда твоя. Ну, пока мы сделаем лучше. Прикрой пятно чистою тряпичкою, прикрепив ее к стене, и каждый раз, как тряпичка замарается, можешь ее вымыть». Выдумкою этой он остался так доволен, что лицо его, прежде озабоченное, тотчас просияло особенным удовольствием.
1: А еще Иван Крылов был очень рассеянным и неопрятным человеком. К примеру, вместо носового платка мог положить в карман все, что угодно, а потом в гостях за столом прилюдно сморкался то в чей-то чепчик, то в длинный дамский чулок. Одна из поклонниц баснописца вспоминала:
2: «Грязный был голубчик, очень грязный. Чистой рубашки я на нем никогда не видала. Всегда вся грудь была залита кофеем и запачкана каким-нибудь соусом. Кудрявые волосы на голове торчали во все стороны. Черный сюртук всегда был в пуху. Панталоны короткие, как-то снизу перекрученные, а из-под них виднелись головки сапог и желто-грязные голенища. Да, не Фран был Иван Андреевич. И несмотря на это, ему все смотрели в глаза и чуть ли на него не молились».
3: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Зеркало и обезьяна. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка», — говорит, — «кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ушинки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. Ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться?» Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист, все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра. Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Зеркало и обезьяна». Читал Владислав Купряшин.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ.
5: «Посылаю вам своего Майдадыра. Вы увидите, что это пропаганда. Пропаганда умывания. Действует магически. Самые закоренелые заморашки начинают умываться раз по 10 в сутки. Я уверен, что впоследствии комиссариат здравоохранения и фабриканты мыла будут печатать эту вещь в десятках и сотнях тысяч экземпляров».
1: Это письмо Корнея Ивановича Чуковского редактору одной московской газеты. На календаре 1922 год. Считается, что Николай Корнейчуков, так звучит настоящее имя известного советского писателя, поэта и переводчика, был человеком очень чистоплотным, чистюлей. Но своего Мойдодыра он сочинил вовсе не по этой причине. Легенда

0: гласит: якобы Чуковский услышал однажды от своего маленького сына фантастическую историю, как от мальчика вдруг убежали все его вещи, потому что он не хотел их чистить. Так родилась идея новой сказки, которую сам автор называл «сказочной поэмой».
1: «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя!»
0: Самое интересное, что за своего «Мой Дадыра» Чуковскому пришлось серьезно побороться. Критиков нашлось немало. Безобидный вроде бы стишок обвиняли, к примеру, в буржуазности и ненависти к советскому строю. Мол, ну вот откуда у этой самой мамы собственная спальня? И по какому, спрашивается, праву писатель оскорбил целое рабочее сословие славных советских трубочистов? Вспоминайте, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам. Сказку с трудом удалось отстоять.
2: «Мой Дадыр» — что-то вроде романа «Воспитание». Поучительный рассказ для малыша о том, кем он, не дай бог, может стать в скорые времена, если не станет по утрам умываться. И больше ничего.
0: С тех пор «Мой Дадыру» ничего не угрожает. Ему даже установили несколько памятников в Казани, Великом Новгороде и в Москве, в парке «Сокольники». Умывальников начальник и мочалок командир расположился рядом с детским городком на Песочной аллее. Бронзовый чистюля вышел хоть и строгим, но совсем не злым. Его брови-щеточки хмурятся, но на губах застыла добрая улыбка. Нос «Мой Дадыра» представляет собой маленький водопроводный кран, и многие посетители парка норовят к нему прикоснуться. Это считается хорошей приметой.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Центр инженерных разработок Московского политеха выпускает детали для беспилотных вертолетов и разрабатывает аддитивное оборудование для предприятий Роскосмоса. Так созданы проекты крупногабаритной 3D-печати из титана и принтеров для мультиматериальной печати, которые ранее в России не производили. Центр создан в 2023 году при поддержке Минпромторга. На операционную самоокупаемость он рассчитывает выйти к 2027 году, а целевая годовая выручка к 2030 году должна превысить 400 миллионов рублей. Ученые сделали новые открытия о неандертальцах. До раскопок в селе Хотылево под Брянском считалось, что искусство нашему предку было чуждо. Однако исследователям удалось обнаружить артефакт возрастом более 80 тысяч лет, который может перевернуть представление об эволюции – косточку с гравировкой. Подробности в комментарии РЕН-ТВ озвучил известный антрополог Станислав Дробышевский.
2: Была найдена царапулька, как я ее люблю называть, косточка с награвированной картиночкой. Что изображено, непонятно, но самое главное, что это точно рисунок. Недавно проводили эксперимент, мировой чемпион царапал похожее и не смог, как неандерталец. Ну, то есть неандерталец был силен. И у нас есть реконструкции и картиночки, и чучелки, есть черепушечки практически всех предков. Есть интерактивчик в некотором роде. Такого вот как бы представления эволюции человека у нас в стране точно нет нигде, а по последовательности предков нету нигде в мире.
1: Научно-популярная выставка «Эволюция Дробышевского» проходит в Москве. Экспозиция будет работать до конца июля. В Тихом океане у берегов острова Джарвис и близ Тонги на глубине около 2 километров обнаружены акулы-гоблины – один из самых редких и малоизученных видов. Эти 3-метровые хищники с вытянутой мордой и мгновенно выдвигающимися челюстями никогда ранее не снимались на видео в естественной среде. Ученые выяснили, что ареал вида простирается вглубь океана на 1000 километров дальше, чем считалось. Это поможет защитить их среду обитания. Русская баня помогает организму дольше сохранять здоровье и сопротивляться возрастным изменениям за счет выработки антиоксидантов и механизма очистки клеток – аутофагии. Об этом рассказал старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. Тепловой стресс запускает защитные реакции, которые тренируют сердце, сосуды и иммунитет. Оптимальная частота – 1-2 раза в неделю, продолжительность захода – 5-10 минут. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда. На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о великих грязнулях и чистюлях в истории. Американский миллиардер Говард Хьюз был ярым приверженцем чистоты. Но вот парадокс. При этом он не любил мыться в ванной. Вообще. Ему казалось, что в этом резервуаре может оказаться несметное количество бактерий. По этой же причине один из самых богатых людей в мире боялся к чему-либо прикоснуться. Хьюз настаивал, чтобы его многочисленная прислуга подавала любые, абсолютно любые предметы только в перчатках или обмотав руки салфетками. Что ж, если кто-то не мылся из-за фобий, то китайский лидер Мао Цзэдун избегал водных процедур по личным убеждениям и даже не чистил зубы.
5: Если тигр не чистит зубы, значит и мне не так уж и важно. Правда ведь? Чем я хуже?
4: Вместо мытья Мао Цзэдун обтирался мокрыми горячими полотенцами и советовал делать то же самое всем своим приближенным. Вот так.
3: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Российская императрица Анна Иоанновна. О ней ходит множество легенд, которые по большей части являются откровенной клеветой. Якобы наша царица была невероятно толстой, невежественной женщиной и откровенной грязнулей. Не верьте. Судя по сохранившимся платьям, Анна носила примерно 52-й размер одежды. Она была намного стройнее Екатерины I и всего лишь чуть полнее Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. К тому же в те времена дородность вовсе не считалась каким-то недостатком. Теперь о чистоте. Приближенный государыни Иоганн Минних рассказывал в свое время.
6: В торжественные праздничные дни императрица одевалась весьма великолепно, а впрочем, ходила просто, но всегда чисто и опрятно.
4: И действительно, Анна Иоанновна терпеть не могла грязь, пыль, слякоть на дорогах. Только от одного крошечного пятнышка на платье ей становилось дурно. Поэтому все ее приказы по дворцовому домашнему хозяйству всегда были логичны и понятны. Так что оговорили нашу императрицу.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. А вот действительно самым известным грязнулей на троне по праву называют французского короля 17 века Генриха IV. Правитель, которого прославлял в своих книгах Александр Дюма, абсолютно не заботился о личной гигиене. Придворные того времени вспоминали.
7: Первая жена Генриха, Маргарита де Валуа, была женщиной утонченной, очень изысканной. Исходящее от мужа зловоние просто приводило ее в состояние шока. Она говорила, что даже огромное количество духов и благовоний не способно перебить этот жуткий запах.
4: Личную гигиену в Европе очень своеобразно понимали до середины 19 века. Большинство аристократов спасались от грязи с помощью надушенной тряпочки или розовой водой, которой они протирали все тело. Мужчины носили между рубашкой и жилетом мешочки с ароматическими травами. Дамы пользовались ароматической пудрой. Что ж, сразу отметим, Генрих IV вовсе не единственный в своем роде замарашка. Были и другие «выдающиеся» в кавычках представители монарших фамилий. Да еще какие!
8: Теперь так не принято. История правил поведения.
9: 25 июля 1603 года в Эдинбурге на престол взошел Яков Стюарт. Он стал первым королем, который объединил Англию и Шотландию под единой короной. Страны по-прежнему оставались независимыми, но управлялись теперь только одним монархом. Придворные поэты хотели сочинить по этому поводу хвалебную оду, но Яков I, вопреки этикету, написал ее сам.
10: «Я во дворец, в лачугу и в тюрьму вхожу и всем дарую жизни силы. Я царь, покорный зову моему, львы и слоны, киты и крокодилы».
9: Вот именно, крокодил. Небольшого роста, страшненький, с кривыми ногами и очень толстым языком, который был причиной невнятной и весьма неразборчивой речи короля. Он, словно рептилии, часами лежал на диване. Какие уж тут танцы, балы и великосветские разговоры.
10: «Маскарады отменить, по дворцу без дела не бродить, долгие беседы не в моде, молчание — залог счастья».
9: Яков I не любил свою мать, Марию Стюарт, а вместе с ней ненавидел всех женщин подряд. Еще в 1589 году будущий король Англии и Шотландии дал заочное согласие на брак с 15-летней Анной, принцессой датской. Невеста на корабле отплыла из Норвегии к Британским островам, но угодила в жуткий шторм и вынужденно остановилась в Осло. Якову Первому не терпелось увидеть хоть одним глазком свою предполагаемую супругу. Вопреки этикету, он лично приехал к ней, познакомился и еще больше разочаровался в противоположном поле. Но свадьба все равно состоялась.
10: «Я слово дал. Король я или не король?»
9: Яков Первый получил великолепное образование – хорошо знал латынь, греческий язык, сочинял стихи на шотландском, увлекался демонологией, мистикой и алхимией. Казалось бы, при таком государе его двор просто обязан процветать. Ничего подобного. Яков Стюарт на этикет плевал. Его внешний вид раздражал и шокировал англичан. Нестриженные ногти, грязные уши, немытые ноги и прочие части тела. Амбре во дворце стояло невыносимое. Народ пытался отбить запах табаком. Наивные люди. Король тут же составил специальный трактат о вреде курения.
11: Табак отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозгов и опасный для легких обычай. Запретить!
9: Так они все вместе, король и придворные, благоухали на всю округу вплоть до смерти Якова I в 1625 году. Прошло много лет. Правила придворного этикета изменились. Современная королевская семья Великобритании ходит с высоко поднятой головой. Мол, а нам-то чего стыдиться? Мы правила поведения соблюдаем от и до. Мы все-таки Виндзоры, а не какие-нибудь Стюарты. Все, что было раньше, исторический кошмар.
8: Теперь так не принято.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих грязнулях и чистюлях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники,
13: и каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
14: Пред нами огромные разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
4: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом, а представляли его в виде особого механизма, который называли «часами судьбы». Это были не настоящие часы, скорее образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы, причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, негрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет, а финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
2: Человек и время.
1: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса, и рассвет обязательно наступит.
2: Человек и время.

0: Троны. Символы власти.
1: Удивительное открытие. Невероятная находка. Но единственным примечательным событием жизни этого человека было то, что он умер и был похоронен.
2: В 1922 году британская археологическая экспедиция Говарда Картера обнаружила в долине царей гробницу египетского фараона. Помимо саркофага и мумии, в похоронной камере стоял удивительный по красоте трон. Его основа – резное дерево, покрытое листовым золотом, россыпью драгоценных камней, эмалью и тончайшими пластинами из кварца. Ножки престола сделаны в виде львиных лап, а ручки украшены львиными головами, символом храбрости, могущества и власти.
1: На передней спинке царского стула изображена сцена из повседневной жизни фараона. Юный правитель сидит в вальяжной позе, а его жена Анхесинамон умащивает плечо мужа благовониями. Если присмотреться, можно увидеть на левой ноге владыки золотой браслет, а у его супруги такое же украшение на правой ноге. В Древнем Египте подобные браслеты считались символом обручения.
0: Трон Тутанхамона.
2: Он взошел на престол в 14 веке до нашей эры. Тутанхамон правил 6 лет и ничего не успел сделать для своей страны. На собственном троне он изображен беспечным мальчишкой. Даже изящные рельефы его царского престола показывают, что фараон любил часто кататься на колеснице. И все. Совсем не похоже на могущественного владыку Верхнего и Нижнего Египта.
1: Возможно, Тутанхамон и мечтал о великих походах и завоеваниях. Не зря же к его трону прилагалась небольшая скамейка для ног с изображением многочисленных пленников, падающих ниц.
2: Возможно, мечтал, но не успел. Он скончался, когда ему исполнилось 19. То ли от малярии, то ли от заражений крови. Детей у него не было, и великая 18-я династия египетских царей прервалась. Зато прекрасно сохранился трон. Сейчас он находится в Каирском музее, как бы подтверждая слова английского археолога Говарда Картера.
1: Единственным примечательным событием жизни этого человека было то, что он умер и был похоронен. Все.
0: Трон Тутанхамона. 12 стульев.

0: Словарь современного города.
1: Зэ. Зоопарк. Зверинец. Так в Ассирии, Вавилоне и Риме называли первые зоопарки. Самый древний – египетский. Он появился за 3500 лет до нашей эры. А вот в Азии зоопарки называли садами знаний. Еще бы, столько редкостей! Император Франц I Стефан Лотарингский тоже собирал животных. Его огромная коллекция редких хищников была поначалу доступна только для самых близких людей. Скажем так, для семьи. Зоопарк он построил на территории своей летней резиденции в Шонбруне. Вольеры разместили по кругу, а в центре отстроили летний павильон. Великосветские гости собирались на рауты и проводили время, наблюдая за экзотическими животными. Публичным этот зоопарк стал в 1778 году. Своим указом император разрешил заходить в свои владения всем прилично одетым людям, но только раз в неделю по воскресеньям. Настоящий ажиотаж вызвало появление в австрийском Шонбруне жирафа. Это необычное животное так удивило и вдохновило модельеров того времени, что свои магазины они наполнили новыми предметами гардероба и аксессуарами пятнистой расцветки. Ну а в России первый зоопарк открылся зимой 1864 года. В Москве на Пресненских прудах поселили чуть больше 200 животных. Пополнять коллекцию помогал государь Александр II. Он подарил индийского слона. Про такого народ только слышал, да и то лишь благодаря басням Крылова. А вот посмотреть, ради этого в Москву стоило приехать.
0: Словарь современного города.
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
3: Вещи Олег?
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
6: По лётному полю посёнка, в заполярном плену стынут крылья стальные, и девушка прячет глаза голубые в ресницах заснеженных. Суетятся вокруг пассажиры, кто на взлет, а те уже сели. И вечный сквозняк в полуоткрытые двери, и свет от единственных.

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, тот

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Запорожской области повреждены несколько ключевых энергетических объектов, из-за чего частично прекращено электроснабжение. Медицинские организации переведены на резервные источники питания. Экстренная помощь оказывается в полном объеме. Социально значимые объекты также работают на генераторах. Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы, сообщил губернатор Евгений Балецкий. В сеть организаций, которые обеспечивали работу биолабораторий на Украине, входили Всемирная организация здравоохранения, американские центры по контролю заболеваний, а также западные университеты и исследовательские центры. Соответствующий документ был опубликован на сайте Офиса директора национальной разведки США. Главным заказчиком названа американская оборонная компания Black & Veatch. Иностранные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах из-за ситуации на мировом рынке топлива, чтобы сократить расходы на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Ситуацию в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: По поводу того, что чаще стали заправляться в аэропортах России, то да, здесь, во-первых, нет дефицита, во-вторых, топливо дешевле, потому что на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Другой вопрос, что воспользоваться этим могут не все компании, то есть, условно говоря, западные компании из-за того, что они там прерывали, и государство прерывали с нами авиасообщение, общение часто не присутствует теперь в России.
1: В Росавиации отметили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды площадью около 650 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией Франции, не покрылся льдом в зимний период. Обычно акватория бывает покрыта льдом в июне, но в этом году она остается практически свободной. Уровень морского льда в Антарктике демонстрирует рекордное снижение. Ученые опасаются, что он может больше не восстановиться. Это повлияет на морскую фауну, включая пингвинов, а также на уровень Мирового океана. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 1808 год. Русско-шведская война. Наши войска в очередной раз штурмуют вражескую крепость Свеабург, самую мощную цитадель скандинавского королевства. Идет второй месяц осады. Но комендант крепости сдаваться не желает. У него сильный гарнизон, достаточно боеприпасов и продовольствия. Он собирает старших офицеров и намеревается сообщить им план оборонительных действий. В этот момент шведскому полководцу вручают письмо из Стокгольма. Он быстро вскрывает пакет, читает. Лицо его бледнеет, после чего, не говоря ни слова, комендант быстрым шагом уходит в свой кабинет и запирается изнутри. Он не выходит оттуда 3 дня. На 4-е сутки командир, наконец, появляется перед подчиненными и объявляет: «Я вынужден сдать крепость. Всю вину беру на себя». Его имя – Карл Олаф Кронстедт. Он родился в середине 18 века недалеко от Хельсинки. Сын артиллерийского майора. Когда ему исполнилось 10 лет, был записан в элитный армейский полк наследника шведского престола. Быстро продвигался по карьерной лестнице. Сержант, прапорщик, а затем капитан скандинавской шхерной флотилии. В 1776 году поступил на службу в английский флот и отправился за океан для борьбы с североамериканскими повстанцами. В боях проявил храбрость, мужество и рассудительность. Карл Кронстедт старался беречь своих солдат. Если была хоть какая-то, пусть и ничтожная, возможность избежать кровопролитного сражения, он пользовался ею незамедлительно. «Врага можно убедить не начинать бой, но можно проиграть важную битву, по глупости нажав на спусковой крючок», — так он говорил. В 1779 году Карл Кронстедт возвращается в Швецию. Ему 23 года. Это опытный, решительный офицер, подполковник. В самом начале войны с Россией он получает назначение в Штральзунд, крупный приморский город на севере Германии, где формируется новая шведская флотилия. В ее составе Кронстедт прибывает в Финский залив и участвует в сражениях против русских кораблей вплоть до подписания мирного договора. За отвагу в боях получает почетный орден меча, звание генерал-адъютанта и отправляется командовать крепостью Свеабург. В 1808 году Свеабург осадили русские войска. Началась очередная война. Карл Кронстедт понимал, помощи ждать неоткуда. Вражеские корабли блокировали все подходы к цитадели. Шведский полководец мог обороняться долго и упорно, но в конечном итоге все равно проиграл бы. Тогда он вступил с русскими в переговоры. Хотел перемирия, но получил отказ. Шел 2-й месяц осады. Шведы сражались храбро. Но тут произошли события, которые изменили все. Неожиданно русское командование разрешило покинуть крепость всем женщинам, старикам и детям, семьям скандинавских офицеров и солдат. Даже его, Карла Кронстедта, супругу, отпустили с миром. Более того, всех неприятельских перебежчиков, а были и такие, русские снабжали деньгами, кормили и распускали по домам. Это был тонкий психологический ход. Гарнизон крепости таял на глазах. Но Карл Кронстедт сдаваться не собирался. Он разработал дальнейший план обороны, и тут то самое таинственное письмо из Стокгольма. Кто его автор? Что там было написано? Как секретное послание доставили в осажденный город, куда даже мышь не проскочит? Неизвестно. Карл Кронстедт письмо сжег, а потом взял и капитулировал. Без боя, без каких-либо условий и оговорок. Русским войскам покорно сдались почти 8 тысяч шведских солдат. Было захвачено более 2 тысяч орудий и 110 неприятельских военных судов. И вот тут начинается самое интересное. Шведский военный суд заочно приговорил вице-адмирала Кронстедта к смертной казни. Его лишили дворянства, всего имущества и боевых наград. Почему заочно? Да потому что в это время скандинавский полководец находился уже в Санкт-Петербурге, где ему назначили пенсию и компенсировали потерю собственности. Он стал русским подданным. Более того, сам император Александр I вмешался в судьбу бывшего шведского военачальника и написал гневное письмо в Королевский надворный суд Стокгольма, ссылаясь на мирный договор от 1809 года. Наш государь доказал, что крепость Свеабург расположена в Финляндии, а это российская территория. А раз так, то и предательства никакого не было. Так кто же кого перехитрил? Почему крепость сдалась без боя? А дело вот в чем. В начале 19 столетия в Швеции собрались низложить короля Густава IV. Против него были все – дворяне, военные, придворные. Скандинавского монарха обвинили во всех смертных грехах, в том числе в неудачной войне против России и в потере Финляндии. Чтобы свергнуть короля, нужен был лишь очередной повод. А капитуляция самой мощной крепости страны подходила на эту роль лучше всего. В итоге Густава IV отправили в изгнание. В Швеции Карл Олаф Кронстедт все-таки был объявлен предателем. Однако скандинавы почему-то забывают, что он, Кронстедт, вину за поражение при Свеабурге взял на себя и не допустил бессмысленного кровопролития. Он спас тысячи жизней, причем не только шведских, но и русских солдат. Спас ценой своей блестящей военной карьеры. В России это оценили. И оценили по достоинству.
2: Парад побежденных.
1: Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
2: Радио «Звезда». Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Май 1703 года. Раннее утро. Устье реки Невы. Лодки с солдатами Семеновского и Преображенского полков тихо подходят к кораблям неприятеля. Заметив русских, шведы открывают сильный заградительный огонь. Но, несмотря на полное отсутствие артиллерии и поддержки флота, русские бросаются в атаку. Петр I самолично командует операцией.
4: «Вы что, сегодня каши мало ели? На абордаж!»
3: — кричит государь, взбирается на вражеское судно. Солдаты следуют за своим императором. Какую же кашу вспоминал Петр I солдата? Да ту, что сам любил больше всей другой еды. Кашу не малашу, кашу пальчики оближешь, кашу изумления, жемчужную, царскую, ее величество перловку, сваренную по особому императорскому рецепту. Что же это был за рецепт? С вечера перловую крупу заливали холодной водой и оставляли вымачиваться на всю ночь. Утром воду сливали, а перловку засыпали в подогретое до 40 градусов молоко и, долго тщательно помешивая, варили. Давали покипеть ровно 5 минут и переставляли на водяную баню. После чего спокойно шли по своим делам, а каша варилась самостоятельно часов 6. Парилась, томилась, приобретала характерный жемчужный оттенок. Затем кашу снимали с бани, щедро добавляли сливочное масло и теплые сливки. Каша получалась изумительно вкусной, благородно красивой и полезной. Одним словом, изумление. Да и килограмма крупы было достаточно, чтобы учинить пир на весь солдатский мир. А тогда, в мае 1703-го, свершилось небывалое. Без поддержки флота, с лодок, не имеющих артиллерийского вооружения, были захвачены в абордажном бою два военных корабля, оснащенных 18 пушками. Обескураженные смелостью русских, шведы навсегда покинули устье Невы. Выход к Балтийскому морю был обеспечен. Окно в Европу прорублено. Той же весной на берегах реки началось строительство новой крепости, названной впоследствии Санкт-Петербургом. Петр отпраздновал победу троекратным залпом из пушек и ружей, наградил победителей и угостил солдат царской перловой кашей, потому что точно знал:
2: война войной, а обед по распорядку.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, а также при несении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, мотострелковое отделение старшего сержанта Юрия Лобанова обеспечивало безопасность перемещения машин с боеприпасами для РСЗО «Ураган». Противник обнаружил нашу колонну и открыл прицельный, пулеметный и минометный огонь. Несколько российских БМП были повреждены. Тогда сержант организовал круговую оборону, а его отделение отразило все атаки неприятеля. За мужество, проявленное при выполнении поставленной задачи, Юрий Лобанов был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: Жизнь Родине, честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
0: От слов к делу.
4: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати,

0: Среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
1: От слов к делу.
0: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское Суворовское военное училище. Сегодня в программе «Область знаний». Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

жмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Владимир Путин поздравил с 70-летием актрису Елену Сафонову. В телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля, президент отметил актерское мастерство, талант и преданность искусству Сафоновой. Президент подчеркнул, что актриса является примером для молодых артистов и отметил вклад в создание ярких женских образов на экране. Елена Сафонова снялась во многих известных фильмах, среди которых кинотрилогия «Зимняя вишня», «С чего начинается Родина», «Принцесса на бабах», «Москва никогда не спит», «Катала», «Очи черные» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Более 470 объектов культуры, включая библиотеки, кинозалы и музеи, модернизировали и оснастили в новых регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в этом году поддержку получат еще 140 объектов.
2: Приобретено более 1 000 000 книг, 300 тысяч планируем приобрести в 2026 году. Оснащаем детские школы искусств, таких 257, которые уже оснащены. Дома культуры, еще 84 будет в этом году. Продолжаем открывать новые музеи. Должна сказать, что объекты культуры на самом деле пользуются большим спросом во всех 4 регионах.
1: Татьяна Голикова добавила, что с 2023 года в разных регионах страны проходят экскурсии для школьников. Уже почти 30 тысяч детей побывали в разных городах России. В этом году страну видят еще 8 тысяч ребят. Известный пианист Денис Мацуев дал старт конкурсу молодых исполнителей на фортепиано. Цель мероприятия – поддержать одаренных музыкантов со всей России. Особенность конкурса в том, что все участники получат дипломы и ценные советы от жюри, независимо от результатов. Опытные педагоги проведут мастер-классы для всех конкурсантов. Организаторы считают, что такой формат вдохновит молодых музыкантов на новые достижения. Конкурс уже привлек внимание многих юных пианистов и их преподавателей. В Курган прибыл один из двух театральных поездов, запущенных в честь 150-летия Союза театральных деятелей. Проект поддержан Министерством культуры и Президентским фондом культурных инициатив. Поезд прибыл из Тюмени. Его встретили местные жители с оркестром и воздушными шарами. В Кургане покажут спектакли Омского театра юных зрителей, Тюменского театра кукол, театра «Галерка» и Курганского театра драмы. Кроме того, выступят молодежные студенческие труппы, а в зале вокзала откроется выставка к юбилею Союза театральных деятелей. Затем театральный поезд отправится в Челябинск. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Лука Богданович.
1: 1827 год. Ионийское море. Юго-западное побережье полуострова Пелопоннес. Наварринская морская битва. Объединенной эскадре России, Англии и Франции противостоит мощный турецко-египетский флот. Русские моряки и наши союзники сражались отважно, стойко, решительно. Вспоминал контр-адмирал фон Гейден.
2: Примерное единодушие, с которым действовали корабли Соединенных эскадр, превосходит всякое вероятие. Казалось, что мысли всех без исключения обращены были к одной и той же цели, и что эскадры сии принадлежали к одной и той же нации. Все ради победы.
1: Бой длился около 4 часов. В ожесточенной схватке особо отличился флагманский корабль русской эскадры «Азов» и линейный корабль «Александр Невский» под командованием Луки Богдановича. Так описывал эту битву писатель, историк Валерий Чудов.
3: По всей бухте разгоралось сражение. Кровопролитное, смертоносное. Два флота, почти сцепившись реями, были похожи на двух безумных бойцов, которые на поединке ищут не жизнь и победу, а смерть и со славой. Противники уже не могли уклониться или избежать истребления. Малейшая неудача в движении или упущение в стрельбе могли привести к гибели. Александр Невский вел стрельбу по нескольким целям. По двум фрегатам в первой линии и по двум корветам во второй. Это был кромешный ад. Ревели орудия, стрелявшие почти в упор. Ядра свистели над головами. Сыпались картечь и пули, шипели зажигательные снаряды. Сверху валились обломки, раскачивались лопнувшие снасти. Гул стоял такой, что команды командиров тонули в общем шуме боя.
1: Лука Богданович стоял на капитанском мостике, не обращая внимания на летавшие вокруг снаряды. Лицо его было в копоти, по щекам текла кровь. Он продолжал отдавать команды вахтенному лейтенанту и старшему офицеру.
3: На всех палубах люди делали страшную работу войны. Без мундиров, с завязанными или заткнутыми ушами, чтобы совсем не оглохнуть, канониры перезаряжали орудия. Матросы с дикими взорами и раскрытыми ртами, не замечая опасности, бросались туда, куда им приказывали. Кто похрабрее, повышали голос, им охотно повиновались. Робкие превращались в резвых. Каждый работал за четверых. Так добывалась очередная победа прославленного русского флота.
0: Лука Богданович. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
5: Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
6: Подводная лодка погружается очень быстро. Несколько минут, и над рубкой сходятся волны. 150 человек в железном цилиндре длиной со стадион. Им предстоит пробыть под водой 3 месяца, не всплывая. Атомная лодка внутри обладает специфическим запахом. Она пахнет спиртом. Нет, сложные психологические условия тут ни при чем. Дело в том, что хлеб на лодке консервированный. Заспиртованный. Просто так есть его нельзя. Он горький. Коки протыкают каждый батон ножом, обливают водой и отправляют в печь. Спирт вместе с водой улетучивается, а привычный хлебный аромат и мякоть только что испеченного батона возвращаются. Запах этой поварской операции разносится по всем отсекам. Есть на лодке и другие ароматы. Немного пахнет пластиком, резиной, изоляцией и машинным маслом. А еще лодка непрерывно гудит. Похожий звук издают поезда метро, когда долго стоят на станции с открытыми дверями. Этот звук издают кабельные трассы, проложенные по всей длине корабля. С Сутки подводника разбиты на вахты. 4 часа через 8. Но сначала поесть. Едят 4 раза в день. Завтрак, обед, ужин, вечерний чай. Даже в суровые годы пустых прилавков подводников кормили по высшему разряду. Случалось, что жены, встречающие экипаж из дальнего похода, проходили мимо своих мужей. Не узнавали, как те поправлялись. О том, куда идет лодка, ее цели и задачи, не знает никто, кроме командира и старших офицеров. Остальным остается только догадываться, ориентируясь по температуре забортной воды. Если повышается, лодка идет на юг. Понижается – на север. В конце похода, от предвкушения встречи с родными, многие теряют аппетит, волнуются, не спят. И, конечно, ждут всплытия, когда во всех отсеках включают внешнюю вентиляцию. Вкуснее и слаще этого воздуха нет ничего в мире. От него люди буквально пьянеют, счастливо прикрыв глаза. Еще пара часов. Швартовка, традиционный жареный поросенок, и они дома.
5: 5 историй о подводных лодках на радио «Звезда».
4: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950. Название города Пермь.
11: Геологический. Константин Симонов.
5: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Огнестрельное оружие.
1: Классификация.
2: Кавалерийский кремниевый пистолет азиатского образца.
1: Название.
2: Казачий пистолет образца 1791 года «Анатолиец».
3: Казачий пистолет образца 1791 года предназначался для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливался оружейными мастерами Анатолийского побережья Малой Азии. Стоял на вооружении украинских, бугских, азовских и черноморских казаков. В простонародье пистолет получил название «Анатолиец». Калибр оружия 16 мм. Длина ствола 34,5 см. Длина всего пистолета 54 см. Замок восточного образца с наружной боевой пружиной. Огниво составное. Полка железная. Ложка с длинным цевьем крепилась к стволу с помощью специальных колец и наконечника в виде трубки. Ложа была искусно облицована серебром, украшена чеканкой, гравировкой и позолотой. Спусковая скоба и шомпол железные. Вес оружия 1 килограмм 200 граммов. В 1812 году кремниевый кавалерийский пистолет образца 1791 года «Анатолиец» был одним из самых популярных видов огнестрельного оружия среди солдат и офицеров и регулярной кавалерии, например, казаков. Такими пистолетами вооружались в основном за свой счет.
1: Арсенал 1812.
4: Оружейка. Стрелковое оружие. Автоматическая винтовка Симонова.
5: Конструктор-самоучка. Еще в детстве Сережа Симонов начал интересоваться различными механическими устройствами. Однажды взял, да и смастерил для мамы деревянную маслобойку. И она работала. А когда в руки ребенка попал сломанный велосипед, то мальчик сам восстановил его и начал ездить на нем в кузницу, куда устроился помощником. А ведь образование у Сергея на тот момент всего-то 3 класса сельской школы. Он быстро освоил слесарное дело и в 1917 году стал лекальщиком на пулеметном заводе в Коврове. Там наставниками юноши стали известные оружейники Дегтярев и Токарев.
4: Автоматическая винтовка Симонова.
5: Он начал разрабатывать новое оружие самостоятельно. Зря, мог бы попросить совета. Но он этого не сделал, и его самый первый образец попросту не допустили до испытаний. Что ж, ошибки были учтены, и на следующем конкурсе в финал вышли только 2 самозарядных винтовки – Симонова и Федора Токарева. Ученик против учителя. Это было интересное соревнование. На полигоне винтовка Токарева перегорела. В буквальном, а не в переносном смысле. Она не выдержала интенсивности испытаний. Зато самодельный экземпляр Симонова удивил всех, даже самых опытных оружейников. Достаточно сказать, что винтовка Сергея Гавриловича без проблем справилась с циклом в 10 тысяч выстрелов, а максимальный полигонный настрел и вовсе составил 27 тысяч. Это была заслуженная победа.
4: Автоматическая винтовка Симонова.
5: Ему было 38 лет, когда его винтовку поставили на поток. К тому времени Сергей Симонов уже учился в Московской промышленной академии. Пришлось бросить и отправиться на механический завод в Ижевске. Производство оружия необходимо было организовывать с нуля.
4: Автоматическая винтовка Симонова. Оружейка.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала, Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
8: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал: –

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев эвакуирует предприятие с Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашина, 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 86 единиц военной техники, добавили в оборонном ведомстве. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС в 4 сельских поселениях по причине прорыва дамбы. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, сообщили в администрации. По причине прорыва дамбы реки Кубань у хутора Западного вода поступает на сельхозугодья и наполняет Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов на станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. Китайские автомобили теперь превосходят немецкие и японские, которые раньше считались лидерами. Так считает заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушко.
2: С чего начинал Китай в конце 70-х, начале 80-х? И в какую технологическую державу, ну, он у нас на глазах вырос? Ну, самый яркий пример – автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, там, что они какие-то кургузы, ломаются, какие-то некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайский автомобиль? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Почему? Потому что Китай целенаправленно занимается приоритетным технологическим развитием своей экономики. И мы видим результаты, которые получаются.
1: По данным агентства «Автостат», в прошлом году в России продали более 280 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Среди популярных брендов именно китайские модели показали наибольший рост на вторичном рынке. В Швейцарии стартовал референдум, цель которого – ограничить рост населения страны до 10 миллионов человек, сообщает агентство Рейтер. Основной повод для этого – недостаток жилья, а также перегруженность транспортной и коммунальной систем. Одним из главных факторов, который способствует увеличению численности населения, называется миграция. В случае успешного завершения референдума государственные органы будут вынуждены принять меры по контролю за притоком мигрантов, а это может сказаться на выполнении соглашений с Европейским Союзом о свободном передвижении граждан. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о уникальных памятниках на территории нашей страны. Это пещеры с настенными изображениями эпохи Верхнего Палеолита. Нужно сказать, что в 1879 году маленькая девочка, которую папа взял с собой на археологические раскопки в Испанскую пещеру, в какой-то момент заскучала, а папа копал, папа работал, ей было скучно, она подняла глаза к потолку и произнесла ставшую знаменитой фразу «Папа, быки, быки». Она обнаружила росписи на потолке, возраст которых мы сейчас оцениваем примерно в 17-19 тысяч лет назад. Но тогда, в 1879 году, все ученые были уверены, что человек допотопный, человек, как тогда говорили, да, человек-дикарь, не мог рисовать ему. Это было не свой, он не мог, он не дорос до этого состояния. И графа де Саутоолу, дочь которого и нашла эти рисунки, обвинили в подделке. Для него это стало настолько сильным моральным ударом, что он закончил свою жизнь в психиатрической лечебнице. Он не пережил обвинения в фальсификации. Вот. Но нужно сказать, что вот эта Мария, эта девочка, она отомстила за отца. А когда через несколько лет археологи нашли еще несколько пещер и даже опубликовали статью «Mea culpa», да, с формулой католической «моя вина», они искренне повинились. А так вот, девочка стала специалистом, и на каждой конференции, пока жив был последний человек, который тогда с недоверием отнесся к открытию отца, о чем бы она ни говорила, как Катон старший про Карфаген говорил, а еще... Вот, то есть она не забыла, и это очень долго звучало. Самое главное, что в конце 19-го, начало 20 века, благодаря открытию де Саутоолу и потом уже французских археологов, стало понятно, что человек в эпоху палеолита, то есть где-то от 40 тысяч лет назад до примерно 11-12 тысяч лет назад, рисовал в пещерах и рисовал только во вполне определенном регионе. Он называется Франко-Кантабрийский регион, и это территория Франции, современной Франции, Испании, есть немножечко в Италии, но тогда об этом было неизвестно. С точки зрения развития тогда общественных представлений, это было нормой, это было естественно, потому что центр культуры и науки – это Европа. Где же зародиться искусству, как не на территории Европы? Однако археология развивалась, и стало понятно, что палеолитический человек умел рисовать не только в пещерах, он мог вырезать маленькие скульптурки животных, и их как раз стали находить по всей территории Европы, от Франции, Испании, в Центральной Европе, на территории Чехии, Словакии, Австрии, Германии, и дальше на восток, на русскую равнину, и на территорию Польши, на территории России. Это явление распространялось, мы прекрасно видели, что и видим, что это существует. Талант человека был безусловен, а вот пещер с настенными изображениями больше не становились. Они так и были сосредоточены на территории Западной Европы. Это вызывало недоумение, но в какой-то момент исследования были прерваны войной, и уже после войны исследования потихонечку начали продолжаться. И здесь нужно сказать, что большую роль в продолжении и расширении границ палеолитического пещерного искусства сыграл выпускник кружка юных зоологов при Московском зоопарке и Московском университете. Молодой человек, который в силу возраста, конечно, оказался на войне, закончил ее капитаном разведки, был представлен к звезде героя, но по ряду причин так ее и не получил. И защитив кандидатскую диссертацию сразу после войны, получил предложение остаться преподавать на биологическом факультете Московского университета.
2: Капова и Игнатьевская пещеры.
1: Область знаний.
3: А еще до войны его очень и очень волновал вопрос. Почему же культура, имеется в виду художественная культура палеолитического человека, так активно развивалась на территории Франции и Испании и не развивалась, например, на территории Русской равнины, Кавказа, Урала? Ведь эти регионы так похожи. Он делал этот вывод как биолог и палеобиолог. И вот этот замечательный молодой человек, Александр Рюмин, отказывается остаться в университете на должности преподавателя, просит его распределить на работу в самый маленький заповедник на территории СССР. Но на Южном Урале, который он считал практически копией с палеогеографической и палеоэкологической точки зрения франко-кантабрийского региона в эпоху Верхнего Палеолита. Его туда переводят. И он, кроме того, что занимается своими непосредственными должностными обязанностями как сотрудник заповедника, начинает длительные поиски именно на Южном Урале по пещерам хоть каких-то следов художественной деятельности. И сначала ничего не находит. А прямо на территории заповедника, в котором он работает, расположена одна из крупнейших подземных полостей Урала – Каповая пещера. Она была известна со второй половины XVIII века, когда туда впервые приехали академические путешественники. После того, как благодаря местным жителям, у которых пещера издавна пользовалась особым почитанием, были доставлены мощные фонари от сельскохозяйственной техники, Рюмин обнаруживает первые рисунки. Но здесь нужно понимать, он герой войны, он кандидат биологических наук. Он многие годы посвятил свое свободное время изучению, как он это называл, да, культуры Верхнего Палеолита. И поэтому он без согласования с миром археологов Советского Союза делает первые заявления и первые публикации, в том числе за рубежом. Да, в Чехословакии, но тем не менее. И выясняется, что археологи нашей страны ни сном, ни духом об этом открытии, а все вокруг уже говорят. На территорию Южного Урала в Башкирию отправляют ведущего на тот момент исследователя палеолита от Николаевича Бадера, тоже выпускника Московского университета, но в отличие от Рюмина не воевавшего, а в связи с немецкой фамилией, проведшего большую часть войны, его выдернули с работ, с хозяйственных работ в прифронтовой полосе и сразу отправили в Нижний Тагил, в трудармию. Вот, он приезжает, и когда читаешь его отчет, когда читаешь дневники, понимаешь глубину отчаяния от Николаевича Бадера. Он едет, и он надеется увидеть там палеолитические рисунки. Он приезжает, и все, что он видит, это либо игра природы, либо естественное ожелезнение красновато-бурого цвета на стенах. И ни одного рисунка. Еще раз, пещера очень большая, она состоит из нескольких уровней. Сначала средний этаж пещеры, они проходят, там ничего. Он поднимается наверх, а Рюмина самого нету. По неизвестным причинам он не показывает то, что он нашел, не показывает рисунки. Там происходят плохо и малоизвестные нам недружеские отношения. И на втором этаже также нет никаких рисунков. И у одной из стен от Николаевича Бадера останавливается, он уже понимает, что он зря приехал, оттуда долго было добираться,

0: что, к сожалению, это фейк, как бы мы сейчас сказали, это ошибка, игра природы. И вдруг прямо перед собой на стене видит изображение мамонта и понимает, что, во-первых, рисунки есть, а во-вторых, рисунки древние. Вот, а лошадь, которая лучше всего была видна, и которую, по всей видимости, вот Николай Бадр замечает первой, получила название лошади Рюмина. Она и сейчас так совершенно официально в науке называется. А дальше были обнаружены рисунки мамонтов, скрытые под современными надписями, под натеками глины, слегка расплывшись, стало понятно, что действительно древние рисунки. А если есть рисунки мамонтовой фауны, которая вымерла больше 10 тысяч лет назад, значит, они действительно плейстоценовые.
1: Область знаний.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
5: Капова и Игнатьевская пещеры. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев.
1: Область знаний.
0: Я не буду дальше рассказывать историю исследования памятника. Единственное, что должен сказать, что в 1980 году относительно недалеко, особенно по прямой, по карте, если смотреть, не ехать или не идти пешком, как в палеолите, от Каповой пещеры находят новую пещеру Игнатьевскую, тоже с рисунками. Их тоже не сразу признают палеолитическими, идет длительная дискуссия, но на сегодняшний момент мы уверены, что и Капова, и Игнатьевская пещера – это пещера с рисунками. Совсем рядом, по-настоящему рядом с Игнатьевской, есть еще одна пещера с рисунками. Там их немного, но тем не менее, то есть на территории Центральной и Восточной Европы. На сегодняшний день мы знаем одну крупную пещеру, и несколько небольших пещер с рисунками, и на территории Восточной Европы все они расположены на Южном Урале. Одна крупная Каповая пещера расположена в Башкирии, две других крупные, Игнатьевская и небольшая Серпиевская, вторая, они расположены на территории Челябинской области. И тут нужно сказать, что когда этот факт становится очевидным, археологический мир замирает, потому что он не может объяснить. Если существует один очаг распространения какого-то явления, все понятно, его там придумали, оно развивалось, и это нормально. Но то, что на расстоянии 5000 километров, это даже сейчас, даже лететь долго, ехать еще дальше. Идти пешком совсем тяжело, да, дорог нет, мостов нет, кемпингов нет, огромное количество хищников, и не забываем, что речь идет о ледниковом периоде, когда холодное время года очень большое, а теплое время года очень-очень короткое. И главное, в промежутке ничего нет. Однако между открытиями в 1959 году Каповой пещеры и в 1980 году Игнатьевской пещеры на территории Румынии, по-моему, в конце 70-х годов, происходит открытие

0: пещеру, так что теперь там, на Балканах, есть пещеры. Тем более наши испанские товарищи, друзья, они смогли найти несколько пещер на территории Хорватии, Сербии. То есть на сегодняшний день мы видим, что на Балканах тоже есть. На Кавказе мы не можем найти. В других частях Европы мы практически не видим подобных памятников. Долгое время, и сейчас время от времени, появляется мысль о том, что это случайный всплеск человеческого таланта, человеческого гения, который начинает рисовать в пещерах. Но здесь нужно отметить такой факт, что нарисовано в Каповой пещере и частично в Игнатьевской пещере ровно так же, то есть в том же стиле, фигуры тех же, за редким исключением животных, которые были центральными персонажами в настенных изображениях на территории Франции и Испании. Но самое главное, это то, что люди вели себя в этих подземных святилищах на территории Франции и Испании, на территории Южного Урала одинаково. Понимаете, если мы с вами придем в незнакомые нам святилище неизвестной нам религии, мы не сможем себя вести так, как люди, которые туда привыкли приходить. Мы в лучшем случае постоим рядом, посмотрим, но мы не будем делать то же самое, нам неизвестно. А здесь мы очень хорошо можем видеть, что люди действуют внутри этих подземных святилищ так же, как они действуют и на территории Южного Урала, и на территории Франции и Испании.
1: Капова и Игнатьевская пещеры. Область знаний.
0: Это огромная загадка, мы не понимаем, почему так происходит, но мы видим, что раз поведение людей полностью идентично, но абсолютно аналогично экспедиции, Южноуральской археологической экспедиции МГУ под моим руководством работает там с 2009 года, и за это время мы выявили несколько тысяч следов, которые напрямую об этом свидетельствуют. Эта загадка, почему между Францией и Испанией? Хорошо, между Балканами и Южным Уралом, в тех местах, где есть горы, естественно. Почему пусто, почему не видим таких памятников? Это огромная загадка, которую очень хочется решить, но пока не очень ясно, как подступиться. И очень важно сказать, почему мы считаем, что эти пещеры с рисунками, они являются подземными святилищами. Достаточно рано, в самом начале 20 века, была распространена магическая гипотеза развития и возникновения палеолитического искусства. Считалось, что человек рисует на стенах пещер, чтобы ему способствовала удача в охоте. Однако наш отечественный археолог Сергей Николаевич Замятин, который в начале 20-х годов раскопал в Липецкой области первое палеолитическое жилище, гагаринскую стоянку, смог по распределению фигурок женщин, образа женщины, показать, что они не случайно кинуты, они не случайно оставлены, а расположены на площади жилища в вполне определенном порядке. После этого он взял опубликованные работы по палеолитическому пещерному искусству и показал, что расположение фигур в некоторых из них не случайно, а имеет свою систему. И поставил вопрос, аналогичные ли в других пещерах не случайным образом располагаются рисунки на стенах пещер. Один из ведущих и лучших археологов 20 века, Леруа Гуран, француз, прекрасно знавший русский язык, друг нашей страны, наших ученых, приезжавший сюда неоднократно, использовал идеи Сергея Николаевича Замятина, провел исследование многих десятков пещер во Франции и установил, что действительно по определенной схеме в пещерах расположены рисунки. Выдвинул так называемую магическую гипотезу, которая свидетельствует о том, что человек рисует для того, чтобы запечатлеть какие-то основные части неких мифологических представлений о мире. Более того, на сегодняшний день мы понимаем, что человек в эти пещеры приходил в основном не рисовать. Мы не приходим в храм или в синагогу или в мечеть рисовать на стенах или вырезать узоры. Нет, мы приходим либо молиться, либо, что очень важно, договариваться о необходимых нам каких-то взаимодействиях, которые, будучи зафиксированы на священной земле храма, будут гораздо более действенны, а наказание для того, кто нарушит договоренности, будет

0: гораздо более жестким, чем если мы просто под первой попавшейся елкой о чем-то договоримся. И мы видим, что люди, палеолитический человек в пещерах с настенными изображениями, либо проводят какие-то ритуальные действия, либо взаимодействуют, у них происходит коммуникация по всей видимости, недолгая коммуникация, они приходят туда буквально на несколько часов, и мы понимаем, что люди, приходящие с разных сторон, порой за 1000 километров от места расположения этой пещеры, они приходят туда в том числе договариваться о том, как дальше совместно существовать, как помогать друг другу и как вести к процветанию те коллективы, за которые они ответственны.
1: Рассказывал доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев.
2: Область знаний.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев эвакуирует предприятие из Краматорской Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашина, 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. Россия продолжает предоставлять безвизовый въезд гражданам Украины из гуманитарных соображений, отметил глава консульского департамента МИД Алексей Климов. Соглашение о безвизовом режиме, которое действовало с 1997 года, было приостановлено в 2023 году по инициативе украинской стороны. В ответ на это российское правительство решило сохранить возможность безвизового въезда, чтобы поддержать связи между семьями и родственниками, уточнили в ведомстве. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС в 4 сельских поселениях по причине прорыва дамбы. Режим чрезвычайной ситуации, в частности, введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, сообщили в администрации. По причине прорыва дамбы реки Кубань и у хутора Западного вода поступает на сельхозугодье и наполняет Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации, пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. Ученые сделали новые открытия о неандертальцах. До раскопок в селе Хотылево под Брянском считалось, что искусство было чуждо. Однако исследователи обнаружили артефакт старше 80 тысяч лет – косточку с гравировкой, которая может изменить представление об эволюции. Известный антрополог Станислав Дробышевский рассказал об этом в комментарии для РЕН-ТВ.
2: Была найдена царапулька, как я ее люблю называть, косточка с награвированной картиночкой. Что изображено, непонятно, но самое главное, что это точный рисунок. Недавно проводили эксперимент, мировой чемпион царапал похожее и не смог, как неандерталец. Ну, то есть неандерталец был силен. И у нас есть реконструкции и картиночки, и чучелки, есть черепушечки практически всех предков. Есть интерактивчик в некотором роде. Такого вот как бы представления эволюции человека у нас в стране точно нет нигде, а по последовательности предков нету нигде в мире.
1: Научно-популярная выставка «Эволюция Дробышевского» проходит в Москве. Экспозиция будет работать до конца июля. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
4: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Комары. Рассказывает энтомолог и гидробиолог Вадим Марьинский. Область знаний.
6: Сегодня мы поговорим о комарах. Комары – это существа, ну, с которыми сталкивается, наверное, каждый человек в течение жизни. И причем это существа, название которых, ну, является синонимом к чему-то такому надоедливому, неприятному, не смертельно надоедливому, но очень неприятному. Да, комары являются одними из самых распространенных кровососущих насекомых, с которыми сталкивается житель России. Ну, сразу скажу, что на самом деле комары не единственные кровососущие насекомые в России. Более того, есть регионы, где какие-нибудь там мошки или слепни доставляют значительно больше неприятностей жителям. Но в среднем, в основном, чаще всего в качестве кровососущих насекомых выступают именно комары. Для того, чтобы лучше понять комара, собственно говоря, зачем он атакует человека, для чего ему нужно это, почему какие-то насекомые прекрасно обходятся без крови, а комарам она страсть как нужна. Нужно обсудить его жизненный цикл. Дело в том, что начинается все с яйца. Яйцо комара должно оказаться в водоеме. Чаще всего именно в водоем его откладывает самка. Из яйца выходит личинка, и дальше она начинает свое развитие. Живет она в толще воды, то есть личинки комаров – это водные обитатели. С ними многие сталкивались. Знаете, если у вас на даче стоит железная бочка с водой для полива, куда дождевая вода скапливается, и вот в середине лета, если по ней ударить, то там начинают кувыркаться смешные такие создания какие-то в толще воды. Это и есть личинки комаров. Личинка комара развивается в толще воды, ну, что-нибудь в районе 2-3 недель. Тут все зависит от температуры воды. Чем температура воды больше, тем развитие ее протекает быстрее. Чем меньше, тем медленнее. Ну, понятно, что поскольку ведут они, мягко говоря, в воде не скрытный образ жизни, то ими активно питаются рыбы. Именно поэтому самки комаров-то откладывают яйца куда ни попадя. Но эффективно развиваться личинки могут только в тех водоемах, где рыб нету, потому что в других их выедают, большинство из них, по крайней мере. Поэтому в основном комары эффективно развиваются, их личинки, ну, в каких-нибудь небольших прудиках, болотах или лужах, которые не пересыхают хотя бы 2 недели. Затем личинка комара окукливается. Куколка – это такая стадия в жизни некоторых насекомых, когда тело личинки практически полностью перестраивается. У комара она занимает совсем немного времени, а затем из воды вылетает взрослый комар. А взрослые комары ведут себя совершенно по-разному в зависимости от пола. А самцы либо не питаются вообще, либо питаются цветочным нектаром и совершенно никак с людьми не взаимодействуют. А вот самкам нужно пить кровь каких-нибудь теплокровных животных. Это могут быть птицы, могут быть млекопитающие, ну и одно из млекопитающих, которое от них знатно страдает, это человек. Просто потому, что у нас участков открытой кожи на теле уж очень много.
5: Комары. Область знаний.
6: Самкам комаров кровь нужна не потому, что они сами по себе какие-то такие кровожадные. На них лежит очень ответственная миссия. Им нужно сформировать яйца. Яйца комаров достаточно большого размера. Они откладывают их такими пачечками, обычно куда-нибудь на поверхность водоемов или где-нибудь в непосредственной близи от водоема, где есть вероятность того, что там при обильных дождях это место окажется затопленным. Соответственно, именно на то, чтобы сформировать в своем теле вот эти достаточно крупные яйца, самка комаров и должна расходовать много энергии, очень много питательных веществ. Проще всего, честно говоря, их взять из организма другого существа. Вот зачем самкам комаров нужно пить кровь. Продолжительность жизни комаров, она, опять же, разнится от пола. Самцы живут обычно недолго, ну, пару недель. Понятно, что у тех видов, у которых самцы не питаются, и того меньше, иногда чуть побольше. А самки... С самками все очень интересно. И вот сейчас, когда мы об этом поговорим, вам станет намного понятнее, почему в разные месяцы количество комаров очень сильно разнится. Самки комаров могут жить тоже в зависимости от температуры, но уже воздуха, а не воды. Чем выше температура воздуха, тем они будут жить меньше. Все процессы в организме у них будут идти быстрее. Чем ниже температура воздуха, тем они могут пожить подольше, но, правда, и будут значительно менее активными. Так вот, среднестатистическая самка комара живет обычно что-нибудь в районе месяца, полутора, двух. Ну, понятно, что значительная их часть гибнет не своей смертью, ими питаются самые разные организмы. Да и сами по себе они создания все-таки довольно хрупкие. Но, тем не менее, пару месяцев прожить может. А вот если самка комара вывелась ближе к концу лета или где-нибудь в начале осени, то она может стать настоящим долгожителем. Дело в том, что с понижением температуры окружающей среды, с понижением температуры воздуха, самка комара становится все менее и менее активной. И у некоторых видов комаров самки забиваются в какие-нибудь расщелины, трещины коры, куда-нибудь еще, в дупла в какие-нибудь, и впадают там в оцепенение, в котором проводят всю зиму, затем приходят в себя, как только воздух прогревается, и тут же летят откладывать яйца. Но, правда, сразу хочу сказать, так не все виды комаров поступают, некоторые просто зимуют на стадии яиц, и все. Ну, отсюда мы можем сделать ряд довольно простых, но чрезвычайно хорошо объясняющих активность комаров выводы. Ну, во-первых, комары появляются весной после того, как растаял снег, после того, как водоемы прогрелись. Небольшие такие водоемы, они же прогреваются быстро. И с этого момента должно пройти 2-3 недели, чтобы успели развиться их личинки. Ну, ровно поэтому чаще всего комары появляются во второй половине мая, а массовый выход случается где-то в конце мая, начале июня. Дальше, им же для развития их личинок нужны водоемы без рыбы, а это в первую очередь лужи, которые остаются после разливов рек, после таяния снегов. Поэтому понятно, что такие водоемы в большом количестве можно встретить весной, в первой половине лета, а затем они подсыхают. Именно поэтому в первой половине лета комаров становится все больше, больше, больше, больше, и активнее всего они атакуют обычно как раз вот рядом с водоемами, в которых могут выводиться. А во второй половине лета их потихоньку становится меньше, потому что новых не прибавляется, ну, прибавляется, но значительно меньше, понятное дело. А старые потихоньку погибают. Ну, поэтому к концу августа чаще всего комары уже прям активно нас не то чтобы беспокоят. А, понятное дело, в сентябре тоже можно встретить комаров, но это уже такие единичные случаи. И скорее это вызывает, ну, даже, я бы сказал, некоторое удивление. Ну, и вообще, обсудив особенности жизненного цикла комаров, наверное, стоит уточнить, кого мы, собственно говоря, называем комарами. Потому что комар такое какое-то обтекаемое понятие. Здесь важно знать вот что. Тех, кого мы называем комарами, кто нас кусает, это представители семейства кулицида, это их латинское название научное, кровососущие комары. Их огромное количество, там много родов, много видов в этом семействе, самых разных. Но далеко не все существа, похожие на комаров, относятся к семейству кровососущие комары. Есть, например, такое семейство хирономиды. Более такое простонародное их название – это комары-звонцы. Они очень громко пищат, когда их много собирается вместе. С их личинками рыболовы и аквариумисты знакомы под, опять же, таким обиходным названием «мотыль». Внешне они, взрослые их стадии, ну, для неспециалиста почти неотличимы от комаров. Единственное, усики у них значительно более пушистые. Но при этом они не питают никакого интереса ни самцы, ни самки к тому, чтобы кусать людей. Поэтому важно помнить, что не все, что выглядит комар, на самом деле относится к семейству кровососущие комары.
0: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Комары. Рассказывает энтомолог и гидробиолог Вадим Марьинский. Область знаний.
6: Комары – это действительно довольно опасные существа. И, ну, кажется, ну, укусил комарик. Знаете, есть даже это выражение, там, про укол говорят. Да как комарик укусит, ничего страшного. Ну, вы только не пугайтесь. Я с уверенностью могу говорить, что комары, наверное, являются одними из рекордсменов по количеству убитых людей, ну, среди животных. То есть комары на самом деле чрезвычайно опасны, но, по счастью, не везде. Что имеется в виду? Имеется в виду, что, понятно, сам акт кровососания у комара, он, я бы сказал, даже деликатный, интеллигентный очень, потому что то, что выглядит как такой хоботок у комара, это на самом деле довольно сложная структура из нескольких слаженно работающих заостренных стилетов, которые деликатно прокалывают нашу кожу. Затем самка комара аккуратно выкачивает необходимое ей количество крови, причем выкачивает очень активно. Возможно, если кто-нибудь, ну, чисто из интереса, проводил такой эксперимент. Знаете, кусает вас за руку комар, а вы его не сгоняете, не прихлопываете, а смотрите, а сколько же он выпьет все-таки? И вот в последний момент, перед тем, как комар должен улететь, у него сзади брюшка, на заднем конце тела, выделяется капелька белой жидкости еще. Эта самка комара отжимает из своего тела излишки воды, чтобы как можно больше крови получить. Ну, потому что раз уж нашла жертву, раз уж жертва ее не согнала, не убила, ну, нужно взять от этой жертвы все. Так или иначе, ну, да, у некоторых людей чуть более сильные реакции на укусы комаров. У некоторых людей их могут хоть облепить комары, они вообще никак не реагируют. Но обычно сам по себе укус, он не страшен. Дело в том, что комар, когда протыкает кожу, он впрыскивает под кожу слюну. Слюна содержит вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Ну, понятно, укольчик-то маленький. Я думаю, все прекрасно знают, что если порезался, довольно быстро кровь останавливается в значительно более крупных повреждениях даже. Сворачивается. Самка комара впрыскивает вещества, которые препятствуют свертыванию крови. К сожалению, в слюне комаров могут содержаться возбудители самых разных заболеваний. И среди них есть, ну, собственно говоря, заболевание, которое претендует на звание болезни, которое суммарно за всю историю человечества, возможно, унесла, ну, если не больше всего человеческих жизней, то вот максимально к этому она приближается. Это малярия. Малярия вызывается одноклеточным паразитом, который размножается в крови и печени человека. Симптомы малярии довольно пугающие. У человека периодически, раз в несколько дней, начинается очень сильная лихорадка, повышается температура, и с каждым следующим таким приступом ему все хуже, хуже, хуже, хуже. Без лечения это заболевание запросто может привести к смертельному исходу, к сожалению. Переносчиками, причем избирательными переносчиками малярии, являются малярийные комары. Ну, словосочетание «малярийный комар» многим известно, но далеко не все знают, кто же это такие на самом деле. Часто можно слышать очень громкие крики, что «А-а-а, малярийный комар, спасайтесь», адресованные совершенно не тем организмом. Я думаю, многие обращали внимание, что во второй половине лета особенно, ну, начиная вот как раз с середины июля, на даче где-нибудь об окна часто бьются такие, ну, я бы сказал, гигантского размера комары, огромные. Именно их часто люди называют малярийными комарами. Нет, это не малярийные комары, сразу могу сказать. Это тоже существа, похожие на комаров. Как я уже сказал, на самом деле есть несколько семейств из отряда двукрылые, куда как раз в том числе относятся семейства кровососущие комары, похожие внешне на комаров, но не пьющие кровь. Это семейство комары-долгоножки. У них и самки, и самцы либо питаются нектаром, либо не питаются вообще. Взрослое насекомое у них живет на запасах, которые сделала личинка, соответственно, живет совсем недолго и, в общем, для человека опасности не представляет. То есть вот эти огромные комары, которых мы иногда на окнах замечаем, это не малярийные комары, это совершенно другое семейство. Не кровососущие комары, а комары-долгоножки, они безобидны.
0: Комары. Область знаний.
6: Но малярийные комары действительно бывают. Это отдельный род внутри семейства кровососущие комары. Этот род так и называется. Малярийные комары. Ну или латинское название, научное у него анофилис. Сразу предупрежу, пожалуйста, не пугайтесь. Малярийные комары живут на всей территории России. И если вы проводите лето за пределами города, ну, представители этого рода, они в городах не очень любят жить. А вот если вы куда-нибудь выезжаете за город, вас гарантированно многократно кусают малярийные комары. Внешне отличить малярийного комара от какого-нибудь другого рода, ну, например, там есть род кусака, разные, для неспециалиста практически невозможно. Это и не нужно, по счастью, в нашем климате. Дело в том, что сам вот этот малярийный плазмодий, вот этот одноклеточный паразит, вызывающий малярию, он предпочитает обитать в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Мы, знаете, часто жалуемся, что вот у нас зима, лето не видим, практически промелькивает, ничего не успеваем заметить. Ну, да, климат у нас не самый простой, зато он нас защищает от такого количества огромного тропических болезней. Например, от малярии. Сейчас на территории нашей страны нет ни одного природного очага малярии, поэтому, конечно, если человек, не знаю, вернулся откуда-нибудь с Мадагаскара или из Камбоджи, привез с собой малярию, здесь его, если укусит малярийный комар, и затем укусит какого-то еще человека, он передаст ему малярию. Но понятно, что это довольно маловероятное стечение обстоятельств, будем честны. Поэтому вот его опасаться точно не надо. Интересно, что еще 150 лет назад на территории нашей страны были очаги малярии. Например, на территории, где сейчас располагается любимый всеми город Сочи, значительная часть этой территории была практически непригодна для нормальной жизни, потому что там была очень болотистая местность, активно развивались комары, там был очаг малярии. На многих территориях Абхазии, Грузии тоже были очаги малярии. Здесь нужно отдать должное нашим предкам, предыдущим поколениям, которые потратили огромные усилия на то, чтобы осушить эти болота. И сейчас, скажем так, на территории России их вообще нет. На территории близлежащих стран крупных очагов малярии тоже не осталось. Да, конечно, проводя эти мероприятия по профилактике малярии, по борьбе с ней, там, 100-150 лет назад, с нынешних наших позиций, может, они могут показаться варварскими, потому что, например, с некоторыми приморскими озерами, как раз вот на Черноморском побережье, в которых развивались личинки малярийных комаров, с ними поступили, ну, сейчас хочется сказать, варварски, прокопали каналы от моря, заполнили морской водой, понятно, что погибли личинки комаров, но и огромное количество других существ. И более того, мы точно знаем, что некоторые виды, ну, по крайней мере, беспозвоночных животных погибли при вот этих работах. Но здесь важно понимать, что на тот момент другого варианта того, чтобы освободить нашу страну от малярии, полностью практически не было. Если говорить про другие болезни, которые могут быть перенесены комарами, их довольно много. Это и вирус Зика, лихорадка чикунгунья, и даже такое заболевание, как дирофилариоз, оно вызывается паразитическими круглыми червями, попросту говоря, глистами. И их тоже могут передавать комары, но, по счастью, все это происходит в тропиках и субтропиках. Да, иногда на территории нашей страны регистрируются случаи тех или иных заболеваний, ну вот, например, с тем же дирофилариозом, передачи от комаров людям круглых червей, глистов. Это редко, но случается, но за этим тщательно следят, поэтому жителям нашей страны можно точно об этом не беспокоиться.
5: Рассказывал энтомолог и гидробиолог Вадим Мариинский. Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Премьера на Радио Звезда.
7: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
8: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
7: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
9: Не считал, но осуждаю.
7: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
9: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Змея и овца.
10: Змея лежала под колодой и злилась на целый свет. У ней другого чувства нет, как злиться. Создана уж так она природой. Ягненок вблизости резвился и скакал. Он о змее совсем не помышлял. Вот выпал шень, она в него вонзает жало. В глазах у бедняка туманно небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. «Что сделал я тебе, змее?» — он говорит. «Кто знает, может быть, ты с тем сюда забрался, чтобы раздавить меня», — шипит ему змея. «Из осторожности тебя караю я». «Ах, нет», — он отвечал, и с жизнью тут расстался. В ком сердце так сотворено, что дружбы, ни любви не чувствует оно и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает.

0: «Змея и овца». Читал Борис Миронов.
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
2: Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. Россия продолжает предоставлять безвизовый въезд гражданам Украины из гуманитарных соображений, отметил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Соглашение о безвизовом режиме, которое действовало с 1997 года, было приостановлено в 2023 году по инициативе украинской стороны. В ответ на это российское правительство решило сохранить возможность безвизового въезда граждан Украины, чтобы поддержать связи между семьями и родственниками, уточнили в ведомстве. Иностранные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах по причине на мировом рынке топлива, чтобы сократить расходы на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Ситуацию в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: По поводу того, что чаще стали заправляться в аэропортах России, то да, здесь, во-первых, нет дефицита, во-вторых, топливо дешевле, потому что на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Другой вопрос, что воспользоваться этим могут не все компании, то есть, условно говоря, западные компании из-за того, что они там прерывали, и государство прерывали с нами авиасообщение, общение часто не присутствует теперь в России.
1: При этом в Росавиации отметили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических и угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
4: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгалки забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить. Мольер.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Придворные шуты в мировой истории». Они появились в средневековой Европе и, прежде всего, в Англии, где при дворе содержали огромный штат веселых шутов, в том числе женщин, которые без устали развлекали правителей, многочисленных рыцарей и вельмож. Нужно сказать, что собрания знати тех далеких времен были откровенно скучными. Вот и понадобились, скажем так, официальные персонажи, способные рассмешить кого угодно. В королевские шуты, как правило, набирали людей с физическими недостатками. Они жили во дворце и получали жалование. По приказу изображали всевозможные комичные сценки, играли на различных музыкальных инструментах, громко и задорно пели, читали, а иногда просто орали неприличные стишки. Одним словом, сплошной бардак и балаган.
7: «Не в бровь, а в глаз». Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
8: Как тебе новый специалист, а? Произвел впечатление?
9: Произвел. Шут Гороховый.
10: Шут Гороховый. Пустой, несерьезный человек. Чудак. Всеобщее посмешище.
8: Шут, ясное дело. Но почему Гороховый? Версий несколько. Первая касается особенностей средневекового юмора. В те времена самой смешной шуткой считалось громкое, прилюдное, акустическое действо определенного характера. Постоянную боеготовность шутам приходилось поддерживать потреблением большого количества бобовых. Гороховую похлебку тогда называли «веселым супом». А человека, веселящего народ таким образом, шутом Гороховым. Согласно другой гипотезе, выражение появилось еще раньше. На Руси так испокон веков величали ряженых, с ног до головы окутанных гороховой соломой. Скоморохи своим нелепым видом напоминали огородные чучела. Со временем так стали называть любого забавно одетого человека, веселящего своим видом публику. А может быть, этот персонаж появился еще раньше? При царе Горохе? А какой у такого правителя может быть шут? Ясное дело, шут Гороховый.
7: Не в бровь, а в глаз.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Впоследствии придворными шутами становились уже люди хорошо образованные, харизматичные, способные не только кривляться, но и поддержать разговор на любую тему. Не зря ведь говорят, быть на троне значит быть одному. Но король ведь тоже человек. Ему тоже хочется поговорить, ну хоть с кем-нибудь, по душам, пооткровенничать. Поэтому шуты нередко становились еще и ближайшими доверенными слугами монархов, их секретными посланниками, которые передавали важные любовные записки или тайные государственные поручения. И все же главные обязанности королевских весельчаков никто не отменял. В Испании уж точно.
7: Теперь так не принято. История правил поведения.
11: 14 марта 1516 года Карл V Габсбург провозгласил себя королем Кастилии и Арагона. Испания стала единой страной. Новый монарх ввел строгий придворный этикет. Впоследствии его назовут абсурдным. государь, к примеру, не имел права сам налить себе вина. Это делал специальный виночерпий.
12: Несут чашу короля.
13: Вот чаша короля.
12: Чаша короля полна.
11: Виночерпий передавал ее сначала придворному врачу. Тот переадресовывал чашу главному дегустатору. Он, в свою очередь, ставил кубок на поднос, который дальше по назначению нес уже другой лакей, первый слуга.
12: Чаша с вином у короля.
11: Пустой кубок с теми же церемониями возвращали на положенное место. Французский посол в Мадриде вспоминал:
14: все действия государя и все его занятия совершаются день за днем настолько одинаковым образом, что кажется, будто бы он знает, что будет делать всю оставшуюся жизнь.
11: Удушающая испанщина. Так говорили о правилах поведения при дворе Карла V. Придуманный им этикет не менялся несколько веков подряд. Хуже всего приходилось королевам. К примеру, Мария Луиза д'Орлеан на почве ненависти к распорядку дня впала в депрессию, растолстела и умерла в 27 лет. И было отчего толстеть. Государыне запрещали танцевать, подходить к окнам, устраивать приемы, одеваться по моде, оставаться одной. Даже ночью в ее комнате спали фрейлины. Единственное, что разрешили королеве, так это завести двух попугаев. Все.
13: Клетку не открывать. С птицами не разговаривать.
11: Мария Луиза д'Орлеан была, по сути, затворницей в собственном дворце. Ежедневно за ней следила строгая надзирательница. Этикет прежде всего. Никто, кроме супруга и двух-трех доверенных фрейлин, не мог даже коснуться королевы.
14: Если государыня оступилась и упала, то она должна лежать и ждать, пока ее не поднимет соответствующая дама. Если таковой дамы на месте не окажется, то королева обязана оставаться на земле весь день, скорее, чем принять помощь от кого-либо другого.
11: Испанский придворный этикет могли нарушать только королевские шуты. Им разрешалось открыто выражать эмоции, рассказывать пошлые анекдоты, петь и танцевать. Шутов наряжали в разноцветные одежды и давали громкие имена: Барбаросса или Дон Хуан Австрийский. Правда, смеяться над их шутками запрещалось. Улыбаться можно, хохотать нет. Однажды немецкой принцессе фон Пфальц-Нойбург, будущей королеве Испании Марии Анне, строго-настрого объяснили, мол, это раньше у нас смеялись над неприличными историями. Раньше времена изменились.
7: Теперь так не принято.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. На Руси шутов называли дураками. Многие из них происходили из бояр или дворян, обедневших или попавших в немилость. У царя Ивана Грозного был свой любимый дурак – князь Гвоздев Ростовский по прозвищу Осип Гвоздь. Каждый день этот человек в буквальном смысле ходил по лезвию ножа. Одна неудачная острота и... Николай Карамзин в своей «Истории государства российского» рассказывал.
15: Однажды, недовольный какой-то шуткою, царь вылил на Осипа миску горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать, Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора. «Исцели слугу моего доброго», — сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». Доктор отвечал: «Так неосторожно, что разве Бог и твое царское величество может воскресить его? В нем уже нет дыхания». Иоанн махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться.
16: Реклама. детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – придворные шуты в мировой истории. Как правило, королевские острословы носили колпаки с тремя длинными концами, которые олицетворяли ослиные уши и хвост. Несмотря на свои наряды, большинство шутов не были такими уж глупыми, какими хотели казаться. Некоторые из них, пользуясь вседозволенностью, даже влияли на политику государства. Подробности находим в романе Александра Дюма «Графиня де Монсоро».
18: Но в тот самый миг, когда в одной из дверей появился король Генрих III, в противоположной двери возник другой король Генрих. Полное подобие первого. Точно так же одетый, обутый, причесанный, завитой и нарумяненный. И придворные, толпой бросившиеся было навстречу первому королю, вдруг остановились, как волна, встретившая на своем пути опору моста, и, закрутившись водоворотом, отхлынули к той двери, в которую вошел королевский двойник. Перед глазами Генриха III замелькали разинутые рты, разбегающиеся глаза, фигуры, совершавшие пируэты на одной ноге. «Что все это значит, господа?» — спросил король. Ответом был громкий взрыв хохота. Король, вспыльчивый по натуре и в эту минуту особенно не расположенный к кротости, нахмурился, и тут сквозь толпу гостей к нему пробрался Сен-Люк. «Государь», — сказал Сен-Люк, — «там Шико, ваш шут. Он оделся точно так же, как ваше величество, и сейчас жалует дамам руку для поцелуя». Генрих рассмеялся. Шико пользовался при дворе последнего Валуа свободой, равной той, которой был удостоен за 30 лет до него Трибуле при дворе Франциска I, и той, которая будет предоставлена 40 лет спустя, Ланжели, при дворе короля Людовика XIII. Дело в том, что Шико был необычный шут. Прежде чем зваться Шико, он звался Де Шико. Простой гасконский дворянин, он не только дерзнул вступить в любовное соревнование с герцогом Майенским, но и не постеснялся взять верх над этим принцем крови, за что герцог, как говорили, учинил над ним расправу, и Шико пришлось искать убежище у Генриха III. За покровительство, оказанное ему преемником Карла IX, он расплачивался тем, что говорил королю правду, как бы горька она ни была.
19: «Послушайте, мэтр Шико, — сказал Генрих, — два короля на одном балу — слишком большая честь для хозяина. Коли так, то дозволь мне сыграть роль короля, как сумею.
18: А сам попробуй изобразить герцога Анжуйского. Может, тебя и в самом деле примут за него, и ты услышишь что-нибудь любопытное, Или даже узнаешь, пусть не то, что твой братец замышляет, но хотя бы чем он занят сейчас».
19: «Ха, и в самом деле, — сказал король с явным неудовольствием, — мой брат, герцог Анжуйский, отсутствует.
18: А, еще одна причина, почему ты должен его заменить. Решено.
19: Я буду Генрихом, а ты Франсуа. Я буду царем.

0: «Я займусь танцами», — сказал он. «Как я ошибался, опасаясь королевского гнева», — подумал маршал де Бриссак. «Совсем наоборот. Король в редкостном расположении духа».
1: А вот тут нужно объяснить. Дюма, конечно же, все великолепно описал, за исключением нескольких обстоятельств. Настоящее имя Шико – Жан-Антуан д'Англере. Шико – псевдоним, который переводится как «обломок зуба» или «пенек». Так вот, этот обломок зуба никогда не носил традиционное платье с бубенчиками, а одевался как дворянин. Но дворянином при рождении не был. Он получил этот титул от Генриха III, после чего успел сделать отличную военную карьеру и даже попробовать себя в качестве писателя-юмориста.
2: Исторические заметки.
1: Продолжаем наш рассказ. Дюма, к слову, упоминает имя еще одного знаменитого французского шута – Трибуле. О нем также писали в свое время Франсуа Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» и Виктор Гюго в драме «Король забавляется». При дворе весельчак Трибуле позволял себе очень много вольностей. Мог, к примеру, запросто подойти к знатному вельможе и на глазах у всех разрезать ему рейтузы. Шутник, однако. А мы дальше идем. Путешествующий комедиант 16 века по прозвищу Станчик. Настоящее имя неизвестно. Фамилия неизвестна. Есть версии на этот счет, но они не подтверждаются документально. Почему путешествующий? Этот человек успел побывать шутом не только у князей литовских, но и у польских королей. Станчик критиковал правителей, верховную власть, а также политику государства, в котором на тот момент находился. Ему все сходило с рук, его никто не трогал и не наказывал. Как результат, в истории и литературе сложился романтический образ этого шута. Мол, Станчик был едва ли не единственным человеком, который переживал за судьбу страны. Но это, конечно же, не так.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Царь Петр Великий очень любил и умел хорошенько повеселиться. Он регулярно устраивал так называемый «всешутейший», «всепьянейший» и «сумасброднейший» собор. Это было карнавальное действо, во время которого участники кривлялись и присваивали друг другу неприличные прозвища. Любимым шутом первого русского императора считался Иван Балагирев. Он происходил из старинного дворянского, но обедневшего рода, обучался инженерному делу. Остроты этого придворного дурака всегда были очень непристойными, но смешными. Впоследствии Балакирев стал героем многих анекдотов, а шутами Балакиревыми стали называть всех балагуров и весельчаков.
3: А вот была история.
4: «Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» — спросил как-то один придворный шута Балакирева, желая смутить его. Но остроумный Балакирев ответил: «Не верим, любезный, они ошибаются, только людей морочат. Да мало ли что они говорят, они и тебя называют умным. Так что уж ты не верим, не верим».
3: Да уж, была история.
1: К слову, у Петра Первого был еще один придворный шут. Правда, иностранец. Ян Лакоста или Д'Акоста. В 1712 году государь познакомился с ним в Гамбурге и предложил переехать со всем семейством в Россию. Этот человек был очень нескладным, но при этом весьма начитанным. Знал 6 языков. Царю нравилось вступать с ним в религиозные дебаты. Однажды, проиграв спор, шуту пришлось отказаться от католичества и принять православие.
3: А вот была история.
4: Среди множества шутов у Петра Первого одно время служил ловкий португалец Д'Акоста. Однажды некий придворный спросил,

0: Сил до косту.
1: Зачем он разыгрывает из себя дурака?
0: Шут ответил:
1: у нас с вами, милостивый государь, есть для этого причины, но разные. У меня недостаток в деньгах, а у вас недостаток в уме.
2: Да уж, была история.
3: Интересно, что после смерти Петра да Коста побывал шутом у императрицы Екатерины I и Анны Иоанновны. Но об этом в следующей части нашей программы.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 46 тысяч врачей работают в регионах Донбасса и Новороссии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кадровый вопрос пока остается острым. Она также рассказала о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Ежегодно в 4 регионах профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей, подчеркнула вице-премьер. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них, при этом часто просят подтвердить сделку СМС-сообщением и получают доступ к учетным записям, связанным с ними данным, пишут РИА Новости. Распознать злоумышленников помогают несколько характерных признаков. Давление и спешка при принятии решения, просьбы держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных, говорится в сообщении. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии. Она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якорь у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. В Москве планируется установка нового пешеходного перехода с Патриаршего моста на Якиманскую набережную. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Работы будут проводиться в той части моста, которая пересекает водоотводный канал, и завершаться в следующем году. По словам мэра столицы, специалисты разрабатывают проект перехода в форме цилиндра. В центре конструкции будет расположена лифтовая шахта, вокруг которой по спирали будет проложена лестница. Сергей Собянин выразил уверенность, что новый пешеходный переход сделает маршрут от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной еще более привлекательным для пешеходов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Юрьевец». Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
10: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – придворные шуты в мировой истории. Императрица Анна Иоанновна. Когда она взошла на российский престол, то попыталась как можно быстрее забыть о своем прошлом нищенском существовании. Теперь у нее был огромный штат фрейлин, которых императрица держала, что называется, в ежовых рукавицах. Так, например, по ночам Анна Иоанновна отворяла дверь в женские палаты и приказывала: «А ну-ка, девки, пойте!» И девки пели до тех пор, пока государыня не кричала им: «Все, довольно!» Интересно, что одна из главных придворных дам, Аграфена Александровна Щербатова, должна была всячески развлекать императрицу. Но особенно ценила Анна Иоанновна графиню Авдотью Чернышову. Она великолепно рассказывала различные городские сплетни и неприличные анекдоты. А еще Анна Иоанновна очень любила шутов. При дворе их было шестеро. Некоторые из них – разжалованные аристократы. Так исполнять роль клоунов-балагуров вынуждены были князья Михаил Голицын и Никита Волконский. Спрашивается, за что такая милость? В кавычках. Рассказываю. Волконского наказали из-за жены, которую государыня почему-то не взлюбила. А вот Голицына произвели в шуты за то, что он принял католическую веру. И вот теперь представьте, сиятельные вельможи, да еще с какими громкими фамилиями, обязаны были в присутствии императрицы кривляться, садиться друг на друга верхом или изображать кур на седок. И при этом нужно еще было удачно, что важно, очень удачно шутить.
0: А вот была история.
6: Поручик Гладков, бывший сослуживец Михаила Голицына, шута императрицы Анны Иоанновны, сидел однажды на ассамблее рядом с маркизом де ла Шетарди. Поручик весь вечер надоедал Шетарди рассказами о своих победах над прекрасным полом. Маркизу это надоело, он молча встал и ушел. Обиженный Гладков пожаловался Голицыну. «Эй, я думал, что господин маркиз не глуп, а выходит, что он рта разинуть не умеет». Шут возразил. «Врешь, я сам видел, как он, слушая тебя, раз 20 зевнул».
0: Да уж, была история.
10: Исторические заметки на радио «Звезда».
11: Продолжаем наш рассказ. Придворные шуты не только веселили Анну Иоанновну, но и выполняли закрепленные за ними обязанности. Например, выгуливали и кормили ее собачек, играли с государыней в карты. За свою работу они получали щедрое вознаграждение. Императрица жаловала им крупные суммы. Анна Иоанновна всегда вознаграждала за преданность и жестоко наказывала за предательство. Так, в последний год своего царствования, в 1740-м, устроила свадьбу своих шутов. 50-летнего князя Голицына и уродливой калмычки Анны Бужениновой, получившей свою фамилию в честь любимого блюда царицы. Причем идея провести свадьбу в доме, построенном изо льда, кстати, двери, окна, мебель и посуда тоже были ледяными, так вот, идея построить такой дом пришла Анне Иоанновне совершенно случайно. Подробности находим в книге Ивана Ложечникова «Ледяной дом».
12: Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградой дворика. Тут Анна Иоанновна по какому-то внутреннему побуждению обернулась направо, и в глаза ее блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя. Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе. Кликнули Гроснота. «Что такое?» — угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. «В этом вопросе подразумевалось, дурак, что ты сделал?» Гроснот, не смутясь, отвечал: «Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую». Ответ был услышан государынею. «Этот случай, — сказала она ласково Берону, — дает мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами. Как то было при его величестве блаженной памяти, — прервал герцог, — с большими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось поручить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?»
13: «С прошлого месяца он начинает другой полвека».
12: «Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле». С последним словом императрицы карета тронулась, облепленная по бокам двери с гайдуками, а сзади двумя турками. 50-летнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе невесты. Надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героической твердостью, несмотря на поздравления насмешников-пажей, просящих его как товарища не лишить их своей дружбы.
10: Исторические заметки на радио «Звезда».
11: Продолжаем наш рассказ. Когда власть перешла к Анне Леопольдовне, она распустила всех шутов Анны Иоанновны. Однако при императрице Екатерине Великой во дворцах вновь появились царские комедианты, правда, неофициальные. То были ловкие люди с прекрасным чувством юмора, которые постоянно веселили государыню. Иногда она жаловала им деньги, но при дворе они никогда не числились. И уже после правления Екатерины II традиция заводить шутов отошла в прошлое навсегда. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о придворных шутах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
10: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Премьера на радио «Звезда».
17: Юрта, сакля, кажим, барак, иглу, вигвам и шатер, мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
11: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
3: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
0: История одной фотографии.
2: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
1: Человек в кадре.
4: Что вы говорите?
5: Еще он помнит башмаков износ, моих подметок стертое величие, а я его, как он разноголос, черноволос, сдавит горой гранича. Это Осип Мандельштам. Поэт мог взять любое слово: сапоги, ботинки, туфли, но воспользовался вариантом «башмак». Кстати, этим словом обозначают не только обувь. На железной дороге так называют специальное устройство, которое удерживает вагон от скатывания под горку. В строительстве – наконечник сваи. У трамваев и троллейбусов башмак находится на токоприемнике. Через него электричество поступает из контактной сети к двигателю. В общем, слово одно, а трактовок очень много. Но нас интересует происхождение башмака. Если вслушаться, в нем легко угадать что-то восточное. Башмак, башлык, Башкортостан, Туркменбаши и башка – все это связанные друг с другом слова. Баш в тюркских языках – это голова, которая каким-то чудом оказалась на ногах. На самом деле никакого волшебства нет и в помине. Это все из-за сапожников. Когда-то давным-давно они придумывали называть нижнюю сторону обуви подошвой, потому что к ней подшивается кожаный верх. А эта верхняя кожаная часть и есть голова, то есть башка. Вот отсюда и башмак.
4: Да что вы говорите?
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных, и не очень.
7: Моя старая добрая ушанка.
8: Ну, это мамина из детства. Опять на голову не надела.
9: Тяжелота, что мономаха.
6: Вот это вещь.
10: Древнеегипетский платок фараона Немес. Античная шляпа странника Питасос. Просторные капюшоны эпохи Средневековья. И золотые царские венцы, украшенные драгоценностями. Столь разные головные уборы объединяют длительная история и одно название – шапка. Трикотажное изделие, плотно облегающее голову. Такое определение дает государственный стандарт. Любая мама добавит, что шапка к тому же должна быть теплой. И будет права. Но тысячелетия назад головной убор придумали как защиту от солнца. Египетские фараоны носили полосатый сине-золотистый платок Немес. Сзади он сплетался в узел, а по бокам спускался фалдами на плечи. Царский убор подчеркивал статус владельца и защищал его величество от пыли и загара. А вот подданные фараоны имели право только на парик. Южнее Египта, в Судане, местные народы Нуэры и Ланги на протяжении столетий изготавливают шапки из собственных волос. Высота изделий достигает полуметра, а вес – нескольких килограммов. В античности греки носили всего два вида головных уборов, похожие на чепец пилос и напоминающий шляпу петос. Последние брали с собой в дорогу путешественники. Поля шляпы служили им одновременно и козырьком, и зонтом. А за ненадобностью ее подвешивали на ленту и отбрасывали за спину. В средние века в Западной Европе были популярны накидки с просторным капюшоном. А высокие шапки – привилегия знатных особ, хотя колпаки надевали и придворные шуты. Благородные дамы носили конусообразный генин. Высота его каркаса достигала метра. Не в каждую дверь пройдешь.
6: Вот это вещь!
10: Нередко головные уборы указывали на профессию владельца. В черной шапке с плоской четырехугольной тульей ходили ученые и богословы. Бархатные береты предпочитали художники и врачи. А шапку с помпоном придумали французские моряки. В старину корабельные помещения имели низкие потолки, и помпон на голове защищал от случайного удара. У гонцов были свои уборы с секретом. Важные документы прятали под подкладку. Отсюда и поговорка «Дело в шляпе». На Руси ходили в головных уборах из войлока. Многослойные шапки с меховой опушкой носили бояре. Те, кто побогаче, заказывали атласные или парчевые с золотыми пуговицами. Знаменитая шапка-ушанка, по одной из версий, произошла от монгольского малахая – конической меховой шапки с большими ушами. В XIV веке головной убор, расшитый жемчугом и золотыми подвесками, был преподнесен в дар Ивану Калите золотоордынцами в знак вассальной зависимости. Впервые этой шапкой венчался на царство внук Ивана III, Дмитрий, в 1498 году. А после того, как венец, уже опушенный собольим мехом и увенчанный золотым крестом, надел Иван Грозный, утвердилась легенда о шапке мономаха. В XVI-XVII веках она оставалась главным символом самодержавия. Кстати, в международный лексикон слово «шапка» вошло в значение круглого головного убора из меха. Но она не всегда ассоциируется с теплом и уж тем более знатностью. В наши дни это часть стильного образа. Причем теплые модели крупной вязки носят летом как элемент casual. А легкие уборы, едва прикрывающие уши, надевают зимой. Они не согреют в мороз, но формально... Мам, да в шапке я!
6: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
4: Премьера на радио «Звезда».
11: К
10: литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
11: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
10: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 46 тысяч врачей работают в регионах Донбасса и Новороссии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кадровый вопрос все равно еще пока остается острым. Она также рассказала о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Ежегодно на Донбассе и в Новороссии профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллионов взрослых и более 530 тысяч детей, подчеркнула вице-премьер. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них. При этом часто просят подтвердить сделку СМС-сообщением и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным, пишет РИА Новости. Распознать злоумышленников помогают несколько характерных признаков. Давление и спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных, говорится в сообщении. В Гюмри задержали одного из осквернителей мемориала «Мать Армения», сообщили в МВД страны. 41-летний местный житель вместе с другими злоумышленниками сорвал золотистые буквы с мемориала. Собранные материалы передали в Следственное управление Ширакской области, где продолжается предварительное расследование. Уточняется, что 11 июня группа вандалов сорвала с мемориала «Мать Армения» золотые буквы городов-героев и выбросила их в мусорный бак. Посольство России в Ереване назвало это умышленной атакой на общую историческую память. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору и обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Ионкина, а значит, время отправиться в путешествие. Радиозвезда сегодня в одном из старейших городов Ивановской области, история которого насчитывает уже 800 лет, между прочим. Итак, мы в городе Юрьевец. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мой первый вопрос, Александр. А как называют местных жителей, собственно, мужского и женского пола?
3: Местных жителей называют юрьевчане.
2: А если это она?
3: Значит, юрьевчанка.
2: Не Юрьевка.
3: Нет.
2: Осмелилась так предположить. Спасибо большое. Нет. Значит, юрьевчане. Все запомнили?
3: Да.
2: Александр, я знаю, что у каждого места есть свой характер. Вот как вы считаете, какой характер у юрьевца?
3: Ну, Юрьевец всегда был город воин, город-защитник. В древние времена мы стояли на границах русского государства, на восточных границах, защищали от набегов. Город неоднократно сжигался, город неоднократно подвергался разбоям. Ну, в общем, город как бы был всегда защитником.
2: Характер не суровый.
3: Нет, он вообще такой город, сначала он был как бы чисто защитником, а потом уже в последнее время это был купеческий город, это был такой вальяжный город, будем так говорить. Люди здесь жили вальяжно, здесь не было никогда крепостного права, у нас город был вольный, то есть люди чувствовали себя очень свободно.
2: Вы уже начали практически говорить об истории, но давайте начнем с самого начала. Кто был основателем города Юрьевец?
1: История места.
3: Основателем города Юрьевец считается князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович. Летописных данных, точных летописных данных о дате основания города, к сожалению, нет, они не сохранились. Но есть легенда, по которой в 1225 году князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович, навещал своих племянников в городе Ростов Великий и Ярославль. Он решает вернуться домой водным путем. И вот, спускаясь вниз по Волге, проплывая мимо наших мест, его застает ночь. Они разбивают лагерь на левом берегу реки Волга. А Волга по ширине в то время примерно была около 800 метров. Разбивают лагерь, ложатся спать. И ночью князю снится сон, что на противоположном берегу, на необитаемом противоположном берегу, на большой-большой горе стоит высокое дерево. А на дереве висит икона его небесного покровителя Георгия Победоносца. Князь этот сон повторялся несколько раз за ночь. Видя все это, утром князь собирает небольшую дружину, переправляются на правый берег и действительно увидели эту гору, которая снилась князю. Они поднимаются на эту гору и увидели дерево, на котором висела большая поясная икона Георгия Победоносца. А под иконой горела свеча. И князь приказывает сечь лес и заложить на этом месте город. Такая легенда, она, в принципе, как я уже сказал, летописно не подтверждена, но археологи в 13, 14, 15 годах официально подтвердили дату основания города, что город действительно домонгольский, примерно 1220-1230 год. Но мы не стали менять как бы дату и оставили ее 1225 год.
2: А название? Название города?
3: Название города было разное в разные времена. Мы были и Юрьевым, мы были и Городцом, мы были и Юрьев-Побольским, Юрьев-Вольским, Юрьевцем-Вольским, Юрьевцем-Побольским. И вот сегодня мы Юрьевец.
2: Но я так понимаю, Юрьевец в честь основателя Юрия Всеволодовича, да?
3: Нет, это в честь его небесного покровителя Георгия Победоносца.
2: Итак, значит, в принципе, считаем год основания 1225 год.
3: Ну да, в разных источниках встречается и 25-й, и 28-й, то есть как бы легенда, есть разные интерпретации легенды, и 28-й год, и 25-й год.
2: Что сначала было в городе? То есть я так понимаю, что изначально статус города это место не получило?
3: Нет, сразу статус города, это крепость, княжеская крепость была.
2: Она сохранилась, эта крепость?
3: Вот гора, на которой вот это все было, она, к сожалению, во время строительства Горьковского водохранилища, она, к сожалению, была срыта на строительство берегозащитной дамбы. Срыта без всяких археологических исследований, то есть вся история, которая была связана с этим местом, она ушла в землю на защиту города от воды. Раньше она защищала город, там крепость была, защищала город, а сейчас она защищает просто людей от воды, чтобы город не затопило в определенное время.
2: Понятно, то есть от той самой крепости ничего не осталось?
3: Ничего не осталось, к сожалению, да. На соседних горах были посады, посадов было несколько, то есть люди жили на этих горах, на соседних. То есть у нас город очень интересно состоит, то есть верхняя часть, нижняя часть, а вот верхняя часть, она вся разделена оврагами. Очень много оврагов у нас здесь. Поэтому как бы вот эти вот небольшие пятачки, небольшие стрелки, которые были, их использовали люди для того, чтобы жить. То есть селиться на этих местах, они жили на этих местах. Сейчас археологи вот нашли несколько таких мест, где люди жили непосредственно, первые люди, первые поселенцы нашего города, вот первая половина 13 века, которые жили вот на этих местах.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Так все-таки, Александр, когда город получил такой статус? Статус города,
3: да. Статус города он сразу получил.
2: В каком это было веке?
3: Начало 13 века.
2: Просто я-то считала, что был присвоен императрице Екатерине II.
3: Нет.
2: Статус города.
3: Это мы получили герб при Екатерине II.
2: Вот по поводу герба. Он очень интересен. Опишите его, пожалуйста. И почему именно он такой?
3: Ну, на гербе у нас изображена надвратная церковь, Вознесенская надвратная церковь. Если углубляться в историю, то в 1661 году по указу Алексея Михайловича, значит, в Юрице начинается строительство громадной крепости, которая называлась Белый город. Часть этой крепости должна была быть защищена каменной стеной, часть земляными валами и рвами. Вот. Но строительство закончено, к сожалению, не было. Причин мы не знаем. Но были двое ворот, полевые ворота основные и запасные ворота, которые выходили к Волге, это были Вознесенские ворота. И вот над этими Вознесенскими воротами находилась надвратная церковь. Но это было все закончено, строительство закончено. И вот эта надвратная церковь, она и вошла непосредственно в герб нашего древнего города.
2: И это все случилось при Екатерине?
3: Это все случилось при Екатерине.
2: И тогда же была планировка улиц в городе?
3: И тогда, 1781 год, план города был полностью изменен. Было сделано всего 4 улицы по нижней части города. Они все шли вдоль Волги, параллельно друг другу. Это была Подгорная улица, Еленинская улица, Георгиевская улица и Набережная. Всего 4 улицы, которые, в принципе, и проходили через весь город.
2: Вы упомянули, Александр, Волга. Если Волга, значит промышленность и торговля. Вопрос. Когда город Юрьевец стал, собственно, торгово-промышленным? Но ответ через небольшую паузу.
0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Мы гуляем сегодня по городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, возвращаясь к вопросу, Все-таки, когда Юревец стал торгово-промышленным?
3: Ну, я думаю, что все-таки ближе к концу 18 века. Потому что до этого, как я уже сказал, город выполнял функции охранника, то есть сторожевого города. А уже впоследствии, когда угрозы отпали, то в городе стала развиваться торговля. То есть город на Волге, само собой разумеется, Волга была очень задействована. Здесь у нас был центр Бурлацкий. Я не хочу сказать, что это была бурлацкая столица Волги, но на каком-то участке мы занимали такие столичные позиции бурлацкого города. У нас здесь нанимались бурлаки, они сопровождали грузы вверх по Волге. Было место, которое до сих пор существует, оно называется «Жареный бугор», где молодых бурлаков принимали в бурлаки. Очень крутой склон, надо было подняться по этому склону, а их сзади жарили вот плетьми, то есть как бы помогали им подняться, то есть чтобы они поднялись побыстрее. И вот это жарение, то есть место так оно в принципе и называется, жареный бугор до сих пор. Ну, город был и ремесленный в том числе, было много промыслов различных.
2: Какие, мне вот интересуют, какие ремесла были в Юревце?
3: Ну, у нас ремесел было. Мы, в принципе, особо не отличались от древнерусских городов. В основном у нас были и выделка шкур различных. Занимались изготовлением глиняной посуды, кузнечное дело. В 16 веке мы прослеживаем, что было 10 токарей у нас в Юревце по производству деревянной посуды. То есть это для Юревца того времени это довольно-таки много. Наверное, все-таки очень много мы торговали деревянной посудой. Был скоморох у нас здесь в Юревце. То есть город был богат и мог содержать скомороха, человека, который, в принципе, веселил людей.
2: То есть один на город?
3: Один на город, да, один на город.
2: Вот это да, профессия.
3: Ну, дело в том, что человеку надо было платить, то есть его надо было кормить. А если у людей не хватало денег, допустим, они не могли себе этого позволить. Потому что во многих городах скоморохов вообще не было. Вот мы смотрим. Вот в Костроме вот был на тот период тоже один скоморох. Потом впоследствии там они убрали его. Мы, в принципе, по тому времени примерно с Костромой на равных условиях.
2: Да вы знаете, для меня это вообще откровение, что в городах был скоморох. То есть официальные, я не знаю, как это назвать, да, в то время официальная профессия, и один человек был скоморох на целый город.
3: Это описывалось. У нас есть описание, сотная перепись дьяка Шапилова. Это конец 16 века. Был дьяк прислан с Москвы для описания города и окрестностей. И вот там, в принципе, все промыслы, которые были в Юревце, они, в принципе, описаны. У нас были и собиратели дикого меда, и улинники, то есть обязательно рыбаки были. Впоследствии был царский ез, который ловил рыбу непосредственно на царский стол. Там поставлялись осетры, поставлялась белорыбица, стерляди. В принципе, город был довольно-таки зажиточный.
2: Вот, я только хотела сказать, говорит ли это о том, что город был богатым?
3: Да, да, город был богатый, и, в принципе, это до сих пор как бы сказывается на все это. У нас нередко можно найти какие-то вещи, какие-то предметы 17 века, там, 18 века, старые монеты очень, то есть и серебряные монеты, которые были тогда очень дорогие, там, и медные монеты. То есть это для Юревца, это, в принципе, не редкость. Мы ходим по истории.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Александр, а что это за история, когда Юревец чуть не исчез с карты страны?
3: После войны начинается строительство Горьковского водохранилища. Большая площадь первой надпольменной террасы Волги должна была уйти под воду. То есть уровень столб воды вертикальный должен был подняться на 12 метров. И в том числе под воду должна была уйти большая часть исторической части города. Когда вот это все, проект был уже разработан, в принципе, сверстан,

0: руководство, что город надо защитить. Проект был пересмотрен, была разработана берегозащитная дамба. И вот эта берегозащитная дамба, она на протяжении вот где-то порядка 60 лет, она защищала наш город. В принципе, она сейчас может еще защищать, но сейчас уже реконструирована она, там новая дамба рядом построена. То есть она уже как бы играет роль просто исторического места, потому что земля, которая лежит в этой дамбе, это земля с исторического места, с Георгиевской горы нашего древнего города.
1: Вот, вы сказали, что все-таки часть исторической застройки оказалась под водой. В связи с этим, Александр, может быть, существуют какие-то байки, легенды о затопленном городе, о затопленной части, которые, ну, популярны среди местных жителей?
2: Городские легенды.
0: Ну, по затопленной части я не мог бы сказать какие-то байки. Вообще легенды есть у нас. Легенды. У нас есть легенда, что все храмы нижней части города, они соединялись подземным ходом. Значит, можно было из одного храма попасть в другой, не поднимаясь на поверхность. Вот. И этому есть, в принципе, подтверждение. Но хотя официально пока не подтверждено ничего. К сожалению, сегодня мы туда попасть не можем, потому что даже если он существовал, он просто затоплен. Дело в том, что сейчас не очень хорошо у нас обстоят дела с дренажами. Часть воды не могут убрать из-под города, вот из-под исторической части города. И поэтому где-то 1.5 метра на этой глубине уже находится вода. То есть ливневые воды находятся на этой глубине. Поэтому все, что ниже метровой глубины, оно находится в зоне такой водной среды.
1: Под водой уже, понятно. Не добраться туда.
0: Ну, если у нас было затоплено, то есть при строительстве берегозащитной дамбы три храма у нас попали в зону затопления. По телу одного храма прошла берегозащитная дамба. Второй храм, в принципе, полностью попал в затопление. Третий храм, он частично его задело, но, тем не менее, тоже его разобрали. И вот по храму, по которому прошла берегозащитная дамба, это самая древняя постройка нашего города. Строился храм с 1693 года по 1700 год. То есть это конец 17 века. Храм был очень красивый, украшен изразцами. Был изразцовый пояс, окна были украшены изразцами. Был фресковый иконостас, очень древний. И вот при разборе храма иконостас был полностью снят. Он находится сейчас в музее Рублева в Москве. Изразцовые окна перенесены в храм, который не попал в зону затопления, и часть изразцового пояса тоже. Ну, храм очень-очень такой был намоленный. Построен он на средства местного купца, который выложил денежки на строительство такой красивой церкви.
1: Я знаю, что вот, можно сказать, в память о затопленных храмах, да, у вас установлен поклонный крест.
0: Часовенка, так по инициативе губернатора нашего была установлена часовенка. Она первоначально находилась в воде, то есть она плавала на банах, на четырех таких стойках специальных. Но, к сожалению, у нас ширина сегодня водохранилища в некоторых местах достигает 15 километров, поэтому в осеннее время здесь гуляют очень серьезные шторма. Вот эта часовенка попала в один из таких штормов, ее просто очень сильно покорежило, она очень сильно пострадала. И после этого ее просто сейчас перенесли на берег, и она стоит на берегу. Но память – это как бы в память о затопленных храмах, потому что кроме вот наших трех храмов было очень много затопленных храмов. На берегу Унжи там, ну, много всего было затоплено, и монастыри были затоплены. То есть это как бы, ну, я считаю, что с одной стороны это должно быть, потому что действительно это место, где очень много храмов.
1: Напомню, что мы сегодня путешествуем по городу Юрьевец, и мой путеводитель Александр Липин, краевед и знаток города.
2: Путеводитель. На радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно, меня не понимают.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Трамп выразил желание прекратить боевые действия на Украине и заявил о готовности оказать влияние на Киев и европейские страны. Владимир Путин подчеркнул, что атаки Киева на мирные объекты в России не изменят ход военных действий и предложил Зеленскому встретиться в Москве. Кроме того, лидеры затронули ситуацию вокруг Ирана, в котором Трамп сообщил о возможности скорого достижения договоренностей. В завершении разговора Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения в неформальной манере, отметив его личные качества, добавил Юрий Ушаков. Иностранные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах по причине ситуации на мировом рынке топлива, чтобы сократить расходы на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Ситуацию в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: По поводу того, что чаще стали заправляться в аэропортах России, то да, здесь, во-первых, нет дефицита, во-вторых, топливо дешевле, потому что на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Другой вопрос, что воспользоваться этим могут не все компании, то есть, условно говоря, западные компании из-за того, что они там прерывали, и государство прерывали с нами авиасообщение, общение часто не присутствует теперь в России.
1: При этом в Росавиации отметили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. В Гюмри задержали одного из осквернителей мемориала «Мать Армения», сообщили в МВД страны. 41-летний местный житель вместе с другими злоумышленниками сорвал золотистые буквы с мемориала. Собранные материалы передали в Следственное управление Шаракской области, где продолжается предварительное расследование. Уточняется, что 11 июня группа вандалов сорвала с мемориала «Мать Армения» золотые буквы городов-героев и выбросила их в мусорный бак. Посольство России в Ереване назвало это умышленной атакой на общую историческую память. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них, при этом часто просят подтвердить сделку СМС-сообщением и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным, пишут РИА Новости. Распознать злоумышленников помогают несколько характерных признаков. Давление и спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных. Эксперты и правоохранители напоминают проявлять бдительность в подобных обстоятельствах, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
4: Продолжаем наше путешествие по славному городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, а как, собственно, можно добраться из Москвы до Юрьевца? Вы сказали, железной дороги у вас там нет.
5: Нет, Ну, можно добраться автобусом с Москвы. У нас хорошие дороги, в принципе. Хорошие дороги у нас на Нижний Новгород, очень хорошая дорога асфальтированная. И если повезет, можно добраться водным путем. Иногда к нам сюда заходят метеоры. Ну, ходят трех- и четырехпалубные теплоходы. Правда, рейсовые к нам не пристают, но туристические теплоходы пристают. Здесь туристам показывают город, водят их по городу. Вот. Или на автобусе. Вот единственные два транспортных средства, на которых можно добраться к нам.
6: А из Иваново тоже можно, соответственно?
5: Можно, да. Автобус из Москвы идет через Иваново.
6: Просто мы до Иваново можем добраться на электричке. Туда можно, пересесть, да, на автобус.
5: Да,
6: сколько,
5: да,
6: по времени займет из Иваново до Юрьевца?
5: Ну, если на автобусе, около 3 часов, если на машине, где-то около 2.
6: Неплохо. Хорошо. Александр, что еще создает неповторимый образ города? Это даже не вопрос, я сама на него отвечу. Это люди, которые там живут. Вот кем из своих жителей гордится город?
3: Гений места.
5: Ну, конечно, это известные режиссеры. Андрей Арсеньевич Тарковский. Это Александр Артурович Роу. Это люди, которые связаны, непосредственно связаны с городом. Тарковский родился в селе Заображье. Это на противоположном берегу Волги сегодня. Сегодня это Костромская область. Но во время, когда родился Андрей, это был 32-й год, это была Ивановская область, Юрьевецкий район. Территория Юрьевецкого района, она административная менялась. По-разному было. Там одни территории входили в территорию уезда и района, другие. И вот на тот момент Заображье было Юрьевецкого района. Он родился у бабушки. Потом бабушка в 36-м году переезжает в Юрьевец. Здесь им дают 2 комнатки в центре города, в коммунальном доме дают 2 комнатки. И вот с этого времени начинается как бы связь Андрея Тарковского с Юрьевцем. Каждое лето он приезжает сюда отдыхать, зимой он приезжает сюда на каникулы, отдыхают здесь, катаются с гор. В 1941 году во время эвакуации они проживают здесь 2 года. С родителями они уезжают с Москвы, живут здесь у бабушки. Мама работает в школе, Андрей учится тоже в школе, вот в той, в которой она работает. Сегодня дом, где они вот проводили время, это дом-музей Андрея Тарковского. Туда можно попасть, вам там проведут интересные экскурсии. Сад рядом с домом, который сажали многие знаменитые люди, которые приезжали сюда к нам на фестиваль имени Андрея Тарковского.
6: А, ну это уже сейчас, да?
5: Да, То есть,
6: То есть при жизни Андрея Тарковского сада там не было?
5: Там были сараи, были хозяйственные постройки различные. Значит, ну, и Александрову, это тоже очень известный человек, наш великий сказочник.
6: Да, напомним, что «Конёк-горбунок», да, «Василиса прекрасная» – это все Александр Роу.
5: Очень много, да, очень много сказок, очень добрые сказки у него. Вот. И сегодня, к сожалению, дом, в котором жил Александр Роу, его не сохранилось, он попал в зону затопления. Вот. Ну, место это мы знаем, в принципе, туда иногда, кто желает, вот из гостей мы ходим, они находят какие-то вещи, фрагменты глиняной посуды там или еще что-то, которые, может быть, использовали, семья Роу использовала. Но сегодня, на сегодняшний день есть дом сказки, музея Александра Роу нет, есть дом сказки. Ну, в принципе, это как бы такой небольшой мини-музейчик, в котором и герои его изображены, и различные моменты из сказок изображены. То есть тоже можно посетить, в принципе, это старинный дом, очень интересный старинный дом, который можно посетить, в принципе, и хорошо провести время. Еще у нас, мы очень гордимся знаменитыми архитекторами, братьями Весниными, которые родились в Юрьевце, которые учились в Юрьевце, потом в Юрьевце приезжали неоднократно.
6: Я напомню слушателям, если кто забыл, то вот эти братья Веснины, именно они архитекторы Дворца культуры ЗИЛ в Москве, да? Здание универмага, Мосторга на Красной Пресне, это все их творение.
5: Днепрогэс, много в Иванове построено, в Нижнем Новгороде здание по их проектам построено, очень-очень известные люди. Вот. Мы как бы тоже очень гордимся ими. Вот что интересно, вот дом, в котором жили и учились Веснины, потом был продан, Значит, и промышленник Катюшин, который купил, потом приглашает, рядом строит на базе завода Веснина, строит мельницу, и специалистом приглашает туда Артура Роу, инженера-ирландца, который сюда приезжает, вот, и здесь вот с семьей, и здесь у него рождается сын Александр. То есть это как бы суть, ну, судьба такая, связь поколений, то есть один и тот же дом, такие знаменитые люди в этом доме проживали.
6: Мы перечислили основных гениев, которые связаны с Юрьевцем.
5: Ну, еще известные люди у нас. У нас же город очень набожный был. Если взять, допустим, 17 век, то в городе 11 храмов действующих и 6 монастырей. То есть, и вот лидера духовенства лично назначал царь. Вот в 1652 году Алексей Михайлович назначает в Юрьевце протопопом, то есть главой духовенства, назначает Аввакума Петрова. Провел он здесь немного времени, был конфликт с местным населением, всего 8 недель, его очень жестоко избивают здесь. И если бы не стрельцы, стрелецкая войско, которое здесь стояло, то его бы просто, наверное, убили, наверное. Но он выживает и впоследствии становится лидером раскола Русской Православной Церкви. В историю он вошел как протопоп Юрьевецкий, именно протопоп Юрьевецкий Аввакум. Но это история, от этого никуда не уйти.
6: Согласна. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Александр, пришло время провести для меня экскурсию по самым интересным местам города. Вот где обязательно нужно побывать, чтобы почувствовать город?
3: Прогулка по городу.
5: Ну, я думаю, обязательно нужно пройтись по склонам, подняться на обзорные площадки. Прежде всего, Пятницкая гора. То есть у нас все горы, в принципе, они носят название тех храмов, которые на них находились. Вот Пятницкая гора находилась в церкви Проскевы Пятницы. Очень интересный обзор с нее. Сейчас вот совсем недавно построили обзор на Богоявленской горе. Чуть выше Богоявленского храма находится тоже удивительное место. С него очень хорошо просматривается Волга, водохранилище. Ширина водохранилища сегодня вот напротив города, если брать по прямой, 7,5 километров. Левый берег вот напротив Юрьевца – это Нижегородская область, а чуть выше там уже Костромская область идет. То есть Юрьевец находится на границе трех областей – Ивановская, Нижегородская и Костромская. Разделяет все это Волга. Ну, посередине Волги находится наша жемчужина – это острова Осаповы горы.
6: А вот что это такое? Я читала об этом, но не поняла.
5: Раньше это были действительно горы. Ширина Волги была всего 800 метров примерно. Уже за Волгой, на расстоянии примерно километра от берега Волги, находились горы. Это действительно были горы. Они были чисто песчаные, кварцевый песок. Высота их достигала 30 метров. Сразу за ними начинались непроходимые болота. С западной стороны было озеро большое, то есть подойти было туда очень сложно. Вот. А с той стороны горы, это вообще были глухие места, там глухие болота были непроходимые, где погибали люди, туда люди боялись ходить. И вот в один прекрасный момент там поселяется разбойник Осав со своей бандой. В этих горах они выкапывают пещеры, в которых они живут. Они грабили богатых, грабили монастыри, грабили церкви. Но часть денег они отдавали местной бедноте.
6: Робин Гуды местные.
5: Да, Юрьевецкий, как и Юрьевецкий Робин Гуды. Простолюд очень любил этих людей. То есть они были, ну, они не были, злобы-то особой не было там, у них какая-то нажива там. Они не убивали никого, только вот занимались небольшим грабежом. Люди очень любили их, и в один прекрасный момент, когда из Костромы были присланы уже регулярные войска, чтобы уничтожить эту банду, местные жители предупредили Осафа, и он садятся в лодки, и, с счастью, сокровищ, они уходят вниз по Волге. Больше он сюда не возвращался. При затоплении Волги часть эти горы остаются, и они вот получаются уже как острова.
6: К ним можно, да, вот, простите, Александр, добраться пешим ходом, да?
5: Нет, пешим нет, ни в коем случае. Удаленность от Юрьевца 2,5 километра сегодня. Туда можно добраться на лодках. Раньше ходил прогулочный теплоходик, туда там есть причал. Летом там бывает очень много туристов, приезжают с палатками, с лодками со своими, отдыхают там. Удивительный песок. У меня вот знакомые приезжают, я их закапываю в горячий песок, где-то на часик, на полчасика, и в течение года они потом забывают, что такое хондроз. То есть это Удивительный песок, удивительные острова.
6: Слушайте, у вас еще есть одно удивительное место, связанное с родниками. Где-то я читала. Какая-то чистейшая родниковая вода в Юрьевце. Это не там же?
5: Да, да. Мы с ребятами занимались. Я же сказал, что город испещрен оврагами у нас. И поэтому очень много выхода родниковой воды. Вообще, родниковая вода – это живая вода. Мы когда изучали вот эту всю историю, где-то до строительства водопровода в городе, это начало 60-х годов, люди обязательно в питьевых целях использовали только родниковую воду. Они ходили на родники, привозили, и для питания использовалась только родниковая вода. У нас был пивоваренный завод, лучшее пиво на Волге, то есть два места, где всегда все корабли затаривались пивом, это был Юрьевец и Жигули. Так вот, пиво это варилось на родниковой воде. Были сделаны специальные водоотводы. Эта вода шла уже на завод, и на этой воде готовилось юрьевецкое пиво. Так вот, родников много. Мы делали ревизию с детьми. Где-то больше сотни на территории города. Если взять суммарный выход воды, то родники, если что-то случится с Волгой, если что-то случится с артезианской водой у нас, то родники способны напоить водой при потребности на человека 60 литров в день. Родники способны напоить 25 тысяч человек.
6: В день?
5: Ну, каждый день.
6: Потрясающе, хорошо. Александр, вопрос. Что вы считаете символом все-таки Юрьевца, если мы обратно вернемся в сам город?
5: Символом я считаю нашу звонницу, которая находится на площади. Это пятиярусная. Насколько я знаю, по-моему, она пятиярусная осталась одна. Больше нет таких пятиярусных звонниц. На первом ярусе находится церковь Георгия Победоносца. В этой звоннице. Высота звонницы 70 метров. Она сейчас на реставрации находится. На Волге это самая высокая звонница.
6: А подняться туда, соответственно, сейчас пока нельзя, потому что реставрация, да?
5: Сейчас пока нельзя, но было время, когда разрешали, мы поднимались, лестницы почти вертикальные, такой адреналин, а когда поднимаешься на самый верх, вот на пятый ярус, такое опьянение идет, то есть ветер дует, ощущение такое, что звонницу раскачивает, ощущения такие непередаваемые.
6: Наверное, уже заключительный вопрос. Александр, завершите фразу. В Юрьевец стоит приехать ради того, чтобы...
5: Чтобы насладиться тишиной, чтобы насладиться красотой, чтобы просто... отдохнуть душой.
6: Спасибо вам большое, Александр, за такую увлекательную экскурсию. Теперь мне кажется, что каждый наш слушатель точно захочет хоть раз свернуть с главного Волжского пути и заехать в ваш удивительный Юрьевец.
5: Мы будем рады принять вас в гостях.
6: Мой путеводитель сегодня Александр Липин, краевед, знаток города, местный житель. До встречи в Юрьевце.
5: До свидания.
6: Пока-пока.
3: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
0: Каждую неделю на радио «Звезда».
7: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
9: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
8: Борода чья-то. Почему синяя?
9: Я же говорил.
8: Череп.
9: Это Йорик.
8: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя погодите, я сам догадаюсь.
9: Вещи Олег.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: Век и время. В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени
11: на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
12: Человек и время.
11: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают, время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то ни странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
12: Человек и время –

0: Троны. Символы власти.
1: Вот что писали об этом в хрониках. И устроили в соборе Успенском место чертожное, особое, покрытое багряной тканью возвышение, на которое вели 12 ступеней. Там же установили двойное сиденье золотое с каменьями, и стул принесли для патриарха Иоакима. Пред вратами царскими находились 6 столов аналоев для крестов, держав и скипетров.
2: После смерти в 1682 году бездетного царя Федора Алексеевича на российский трон претендовал его младший брат. Однако юный наследник часто болел или, как тогда говорили, головою был скорбный. Он не мог в одиночку управлять страной, и поэтому на русский престол взошли сразу 2 государя.
0: Двойной трон царевичей Ивана и Петра.
2: Для коронации братьев кремлевские мастера изготовили специальный двойной или двухместный трон. Его переделали из парадного сиденья первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. В основе престола резное дерево, облицованное чеканными серебряными пластинами, высокая спинка, подлокотники и трехступенчатое подножие были обтянуты малиновым бархатом. Рядом стояли длинные столбцы-стоянцы, увенчанные двуглавыми орлами.
3: Ты, братец, обещай этому послу шведскому хорошенько подумать. А думать можно долго, не спеши. Глядишь, и все само собой разрешится.
2: На самом деле новый трон был не двойным, а тройным. Иван и Петр считались царями лишь номинально. Фактической правительницей и всевластной регеншей была их старшая сестра, царевна Софья.
1: Не вполне доверяя государственному уму малолетних монархов, бояре предусмотрели за спинкой престола потаенное место для наставника. Чаще всего его занимала именно Софья, которая помогала, а то и просто руководила братьями во время официальных церемоний. Необходимые советы и наставления передавались через специальные оконцы, прорезанные в спинке трона прямо над местом Петра Алексеевича. А фигуру царевны Софьи скрывало длинное бархатное покрывало.
2: В 1696 году царевич Иван умер. Наследников по мужской линии он не оставил, что было на руку Петру. Ему оставалось лишь объявить себя единоличным правителем России. А знаменитый двойной трон отправился в хранилище Московского Кремля, оружейную палату, где и находится по сей день.
0: Двойной трон царевичей Ивана и Петра. 12 стульев. Всемирная энциклопедия еды.
4: Можно понять и простить иностранцев за то, что они называют борщ национальным русским блюдом, сетовал историк кулинарии Вильям Похлебкин. Они свои знания черпают из меню ресторанов. Но мы-то помним, что русская кухня – это щи, уха, солянка. А борщ пришел к нам из Киевской Руси. У того же Похлебкина встречаются украинский простой, украинский сборный, киевский, черниговский, полтавский и львовский борщи. Мир узнал о них всего 100 лет назад, благодаря эмигрантам, покинувшим Россию в неспокойные революционные годы. Так борщ занял достойное место в списке заимствованных слов в английском языке, несмотря на отсутствие в нем звука «ща». Готовят борщ, если и не на свекольном квасе, то обязательно со свеклой, которая к названию супа отношения не имеет. Все началось с травянистого растения борщевика, который ни в коем случае нельзя путать с ядовитым борщевиком сосновского. Так вот, в похлебку с безвредным борщевиком восточные славяне добавляли все, что было под рукой: морковь, свеклу, позднее картошку и помидоры. Потом борщевик из рецепта исчез, а название осталось.
0: Всемирная энциклопедия еды.
2: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным о готовности воздействовать на Украину и европейских партнеров. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа двух лидеров носила дружеский характер.
2: Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений. Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев.
1: Также, по словам Юрия Ушакова, лидеры обсуждали, что недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину и 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС в 4 сельских поселениях по причине прорыва дамбы. Речь идет о территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, сообщили в администрации. По причине прорыва дамбы реки Кубань у хутора Западного вода поступает на сельхозугодья и наполняет Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов на станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. В Курган прибыл один из двух театральных поездов, запущенных в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Проект поддержан Министерством культуры и Президентским фондом культурных инициатив. Поезд прибыл из Тюмени, его встретили местные жители с оркестром и воздушными шарами. В Кургане покажут спектакли Омского театра юных зрителей, Тюменского театра кукол, театра «Галерка» и Курганского театра драмы. Кроме того, выступят молодежные и студенческие труппы. А в зале вокзала откроется выставка к юбилею Союза театральных деятелей. Затем поезд отправится в Челябинск. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» Олег Абелев. Здравствуйте, Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Владимир. Рад присутствовать у вас тут.
2: Позвольте в качестве увертюры такое воспоминание. Начало 90-х. Россия открылась миру и получила все. Спирт-рояль, которым травились, китайский сверлок, который не сверлили, а датский сервелат, на который боялись садиться мухи. И вдруг огромная очередь на оптовом продуктовом рынке и шепот. Тушенку дают. Советскую, брежневскую. По ГОСТу сделано. Я встал в эту очередь и не пожалел. Товар был великолепный. ГОСТы, вот наша тема сегодня. Что такое ГОСТ?
3: Если говорить в общем и целом, начинать, наверное, надо с расшифровки этой самой аббревиатуры. Да. Это государственный общесоюзный стандарт. Именно так его стоит называть, потому что когда в 1925 году в СССР появился Государственный комитет по стандартизации, впервые этот термин прозвучал именно так. Но потом были модификации, буква «О» расшифровывалась по-разному, сейчас она расшифровывается как общероссийский в силу известных геополитических причин, а иногда она расшифровывается как отраслевой. Но думаю, что об этом мы чуть позже еще поговорим. Поэтому ГОСТ – это некий стандарт, который был введен, если говорить конкретно про нашу страну, в 1925 году. В мире процессы стандартизации на самом деле стартовали примерно в эти же годы. Это сразу же после окончания Первой мировой войны. Конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда разрушенная после Первой мировой войны экономика Европы нуждалась в как можно большем количестве качественных товаров, и говоря проще, качественных благ. И вот тут-то на авансцену выходит история со стандартизацией.
2: Олег, я никогда не видел ГОСТа в развернутом виде. Вот ГОСТ на какой-то предмет, продукт, товар. Это такой массивный документ, страниц на 800, или на 10, или на 8, или на полстранички. Что это такое?
3: Ну, думаю, что полстранички, это, наверное, уж чересчур короткий вариант. На самом деле, единого какого-то стандарта для стандарта, извините уже за тавтологию, да, по объему не существует. Я видел стандарты и на несколько десятков страниц, видел стандарты на несколько сотен страниц. Если мы говорим про, например, военную приемку и говорим о товарах даже не конечного, а промежуточного использования и потребления в оборонно-промышленном комплексе, там ГОСТы могут доходить и до нескольких тысяч страниц. А если мы говорим о товарах легкой промышленности или, например, пищевой промышленности, там все может ограничиться и там 10, 15, 20 страниц.
2: Ну вот если взять вот эту вот бутылочку мою, да, в ГОСТе было бы описано высота, ширина основания, вот тут она сужается, тут вот ребристость, тут вот товарный знак, крышечка синяя, винтовая, на крышечке написано то-то, то-то и то-то. Все, весь ГОСТ.
3: Нет, это не все. Это вы только один раздел ГОСТа упомянули, требования к упаковке. А есть еще требования к содержанию, есть еще требования к составу и, если мы говорим о бутылке воды, к химическому составу воды, есть еще требования к производителю, есть еще требования к каналам дистрибуции, и есть еще требования к розничным оптовым точкам, которые его распространяют.
2: Это не одна страница.
3: Конечно, конечно.
2: Это полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого.
3: Близко, там, знаете, краткая версия, я бы так сказал.
2: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Вот мы разобрались, что ГОСТ может быть подробным документом и очень подробным, может быть достаточно лаконичным. Молоток. Возьмем простейшую вещь, жаль, что я с собой не принес. ГОСТ на сталь, первый ГОСТ, это характеристики, очень подробные характеристики того сплава, из которого сделан сам предмет. ГОСТ на рукоятку, предположим, она должна быть буковая и без сучков. Отдельный ГОСТ на лак, которым покрыта эта рукоятка, лак не должен стираться. Ну, наверное, что-то и еще. То есть, смотрите, один предмет, казалось бы, да, функциональный, три ГОСТа как минимум, а на самом деле с десяток, потому что там сложной какой-то конструкции радиоприемник. Да там будут тысячи ГОСТов. На каждый диод, катод, триод и анод, простите. Я прав?
3: Вы отчасти правы. Дело в том, что есть понимание того, что есть благо, которое, как правило, из небольшого количества товаров и материалов производится. И тогда мы можем говорить о так называемых моногостах, когда у нас, например, если, ну, например, целиком продукция деревянная, да, там, киянка. Вот давайте пример с молотком, я его немножко модифицирую. Деревянный молоток. Здесь требования ГОСТов на сталь не нужны, ибо стали нет, но есть требования к, абсолютно справедливо вы заметили, к лаку, к составу дерева, из какого дерева должна быть рукоятка, из какого дерева должна быть ударная часть, данные о испытаниях этой киянки на прочность и так далее, и так далее. Как только мы говорим о благах, товарах, опять же, пример с телевизором или радиоприемником, где соседствует большое количество материалов, мы говорим не о моногосте, а о так называемом интегрированном госте, который содержит в себе уже ранее выходившие, публиковавшиеся ГОСТы на каждый из состав того материала, из которого общее благо сделано. Но если мы хотим увидеть общий ГОСТ, скажем, на телевизор, мы, конечно, не будем там читать ГОСТы на каждый катод, на нот или там что-то другое. Там просто будут ссылки в этом ГОСТе на телевизор на нужный ГОСТ, по которому можно пройти и посмотреть ГОСТ на каждый монотовар, да, ну, можно сказать так, по принципу матрешки, от интегрированного блага до конкретного материала, из которого какая-то часть этого блага
2: составные сделана. Части, узлы, детали.
3: Да.
2: Вот в самом начале беседы вы меня удивили, вы сказали, что ГОСТ, понимаете, я воспринимал ГОСТ всегда как нечто родное, советское и уникальное. В Европе тоже ГОСТы, послевоенные, после вот этой вот разрухи Первой мировой войны, когда надо было стандартизировать производство. ГОСТы в СССР, давайте будем говорить только об этом, насколько это строгая вещь?
3: На старте появления и Комитета по стандартизации, и вообще ГОСТов в период с середины 20-х до середины 60-х годов это действительно была строгая вещь. И дело в том, что мы прекрасно с вами понимаем, что одно из предназначений введения ГОСТов заключалось не только в повышении качества продукции на внутреннем рынке. Когда Советский Союз начал активно пропагандировать и в том числе социалистическую идеологию на Западе, в том числе стал активно выступать в качестве экспортера на мировых рынках, стала появляться необходимость в усилении качества и повышении стандартизации товаров, которые Советский Союз экспортировал. И я вам напомню, в 1967 году появился знаменитый такой значок, знак качество. Я думаю, что вы его видели на многих товарах.
2: Похоже на эмблему от Мерседеса, шутил народ.
3: Ну, похоже.
2: Это символ качества. Вот вам чуть-чуть искаженная эмблема звездочка.
3: Да. Я к чему про него вспомнил? К тому, что как раз он ведь появился не просто так, не потому, что нужно было резко повышать качество продукции на внутреннем рынке, а именно с целью повышение стандартов производства и требования к товарам внутренними производителями для того, чтобы эти товары экспортировались. Был ряд так называемых экспортных товаров а-ля визитная карточка, по которым можно было судить о качестве советских товаров. Но, правда, к сожалению, таких товаров было немного, и к концу Брежневской эры мы добрались до того, что один и тот же товар, который Советский Союз экспортировал и который предназначался для внутреннего потребления, они, в общем, были очень далеки часто друг от друга по своим потребительским качествам.
2: Такие товары я помню, особенно когда был такой процесс развалючивания березки, и вдруг этот товар, который предназначался для туристов, поступал в торговлю. Вспоминаю, московская особая двойной очистки «Союз плод импорт». Это водка, которая, в принципе, в продаже быть не могла. Но иногда она появлялась, к удивлению любителей вот этого исторического национального напитка. Итак, друзья, ГОСТ – это государственный стандарт. Люди старшего поколения делятся на две категории. Первая утверждает, что в Советском Союзе выпускались товары исключительно очень высокого и высочайшего качества. Другие считают, что было ровно наоборот. Разберемся и с этим вскоре.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл – и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Экономист Олег Абелев с нами. ГОСТы в СССР и качество советских товаров. Вот наша сегодняшняя тема. И очень часто происходит, Олег, путаница этих понятий. Предполагается, что ГОСТ – это качество, а качество предполагает ГОСТ. Это ведь далеко не так?
3: Да, ну, во-первых, давайте начнем с того, что качество, как это ни странно, понятие отнюдь не объективное. Вот мы как-то часто считаем, чаще всего, когда слышим слово «этот товар сделан по ГОСТу», что он априори качественный. На самом деле ГОСТ – это некий набор параметров, которые стандартизируют производство продукции. В советское время, начиная с конца 50-х и первой половины 60-х годов, очень активно, и я бы сказал, прямо настойчиво пропагандировалась история с увеличением объема выпуска. Это увеличение объема выпуска часто шло в ущерб качеству. Но при этом вся эта продукция была сделана по ГОСТу. То есть формально на стадии выпуска товар ГОСТу соответствовал. Другое дело, что контролировался и проверялся этот ГОСТ крайне-крайне неоднородно, в отличие, например, от оборонной продукции, где проверялся и контролировался каждая единица. Ну, например, холодильник мог проверяться 1 на 100 или там 1 на 60.
2: Выборочно.
3: Да. И он и первый, и второй, и 30-й, и 60-й были сделаны по ГОСТу. Но говорить о том, что первый и второй были одинакового качества, конечно, мы не можем.
2: Смотрите, а правда ли, я это слышал не раз, что ГОСТы злонамеренно меняли в сторону ухудшения качества товара? Что ГОСТ на микояновскую докторскую колбасу, там, я не знаю, 37-го года, при товарище Иосифе Виссарионовиче, это великолепный товар. А ГОСТ на ту же самую колбасу брежневских времен был уже иным. Он разрешал те добавки, которые были невозможны в 30-е годы. Это все так?
3: Это все так. Я бы сравнил два ГОСТа. Один ГОСТ той самой микояновской колбасы 1936 года и второй ГОСТ 1974 года, который появился уже в брежневские годы. Три основные причины, почему так произошло, почему был изменен ГОСТ. Первое – дефицит сырья. Дефицит мяса в СССР, особенно после 1960-х годов, особенно остро и ощутимо стал прям-таки краеугольно проблемой для многих отраслей в пищепроме. Вторая причина – это удешевление производства. Я уже говорил про то, что плановая экономика всегда требует увеличения роста объемов. Мы помним истории про социалистические соревнования, мы помним историю про необходимость увеличения объема, и многие в решении задачи увеличения объема, к сожалению, так уж получалось, вынужденно делали это в ущерб качеству. И третья причина – это политическое решение. Мы с вами прекрасно помню кукурузную кампанию Никиты

0: крупный рогатый скот не получал в том объеме ту кормовую базу, которую он должен был получать. Имеется в виду тот рогатый скот, который шел на убой. Получилась следующая картина. После 40 лет действия ГОСТа, если мы говорим конкретно о докторской колбасе, говядина в 36-м году по ГОСТу должна была составлять не менее 70% в колбасе, по ГОСТу 74-го года уже 25%. А если мы говорим про, например, яйца, они в докторской колбасе по ГОСТу 36-го года обязательно должны были быть цельными, а в 74-м году мы уже видим порошок, мы видим меланж, мы видим всякие добавки типа казеина, а с 82-го года там еще стали добавляться и фосфаты. Знаменитая история про то, что самый устойчивый цвет – это не тот цвет, который вы видите в глазах у себя или там на небе, или на одежде. Это цвет, который вы видите на колбасе после того, как в начале 80-х стали по новым ГОСТам, тем самым брежневским, да, туда добавляться фосфаты. Отсюда-то и...
1: Это консерванты.
0: Да, конечно. И знаменитая история про резиновый вкус. Мне не хватает жевательной резинки, я не могу ее купить, я лучше пожую докторскую. Это история про добавление сои. Как раз ГОСТа 74-го года. Есть несколько причин того, почему далеко не всегда эта система ГОСТов работала для всех производителей. Первое. План и качество. Если для выполнения нормы по, например, тоннам колбасы или декалитров водки, берем пример с колбасой, туда надо добавлять воду, то это делали. Была история, не помню имен и фамилии, когда в середине 80-х начальник какого-то ростовского мясокомбината получил за это 7 лет тюрьмы. Но это история разовая. Не повезло человеку, наверное. А если говорить в целом, то добавляли довольно часто. Второй момент. Круговая порука. Очень часто, чтобы не подвести коллектив, брак скрывался. Или качество товара могло скрываться, потому что премии... поощрение и так далее и тому подобное в советское время осуществлялось коллективно. И поэтому многие в составе коллектива могли прекрасно понимать, что продукция фактически ГОСТу не соответствует, но при этом ее производили. И третье. Двойные стандарты. Как у нас любили говорить, для номенклатуры и для народа. Это разная история.
1: Ну да, но это отдельная песня. Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». Олег, один госпановский работник, старенький такой пенсионер, сказал мне: «ГОСТ в позднем СССР – это было благое пожелание, как моральный кодекс строителя коммунизма. А нарушался он настолько часто, и взять за руку мы могли настолько редко, что можно считать, что на московских заводах было хорошее качество. Прибалтика давала хорошее качество традиционно. В Закавказье и Средней Азии мы не понимали, что творилось. Но, видимо, ГОСТ – это еще и психология человеческая, да? Это что?
0: Я еще раз вернусь к ответу на предыдущий вопрос, потому что надо понимать, вот эта фраза, она ведь говорит о чем? Она говорит о том, что строгие стандарты, они были, но были они не везде, но часто были... только на бумаге. Мы говорим сейчас о гражданской продукции, конечно, мы не говорим о ОПК или продукции двойного назначения, там все было даже на закате советского времени достаточно строго. Но если мы говорим про гражданскую продукцию, три причины: дефицит, необходимость выполнять план и та самая круговая порука, когда коллектив прекрасно понимал, что в случае, если кто-то пойдет и пожалуется, и вскроет тот факт, что по факту продукция не соответствует ГОСТу, это приведет там к выговорам, лишениям премии и так далее и тому подобное. То есть это был парадокс. С одной стороны, у нас есть очень строгие стандарты, действительно, на бумаге советские ГОСТы были одни из самых строгих в мире, а фактически были другие причины, которые я только что назвал, которые не позволяли эти строгие стандарты, которые были прописаны на бумаге, соблюдать. Получалась такая действительно ситуация, что это не закон, а благое пожелание. Вот об этом и
1: речь. Олег, качество понятия настолько емкое, настолько многоплановое, что и личностное на самом-то деле, да, вот вы можете считать свой пиджак и галстук очень красивыми, я могу считать иначе. Вот тайна производства советской обуви меня тревожит. Женские сапоги, обратите внимание, я их видел, были прочные, долговечные, из натуральной кожи, с мощной рифленой подушкой, вот эти вот зимние сапоги, но они были совершенно дубовые, уродливые, а ведь целый НИИ трудился, чтобы украсить женские ноги вот этими сапогами.

0: понятие красоты, эстетики не входило в ГОСТ? То есть об этом не думали тогда?
1: К сожалению, если мы говорим о товарах народного широкого потребления, назовем их так, какого-то отдельного ГОСТа, который бы каким-то образом устанавливал, узаконивал, либо утверждал необходимость нанесения каких-либо эстетических вещей, объектов, элементов на предмет потребления, ну, с теми же сапогами, не было. И в этом, конечно, была очень большая беда и боль некоторых категорий наших граждан, в частности
0: женщин,
1: которые вот вынуждены были таким образом...
0: Покупать втридорога австрийские сапоги. Ай-яй-яй, танк 72, красив. Истребитель МиГ-29, красив. А вот женские сапоги не очень. С нами экономист Олег Абелев. Мы говорим о ГОСТах и качестве советских товаров. Автомат Калашникова выдерживает 1400 выстрелов безостановочно и остается в рабочем состоянии. Это абсолютный мировой рекорд. А автомобиль «Москвич» 2140 массово выпускался с заводским браком. И сгнивал за 3-4 года. Вот такая пропасть в качестве товаров была в СССР. А почему? Будем разбираться.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Центр инженерных разработок Московского политеха выпускает детали для беспилотных вертолетов и разрабатывает аддитивное оборудование для предприятий Роскосмоса. Так созданы проекты крупногабаритной 3D-печати из титана и принтеров для мультиматериальной печати, которые ранее в России не производили. Центр создан в 2023 году при поддержке Минпромторга. На операционную самоокупаемость он рассчитывает выйти к 2027 году, а целевая годовая выручка к 2030 году должна превысить 400 миллионов рублей. Ученые сделали новые открытия о неандертальцах. До раскопок в селе Хотылево под Брянском считалось, что искусство нашему предку было чуждо. Однако исследователям удалось обнаружить артефакт возрастом более 80 тысяч лет, который может перевернуть представление об эволюции – косточку с гравировкой. Подробности в комментарии РЕН-ТВ озвучил известный антрополог Станислав Дробышевский.
2: Была найдена царапулька, как я ее люблю называть, косточка с награвированной картиночкой. Что изображено, непонятно, но самое главное, что это точный рисунок. Недавно проводили эксперимент, мировой чемпион царапал похожее и не смог, как неандерталец, но то есть неандерталец был силен. И у нас есть реконструкции и картиночки, и чучелки, есть черепушечки практически всех предков, есть интерактивчик в некотором роде. Такого вот как бы представления эволюции человека у нас в стране точно нет нигде, а по последовательности предков нету нигде в мире.
1: Научно-популярная выставка «Эволюция Дробышевского» проходит в Москве. Экспозиция будет работать до конца июля. В Тихом океане у берегов острова Джарвис и близ Тонги на глубине около 2 километров обнаружены акулы-гоблины – один из самых редких и малоизученных видов. Эти трехметровые хищники с вытянутой мордой и мгновенно выдвигающимися челюстями никогда ранее не снимались на видео в естественной среде. Ученые выяснили, что ареал вида простирается вглубь океана на 1000 километров дальше, чем считалось. Это поможет защитить их среду обитания. Русская баня помогает организму дольше сохранять здоровье и сопротивляться возрастным изменениям за счет выработки антиоксидантов и механизма очистки клеток – аутофагии. Об этом рассказал старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. Тепловой стресс запускает защитные реакции, которые тренируют сердце, сосуды и иммунитет. Оптимальная частота – 1-2 раза в неделю, продолжительность захода – 5-10 минут. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны.
8: У нас в гостях экономист Олег Абелев. Тема ГОСТы и качество товаров в СССР. Смотрите, Олег, был автомобиль, на который сейчас смотрят несколько свысока. Это такой полувнедорожник Нива. Он продавался порядка, сейчас скажу, 40-50 стран мира. И покупали его не только потому, что он был дешев. Он в принципе, он не шел по демпинговой цене. Он успешно конкурировал с западными внедорожниками. А в отдельных случаях отличался и большей проходимостью, и большей надежностью. Машина Нива. Можно сколько угодно нареканий на нее перечислить. Но и безусловные достоинства у этого автомобиля были. Товары высокого, практически мирового качества, которые шли не на оборонку, не на измерительные приборы, а создавались для людей. Эти товары тоже были, и справедливо будет, если мы их вспомним. Пожалуйста.
9: Безусловно, Владимир, я очень не хочу, чтобы у слушателя к тому моменту, вот до этой секунды, когда он дослушал нашу передачу, сформировалось ощущение, что ничего качественного в Советском Союзе из гражданской продукции не производилось. Это не так. Другое дело, что большая часть такого рода товаров, они были некого рода визитной карточкой советского режима, советского времени, и они шли на экспорт. Кстати говоря, вы сказали про Ниву в прошедшем времени. На самом деле, время настоящее, Нива до сих пор производится.
8: Но она так модернизирована, что имеет очень слабое отношение
9: к первому. Да, но классические модели Нивы, они до сих пор, их можно встретить за рубежом. Я лично даже несколько лет назад, будучи в Европе и в среднеазиатских странах, я их встречал. Так что, слава богу, этот бренд Нивы, который подтверждается качеством, он остался. Давайте о конкретных товарах. Начнем с техники и электроники. Фотоаппарат «Зенит Е». Легендарная абсолютно вещь. Прочный, ремонтопригодный, с очень резкой оптикой, системой «Гелиос». Его до сих пор используют энтузиасты пленочных фотоснимков. И это очень редкий, дефицитный товар. Не потому, что он давно не производится, а потому, что он очень-очень качественный.
8: А может быть, это коллекционеры, любители советской архаики?
9: Нет, ну, такие тоже есть, но я лично знаю людей, которые занимаются черно-белой пленочной фотографией, которые говорят, что лучше, чем «Зенит Е», они пленочных черно-белых аппаратов не встречают.
8: То есть великолепная оптика.
9: Да, очень хорошая оптика. Потому что в разработке этой оптики принимали участие специалисты, которые работали в том числе и по продукции двойного назначения, которые делали приборы оптические для оборонного комплекса.
8: Латокорянский завод оптического стекла. Я там просто живу. Это вы сейчас затронули.
9: Как пример.
8: Очень теплую для меня тему.
9: Как пример. Давайте дальше. Часы. Полет и ракета. Мне посчастливилось несколько месяцев назад быть в Петергофе на территории мощностей завода «Ракета». Хочу всех наших слушателей обрадовать. Завод жив. Производит, конечно, не в таких объемах часы, как он производил в советские годы, но работают они десятилетиями. И до сих пор государственные заказы, в том числе первых лиц государства, завод «Ракета», активно поставляет и обслуживает эти заказы. Когда Михаил Сергеевич Горбачев встречался с мировыми лидерами в конце 80-х, на его руках всегда была модель ракеты «Петродворцовый завод». Я когда был на этом заводе, я видел фотографии. А часы делают вручную, бренд «Ракета» никуда не делся, и это действительно одни из лучших часов в мире. Магнитофон «Вега 106». Я думаю, не надо людям, которые увлекались разного рода музыкой, музыкальными направлениями, в годах так 80-х говорить, что это. Это абсолютно культовый кассетный магнитофон. Это была мечта моих родителей, которые просто мечтали такой магнитофон иметь.
8: Двухкассетник.
9: Двухкассетник.
8: Для перезаписи.
9: Ну, и, наверное, еще стоит вспомнить про телевизор Рубин 714. Я не знаю телевизора, который бы работал 25-30
8: лет. Извините, злые языки говорят, что он часто взрывался. Работал, потом пых, и разлетелся кинескоп.
9: Если он разлетался через 25 лет после того, как его купили, это еще простительно. Потому что сейчас, мы прекрасно с вами понимаем, средний срок службы телевизора, который мы покупаем, 5-7, ну, может быть, при очень хорошем и бережном отношении, ну, 10-12 лет.
8: А ведь у нас были хорошие магнитофоны. Вот действительно хорошие. Во-первых, огромная линейка. Они были совершенно разные и выпускались и в Прибалтике, где только не выпускались. Проигрывали японцам. Смотрите, в чем проигрывали. Внешний вид. японский дизайн.
9: Есть одно очень умное слово, Владимир, которое в себе агрегирует все, что вы сейчас хотите сказать, называется эргономика.
8: Эргономика
9: продукта. Вот здесь, к сожалению, да, советские товары проигрывали, ну, потому что мы уже с вами говорили, в советских ГОСТах, в принципе, такого понятия, как эргономика, не существовало. Существовало понятие общих требований, состава, требований к безопасности, требований к дистрибуции, но понятия эргономики не было. Если позволите, Владимир, я еще дополню список легендарных советских товаров, потому что нельзя не пройти мимо автомобилей. Мы начали говорить.
8: Сейчас вы скажете ГАЗ-21.
9: Нет, я скажу ГАЗ-24. Машина чиновников 90-х годов. Вот вы говорили про то, что сгнивал кузов. Так вот, у ГАЗ-24 кузов как раз не ржавел. И он десятилетиями, в отличие от там, ряда современных аналогов, можно было его использовать. А толщина стали была такой. Даже была такая шутка. Мне захотелось позаниматься спортом. Я залез на крышу и попрыгал на крыше ГАЗ-24. Ничего с ней не произошло. Ни одной вмятины. И завершая список этих товаров, не могу не пройти мимо легкой промышленности, а то мы все про женские сапоги, которые не гнутся. А как вам «Красная Москва»? Знаменитый аромат.
8: Я не пользовался женскими духами никогда.
9: Любовь Орловой, есть, между прочим.
8: Кстати, это дореволюционные духи.
9: 1925 год, если быть
8: точным. 1925 год,
9: да.
8: Выпуск.
9: Угу. Да. Так вот, это история, которая связана с определенным стандартом. Более того, это был некий эталон женских духов в советское время. И надо сказать, что очень долгое время вот этот стойкий запах, стойкий в хорошем смысле слова, его не удалось повторить даже сейчас никаким современным производителям.
8: Но, тем не менее, наши женщины 30 и выше почему-то гонялись за Шанелью номер 5. Ну, Запад, ну, привлекательно, ну, Франция. А программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Давайте вернемся к знаку качества, который похож на эмблему «Мерседеса». Вы сказали, когда он введен, зачем? Вы не ответили на вопрос, да я его, собственно, еще и не задавал. Какие выгоды получали производители товаров со знаком качества? Потому что за него сражались. За знак качества давали взятки официальным чиновникам высокого ранга.
9: Все верно вы говорите, Владимир. Но я бы, наверное, начал бы вот с чего. Я бы начал с того, что здесь надо поделить эти выгоды на две большие группы, на материальные выгоды и нематериальные. Если мы говорим про материальные выгоды, это, конечно, надбавка к цене, как минимум от 20 до 25% к стоимости товара. Б, премии для сотрудников. Те, кто производил товары со знаком качества, могли рассчитывать на премии до 15, может быть, даже 25% от суммы зарплаты прибавки. В, приоритет в снабжении. Это, может быть, даже был стимул материальный похлеще первых двух. Мы прекрасно с вами понимаем, что в 70-е, конец 70-х, начале 80-х дефицитные материалы и оборудование могли быть поставлены далеко не все производителям. Но тем, кто производили товары со знаком качества, они поставлялись в приоритетном порядке. И если мы говорим про нематериальные бонусы, нематериальные стимулы, я бы тоже тут несколько выделил. Во-первых, это право экспорта без дополнительных проверок. Если производитель однажды выходил на экспортный рынок с товаром, значком, похожим на «Мерседес», то он мог рассчитывать на как минимум 5-7-летний экспортный контракт без дополнительной проверки.
8: Ну и вы знаете, еще одно такое эфемерное чувство, но важное для советского человека и для любого человека. Я хорошо работаю. Я делаю товар высочайшего качества. И мне это приятно.
9: Безусловно.
8: Это гордость.
9: Безусловно. И, кстати говоря, эта гордость имела некоторое вполне себе ощутимое формальное выражение. Для директоров заводов, которые делали продукцию под знаком качества, карьерный рост открывался гораздо быстрее, гораздо шире, чем для всех остальных. Потому что при назначениях этот факт не мог не учитываться.
8: Печенье юбилейное, знак качества, вполне заслуженный. Торт «Птичье молоко», знак качества. Телевизор «Темп», знак качества, хороший телек. Карьерный самосвал «БелАЗ», один из мощнейших в мире, делали в Беларуси. Знак качества, ушел на экспорт. Часы «Слава», знак качества. Я перечислил лишь, ну, вот часть товаров, которые удостаивались небольшой такой эмблемки.
9: Всем родом из детства, Владимир, не могу не добавить ваш список самым любимым товаром детей и меня, я думаю, и вас. Это шоколад «Аленка». Тоже важнейшая вещь, которая шла на экспорт, которая тоже имела знак качества.
8: Был шоколад и получше. А шоколад «Слава» пористый, если помните. Он буквально таял во рту. На такой вопрос. Вообще, в вашей семье сохранились какие-нибудь советские вещи? Если живы родители, то у них есть какие-то советские вещи? Потому что у нас стоит машинка «Подольск». А «Подольск» — это, в принципе-то, копия «Зингера». А ей больше 50 лет, и она отказывается ломаться. Она работает.
9: Вот я упоминал про часы.
8: Часы.
9: Моего деда модели «Полет», и они точно так же отказываются ломаться, причем они с автоматическим подзаводом, и этот автоматический подзавод все эти, я хотел сказать, годы, да чего уж там годы, десятилетия работает. «Полет», кстати, марка часов, которая тоже имела знак качества. Но тут, знаете что, Владимир, я бы все-таки хотел еще одну вещь важную сказать, чтобы у слушателей, опять же, не возникло ощущение, что до 1991 года, когда, собственно, этот знак качества советский был отменен, все, что производилось под этим знаком, 100% было супер. Были и не самые приятные примеры. Например, тот самый знаменитый «Москвич 2140», ага, которому присвоили знак качества. Ну, в общем, на экспорте он провалился и провалился с треском.
8: Да его сняли с производства очень быстро.
9: Хотя он имел знак качества, но это просто пример того, что далеко не все прямо уж было.
8: Да там ставили пластмассу там, где надо было ставить железо. Я просто знаком с этим автомобилем. Он не имел права вообще появиться на свет и пойти в серию. Значит, распад СССР, 91-й год. Что произошло с ГОСТами? Их отменили, они остались? Если остались, то в какой форме?
9: Они видоизменились, они стали уже не общесоюзными, каждая республика на пространстве СНГ получила свой собственный стандарт. Если мы говорим про знак качества, кстати, про который мы говорили, да, в 91-м году он был отменен в связи с развалом СССР, и этот вакуум существовал довольно долго, только в 2019 году, то есть почти спустя 30 лет ввели аналог, называется это РЗК, российский знак качества, но он не обязательный, а добровольный. То есть это добровольная сертификация, таких льгот, как в СССР, о которых мы с вами только что говорили, он, конечно, не дает. А более того, я бы сказал, что с введением этого российского знака качества спрос на товары с советским знаком качества существенно вырос, потому что это теперь не просто знак качества времен советского времени, это теперь коллекционный бренд.
8: Да,
9: например, те же часы «Полет» или часы «Ракета» с этим символом продают как антиквариат, или можно еще одно очень модное слово, такое приятное и красивое употребить, винтаж, за очень-очень большие деньги. То есть сложилась система именно так. Возвращаясь к вашему вопросу в целом о ГОСТах, сейчас в практически каждой республике на бывшем советском пространстве эти ГОСТы существуют, они были модифицированы. Костяк или скелет того советского ГОСТа остался, но каждая республика уже стала добавлять какие-то свои особенности, связанные с природными, климатическими особенностями. Например, ГОСТы по шпротам в Узбекистане вряд ли могли бы быть.
8: Спасибо, Олег. Мы вспоминали былые времена с нежностью, с легкой критикой. Они это тоже заслуживают.
9: И с юмором.
8: И с юмором. Друзья, с нами был Олег Абелев, кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, а также начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком Траст». А я бросил клич среди своих подписчиков в соцсети. Легендарные товары СССР. Вот что они мне выдали. Холодильник «ЗИЛ». Он был вечный. Он занимает номер один в этой линейке. Часы «Победа». Вообще часы. Фотоаппараты «Феда Зенит». Мороженое «Пломбир» из «Губа». Хлеб. Шоколад «Слава». Пиво «Рижское» и «Московское» оригинальное. Пылесос «Тайфун». Зверь-машина. Он был вечный. Радиоприемник «Спидола». Простокваша «Мечниковская». Вкуснейшая водка «Золотое кольцо». Сапоги армейские «Яловые». С носу им нет. «Рубероид». Сейчас такого не делают. Сверла М-18 Томского завода. Легенда. «Деволт» и рядом не лежал. Сгущенка, которой сейчас нет. Вы знаете, я бы мог продолжить. Но времени не хватит. Смотрите, великая держава умела делать не только галоши. С вами был Владимир Туз. Всего доброго, счастливо. Еще раз спасибо, Олег.
9: До свидания, спасибо.
0: Архивные тайны.
10: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
11: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил ключевой
11: мосту.
13: Российские космонавты совершили
14: государство думал проект о возможном продлении.
15: Каждое утро все сообщают, что происходит. «Радио Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
16: 1950 название города Пермь.
17: Ялодовский, Константин Симонов.
18: Утро на радио «Звезда».
15: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов об огурцах.
19: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
20: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6000 лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. А домашние огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в Древний Египет, где их изображения находят в гробницах фараонов.
9: Факт второй.
20: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
9: Факт третий.
20: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4 – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
9: Факт четвертый.
20: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
9: Факт пятый.
20: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов об огурцах.
21: В 1787 году князь Михаил Андреевич Голицын венчался с графиней Прасковьей Андреевной, урожденной Шуваловой.
22: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
21: Молодожены были счастливы. Они подходили друг другу. Жених – старший сын княгини Елизаветы Борисовны Голицыной Юсуповой. Невеста – старшая дочь графини Екатерины Петровны Шуваловой-Салтыковой. В этом браке родились 7 детей. Средний сын, Михаил, дослужился до звания генерал-майора и женился на Марии Аркадьевне Суворовой, внучке великого русского полководца. Многодетный дом Голицыных любили посещать разные известные люди: Вяземский, Пушкин. Хозяйка, княгиня Прасковья Андреевна, была очень красивой, приветливой и образованной женщиной. Именно она перевела на французский несколько глав Евгения Онегина. Автор перевод одобрил, но так и не опубликовал его. Голицыны, Шуваловы, Суворовы.
23: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
24: Премьера
18: на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
1: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
2: И читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. Россия продолжает предоставлять безвизовый въезд гражданам Украины из гуманитарных соображений, отметил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Соглашение о безвизовом режиме, которое действовало с 1997 года, было приостановлено в 2023 году по инициативе украинской стороны. В ответ на это российское правительство решило сохранить возможность безвизового въезда граждан Украины, чтобы поддержать связи между семьями и родственниками, уточнили в ведомстве. Иностранные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах по причине на мировом рынке топлива, чтобы сократить расходы на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Ситуацию в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: По поводу того, что чаще стали заправляться в аэропортах России, то да, здесь, во-первых, нет дефицита, во-вторых, топливо дешевле, потому что на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Другой вопрос, что воспользоваться этим могут не все компании, то есть, условно говоря, западные компании из-за того, что они там прерывали, и государство прерывали с нами авиасообщения, часто не присутствуют теперь в России.
1: При этом в Росавиации отметили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических и угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: История с географией. Шотландка.
3: Стоит зайти разговору о шотландцах, как в сознании тут же всплывает образ воинственного героя в клетчатом килте, разумеется. Стереотипы? Пожалуй. От них сегодня никуда. Так вот, ткань, из которой сделан килт, называется тартан. Мы же в России по привычке называем эту ткань шотландкой.
0: История с географией. Шотландка.
3: Интересно, что тартан или шотландка – довольно поздняя история. До середины 16 века никаких килтов еще в помине не было. Просто не существовало технологии производства. Но уже к концу 17 века Определенные расцветки тартана закрепились не только за местностью, но и за родом, который на ней обитал, положив начало родовым цветам шотландских кланов. Примерно в это же время первые образцы тартана попали в Россию. С английскими купцами или вместе с редкими шотландцами, поступавшими на русскую военную службу. Скорее всего, именно тогда в России ткань окончательно обозвали шотландкой.
0: История с географией.
3: Кстати, изначально слова «шотландка» и «тартан» обозначали несколько разные вещи. «Шотландка» — это непосредственно сама ткань, а «тартан» — клетчатый узор. Сегодня же мы, опираясь на привычные стереотипы, любую ткань в крупную клетку спокойно называем «шотландкой».
0: «Шотландка». История с географией.
5: История в письмах.
6: Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек. Лето 1878 года. Каменка. Иногда вдохновение ускользает от меня. Не дается. Но я считаю, что главным долгом для артиста никогда не поддаваться лени, ибо лень очень сильна в людях. Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, кто призывает ее. Быть может, оттого и не без основания обвиняют русскую народность за недостаток оригинального творчества. Многие не понимают, русский человек любит отложить. Он по природе талантлив, но и по природе страдает недостатком силы воли над собой. Необходимо побеждать себя, чего не удавалось даже такому колоссальному таланту, как Глинка. Петр Чайковский.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерние истории на «Радио Звезда». Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Под южными небесами». Читает Станислав Федосов.
7: Отворилась дверь купе, и на пороге остановился молодой человек в коричневом пиджаке с позументом на воротнике, с карандашом за ухом и в фуражке с надписью по-французски «Ресторан». Он говорил что-то по-французски. Из речи его супруги поняли только два слова. «Дежене» и «Дине».
8: «Как? С нами едет ресторан?»
7: — воскликнул Николай Иванович, оживившись. —
8: Глаша, ресторан! Вот это сюрприз!
9: — Я говорил тебе, что есть ресторан, — кивнула ему супруга.
8: — Мэ, коман донк ресторан!
7: — обратился было к гарсону по-французски Николай Иванович, но тут же сбился, не находя французских слов для дальнейшей речи.
8: — Глаш, спроси у него... «Коман донг ресторан в поезде, если поезд без гармонии. Как же в вагон ресторан-то попасть из нашего вагона, если прохода нет?»
9: Начала спрашивать ресторанного гарсона Глафира Семеновна по-французски. И тоже сбилась. Гарсон, между тем, совал билеты на завтрак и разъяснял по-французски, на каких станциях и в какие часы супруги могут выйти из своего вагона во время остановки поезда и пересесть в вагон-ресторан. Билеты были красного цвета и голубые. Так как всех желающих завтракать, ресторан мог накормить не сразу, а в две смены. «Дежене?» — спросила гарсона Глафира Семеновна и сказала мужу. «Что ж, возьмем два билета на завтрак, ведь уж если он предлагает билеты, то как-нибудь перетащит нас из нашего вагона в вагон-ресторан».
8: «Непременно возьмем. Нельзя же, не пивши, не евши, целые сутки в поезде мчаться. Погибнешь!»
7: — радостно отвечал супруг.
8: «Но какие же билеты взять? Красные или голубые?»
9: «Да уж бери, какие дороже, чтоб кошатиной не накормили». «Кельпри!» — задала гарсону вопрос Глафира Семеновна, указывая на голубой билет.
10: «Катр фро, мадам!» — отвечал тот. «Мэ ву пейе пре?»
9: «Четыре франка за голубой билет», — пояснила она мужу. «Оплатить потом!»
8: А красный билет почем? Руш. Биле руш. Камбьян?
9: Спросил Николай Иванович гарсона, тыкая в красный билет.
10: Le même prix, monsieur. И гарсон опять заговорил что-то по-французски.
11: И красные и голубые билеты одной цены, перевела мужу Глафира Семеновна.
9: Значение разного цвета билетов супруги не поняли.
8: Странно. Зачем же тогда делать разного цвета билеты, если они одной цены? Произнес Николай Иванович и спросил жену. Так какого же цвета брать билеты? По красному или по голубому будем завтракать?
11: Да уж бери красные, на счастье.
9: Был ответ со стороны супруги. Николай Иванович взял два красных билета. Гарсон поклонился и исчез, захлопнув дверь купе. В полдень на какой-то станции, не доезжая до Орлеана, была остановка. Кондукторы прокричали, что поезд стоит столько-то минут. По коридору вагона шли пассажиры, направляясь к выходу. И слово «дежене», несколько раз произнесенного в их французской речи, супруги Ивановы поняли, что пассажиры направляются в вагон-ресторан завтракать. Всполошились и они. Глафира Семеновна захватила свой сак, в котором у нее находились туалетные принадлежности и бриллианты, и тоже начала выходить из вагона. Супруг ее следовал за ней.
11: «Скорей, скорей!» —
9: торопила она его. «Иначе поезд тронется, и мы не успеем в вагон-ресторан войти. Да брось ты закуривать-то папироску-то! Ведь за едой не будешь курить!» Выскочив на платформу, они побежали в вагон-ресторан, находившийся во главе поезда, и лишь только вскочили на тормоз вагона-ресторана, как кондукторы начали уже захлопывать купе, и поезд тронулся.
8: Супруги испуганно переглянулись. «Что это? Боже мой! Поезд уж поехал! Глаш! Как же мы потом попадем к себе в купе?»
9: Испуганно спросил жену Николай Иванович.
10: «А уж это придется сделать при следующей остановке», пояснил русский, стоящий впереди их пожилой коренастый мужчина в дорожной легкой шапочке.
8: «Ах вы, русский!» улыбнулся Николай Иванович. «Очень приятно встретиться на чужбине со своим соотечественником Иванов из Петербурга. А вот жена моя, Глафира Семеновна».
9: «Полковник из Петербурга», — пробормотал свою фамилию пожилой и коренастый мужчина, который, однако, Николай Иванович не успел расслышать, поклонился Глафире Семеновне и продолжал. «В этом поезде много русских едет».
8: «Да, мы слышали в Париже на станции, как разговаривали по-русски».
11: «Позвольте, полковник», — начала Глафира Семеновна. «Вот мы теперь в ресторане, но как же наш багаж-то ручной в купе? Никто его не тронет?
8: Кто же может тронуть, сударыня, если теперь поезд в ходу?
9: А при следующей остановке вы уж сядете в ваше купе».
8: «Да-да, Глаш, об этом беспокоиться нечего. Да и что же у нас там осталось? Подушки да пледы!» —
9: сказал Глафире Семеновне муж.
11: «А шляпки мои? Ты ни во что не считаешь? У меня там 4 шляпки! Неприятно будет, если даже их начнут только вынимать и рассматривать».
8: «Кто же будет их рассматривать? Никто не решится. У тебя везде на коробках написано по-русски твоя фамилия. А здесь, во Франции, ты сама знаешь, «Вив ля Рюси!» К русским все с большим уважением. «Вы в Биарриц извольте ехать, полковник?»
9: спросил Николай Иванович пожилого господина.
10: «Да ведь туда теперь направлено русское паломничество. Ну и мы за другими потянулись. Там теперь русский сезон».
8: «И мы в Биарриц. Жене нужно полечиться морскими купаниями».
9: Разговор этот происходил на тормозе вагона, так как публика, скопившаяся в вагоне-ресторане, еще не уселась за столики, и войти туда было пока невозможно. У входа в ресторан метрдотель с галуном на воротнике жакета и с карандашом за ухом спрашивал билеты на завтрак. Полковник в круглой дорожной шапочке дал билет метрдотелю и проскользнул в ресторан. Но когда супруги Ивановы подали свои билеты метрдотелю, тот не принял билеты. И супругов Ивановых в ресторан не впускал, заговорив что-то по-французски.
8: «Мэ, командонг, дежоне, ну, волен дежоне, вуаля биле»,
9: — возмутился Николай Иванович.
8: «Глаша, что же это такое? Навязали билеты и потом с ними не впускают?»
11: «Почем же я-то знаю? Требуй, чтоб впустили», — отвечала Глафира Семеновна. «Экуте, пуркуа ву не лесе па? Вуаля, ле бие!»
9: Обратилась она к метрдотелю. Опять объяснение на французском языке, почему супругов не пускают в ресторан. Но из этого объяснения они опять ничего не поняли и только видели, что их в ресторан не впускают.
11: Билеты на завтрак были двух сортов и, очевидно, двух цен,
9: сказала Глафира Семеновна мужу.
11: «Ты по своему сквалыжничеству взял те, которые подешевле, а теперь дежоне за дорогую плату, и вот нас не впускают?»
8: «Да нет же, душечка, ведь мы об этом спрашивали».
11: «Однако видишь же, что нас не впускают. Должно быть, гарсон, который приходил к нам в купе, наврал нам. Ах, и вечно ты все перепутаешь. Вот разинета, ничего тебе нельзя поручить. Ну что? Что мы теперь делать будем? Ведь это скандал! Ну куда мы теперь?» Набросилась Глафира Семеновна на мужа. «Не стоять же нам здесь на тормозе! А в купе к себе попасть нельзя! Ведь это ужас, что такое! Ну что ж ты стоишь, глаза-то выпучив? Ведь ты муж! Ты должен заступиться за жену! Требуй, чтобы нас впустили в ресторан! Ну, приплати ему к нашему красному билету. Скажи ему, что мы вдвое заплатим. Ну, нельзя же нам здесь стоять!»
9: Николай Иванович растерялся.
8: «Ах, душечка! Если б я мог все это сказать по-французски! Но ведь ты сама знаешь, что я плохо...» — пробормотал он. «Все, что я могу, это дать ему в ухо!»
11: «Дурак! В ухо! Но ведь потом сам сядешь за ухо-то в тюрьму!» —
9: воскликнула она и сама с пеной у рта набросилась на метрдотеля.
11: «Vous devez laisser! Не имеете права не впускать! Ce billet rouge, donnez moi billet bleu! Prenez encore et donnez! Мы вдвое заплатим! Ну, собрюс! Prenez дубль! Николай Иванович, дай ему золотой! Покажи ему золотой!»
9: Рассвирепел Николай Иванович.
8: «Да что с ним разговаривать? Входи в ресторан, да и делу конец!» — закричал он и сильным движением отпихнул метрдотеля, протискал в ресторан Глафиру Семеновну, ворвался сам и продолжал вопить: «Протокол! Сию минут протокол! Где жандарм? У жандарм! Он, наверное, заступится за нас. Мы русские, дружественная держава. Нельзя так оскорблять дружественную нацию, чтоб заставлять ее стоять на тормозе, не впускать в ресторан. Папье и плюм! Протокол! Давай перо и бумагу!»
9: Он искал стола, где бы присесть для составления протокола, но все столы были заняты. За ними сидели начавшие уже завтракать пассажиры и в недоумении смотрели на кричавшего и размахивающего руками Николая Ивановича. К Николаю Ивановичу подскочил полковник в дорожной шапочке, тоже уже был усевшийся за столик для завтрака. «Милейший соотечественник, что такое случилось? Что произошло?» — спрашивал он.
8: «Ах, отлично, что вы здесь. Будьте свидетелем. Я хочу составить протокол», — отвечал Николай Иванович. «Папье, плюм и анкор, гарсон, плюм!»
12: «Да что случилось-то?»
8: «Вообразите, мы взяли билет на завтрак, вышли из своего купе, и вот эта гладкобритая морда с карандашом за ухом не впускает нас в ресторан. Я ему показываю билет при входе, а он не пускает. Вас впустил, а меня не впускает. И бормочет какую-то ерунду, которую я не понимаю. Жена ему говорит, что мы вдвойне заплатим, если наши билеты дешевле. Дубль! А он, мерзавец, загораживает нам дорогу. Видит, что я с дамой. И не уважает даже даму. Не уважает, что мы русские. А вот я хочу составить протокол, чтоб передать его на следующей станции начальнику станции. Ведь этот черт знает, что такое!» Развел Николай Иванович руками и хлопнул себя по бедрам.
13: «Позвольте, позвольте. Да вы мне покажите прежде ваши билеты», — сказал ему полковник.
8: «Да вот они».
13: Полковник посмотрел на билеты, прочел на них надпись и проговорил. «Ну вот, видите, ваши билеты на второй черед завтрака. А теперь завтракают те, которые пожелали завтракать в первый черед. Теперь завтракают по голубым билетам, а у вас красные. Ваш черед по красным билетам завтракать при следующей остановке. В Орлеане, когда мы в Орлеан приедем. Вы рано вышли из купе». Николай Иванович стал приходить в себя.
8: «Глаш, слышишь?» сказал он жене.
11: «Слышу! Но какое же он имеет право заставлять нас стоять на тормозе?» откликнулась Глафира Семеновна. «Не впускать в ресторан!»
13: «Конечно, вы правы, мадам, но ведь и в ресторане поместиться негде. Вы видите, все столы заняты», сказал полковник.
8: «Однако впусти в ресторан и не заставляй стоять на тормозе, ведь вот мы все-таки вошли в него и стоим»,
13: проговорил Николай Иванович, все более и более успокаивавшийся.
8: «Так составлять протокол, Глаш?» спросил он жену.
11: «Брось!»
13: За столами супругом Ивановым не было места. Но им все-таки в проходе между столов поставили два складных стула, на которые они и уселись в ожидании своей очереди для завтрака.
14: Радиозвезда.
5: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».
13: Супругам Ивановым пришлось приступить к завтраку только в Орлеане, около 2 часов дня, когда поезд, остановившийся на Орлеанской станции, позволил пассажирам, завтракавшим в первую очередь, удалиться из вагон-ресторана в свои купе. Быстро заняли они первый освободившийся столик со скатертью, залитую вином, состоявшими еще на нем тарелками, на которых лежала кожура от фруктов и огрызки белого.

0: пса завтракать. Ведь это уж не завтрак, а обед,
1: — говорил он, тыкая вилкой в тонкий ломоток колбасы, поданный им на закуску. Хотел переправить его себе в рот, но сейчас от сильного толчка, несшегося на всех парах экспресса, ткнул себе вилкой в щеку и уронил под стол кусок колбасы. Он понес себе в рот второй кусок колбасы и тут же ткнул себя вилкой в верхнюю губу. До того была сильна тряска. Кусок колбасы свалился ему за жилет.
2: «Словно криворотый»,
1: — заметила ему Глафира Семеновна.
0: «Да тут, матушка, при этой цивилизации, где поезд вскачь мчится по 60 верст в час, никакой рот не спасет. В глаз вилкой можно себе угодить, а не только в щеку или в губу. Но цивилизация! Окриветь из-за нее можно!»
1: Николай Иванович с сердцем откинул вилку и положил себе в рот последний оставшийся кусок колбасы прямо рукой.
0: «И чтобы им в Орлеане-то остановиться на полчаса для завтрака! По крайности, люди поели бы по-человечески», — продолжал он. «А с ножа, если есть, того и гляди, что рот себе душей прорежешь».
2: «Это от того, что ты сердишься», — опять заметила жена.
0: «Да как же не сердиться-то, милая? Заставили выйти из купе для завтрака в 12 часов, а кормят в 2. Да еще в ресторан-то не пускают. Стой на дыбах 2 часа на тормозе. Хорошо, что я возмутился и силой в вагон влез. Нет, это не французы. Французы этого с русскими не сделали бы. Ведь этот ресторан-то принадлежит американскому обществу спальных вагонов», — сказал Николай Иванович.
2: «Но ведь гарсон-то французы».
0: «То был не гарсон, что нас не впускал. То был метрдотель, а у него рожа, как есть американская. Только говорил-то он по-французски».
1: Подали яичницу. Приходилось опять есть вилкой. Но Николай Иванович сунул вилку в руку гарсону и сказал:
0: «Ложку! Кульер! Тащи сюда кульер! Апарте! Фуршет не годится! Заколоться можно с фуршет! Ву компроне?»
1: Гарсон улыбнулся и подал 2 ложки.
0: «Ешь и ты, Глашенька, ложкой, а то долго ли до греха», — сказал жене Николай Иванович.
2: «Словно в сумасшедшем доме», — пробормотала супруга, однако послушалась мужа.
1: Ложками супруги ели и 2 мясных блюда, и ломтики сыру, поданные вместо десерта. Завтрак кончился. Николай Иванович успел выпить бутылку вина и развеселился. За кофе метрдотель, тот самый, который не впускал их в вагон, подал им счет. Николай Иванович пристально посмотрел на него и спросил:
0: «Американ? Янки?»
1: Последовал отрицательный ответ.
0: «Врешь. Американ. По роже вижу, что американец», — погрозил ему пальцем Николай Иванович. «Не французская, брат, у тебя физиономия».
2: «Je suis suisse». «Швейцарец», — пояснила Глафира Семеновна.
0: «Ну, вот это так. Это пожалуй», — кивнул ему Николай Иванович. «Всемирной лакейской нации, поставляющей также и швейцаров, и гувернеров на весь свет. Это еще почище американца. Нехорошо, брат, нехорошо. Швейцарская нация, коли уж пошла в услужение ко всей Европе, то должна себя держать учтиво с гостями. Иль не фо па комса, как давеча».
1: Метрдотель слушал и не понимал, что ему говорят. С поданного ему супругами золотого он

0: ждал сдачи и насыпал на тарелку множество мелочи. «Что ж, давать ему на чай за его невежество? Или не давать?» — обратился Николай Иванович к жене. «По-настоящему не следует давать. Ишь, рожа-то у него».
1: «Да, рожа-то у него незлобная», — откликнулась супруга. «А мы действительно немножко и сами виноваты, что, не спросясь брода, сунулись в воду. Может быть, у них и в самом деле порядки, чтобы не пускать, если в поезде такая цивилизация, что он бежит с рестораном».
0: «Ну, я дам. Русский человек зла не помнит», — решил Николай Иванович и, протянув метрдотелю две полуфранковые монеты, прибавил: «Вот тебе швейцарская морда на чай. Только на будущее время держи себя с русскими в аккурате».
2: Метрдотель поклонился и поблагодарил.
1: «Ну, зачем ты ругаешься-то, Николай?» — заметила мужу Глафира Семеновна. «Нехорошо».
0: «Ведь он все равно ничего не понимает. А мне за свои деньги отчего же не поругать?»
1: Был ответ. «Тут русские есть в столовой. Они могут услышать и осудить».
3: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
2: Борис Привалов. Рассказ «Дама с аппетитом». Читает Алексей Войтюк.
3: В кафе я устроился очень уютно, за угловым тихим столиком. Взял бутылку кефира, честное слово, самого настоящего кефира, и приготовился ждать. Приятель по обыкновению опаздывал, но я об этом не жалел. Уж очень занимательные события разворачивались в данной тихой торговой точке. За большим столиком, рассчитанным на 4 персоны, сидела толстая, одинокая женщина. Ее кудри цвета сырой доски велись, как стружки. На бледном, сильно напудренном лице плавали большие желтые глаза. Из-за них отдельно взятая физиономия толстухи сильно смахивала на яичницу-глазунью. Все полезное пространство стола было заставлено едой и питьем, закусками, порционными блюдами, бутылками с пивом и лимонадом. Желтоглазая дама питалась как автомат, в хорошем темпе, с полной нагрузкой на жевательный аппарат, и еще успевала разговаривать на различные кулинарные темы. Как она ухитрялась при этом не укусить себя за язык, непостижимо. Обслуживающий меня официант взволнованно метался меж столиками, ревниво заламывая руки, и кидал на мою одинокую бутылку кефира испепеляющие взгляды. «Семен Семеновичу нынче удача!» — бормотал он. «Какой заказ! Раз! И дневной план выручки в кармане! Вот везет человеку! Ну кто ж мог подумать? Ай-яй!» Я подозвал официанта и попросил его рассказать, что происходит. «Вот везет Семен Семеновичу», — начал был он, но я попытался направить беседу в нужное русло. «Кто эта гражданка с аппетитом?» «Так я ж об этом и говорю», — чуть не зарыдал официант. «Везет же Семен Семеновичу. Кто бы мог подумать? Она, клиентка эта, к нам, почитай, год ежедневно заходила и никогда ничего не ела. Кефирчика стакан или жилетом томатный сок, и все. 70 копеек в кассу. Потерянный для плана человек». Я перехватил его презрительный взгляд в сторону моей бутылки с кефиром. «И вот сегодня вдруг, сами видите, рублей 300 счет. Как прорвало! Потому несчастье у нее. Новый вид ткани промышленностью освоен». Тут-то я и услышал повесть о терзаниях женщины с аппетитом. Желтоглазая дама относилась к категории мужниных жен, то есть основным ее занятием являлась трата зарплаты, которую послушный супруг сдавал в семейный котел. И, как многие из мужниных жен, все свое свободное время, а у нее его было 24 часа в сутки, она тратила на светский образ жизни. Выискивание подходящих фасонов для грядущего сезона, косметику, массажи, лечебную гимнастику, посещение премьер, модных футбольных матчей, подготовку к курортному вояжу и так далее и тому подобное. Неожиданно ко всему этому прибавилась новая забота – борьба за фигуру. Вообще-то, дама с аппетитом утешалась тем, что не то в далеком Парагвае, не то в государстве Дагоме, по слухам, существует мода на, мягко говоря, полных женщин. Но совершенно случайно, по большому случаю, желтоглазой толстухе предложили изумительный отрез. Какая-то экспериментальная мастерская, с которой был связан по работе ее муж, выпустила 4,5 метра пробной ткани. Сделанная из искусственного волокна, ткань эта была замечательна по расцветке. Материя всем понравилась, но решили принять меры к удешевлению ее себестоимости. Задача была не из легких. Она требовала от химиков проявления максимума изобретательности, ведь следовало заменить дорогостоящее сырье дешевым. И пока мужья, среди них и супруг дамы с аппетитом, вновь ставили опыты, искали заменитель, мужнины жены, прослышав о волшебном материале, начали осаду. Толстухе повезло. Ей удалось заставить своего влиятельного и бесхарактерного мужа приобрести экспериментальный отрез. Две ее подруги, такие же светские дамы, слегли, как им казалось, с инфарктом, и третья, с горя, уехала прожигать жизнь в Сочи. А хозяйка отреза предвкушала фурор, который произведет новое платье. Но отрез, как говорят портные, не проходил. Материала не хватило, чтобы вместить габариты женщины с аппетитом. Никакие ссылки на парагвайскую моду не подействовали на модную портниху. «Милочка, вам надо похудеть килограммов на 20, тогда посмотрим. А в таком количестве я вас в этот чудненький материальчик не втисну. Худейте или продайте материальчик мне». «Продать? Разумеется, ни одна светская дама на такую жертву не пойдет». В избранном кругу, где живут по принципу «не мне, так никому», приличнее считается сжечь уникальную вещь, чем отдать ее другому. Но был и второй выход — худеть под отрез. 20 килограммов для женщины с аппетитом — это почти фантастика. Но на какой подвиг не пойдешь ради того, чтобы утереть нос ближнему своему? И мужнина жена стала рабой отреза. Начала великое худение. Говорят, что не единым хлебом жив человек. Желтоглазая толстуха доказала, что человек может существовать единым кефиром и томатным соком. За полгода она сбросила 20 килограммов, затем, после визита к портнихе, еще 5. И, наконец, о радость, отрез прошел. В этот миг не было на свете счастливее женщины. Портнихи сразу уплатили вперед все деньги и пообещали еще столько же, если платье будет закончено к субботнему концерту в консерватории. Играл не то пианист, не то скрипач, но кто-то очень модный. И светские дамы не имели права пропустить такое событие. Конечно, им не нужно было стоять в очереди по ночам, чтобы заполучить билетики на выступление знаменитого виртуоза. Им все приносили на дом. По дороге от портнихи толстуха заглянула в магазин ткани, и первое, что она узрела, был ее материал. Сотни, тысячи метров синтетической материи с единственным неповторимым рисунком цвели, сверкали на прилавке. И цена была так неприлично мала, что ни одна уважающая себя дама не взяла бы его даже на фартук своей домработницы. Толстуха немедленно позвонила портнихе и отменила заказ. Затем протелефонировала мужу и сказала все, что она о нем думает. Любящий супруг должен был бы задержать внедрение ткани в массовое производство до тех пор, пока его единственная жена не покрасуется неделю-другую в уникальном платье. Потом, несчастная и потрясенная, она пошла в кафе, где каждодневно питалась кефиром и помидорным соком. Здесь она алчно вдохнула кулинарные ароматы и потребовала меню. «Теперь я понимаю, что значит фраза «легкая промышленность на подъеме». «Спасибо текстильщикам, поддержали меня старика», — торжественно заявил официант Семен Семенович, передавая повару рекордный заказ. «Не зря, значит, я целый год ей кефирчик с соком носил. Плюс улыбка, плюс хорошее обслуживание, все вместе 1.40 рубля. «Вот вы, молодежь», — продолжал он, сурово поглядывая на молодых официантов, — «выдержки не имеете. У вас так, Ежели клиент меньше, чем на 10 рублей закажет, то вы на него смотрите, как на личного врага. А кабы я эту гражданку соком поил без души, она бы сегодня не к нам завернула. Так что, молодежь, никакого тут счастья нет, а обычный результат добросовестной работы». И, очевидно, вспомнив эти слова опытного Семена Семеновича, официант, обслуживающий мой столик, взглянул на бутылку кефира уже не так враждебно и даже заставил себя улыбнуться.
2: Мы читали рассказ Бориса Привалова «Дама с аппетитом».
0: Радио «Звезда».

0: Слушайте «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Глупый француз». Читает Егор Серов.
1: Клоун из цирка братьев Гинц, Анри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать. «Дайте мне консоме», — приказал он половому. «Прикажете с пашотом или без пашота?» «Нет, с пашотом слишком сытно. 2-3 гренки, пожалуй, дайте». В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. «Как, однако, много подают в русских ресторанах», — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. 5 блинов. Разве один человек может съесть так много теста? Сосед, между тем, помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в 5 минут.
2: «Человек!» — обернулся он к половому. «Подай еще порцию. Что у вас за порции такие? Подай сразу штук 10 или 15. Дай балыка, семги, что ли?»
1: «Странно», — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. «Съел 5 кусков теста и еще просит. Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на пари съедал 2 тарелки супу и 5 бараньих котлет. Говорят, что есть даже болезни, когда много едят». Половой поставил перед соседом гору блинов и 2 тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, он ел их спеша, едва разжевывая, как голодный. «Очевидно, болен», — подумал француз. «И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и 3 кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору».
2: «Дай еще икры», — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. «Не забудь зеленого луку».
1: «Но, однако уж половины горы нет», — ужаснулся клоун. «Боже мой, он и всю семгу съел. Это даже неестественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть. Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота. Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы!»
2: «Подашь бутылку Нюи», — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. «Только погрей сначала. Что еще? А, пожалуй, дай еще порцию блинов, поскорее только».
1: «Слушаю. А после блинов что прикажете?»
2: «А что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки за сетрины по-русски и я подумаю. Ступай».
1: «Может быть, это мне снится?» — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. «Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!» Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом: «Послушайте, зачем вы так много ему подаете?»
3: «То есть они требуются, как же не подаваться?»
1: «Странно, но ведь он таким образом может до вечера здесь сидеть и требовать. Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию». Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.
2: «Дикарьи!» — возмутился про себя француз. «Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль. Ничего, что умрет человек, была бы только выручка». «Порядки, нечего сказать», — проворчал сосед, обращаясь к французу. «Меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции изволь ждать полчаса. Эдак и аппетит пропадет, к черту. И опоздаешь. Сейчас 3 часа, мне к 5 надо быть на юбилейном обеде».
1: «Пардон, мсье», — побледнел Пуркуа, — «ведь вы уж обедаете».
2: «Нет, какой же это обед, это завтрак, блины».
1: Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать.
2: «Бедняга!» — продолжал ужасаться француз. «Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно, с целью самоубийства. Боже мой, зная я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда. Мои нервы не выносят таких сцен».
1: И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари.
2: «По-видимому, человек интеллигентный, молодой, полный сил, — думал он, глядя на соседа, — быть может, приносит пользу своему отечеству, и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей. Судя по одежде, он должен быть богат, доволен. Но что же заставляет его решаться на такой шаг? И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть?
1: Черт знает, как дешево ценится жизнь. И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь.
2: Быть может, его еще можно спасти?»
1: Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.
4: «Послушайте, мсье», — обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом, — «я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я ваш друг. Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды, у вас жена, дети».
2: «Я вас не понимаю», — забормотал головой сосед, таращив на француза глаза.
4: «Ах, зачем скрытничать, мсье? Ведь я отлично вижу, вы так много едите, что трудно не подозревать».
2: «Я много ем», — удивился сосед. «Я полноте. Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?»
4: «Но вы ужасно много едите».
2: «Да ведь не вам платить, что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем. Поглядите, ем как все».
1: Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.
4: «О, страна чудес!» — думал Пуркуа, выходя из ресторана. «Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна! Чудная!» Страна.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Глупый француз». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
2: Ярослав Гашек. Рассказ «Как я варил яйца всмятку». Читает Игорь Тарадайкин.
3: У меня есть добрая старая тетя, которая время от времени подвергается приливам любви к родственникам. Лет 15 она ничем не дает о себе знать, а потом внезапно почтальон приносит какую-нибудь посылку от нее, которую она посылает в порыве такого припадка. Последний раз, 14 лет тому назад, она прислала мне большой пирог. А теперь, на 15-м году после этого события, почтальон вручил мне большую корзину, в которой я обнаружил яйца, и следующее трогательное письмо. «Милый племянник, как я рада, что могу послать тебе корзину яиц из моего хозяйства. Я тебя, милый мальчик, очень люблю, и так как думаю, что жить мне осталось недолго, то посылаю тебе последнее доказательство моего внимания к тебе. Свари их сам всмятку, ешь и вспоминай свою старую добрую тетю Анну. Пусть эти 60 яиц напомнят тебе о маленьком домике на севере, где весело кудахтают куры и вспоминают тебя вместе с твоей горячо любящей тебя тетей Анной. Из чувства благодарности к своей тете я решил сварить сразу все 60 яиц всмятку. Ночью я видел по этому поводу сон. Собственно, я никогда не задавался вопросом, как варят яйца всмятку. После продолжительного размышления я пришел к выводу, что яйца необходимо варить так, чтобы они сварились. Это является единственно возможным выходом из такого сложного положения, как необходимость во что бы то ни стало сварить сразу 60 яиц всмятку. Я очень люблю яйца всмятку. И так как 60 яиц, сваренных всмятку, я все же съесть в один присест не могу, то я решил сделать из яиц консервы. Я очень долго раздумывал о том, как мне это сделать. Неожиданно я оказался в весьма неприятном положении. Я знаю, что в газетах очень часто смеялись над женами, которые не умеют сварить всмятку яйца. Но никогда, нигде еще не писалось о том, как варят яйца старые холостяки. А поэтому я хочу правдиво описать все, что случилось со мной. Это послужит руководством к варке яиц. Прежде всего я купил несколько книг по птицеводству, предполагая найти в них на первых страницах нужные мне указания. К сожалению, во всех специальных сочинениях о птицеводстве я не нашел ни одной строки о варке яиц, хотя вообще о яйцах там писалось много. Например, что яйца несут куры и так далее. О том, что яйца должны храниться в сухом месте, как яйца должны высиживаться. Но так как тетя послала мне эти яйца не для того, чтобы я их высиживал, а чтобы их сварил всмятку, то я с неудовольствием захлопнул книгу. Я не хотел об этом спрашивать у своих семейных знакомых, а поэтому опять решил отправиться в библиотеку и прибегнуть к помощи энциклопедического словаря. В томе на букву «Я» я нашел статейку, сообщающую, что каждый род и вид птиц несет яйца. Хотя это и не было для меня новостью, тем не менее я с интересом прочел, как наука доказывает эту общеизвестную истину. К моему удивлению, оказалось, что наука совсем не интересуется такими важными вопросами, как варка яиц. Ни в одной книге я ничего об этом не нашел. Правда, в энциклопедии упоминалось, что яйца приготовляются различными способами. Но какими именно способами? Это для меня осталось загадкой даже и после трехдневного тщательного просмотра энциклопедического словаря. Правда, мимоходом в этой почтенной книге упоминалось о варке яиц. В Англии яйца служат в большинстве случаев предметом питания и употребляются в сыром или вареном виде. Варят их вкрутую или всмятку. Почти в каждой английской семье яйца к завтраку подаются всмятку. Но как именно привести яйца в полужидкое состояние? То есть всмятку. Об этом не говорилось ни слова. Мне не осталось ничего другого, как попытаться попробовать самому сварить яйца всмятку и добиться благоприятного результата хотя бы ценой порчи нескольких штук. Для этого я купил спиртовку, 5 литров спирта и котел Папена, пользоваться которым я научился во время изучения физики в гимназии. Затем я приступил к делу. Я налил в котел Папена воды, в воду положил 10 яиц и зажег спиртовку. Через 15 минут я вынул первое яйцо, разбил его. Оно было крутое. Разбил другое, тоже крутое. Все яйца были еще крутыми. Тогда я очистил их от скорлупы, снова положил в котел Папена и варил целый час. Яйца продолжали оставаться твердыми. Я их варил до самого утра. И они все время были крутыми и твердыми. Утром меня нашли лежащим в корзине с яйцами, куда я упал в раздражение от того, что мне не удалось ни одного яйца доварить до полужидкого состояния. Яйца так и остались крутыми.
2: Мы читали рассказ Ярослава Гашека «Как я варил яйца всмятку».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Ярослав Гашек. Биография чешского писателя читается как увлекательный роман. В разное время Гашек редактировал журналы, торговал собаками и даже служил в Красной армии. А однажды писатель едва не сделал политическую карьеру. В 1911 году Гашек вместе с друзьями основал партию умеренного прогресса в рамках закона. Верный правилу «все в жизни делать с шумом и весельем», писатель лично сочинял предвыборные лозунги. Гашек не скупился на обещания. «Партия умеренного прогресса в рамках закона гарантирует вам все, что хотите». Пиво, водку, сосиски и хлеб. Программа партии предусматривала восстановление инквизиции, введение рабства и принятие закона об обязательном алкоголизме. Кроме того, партийцы давали обязательство защитить жителей Австро-Венгрии от мексиканского землетрясения и сулили каждому избирателю карманный аквариум. Обычно партийные заседания проходили в пивном ресторане. На одно из них пришел агент полиции. В узком кругу друзей Гашека шпион был быстро узнан и разоблачен. Впрочем, он легко отделался, купив присутствующим 50 кружек пива. Вторая попытка внедрения была еще более неудачной. Засланный агент, напившись в компании партийцев, стал кричать, что в полиции работают одни бюрократы, подлецы и доносчики. Скандал удалось замять, лишь отстранив полицейского от службы, как переутомившегося на работе. Результатом политической буфонады Ярослава Гашека стала сатирическая книга «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона». Первое крупное произведение будущего прославленного сатирика.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 46 тысяч врачей работают в регионах Донбасса и Новороссии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кадровый вопрос все равно еще пока остается острым. Она также рассказала о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Ежегодно на Донбассе и в Новороссии профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллионов взрослых и более 530 тысяч детей, подчеркнула вице-премьер. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них. При этом часто просят подтвердить сделку СМС-сообщением и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным, пишут РИА Новости. Распознать злоумышленников помогают несколько характерных признаков. Давление и спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных, говорится в сообщении. В Гюмри задержали одного из осквернителей мемориала «Мать Армения», сообщили в МВД страны. 41-летний местный житель вместе с другими злоумышленниками сорвал золотистые буквы с мемориала. Собранные материалы передали в Следственное управление Ширакской области, где продолжается предварительное расследование. Уточняется, что 11 июня группа вандалов сорвала с мемориала «Мать Армения» золотые буквы городов-героев и выбросила их в мусорный бак. Посольство России в Ереване назвало это умышленной атакой на общую историческую память. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Ну ты, Кулибин! Удивительные изобретения гениев-самоучек.
2: Художники часто осваивают смежные с рисованием творческие профессии – поэзию, музыку, литературу. А некоторые, типа да Винчи и Морзе, присовокупляют к изумительной технике рисования еще и изобретательство. К этой последней плеяде мастеров принадлежал и русский художник Карл Иванович Иохим. Он с юных лет увлекался рисованием лошадей. Отец Карла был каретных дел мастером. Юношу определили в Императорскую академию художеств, но его интересы выходили далеко за рамки живописи. В 1853 году Иохим изобрел гальванический шрифт.
1: Ну ты, Кулибин!
2: В те времена книги печатали с помощью свинцовых букв, литер. Их отливали вручную. Это было дорого и трудоемко. А про здоровье типографских рабочих и говорить нечего. Иохим предложил использовать электрический ток для выращивания металлических букв. Процесс, который открыл русский химик Борис Якоби, назывался гальванопластикой. В нем форму делают из воска или любого мягкого материала, покрывают тонким слоем графита для проводимости, а потом погружают в раствор соли металла. Под действием тока металлическая пленка оседает на форме, постепенно создавая ее прочную и точную копию. Гарнитуры Иохима не ржавели, не крошились и печатали четко. Карл Иванович отлил целый склад новых шрифтов, целых 100 пудов букв. За это изобретение ему присудили Демидовскую премию. Иохим первым в России применил гальванопластику в типографском деле, а его инновация повлияла на развитие печати. Русский художник подарил миру не только потрясающие рисунки, но и чистые книжные строки.
1: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!

Первым судном, пересекшим Атлантический океан без помощи парусов, был английский колесный пароход «Сириус». Произошло это в 1838 году. Рейс длился 18 суток и 10 часов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Черкасов. Фрагмент из книги «Шпионские и другие истории» из архивов России и Франции. Читает Михаил Сушков.
2: В погожий солнечный день 6 июня 1867 года, около 5 часов пополудни, открытая коляска, в которой находились два императора, Александр II и Наполеон III, неспешно катила по Булонскому лесу. Вдоль аллеи рассредоточились толпы зевак, мешавших временами продвижению экипажа. Парижане радостно приветствовали своего императора и его высокого гостя, русского царя, которые возвращались с военного смотра, состоявшегося на ипподроме Лоншан. Рядом с августейшими особами в коляске находились два сына Александра II, великие князья Александр и Владимир. Когда экипаж поднялся на большой каскад Булонского леса, из толпы один за другим раздались два выстрела, произведенные почти в упор. Перед тем, как прозвучал второй выстрел, берейтор Наполеона III успел ударить стрелявшего по руке. Одна из пуль задела женщину из толпы, другая — лошадь. К тому же при втором выстреле разорвало ствол пистолета, отчего пострадал сам стрелявший, правая рука и лицо которого были залиты кровью. Толпа набросилась на него, и лишь вмешательство царя спасло террориста от расправы на месте. «Несите его в карету и найдите для несчастного врача», — сказал Александр II, и только когда его просьба была удовлетворена, он согласился продолжить путь, уступая настояниям Наполеона III. «Если это итальянец, то он хотел убить меня, а если поляк, то вас», — мрачно заметил император французов, вспомнив, видимо, о 3 покушениях на свою жизнь, предпринятых итальянскими революционерами в 1855 и 1858 годах. Наполеон лично сопроводил царя до Елисейского дворца, выделенного ему в качестве резиденции на время пребывания в Париже, куда он прибыл на Всемирную выставку 1867 года. Император французов был крайне раздосадован инцидентом в Булонском лесу, грозившим перечеркнуть все его планы по улучшению отношений с Россией, изрядно испортившихся после 1863 года, когда русская армия подавила восстание в Польше, а Франция фактически выступила на стороне восставших поляков. За истекшие с тех пор 4 года в Париже появилось осознание серьезной угрозы со стороны набиравшей силу Пруссии, разгромившей в 1866 году Австрию, свою главную соперницу в Германии, и расширившую границы до Рейна. Пригласив Александра II в Париж, Наполеон III очень надеялся заручиться его поддержкой против Пруссии. Можно было понять его беспокойство возможными последствиями покушения 6 июня для франко-российских отношений. Тем более, когда выяснилось, что террористом оказался участник польского восстания 1863 года, 20-летний Антоний Антон Березовский, который нашел приют во Франции. Сколько раз князь Александр Михайлович Горчаков делал представление французскому послу в Петербурге барону Талейрану относительно антироссийской активности польской эмиграции во Франции? Сколько раз русский посол в Париже, барон Андрей Федорович Будберг, делал аналогичные представления и лично Наполеону III, и его министрам, все эти демарши повисали в воздухе, не находя должного понимания ни в Тюильри, ни на Кэ-д'Орсе. И вот теперь случилось то, чего не без основания опасались в Петербурге. На следующий день после покушения Наполеон отправил в Елисейский дворец свою супругу, императрицу Евгению, которая со слезами на глазах умоляла Александра не прерывать свое пребывание в Париже. Она уверяла царя, что покушение – дело рук одиночки, который понесет самое суровое наказание. Император Александр внял мольбам Евгении, заверив ее, что программа визита не будет сокращена из-за этого прискорбного инцидента. Помимо политических соображений, у Александра были и личные мотивы остаться в Париже еще некоторое время. Здесь находилась его любимая Катя, княжна Екатерина Долгорукова, примчавшаяся по первому же зову из Неаполя, куда в конце 1866 года она была отправлена в ссылку по настоянию императрицы Марии Александровны. Перед приездом в Париж император распорядился снять для своей возлюбленной, с которой не виделся долгие 6 месяцев, небольшой особняк на улице Баз-дю-Рампар по соседству с Елисейским дворцом, куда Екатерина Долгорукова тайком проникала каждый вечер в течение всего 10-дневного пребывания царя в столице Франции. Еще более сблизившись вследствие произошедших событий и долгой разлуки, имея большую свободу для встреч, чем в российской столице, вдалеке от двора и сплетен, они, практически не таясь, дали развитие своим романтическим отношениям, отмечает Элен Каррер-Данкос, современный биограф Александра II. Первым, кого Александр пожелал увидеть после инцидента в Булонском лесу, была его Катя. Короткие, полные страсти парижские ночи окончательно и бесповоротно превратили Екатерину Долгорукову в самого близкого для Александра человека. По возвращении в Петербург их отношения перестанут быть тайной. Император обеспечит своей возлюбленной официальный статус при дворе. И с тех пор они уже никогда не расстанутся. Приглашение посетить Париж Александр II получил от императора Наполеона III накануне открытия там Всемирной выставки в апреле 1867 года. Для Наполеона это был удобный повод попытаться возобновить прежде дружественные отношения двух стран, расстроившиеся во время восстания 1863 года в Польше. Царь, конечно же, негодовал на императора французов за его недвусмысленную поддержку поляков, но все же внял совету вице-канцлера Александра Михайловича Горчакова принять протянутую Наполеоном III руку. В Петербурге все еще питали некоторые надежды на содействие Франции в отмене ограничений Парижского мира 1856 года, хотя весь предшествующий опыт общения с ненадежным французским партнером и не давал к этому серьезных оснований. Вполне возможно, что на решение императора Александра поехать в Париж в большей степени повлияло простое человеческое любопытство. Ведь о Всемирной выставке по всей Европе так много говорили, и побывать на ней считалось чуть ли не обязательным для всякого просвещенного человека. Существовал еще один мотив, быть может, самый важный для Александра Николаевича. Возможность встретиться с Екатериной Долгоруковой, с которой его разлучила императрица. Так или иначе, Александр II принял предложение императора французов и 28 мая 1867 года из царского села по железной дороге отправился в дальний путь. Императора сопровождали 2 старших сына, великие князья Александр и Владимир, вице-канцлер князь Александр Михайлович Горчаков, генерал-адъютант князь Василий Андреевич Долгоруков, министр императорского двора граф Александр Владимирович Адлерберг и граф Петр Андреевич Шувалов, начальник 3-го отделения, шеф корпуса жандармов. Французский посол в Петербурге барон де Талейран-Перегор сообщал в Париж, что в окружении Александра II раздавались голоса, предостерегавшие его от этой поездки. Кое-кто прямо говорил о возможности покушения на его жизнь в Париже, где укрылись многие участники польского восстания 1863 года. Однако царь был непреклонен в своем решении. «Его Величество», — докладывал Талейран министру иностранных дел маркизу де Мустье, остался безразличен ко всем этим внушениям, с достоинством ответив, что подобные опасения не могут заставить его волноваться, так как он целиком полагается на гостеприимство Франции. Наверное, эти слова не раз потом вспомнят и в Петербурге, и в Париже. Хорошо понимая, куда он едет и с какими требованиями может столкнуться в Париже, Александр II, сделав остановку на пограничной станции Вержболова, царство польское, 29 мая подписал указ об амнистии участников восстания 1863 года. По существующему здесь единодушному мнению, сообщал из Петербурга барон Талейран, среди мотивов, которыми продиктован этот великодушный акт императора Александра перед его приездом в Париж, несомненно, есть и желание сделать приятное его величеству Наполеону III, избежав тем самым тягостных воспоминаний о Польше в беседах двух монархов. Французский посол высказал также мнение, что объявленная царем амнистия, безусловно, будет одобрительно встречена в Польше, где на обратном пути из Парижа Александр II намерен сделать остановку и встретиться со своими польскими подданными. Еще ранее, в середине марта 1867 года, император Александр амнистировал французов, участвовавших в польском восстании и отправленных в Сибирь. Прощение этих французских волонтеров давно и тщетно добивалось посольства Франции в Петербурге. На все просьбы герцога де Монтебелло и сменившего его на посольском посту в России барона де Талейрана, вице-канцлер Горчаков неизменно ссылался на то, что французы были взяты с оружием в руках и осуждены в законном порядке, как это принято в любом современном европейском государстве. Валуев проинформировал меня, что император Александр только что помиловал всех французов, замешанных в последних событиях в Польше, депортированных в Сибирь или заключенных в тюрьмы в других провинциях империи, телеграфировал шифром Талейран министру иностранных дел Мусье 14 марта 1867 года. В Петербурге рассчитывали на то, что этот жест доброй воли будет должным образом воспринят как в Тюильри, так и во французском обществе. Если в отношении официальной Франции расчет в целом оправдался, то с настроениями в обществе все было иначе. Александр II и его свита поняли это сразу же, как только покинули Северный вокзал Парижа, где царя встречал сам император Наполеон III. На пути следования кортежа от вокзала до императорской резиденции Тюильри из толпы, как обычно в торжественных случаях, собравшиеся на улицах, неоднократно слышались возгласы «Вив ля Полонь!». То же самое повторилось на следующий день, когда Александр II посетил Сен-Шапель. Здесь, у Дворца правосудия, группа адвокатов встретила его появление тем же возгласом «Да здравствует Польша!». А еще через день юный поляк Антоний Березовский стрелял в царя в Булонском лесу. Ко всем этим враждебным выпадам Александр II оставался внешне безучастным. Он сохранял полное спокойствие и достоинство, а в отношении раненого Березовского проявил даже сострадание, потребовав прямо на месте преступления оказать террористу медицинскую помощь. Что он чувствовал в душе? Может быть, досаду на самого себя за то, что поддался искушению побывать в Париже? Но ведь здесь ему предстояли не только непростые переговоры с императором Наполеоном и содержательные экскурсии по павильонам Всемирной выставки, но и встречи с любимой женщиной. Кто знает, о чем он думал. Во всяком случае, всю намеченную программу визита Александр выполнил до конца.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из книги Петра Черкасова «Шпионские и другие истории» из архивов России и Франции.
2: А вот в Петербурге и Москве, во всей России, покушение в Булонском лесу вызвало бурю возмущения. Быть может, даже более сильного, чем год назад, когда у Летнего сада в царя стрелял Дмитрий Каракозов. Поначалу здесь сочли, что в императора стрелял француз, и это было чревато подъемом ксенофобии, как после падения Севастополя в 1855 году. Правда, вскоре последовало разъяснение, что злоумышленником оказался поляк, и все стало на свои места. Временный поверенный посольства Франции в России маркиз Жозеф де Габриак, замещавший находившегося в Париже Талейрана, сообщал из Петербурга, что здесь сразу же активизировались противники поездки императора в Париж. Габриак и весь состав французского посольства 7 июня присутствовали в Исаакиевском соборе на благодарственном молебне по случаю спасения императора Александра от пуль злоумышленника. Французский дипломат в донесении в Париж отметил огромное стечение народа в соборе и вокруг него. Вечером весь город был иллюминирован. 10 июня Габриак присутствовал на приеме, который устроила для дипломатического корпуса императрица Мария Александровна. Подойдя затем к французскому поверенному в делах, она взволнованно сказала: «Я глубоко тронута проявлением чувств Ее Величества императрицы Евгении и французского народа по отношению к императору Александру в этих грустных обстоятельствах, послуживших нашему сближению». Что же касается Александра II, то остававшиеся до отъезда в Россию дни он аккуратно посещал в Париже все определенные программой официальные мероприятия и балы. Его видели неизменно спокойным, вежливым и открытым. Перед отъездом царь поблагодарил французскую императорскую чету за теплый прием. Он щедро вознаградил и Берейтера, возможно, спасшего ему жизнь в Булонском лесу. 11 июня Александр II покинул столицу Франции. «При воспоминании о нашем пребывании в Париже меня охватывает дрожь», писал великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, своему другу князю Мещерскому –

покинуть этот вертеп. После продолжительной остановки в Варшаве Александр II 30 июня вернулся в царское село. При первой же встрече с бароном Талейраном император подтвердил то, что ранее императрица сказала маркизу Габриаку, добавив, что оказанный ему в Париже Наполеоном и Евгенией прием был поистине сердечным и дружеским. «Он мне сказал», — докладывал Талейран в Париж, «что вынес из поездки во Францию исключительно приятные воспоминания и впечатления». А в Париже в это время начинался судебный процесс над террористом. Следствие подтвердило, что Березовский действовал в одиночку на свой страх и риск. Обвинение сразу же исключило личные мотивы в его поступке, сославшись на то, что Березовский стал жертвой политических страстей вокруг польской проблемы, что могло бы послужить некоторому смягчению его безусловной вины. Эммануэль Араго, адвокат подсудимого, упирал на политическую подоплеку действий Березовского, мстившего за свою порабощенную родину и за сосланную после подавления восстания семью. Сам же он человек благородный и добрый, что подтверждают привлеченные адвокатом свидетели. Березовский, к которому за прошедшее после покушения время вернулось спокойствие и уверенность, говорил, что действовал исключительно во имя независимости униженной Польши и сожалеет лишь о том, что все случилось в дружественной полякам Франции. Он категорически утверждал, что покушение на царя задумал давно и не имел сообщников ни среди французов, ни среди польских эмигрантов. Страстная речь защитника, обрушившего град критики на царя, залившего кровью несчастную Польшу, произвела впечатление на присяжных. В своем вердикте, вынесенном 15 июля, они признали Березовского виновным, но по некоторым обстоятельствам заслуживающим снисхождения. В результате террорист избежал смертной казни, получив пожизненный срок, который он должен был провести на каторжных работах в Новой Каледонии. «Александр II был уязвлен дважды», — заметил по этому поводу его биограф. «Во-первых, этот приговор свидетельствовал об извращенном общественном мнении французов. Во-вторых, он лишил его возможности обратиться к Наполеону III с просьбой о помиловании осужденного на смерть в качестве жеста милосердия». О том, как восприняли приговор Березовскому в России, сообщал в Париж барон Талейран. Вердикт суда департамента Сена, который приговорил Березовского к пожизненным каторжным работам с учетом смягчающих обстоятельств, отмечал посол, был встречен большей частью общественного мнения в России с неодобрением. Талейран ссылался при этом на отклики в петербургской и московской прессе, в частности, на «Московские ведомости» и «Голос», которые выступили с острой критикой решения Парижского суда. «Эти атаки русской прессы, — писал Талейран, — довольно точно отражают общее настроение в стране. Что касается князя Горчакова и лиц из его окружения, — добавил он, — то они предпочли не входить со мной в объяснение по данному вопросу, сохраняя сдержанность». В то же время французский посол вынужден был констатировать, что за всеми теми любезными словами, которые он услышал от императора Александра по возвращении из Парижа, скрывается его разочарование во Франции, в возможности сотрудничать с ней. После инцидента в Булонском лесу и реакции на него французского общества, проявившейся и в приговоре Березовскому, в царе, по наблюдениям Талейрана, произошла перемена его отношения к Франции. Поездка императора Александра в Париж, которая могла открыть новую эру в наших отношениях с Россией, мало что дала, признавался Талейран в личном письме маркизу де Мустье. Конечно, произошло очевидное улучшение личных отношений между двумя монархами, даже сближение между ними, что само по себе хорошо. Но, к сожалению, происшествие в Булонском лесу и последующее развитие событий вызвали в душе императора Александра горькое чувство относительно нынешнего состояния общественного мнения в нашей стране. «Я нисколько не сомневаюсь в том, — продолжал посол, — что вся эта горечь не относится лично к императору Наполеону.

0: и лишь косвенно она может затрагивать его правительство. Я уверен, что в скором времени это пройдет, и надеюсь, что через 2 месяца, когда император Александр вернется из Крыма, куда он уехал, я буду иметь возможность сообщить вам, что его настроение изменится в лучшую сторону». Барон Талейран ошибся в своих ожиданиях. Перелом в отношении Александра II к Франции после поездки в Париж был окончательным и бесповоротным. «Много раз между Францией и Россией вставала тень Польши», отмечал авторитетный французский историк. В этом отношении поездка царя в Париж, которая могла бы стереть еще свежие воспоминания о вражде, лишь оживила их. Важнейшим следствием этой оказавшейся неудачной поездки стало сближение России с Пруссией, что определило фактическую изоляцию Франции перед нараставшей прусской угрозой. После 1867 года Александр II, всегда тянувшийся к Пруссии и одновременно всегда подозрительно относившийся ко Второй Французской империи, сделал окончательный выбор в пользу Берлина. Ну а дело Березовского, послужившее детонатором для крутого поворота во внешней политике Александра II, имело свое логичное продолжение. После вынесения приговора Антоний Березовский был отправлен на каторгу, которую отбывал на острове Ну в Новой Каледонии. На рубеже 1869 и 1870 годов пошли слухи о том, что Березовский якобы возвращен с каторги. По этому поводу Горчаков направил тогдашнему послу России в Париже графу Эрнесту Густавовичу Стекельбергу шифрованную телеграмму следующего содержания: «Выясните у французского правительства, действительно ли Березовский в настоящее время находится по месту отбывания наказания». Стекельберг получил на Кэ-д'Орсе заверение в том, что Березовский по-прежнему пребывает на каторге в Новой Каледонии. Когда в результате Седанской катастрофы и последующей Сентябрьской революции 1870 года в Париже пала Вторая империя, в демократических кругах Франции заговорили о возможности реабилитации или хотя бы помилования Березовского. Эти слухи в искаженном виде дошли и до Петербурга. Французский поверенный в делах в России Жозеф де Габриак 21 февраля 1871 года сообщал в Париж по телеграфу: «Здесь утверждают, что Березовский, стрелявший в императора Александра II, был помилован Адольфом Кремье перед тем, как тот оставил пост министра юстиции. Это решение, если оно соответствует действительности, произведет здесь очень плохое впечатление». Но и в этот раз слух оказался ложным. Когда 17 февраля 1871 года в Бордо было сформировано правительство Адольфа Тьера, вновь пошли разговоры о пересмотре дела Березовского. Габриак вновь обратился с запросом в свое Министерство иностранных дел, откуда 26 февраля получил телеграфное уведомление о том, что слухи о помиловании Березовского не соответствуют действительности. Действительно, Березовский обращался к новым властям с просьбой о помиловании, но эта просьба была отклонена. Временный республиканский режим, установившийся во Франции, как никогда нуждался во внешней поддержке и уже по этой причине не желал обострять отношений с Россией из-за томившегося на каторге поляка. Перемены в судьбе Березовского начались только в 1886 году, когда укрепившаяся Третья Республика сочла возможным заменить ему каторгу пожизненной ссылкой. А в 1906 году правительство Жоржа Клемансо амнистировало 59-летнего Антония Березовского, который отказался возвращаться из Новой Каледонии, где и умер 10 лет спустя.
1: Мы читали фрагмент из книги Петра Черкасова «Шпионские и другие истории» из архивов России и Франции. Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
2: Лев Минц. Фрагмент из книги «Котелок дядюшки Ляо» или «Занимательная этнография». Читает Станислав Федосов.
3: Лет 250 тому назад патер Добрицхоффер, миссионер из ордена иезуитов, путешествовал в Парагвае по землям, населенным исчезнувшим ныне племенем абипонов. Путь был утомителен, и до ближайшей деревушки миссионер добрался лишь под вечер. Нужно было договориться о ночлеге, и у первого попавшегося индейца Добрицхоффер спросил, где найти местного вождя. «Вождь в своей хижине», — отвечал индеец. «Он не встает». «Болен, очевидно», — решил миссионер, направляясь к указанной хижине. Вождь возлежал в гамаке. На земле стояла плошка с каким-то отваром. Время от времени вождь протяжно стонал. «Что с тобой, сын мой?» — спросил патер, неплохо владевший абипонским наречием. При этом он достал из походной сумки табакерку, насыпал понюшку в ямку между большим и указательным пальцами, втянул носом и блаженно чихнул. «Не хочешь ли табаку?» Страсть индейцев к табаку была иезуиту известна. «Что ты, падре, что ты?» — с ужасом отвечал индеец. «Я должен воздерживаться от табака. Ведь я недавно родил». Что это? Ломанный язык недавно обращенного индейца, который на самом деле хотел сказать нечто совсем другое. Миссионеру, не первый год насаждавшему католическую веру среди абипонов, вовсе не показалось, что он ослышался. Что ж тут странного? У абипонов всегда так. После рождения ребенка его отец ложится в постель и делает вид, что ребенка родил он. Он стонет и охает, соблюдая строжайшую диету и старается избегать всего, что могло бы причинить младенцу вред. В этнографической науке этот обычай называется кувада. Ученые-путешественники, исследовавшие быт и нравы народов самых отдаленных уголков планеты, обнаруживали куваду в Центральной Африке и Южной Америке, в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. А в конце прошлого века явные пережитки кувады встречались во вполне цивилизованной Западной Европе. Баск, отец, после рождения ребенка, несколько минут делал вид, что не может прийти в себя от боли. Ученые до сих пор спорят о смысле кувады. Одни видят в ней попытку отвлечь отраженец злых духов, другие — стремление отцов подчеркнуть свое первенство в правах на наследника. Ясно одно — этот древнейший обычай связан не с каким-то определенным районом или народом, а с определенной стадией развития, через которую прошло все человечество. У разных народов этот обычай выглядел по-разному. У одних народов отец дублировал мать от самого рождения дитяти, у других он, так сказать, заменял супругу после появления младенца на свет. У народов мяо и яо, живущих в горах китайской провинции Юнань, мать после родов немедленно бралась за домашние дела, а отец тут же ложился в ее постель. В постели он пребывал 40 дней, с утомленным видом принимая соседей, родственников и слабым голосом отвечая на поздравления. Но при этом женщину мяу освобождали от тяжелой работы. А женщина Яо, наоборот, бралась за самые трудные дела, дабы окончательно убедить недоверчивых злых духов в том, что она ничего общего с рождением ребенка не имеет. Возникновение того или иного обычая, как правило, связано с условиями жизни народов. Потому-то так не похожи обычаи земледельцев и пастухов, племен джунглей и пустыни. Даже у близких соседей эти обычаи разные. Да это и понятно. Если у земледельцев Басуто из Южной Африки рождение дочери сулило еще одну пару трудолюбивых рук, то у соседей Басуто, кочевников готтентотов, непрерывно воевавших из-за удобных пастбищ, радость вызывала рождение сына, будущего воина. И потому Басуто спешили сообщить отцу о рождении дочери и даже окатывали его водой, чтобы хоть как-то охладить чрезмерную радость. Готтентоты же обходили соплеменника, у которого родилась дочь, стороной, потупив взор. Через два дня отец готтентот приносил богам в жертву одну овцу. «Ладно, мол, если уж родилась дочь, то поберегите ее, боги, пусть живет». Зато стоило родиться сыну, как папа готтентот закалывал трех коз. У многих народов рождение мальчика и девочки было одинаково радостным, но напутствовали их в жизнь по-разному. На Маланезийских островах Тробриан родители говорили дочери, окропляя ее головку кокосовым молоком: «Устрой хорошо свое поле, народи детей, собери урожай». Мальчика кокосовым молоком не кропили. Его подбрасывали на руках, приговаривая: «Презирай врагов, выдерни бороду, укрась шею ожерельем, скрежещи зубами и носи с собой дубинку, когда ходишь по лесу. Будь воином!» Поскольку поля на островах Тробриан обрабатывали исключительно женщины, а поле было единственным надежным источником пропитания, даже сравнить нельзя с охотой или рыболовством, любая женщина могла рассчитывать на замужество. Ей и украшать себя особо не надо было. И так сойдет. Иное дело мужчина. Он должен был понравиться своей избраннице. Отсюда и ожерелье, и странновато звучащее пожелание насчет бороды. Небритые мужчины на Тробриане не котировались, а бритв, разумеется, не было. Повсюду на белом свете рождение ребенка вносят в дом кутерьму и ставят многие привычные вещи с ног на голову. На островах Самоа в обычное время никакой мужчина не взялся бы за такую женскую работу, как приготовление пищи. На Самоа распространено было глубокое убеждение, что мужчина, занявшийся женской работой, мгновенно утрачивает воинскую доблесть. Копья поднять не в силах, не говоря уже о дубинке, усеянной акульими зубами. Но все менялось после рождения ребенка. Отец новорожденного сам разводил огонь, сам собирал молодые кокосы, сам готовил праздничные блюда и даже, велика же мера отцовской радости, угощал не только гостей, но и жену. В обычные дни жена ему подносила пищу на особом блюде, а сама ела лишь потом. Ну и, конечно, в такой день в счастливом доме, где бы он ни находился на земле, появлялись подарки. У болгар — сладости для матери, у индейцев гуарани в Парагвае — лук и стрелы для новорожденного. Если бы кому-нибудь из гуарани довелось побывать на острове Науру, он немало шокировал бы таким подарком местных жителей, которые, приходя в дом новорожденного, никогда не берут с собой ничего острого, колющего или режущего. У китайцев же новорожденным дарят туфли в виде свиньи или тигра, а также туфли, в которых можно одним ударом убить быка. В некоторых местах земного шара подарки, наоборот, из дома выносят. В Иране – барана для местных бедняков. В Афганистане – красивый поднос с пловом для вестника, принесшего радость. А в Финляндии друзья счастливого отца вечером идут с ним в баню и задают ему хорошенькую порцию березовой каши. Что не народ, то обычай. Но везде и всюду родителям хочется, чтобы их ребенок стал достойным человеком. И на разных языках говорят новому человеку слова, похожие на те, что говорят на седьмой от рождения день у народа суахили в Восточной Африке. Ты пришел в мир. Закрой уши и не слушай, что говорят злые люди. Ты пришел в мир. Пусть то доброе, что тебе дано, у тебя останется, а злое прогони прочь. Ты пришел в мир. Не ищи ссор, не враждуй с людьми. Еще отцы наши говорили, что нужно объяснить, объясни, остальное проглоти. Ты пришел в мир. Не посещай дома, где живут чужие жены, ибо так ты потеряешь душу. Укроти свое сердце и приходи к людям только с миром.
2: Мы читали фрагмент из книги Льва Минца «Котелок дядюшки Ляо» или «Занимательная этнография». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Талант». Читает Ирина Маликова.
1: У Зоеньки Мельгау еще в институте обнаружился большой талант к литературе. Однажды она такими яркими красками описала в немецком переложении страдания орлеанской девы, что учитель от волнения напился и не мог на другой день прийти в класс. Затем последовал новый триумф, укрепивший за Зоенькой навсегда славу лучшей институтской поэтессы. Чести этой добилась она, написав пышное стихотворение на приезд попечителя, начинавшееся словами: «Вот, наконец, пробил наш час, и мы увидели ваш облик среди нас». Когда Зоенька окончила институт, мать спросила у нее: «Что же мы теперь будем делать? Молодая девушка должна совершенствоваться или в музыке, или в рисовании». Зоенька посмотрела на мать с удивлением и отвечала просто: «Ну зачем же мне рисовать, когда я писательница?» И в тот же день села за роман. Писала она целый месяц, очень прилежно, но вышел все-таки не роман, а рассказ, чему она сама немало удивилась. Тема была самая оригинальная. Одна молодая девушка влюбилась в одного молодого человека и вышла за него замуж. Называлась эта штука «Иероглифы сфинкса». Молодая девушка вышла замуж приблизительно на 10-й странице листа пищи и бумаги и обыкновенного формата. А что делать с ней дальше? Зоенька положительно не знала. Думала 3 дня и приписала эпилог. С течением времени у Элизы родилось 2 детей, и она, по-видимому, была счастлива. Зоенька подумала еще 2 дня, потом переписала все начисто и понесла в редакцию. Редактор оказался человеком малообразованным. В разговоре выяснилось, что он никогда даже не слыхал о Зоенькином стихотворении на приезд попечителя. Рукопись, однако, взял и просил прийти за ответом через 2 недели. Зоенька покраснела, побледнела, сделала реверанс и вернулась через 2 недели. Редактор посмотрел на нее сконфуженно и сказал: «Да, госпожа Мельгау». Потом пошел в другую комнату и вынес Зоенькину рукопись. Рукопись стала грязная, углы ее закрутились в разные стороны, как уши у бойкой борзой собаки, и вообще она имела печальный и опозоренный вид. Редактор протянул Зоеньке рукопись. «Вот-с». Но Зоенька не понимала, в чем дело. «Ваша вещица не подходит для нашего органа. Вот, изволите ли видеть...» Он развернул рукопись. «Вот, например, в начале. Солнце золотило верхушки деревьев. Видите ли, милая барышня, газета наша идейная. Мы в настоящее время отстаиваем права якутских женщин на сельских сходах, так что в солнце в настоящее время буквально никакой надобности не имеем. Так-с». Но Зоенька все не уходила и смотрела на него с такой беззащитной доверчивостью, что у редактора стало горько во рту. «Тем не менее, у вас, конечно, есть дарование», — прибавил он, с интересом рассматривая собственный башмак. «Я даже хочу вам посоветовать сделать некоторые изменения в вашем рассказе, которые, несомненно, послужат ему на пользу. Иногда от какого-нибудь пустяка зависит вся будущность произведения. Так, например, ваш рассказ буквально просится, чтобы ему придали драматическую форму. Понимаете? Форму диалога. У вас вообще блестящий диалог. Ну вот, например, «До свидания», — сказала она, и так далее. Вот вам мой совет. Переделайте вашу вещицу в драму. И не торопитесь, а подумайте серьезно, художественно. Поработайте. Зоенька пошла домой, купила для вдохновения плитку шоколада и села работать. Через 2 недели она уже сидела перед редактором, а тот утирал лоб и говорил, заикаясь: «Напрасно вы так торопились. Если писать медленно и хорошо обдумывать, то произведение выходит лучше, чем когда не обдумывают и пишут скоро. Зайдите через месяц за ответом». Когда Зоенька ушла, он тяжело вздохнул и подумал: «А вдруг она за этот месяц выйдет замуж? Или уйдет куда-нибудь? Или просто бросит всю эту дрянь? Ведь бывают же чудеса! Ведь бывает же счастье!» Но счастье бывает редко, а чудес и совсем не бывает. И Зоенька через месяц пришла за ответом. Увидев ее, редактор покачнулся, но тотчас взял себя в руки. «Ваша вещица, да, прелестная вещь, только знаете что, я должен вам дать один блестящий совет. Вот что, милая барышня, переложите вы ее ни медля, ни минуты на музыку». «А?» Зоенька обиженно повела губами. «Зачем на музыку? Я не понимаю».
2: «Как не понимаете? Переложите на музыку. Так ведь у вас из нее чудак вы эдакий. Опера выйдет. Подумайте только, опера. Потом сами благодарить придете. Поищите хорошего композитора».
1: «Нет, я не хочу оперы», — сказала Зоенька решительно. «Я писательница, а вы вдруг оперу. Я не хочу».
2: «Голубчик мой, ну вы прямо сами себе враг. Вы только представьте себе, вдруг вашу вещь запоют. Нет, я вас прямо отказываюсь понимать».
1: Зоенька сделала козлиное лицо и отвечала настойчиво: «Нет-нет, не желаю. Раз вы мне сами заказали переделать мою вещь в драму, так вы теперь должны ее напечатать, потому что я приноравливала ее на ваш вкус».
2: «Да я и не спорю. Вещица очаровательная, но вы меня не поняли. Я, собственно говоря, советовал переделать ее для театра, а не для печати».
1: «Ну так отдайте ее в театр», — улыбнулась Зоенька его бестолковости. «Да, но видите ли, современный театр требует особого репертуара. Гамлет уже написан, другого не нужно. А вот хороший фарс нашему театру очень нужен. Если бы вы могли...» «Иными словами, вы хотите, чтобы я переделала иероглифы сфинкса в фарс? Ну, так бы и говорили». Она кивнула ему головой, взяла рукопись и с достоинством вышла. Редактор долго смотрел ей вслед и чесал карандашом в бороде.
2: «Ну, слава богу, больше не вернется. Но жаль все-таки, что она так обиделась, только бы не покончила с собой».
1: «Милая барышня», — говорил он через месяц, смотря на Зоеньку кроткими голубыми глазами, «милая барышня, вы напрасно взялись за это дело. Я прочел ваш фарс и, конечно, остался по-прежнему поклонником вашего таланта, но, к сожалению, должен вам сказать, что такие тонкие и изящные фарсы не могут иметь успеха у нашей грубой публики, поэтому театры берут только очень, ну как бы вам сказать, очень неприличные фарсы, а ваша вещь, простите, совсем не пикантна».
3: «Вам нужно неприличное?» – деловито осведомилась Зоенька и, вернувшись домой, спросила у матери: «Маман, что считается самым неприличным?»
1: Маман подумала и сказала, что, по ее мнению, неприличнее всего на свете голые люди. Зоенька поскрипела 10 минут пером и на другой же день гордо протянула свою рукопись ошеломленному редактору. «Вы хотели неприличного? Вот, я переделала».
2: «Да где же?» – законфузился редактор. «Я не вижу. Кажется, все как было».
4: «Как где?»
2: «Вот здесь, в действующих лицах».
1: Редактор перевернул страницу и прочел. Действующие лица: Иван Петрович Жукин, мировой судья, 53 лет, голый. Анна Петровна Бек, помещица, благотворительница, 48 лет, голая. Кусков, земский врач, голый. Рыкова, фельдшерица, влюбленная в Жукина, 20 лет, голая. Становой пристав, голый. Глаша, горничная, голая. Чернов Петр Гаврилович, профессор, 65 лет, голый. «Теперь у вас нет предлога отвергать мое произведение», — язвительно торжествовала Зоенька. «Мне кажется, что уж это достаточно неприлично».
0: Мы читали рассказ Тэффи «Талант». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным о готовности воздействовать на Украину и европейских партнеров. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа двух лидеров носила дружеский характер.
2: Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений. Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий.
1: Также, по словам Юрия Ушакова, лидеры обсуждали, что недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину и 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС в 4 сельских поселениях по причине прорыва дамбы. Речь идет о территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, сообщили в администрации. По причине прорыва дамбы реки Кубань у хутора Западного вода поступает на сельхозугодья и наполняет Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов на станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. В Курган прибыл один из двух театральных поездов, запущенных в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Проект поддержан Министерством культуры и Президентским фондом культурных инициатив. Поезд прибыл из Тюмени, его встретили местные жители с оркестром и воздушными шарами. В Кургане покажут спектакли Омского театра юных зрителей, Тюменского театра кукол, театра «Галерка» и Курганского театра драмы. Кроме того, выступят молодежные и студенческие труппы. А в зале вокзала откроется выставка к юбилею Союза театральных деятелей. Затем поезд отправится в Челябинск. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: 11 февраля 1903 года в Санкт-Петербурге проходил бал-маскарад в честь юбилея правления дома Романовых – 290 лет. По указу императора Николая II все гости приехали в Зимний дворец в одежде эпохи царя Алексея Михайловича, то есть еще до Петровского времени. Придворные дамы в кокошниках и сарафанах. Кавалеры в костюмах стрельцов, бояр и сокольничих. Наряды создавались заранее, а для пущей достоверности участникам выдали из оружейной палаты 38 оригинальных предметов 17 века. На пир позвали фотографов. Был среди них и Лев Сергеевич Левицкий.
7: «Мне выпала честь сделать портреты царской семьи.
5: Николай II облачился в выходное платье своего предка Алексея Михайловича, в высокой шапке, в кафтане золотой парчи и в руках жезл. А вот императрица Александра Федоровна была одета, как царица Мария Ильинична Милославская. Ах, как хороша!
0: История одной фотографии.
6: Фотографы делали как одиночные портреты, так и групповые снимки, когда все 390 участников маскарада собрались на просторной лестнице Зимнего дворца. Индивидуальные композиции проходили в отдельных интерьерах. Эти украшения на черно-белых фотографиях Левицкого рассмотреть сложно. Но в наши дни снимки участников торжественного бала были аккуратно восстановлены, каждый элемент одежды, каждая деталь получила свой естественный цвет. И история ожила.
5: Казалось тогда, что люди нескончаемым потоком подходили к моей камере и через пару минут уходили. А у меня прямо мурашки по коже. Какие фамилии! Как будто вся история Руси перед глазами промелькнула. Княгиня Голицына, княгиня Оболенская, графиня Толстая, Зинаида Юсупова, княгиня Борятинская. От старинных украшений рябило в глазах.
0: Человек в кадре. Радиограмма.
7: На Марсе расположен гигантский вулкан Олимп. Это самая высокая среди известных в Солнечной системе гор. Ее высота 25 километров.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 16. Юрий Андреевич возвращался верхом из города Ворыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее. Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Ворыкино ответвлялась боковая дорога в рыбачью слободу Васильевская на реке Сакме. В месте их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламою. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело. Прошло более 2 месяцев с тех пор, как в одной из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны. А дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятова. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно. Он любил Тоню до обожания. Мир ее души и ее спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь, больше, чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам. Дома, в родном кругу, он чувствовал себя неуличенным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать. Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слезы душили его. «Что с тобой?» — недоумевала Тоня. «Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили? Или расстреляли? Скажи мне, не бойся меня расстроить, тебе будет легче». Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи свободной любви, слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал цветов удовольствия, не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести. «Что будет дальше?» — иногда спрашивал он себя, и, не находя ответа, надеялся на что-нибудь несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение обстоятельств. Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою. Правда, тут не все было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, навеки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь У него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно. Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, необжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходившей на купеческую. По Лариным щекам текли неощутимые, несознаваемые ею слезы, как вода, шедшего в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала: «Делай, как тебе лучше, не считайся со мною, я все переборю». И не знала, что плачет, и не утирала слез. При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно, и что он оставил ее в заблуждении сложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное, распроститься с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь. По мере того, как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственную сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие раи комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды. Скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт на отлет в размашку по чмокающей грязи и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей. «Очнись, очнись!» — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой. «Душе моя, восстань, что спишь!» Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. К чему торопиться? Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано, однако где сказано, что оно должно произойти сегодня? Еще Тоне ничего не объявлено, еще не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город, разговор с Ларой будет доведен до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. Ох, как хорошо, как чудно, как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову. При допущении, что он еще раз увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилось у него. Он все снова пережил в предвосхищении. Бревенчатые закоулки, окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас в новосвалочном пустыре деревянная часть города кончится, начнется каменная. Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги. Не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает. Вот там живет она, в том конце, под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней. Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал. Эти поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины, ягодки отраженных в лужах огоньков и лампад,
3: под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук Творца эту Богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темная закутанная фигура, и обещание ее близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащей, подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега. Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел вскачь. На плавном полете галопа, в промежутке между редкими еле заметными прикосновениями коня к земле, которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему. Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков вбок, попятился и стал садиться на круп, собираясь встать на дыбы. Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Муро и Ветчинкин. Сеялки-молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженый толстяк в стеганных штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями.
4: «Не с места, товарищ доктор», — ровно и спокойно сказал старший между троими, кавалерист в кубанке. «В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае, не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю, при малейшей мысли о побеге церемониться не будем».
5: «Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных?»
4: «Нет, я его начальник связи, Каменнодворский».
6: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Часть десятая. На большой дороге. Глава первая. Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Омельчина, Пажинск, Тысяцкая, починок Яглинская, Звонарская Слобода, станок Вольная, Гуртовщики, Кежемская Заимка, станция Козеева, Слобода, Кутейный Посад, село Малый Ермолай. Тракт пролегал через них старый-престарый, самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а села пролетал, не оборачиваясь, раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы или выгнув их дугой или крюком внезапного поворота. В далеком прошлом до прокладки железной дороги через Ходоцкое проносились по тракту почтовые тройки, тянулись в одну сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом позвякивая железом на кандальников. Пропащие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели кругом, темные, непроходимые.
4: Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селение с селением. В Ходоцком на его пересечении с железной дорогой были паровозоремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороге. Мыкала горе голытьба, скученная в казармах. Болела, мерла. Отбывшие каторгу политические ссыльные с техническими познаниями выходили сюда в мастера, оставались тут на поселении. Вдоль всей этой линии первоначальные советы давно были свергнуты. Некоторое время держалась власть сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью верховного правителя Колчака. Глава вторая. На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору. Обзор открывавшихся далей все расширялся. Казалось, конца не будет подъему и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъем кончался. Впереди, под дорожный мост, бросалась быстрая река Кежма. За рекой, на еще более крутой высоте, показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря. Дорога низом огибала монастырский косогор, и в несколько поворотов между задними дворами окраины пробиралась внутрь города. Там она еще раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зеленую краску, монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полувенком обрамляла надпись золотом: «Радуйся, живоносный кресте, благочестие, непобедимая победа». Была зима в исходе, страстная, конец Великого Поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшееся таяние, а на крышах был еще бел и нависал плотными высокими шапками.

Некоторых с колокольни узнавали по движениям. Подходившие читали расклеенный по стенам указ верховного правителя о призыве в армию трех очередных возрастов. Глава третья. Ночь принесла много непредвиденного. Стало тепло, необычно для такого времени. Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что, казалось, он не достигал земли, и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе. Но это была видимость. Его теплых, ручьями растекавшихся вод было достаточно, чтобы смыть дочисто снег с земли, которая теперь вся чернела, лоснясь, как от пота. Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары. Барабанный разнобой их раздавался по всему городу. Лаял и скулил во дворе фотографии до утра посаженный на цепь щенок Томик. Может быть, раздраженная его лаем, на весь город каркала ворона в саду у Галузиных. В нижней части города купцу Любезнову привезли три телеги клади. Он отказывался ее принять, говоря, что это ошибка, и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы-ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не отворял им ворот. Перебранка их тоже была слышна во всем городе. В час седьмый по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у воздвижения отделилась и поплыла, смешиваясь с темной влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке, отмытая половодьем земляная глыба. Это была ночь на Великий Четверг, день 12 Евангелий. В глубине засетчатую пеленою дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы и носы лица. Говеющие прошли к утренне. Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница Галузина с едва начавшейся заутренни. Она шла неровную походкой, то разбегаясь, то останавливаясь в накинутом на голову платке и расстегнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви, и она вышла на воздух. А теперь стыдилась и сожалела, что не достояла службы, и второй год не говеет. Но не в этом была причина ее печали. Днем ее огорчил расклеенный всюду приказ о мобилизации, действию которого подлежал ее бедный дурачок, сын Тереша. Она гнала это неудовольствие из головы, но всюду белевший в темноте клок объявления напоминал ей о нем. Дом был за углом, рукой подать. Но на воле ей было лучше. Ей хотелось побыть на воздухе. Ее не тянуло домой, в духоту. Грустные мысли обуревали ее. Если бы она взялась продумать их вслух по порядку, у нее не хватило бы слов и времени до рассвета. А тут на улице эти нерадостные соображения налетали целыми комками, и со всеми ими можно было разделаться в несколько минут — в 2-3 конца от угла монастыря до угла площади. Светлый праздник на носу, а в доме ни живой души. Все разъехались, оставили ее одну. А что, разве не одну?

«Конечно, одну. Воспитанница Ксюша не в счет. Да и кто она? Чужая душа потемки. Может, она друг, может, враг, может, тайная соперница. Перешла она в наследство от первого мужнина брака. Власушкина приемная дочь. А может, не приемная, а незаконная. А может, и вовсе не дочь, а совсем из другой оперы. Разве в мужскую душу влезешь? А впрочем, ничего не скажешь против девушки. Умная, красивая, примерная. Куда умнее дурачка Терешки и отца приемного. Вот и одна она на пороге святой. Покинули, разлетелись кто куда. Муж, Власушка, вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы дурак о родном сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности. Сын Тереша тоже не утерпел, бросился на утек накануне великого праздника. В Кутейный посад укатил к родне развлечься, утешиться после перенесенного. Исключили малого из реального. Половине классов по 2 года высидел без последствий, а в 8-м не пожалели, выперли. Ах, какая тоска, о, Господи, отчего стало так плохо? Просто руки опускаются. Все из рук валится. Не хочется жить. Отчего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет, ах, нет. От войны это все. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась одна гниль никчемная, никудышная. То ли было в батюшкином дому, у отца-подрядчика. Отец был непьющий, грамотный. Дом был полная чаша. И 2 сестры, Поля и Оля. И как имена складно сходились, такие же обе они были согласные под пару красавицы. И плотничьи десятники к отцу ходили видные, статные, авантажные. Или вдруг вздумали они, нужды в доме не знали, вздумали 6 шерстей шарфы вязать, затейницы. И что же, такие оказались вязальщицы, по всему уезду шарфы славились. И все, бывало, радовало густотой и стройностью. Церковная служба, танцы, люди, манеры. Даром, что из простых была семья мещане, из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках. И были у ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним. А теперь сошелся всего лоск. Одна штатская шваль, адвокатская да жидова, день и ночь без устали, слова жует, словами давится. Власушка соприятели думает замануть назад золотое старое времечко шампанским и добрыми пожеланиями. Да разве так потерянные любви добиваются? Камни надо ворочить для этого, горы двигать, землю рыть.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. Галузина уже не раз доходила до привоза торговой площади Крестовоздвиженска. Отсюда в дом к ней было налево. Но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшие к монастырю закоулки. Привозная площадь была величиной с большое поле. В прежнее время по базарным дням крестьяне уставляли ее всю своими телегами. Одним концом она упиралась в конец Еленинской. Другая сторона по кривой дуге была застроена небольшими домами в один этаж или два. Все они были заняты амбарами, конторами, торговыми помещениями, мастерскими ремесленников. Здесь в спокойные времена, бывало, за чтением газеты копейки восседал на стуле у порога своей широченной на четыре железных раствора раскидывавшейся двери грубиян, медведь в очках и длиннополом сюртуке, женоненавистник Брюханов, торговавший кожами, дегтем, колесами, конской сбруей, овсом и сеном. Здесь, на выставке маленького тусклого оконца, годами пылилось несколько картонных коробок с парными убранными лентами и букетиками свадебными свечами. За оконцем в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощеных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи, неведомыми доверенными, неведомо где проживавшего свечного миллионера. Здесь, в середине уличного ряда, находилась большая в три окна колониальная лавка Галузиных. В ней три раза в день подметали щипящий санекрашенный пол с питым чаем, который пили без меры весь день приказчики и хозяин. Здесь молодая хозяйка охотно и часто сиживала за кассой. Любимый ее цвет был лиловый, фиолетовый цвет церковного особого торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее столового винного стекла, цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России, казался ей тоже светло-сиреневым. И она любила сидеть в лавке за кассой, потому что благоухавший крахмалом, сахаром и темно-лиловой черносмородинной карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения подходил под ее излюбленный цвет. Здесь, на углу, рядом с лесным складом, стоял старый, рассевшийся на четыре стороны, как подержанный редван, двухэтажный дом из серого теса. Он состоял из четырех квартир. В них было два входа по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую — контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый многосемейный дамский портной Шмулевич. Против портного, над нотариусом, ютилось много квартирантов, о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички. Здесь производилась починка часов и принимал заказы сапожник. Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах. Здесь помещалась гравировальня Каминского. Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов ретушер Сеня Магитсон и студент Блажейн соорудили себе рот-лаборатории во дворе в проходной конторке дровяного сарая. Они и сейчас там, по-видимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, под слеповато мигавшего в оконце конторки. Под этим оконцем и сидел на цепи повизгивавший на всю Еленинскую песик Томка. «Сбились всем кагалом», — подумала Галузина, проходя мимо серого дома. «Притон нищеты и грязи». Но тут же она рассудила, что не прав Влас Пахомович в своем юдофобстве. Невелика спица в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы. Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего непорядок и смута, изогнется, скривит рожу и скажет, осклабившись, «Лейбочкины штучки». Ах, ну о чем она думает, чем забивает голову? Разве в этом дело? В том ли беда? Беда в городах. Не имя Россия держится. Польстившись на образованность, потянулись за городскими и не вытянули. От своего берега отстали, к чужому не пристали. А может быть, наоборот, весь грех в невежестве. Ученый сквозь землю видит, обо всем заранее догадается. А мы, когда голову снимут, тогда шапки хватимся. Как в темном лесу. Оно, положим, не сладко теперь и образованным. Вон, из городов погнало бесхлебие. Ну вот тут и разберись. Сам черт ногу сломит. А все-таки то ли дело наша родня деревенская. Селитвины, Шелобурины, Памфил Палых, братья Нестор и Панкрат Мадых. Своя рука владыка, себе головы хозяева, дворы по тракту новые залюбуешься. Десятин по 15 засева у каждого. Лошади, овцы, коровы, свиньи. Хлеба запасено вперед года на три. Инвентарь, загляденье, уборочные машины. Перед ними Колчак лебезит, к себе зазывает. Комиссары в лесное ополчение сманивают. С войны пришли в Георгиях и сразу на расхват в инструктора. Хуже ты с погонами, хуже без погон. Коль ты человек знающий, везде на тебя спрос. Не пропадешь. Однако пора домой. Просто неприлично так долго женщине разгуливать. Добро бы у себя в саду. Да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло. И, окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к дому. Но перед тем, как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором много всякой всячины. Она вспомнила теперешних верховодов в Ходоцком, о которых имела близкое представление, политических ссыльных из столиц, Тиверзина, Антипова, анархиста Вдовиченко, черное знамя, здешнего слесаря, Горшеню бешеного. Все это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили. Что-то, верно, опять замышляют, готовят. Без этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины. Ходят в коротких поверх фуфаек пиджаках, папиросы курят в костяных мундштуках, чтоб чем не заразиться, пьют кипяченую воду. Ничего не выйдет у Власушки. Эти все перевернут по-своему. Всегда поставят на своем. И она задумалась о себе. Она знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, неплохой человек. Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре. Да и нигде, может быть. И непристойные куплеты о дуре Синтетюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки, Синтетюриха телегу продала, на те деньги балалайку завела, а дальше шли скабрёзности, в Крестовоздвиженске пелись, как она подозревала, с намеком на нее. И, горько вздохнув, она вошла в дом.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 5. Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты выходили в сад. Теперь ночью нагромождение теней перед окном внутри и за окном снаружи почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями. Тофтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю черно-лиловый жир надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темно-фиолетовый жар приближающегося праздника. Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху обращенные смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования. «Метер Теу» — «Матерь Божия». Вложенная в золотой подлампадник, темная, как чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала по ковру спальни звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание. Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась, и ее опять кольнуло в бок и стала подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать великое заступление печальным Богородице чистая скорая помощница миру Покров и заплакала. Потом, выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа выскальзывали из-под ее рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом нашаривала их. В комнату вошла разбуженная ее приходом воспитанница Ксюша. «Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу?» «Не надо, и так видно». «Мамочка Ольга Ниловна, дайте я расстегну, не надо мучиться». «Не слушаются пальцы, хоть плачь. Не хватило ума у Пархатова крючки пришить по-человечески, слепая курица. Спороть донизу и всей кромкой в рожу. Хорошо пели у вас движни. Ночь тихая, сюда доносила воздухом. Пели-то хорошо. Да мне, мать моя, плохо. Опять колоть ее и тут, везде. Вот какой грех, не знаю, что делать. Гомеопат Стыдобский вам помогал. Всегда советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался. Ни в дудочку, ни в сопелочку. Это во-первых. А во-вторых, уехал он. Уехал. Да не он один. Перед праздником все кинулись из города. Землетрясение или какое предвидится. Но тогда пленный доктор венгерский хорошо воспользовал. Опять ерунда с горохом. Говорю, у тебя никого не осталось. Все разбрелись. Очутился Кирей Нилаевич с другими мадьярами за демаркационной линией. Служить заставили голубчика, взяли в Красную армию. Ведь это у вас одна мнительность. Сердечный невроз. Простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка Шептунья вас с успехом заговаривала? Как рукой снимала. Забыла, как ее солдатку. Имя забыла. Нет, ты положительно считаешь меня темную дурой. Еще чего доброго про меня за глаза Синтетюриху поешь. Побойтесь Бога, грех вам, маменька. Лучше напомните, как солдатку зовут. На языке вертится. Не успокоюсь, пока не вспомню. А у нее больше имен, чем юбок. Не знаю, какое тебе. Кубариха ее зовут. И Медведихой, и Злыдарихой. И еще прозвищ десяток. Нет поблизости и ее. Кончились гастроли, ищи ветра в поле. Заперли рабу Божию в Кежемскую тюрьму за вытравление плода и порошки какие-то. Она, видишь, чем во строге скучать, из тюрьмы дала-драла куда-то на Дальний Восток. Я тебе говорю, все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, тетя Поля, сердце податливое. Честных женщин, одни мы с тобой, две дуры во всем городе. Разве я шучу? И никакой врачебной помощи. Случись, что и конец, никого не докличешься. Говорили, Знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийц, купца сибирского. Пока я раздумывала выписать 20 красных кордонов на дороге, наставили чихнуть некуда. А теперь о другом. Ступай спать, и я лечь попробую. Тебе, студент Блажейн, голову кружит. Зачем отпираться? Все равно не ухоронишься, покраснела, как рак. Трудится твой студент несчастный над карточками во святую ночь. Карточки мои проявляет и печатает. Сами не спят и другим спать не дают. Томик у них на весь город заливается. И ворон стерва раскаркалась у нас на яблоне. Видно, опять не уснуть мне всю ночь. Да что ты, права, обижаешься, недотрога ты эдакая. На то и студенты, чтоб девушкам нравиться.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Юлиан Семенов. Фрагмент из романа «17 мгновений весны». Читает Александр Клюквин.
1: 17 марта 1945 года, 22 часа 57 минут. Они встретились в ночном баре, как и было условлено. Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно красивая. Она все время шептала ему: «О нас, математиках, говорят, как о сухарях. Ложь! В любви я Эйнштейн. Я хочу быть с вами, седой красавец». Штирлиц никак не мог от нее отвязаться. Он уже узнал связняка по трубке, портфелю и бумажнику. Он должен был наладить контакт, но никак не мог отвязаться от математички. «Иди на улицу», — сказал Штирлиц. «Я скоро выйду». Связник передал ему, что центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может ему грозить. Однако, если Юстас чувствует в себе силы, то центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом центр оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса, сообщая при этом, что командование вошло в Государственный комитет обороны и Президиум Верховного Совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за разгадку операции «Кроссворд». Если товарищ Юстас сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь. Два радиста, внедренные в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки надежны, они были законсервированы 2 года назад. Штирлиц спросил связника: «Как у вас со временем? Если есть 10 минут, тогда я напишу маленькую записочку. 10 минут у меня есть, я успею на парижский поезд, только я напишу по-французски», — улыбнулся Штирлиц, «левой рукой и без адреса. Адрес знают в центре, там передадут». «С вами страшно говорить», — заметил связник. «Вы ясновидящий». «Какой я ясновидящий?» Связник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил. «Курил он неумело», — отметил для себя Штирлиц. «Видимо, недавно начал и не очень-то еще привык к сигаретам. Он то и дело сжимал пальцами табак, словно это была гильза папиросы. Обидится, если сказать...» — подумал Штирлиц, вырвав из блокнота 3 маленьких листочка. — Пусть обидится, а сказать надо. — Друг, — заметил он, — когда курите сигарету, помните, что она отличается от папиросы. — Спасибо, — ответил связник. — Но там, где жил я, теперь сигареты курят именно так. — Это ничего, — сказал Штирлиц. — Это вы меня лихо подлопатили. — Молодец, не сердитесь. — Я не сержусь. Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы. «А заботлив?» — переспросил Штирлиц. Он испугался. Не сразу вспомнил значение этого русского слова. «Любовь моя», — начал писать он, — «я думал, что мы с тобой увидимся на этих днях, но, вероятно, произойдет это несколько позже». Когда он попросил связняка подождать, он решил, что сейчас напишет Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами, и его первая встреча с ней во владивостокском ресторане «Версаль», и прогулка по берегу залива, первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался дождь, и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами и очень белыми, будто раскаленными далями, которые казались литым продолжением моря. Они остановились возле рыбаков. Их шаланды были раскрашены на манер японских, в сине-красно-желтые цвета. Только вместо драконов носы шаланд украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами. Рыбаки только-только пришли с моря и ждали повозки с базара. Рыбины у них были тупорылые, жирные, тунцы. Паренек лет 14 варил уху. Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя все цвета, и травы, и море, и небо, и даже костра, который в другое время был бы

0: красно-голубым, зримым.
1: «Хороша будет ушица?» — спросил он тогда. «Жирная уха», — ответил старшина артели. «Оттягивает и зеленит».
0: «Это как?» — спросила Сашенька удивленно. «Зеленит».
1: «А молодой с нее делаешься?» — ответил старик. «Здоровый. Но коли молодо, так оно ж и зелено. Не побрезгуйте откушать».
0: Он достал из-за кирзового голенища деревянную ложку и протянул ее Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка полковника генерального штаба, поэтесса, откажется откушать ухи или брезгливо посмотрит на немытую ложку. Но Сашенька, поблагодарив, отхлебнула, зажмурилась и сказала:
2: «Господи, вкуснотища-то какая, Максим Максимович!»
0: Она спросила старика-артельщика: «Можно еще?»
1: «Кушайте, барышня, кушайте», — ответил старик. «Нам-то она в привычку, мы морем балованы».
0: «Вы говорите очень хорошо», — заметила Сашенька, дуя на горячую уху. «Очень красиво, дедушка».
1: «Да что вы, барышня!» — засмеялся старик, обнажая ряд желтых крупных зубов. «Я аж по-старому говорю, как внутри себя слышу».
0: «Поэтому у вас слова такие большие», — серьезно сказала Сашенька. «Не стертые». Артельщик снова рассмеялся.
1: «Да не, что слова стереть можно. Это копейку стерешь, пока с рук в руки тычешь, а слово, оно ведь будто воздух, летает себе и веса не имеет».
0: В тот вечер они пошли с Сашенькой на вернисаж. Открывали экспозицию полотен 17 века. Заводчики Бриннер и Павловский скупили эти шедевры за бесценок в Иркутской и Читинской галереях. На открытие приехал брат премьера, министр иностранных дел Николай Дионисьевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком, восхищался, а после сказал:
1: «Наши щелкоперы болтают, что дикие мы были и не ученые. А вот, полюбуйтесь, такие картины уж 200 лет назад рисовали. И похоже, и каждая деталька прописана. И уж ежели поле нарисовано, так рожью пахнет, а не бобновым вальтом».
0: «Валетом», — машинально поправила его Сашенька. Она сказала это очень тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимович услышал ее и чуть пожал ее пальцы. Когда министр уехал, все зашумели, перейдя в соседний зал, где были накрыты столы для прессы.
3: «А говорят, интеллигентных владык у нас нет», — шумел кто-то из газетчиков. «Культурнейший же человек Меркулов, воспитанный, образованный, интеллигент».
0: Штирлиц хотел написать ей про то, как он до сих пор помнит ту ночь на таежной заимке, когда она сидела возле маленького студеного оконца и была громадная луна, делавшая ледяные узоры плюшевыми, уютными, тихими. Он никогда раньше не испытывал того чувства покоя, какое судьба подарила ему в тревожную трагическую ночь. Он хотел сказать ей, как часто он пробовал писать ее лицо и в карандаше, и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после первого же дня холст изорвал. Видимо, само Сашенькино существо противоречило густой категоричности масла, которое предполагает в портрете не только сходство, но и необходимую законченность. А Сашеньку Штирлиц открывал для себя наново каждый день разлуки. Он вспомнил слова, сказанные ею 17-летней, и поражался по прошествии многих лет глубине и нежности ее мыслей, какой-то их робкой уважительности по отношению к собеседнику, кем бы он ни был. Она и жандармам-то сказала тогда: «Мне совестно за вас, господа. Ваши подозрения безнравственны». Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже на книжных развалах он случайно прочел в потрепанной книжечке: «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь». Прочитав эти строки, Штирлиц второй раз в жизни заплакал.
4: Мы читали фрагмент из романа Юлиана Семенова «17 мгновений весны».
5: Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. Россия продолжает предоставлять безвизовый въезд гражданам Украины из гуманитарных соображений, отметил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Соглашение о безвизовом режиме, которое действовало с 1997 года, было приостановлено в 2023 году по инициативе украинской стороны. В ответ на это российское правительство решило сохранить возможность безвизового въезда граждан Украины, чтобы поддержать связи между семьями и родственниками, уточнили в ведомстве. Иностранные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах по причине на мировом рынке топлива, чтобы сократить расходы на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Ситуацию в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: По поводу того, что чаще стали заправляться в аэропортах России, то да, здесь, во-первых, нет дефицита, во-вторых, топливо дешевле, потому что на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Другой вопрос, что воспользоваться этим могут не все компании, то есть, условно говоря, западные компании из-за того, что они там прерывали и государство прерывали с нами авиасообщение, часто не присутствуют теперь в России.
1: При этом в Росавиации отметили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических и угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа. С ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
3: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
2: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
1: Имя на карте.
2: Еще в 1712 году государев стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Наро-Фоминском. И дочь у него была единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
1: Имя на карте.
2: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили.
4: Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень. Поперек 3 сажени пластинами. Да сверх пластин, а весь мост намощено досками ширины 4,5 аршина. И подъемные щиты сделаны. И во весь мост по обе стороны на перила положены брусья.
2: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. В 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город. Ее открывали и ночью.
1: Имя на карте.
2: Впоследствии облик Аничкова моста менялся неоднократно. Каким он только не был. И деревянным, и каменно-гранитным, и разводным. Спустя годы его украсили чугунные решетки с изображением морских коньков и русалок, а затем появились знаменитые статуи укротителей коней, скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Глава из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Переводчики вышли с этим ответом и вернулись вскоре с представителями губернатора. Войдя к послу, они сами расставили стулья и указали посланнику его место. Рязанов вежливо поблагодарил, но заявил, что кресло его никому занять нельзя. Усевшись, наконец, после первых приветствий, баниосы сообщили через переводчиков, что губернатор из особого уважения к российскому послу разрешает всем офицерам сохранить шпаги, а караулу посланника — ружья. Посланник просил благодарить губернатора, прибавив, что от вельможи столь просвещенного он иного и не ожидал. Рязанов далее заявил, что подлинную грамоту за подписью российского императора он может вручить только, собственно, императору, а губернатору только копию с подлинника с переводом на японский язык. Документ этот был принесен одним из секретарей посольства, и Рязанов, подняв в знак уважения сверток до уровня головы, передал его японским представителям. Встав с места, они приняли его с почтительными поклонами, заявив, что губернатор отправит его с курьером в Йедо. Затем приглашены были опять голландцы, которые, как и накануне, дожидались разрешения войти и снова проделали церемонию с поклонами. Директор Деф на этот раз был при шпаге. Деф сказал посланнику, что разрешение выйти из Десимы он может просить как милости, которая, однако, стоит ему каждый раз 16 талеров. Когда он однажды ездил с капитаном за город, то один день обошелся ему в 400 талеров. Их пришлось уплатить сопровождающей страже. Затем японцы взяли порох, снаряды, ружья и палаши у команды. Вечером после отъезда баниосов к «Надежде» подошло 70 японских лодок. Взяв корабль на буксир, они провели его 5 километров к острову Папенберг, где велели отдать якорь. Здесь стоянка была безопаснее, чем в открытом море. Японцы обещали провести судно еще ближе к городу, как только выйдут в море китайские суда. По японским законам кораблям двух наций стоять в одном месте на якоре воспрещено. Съезжать с корабля на берег никому не разрешили, не позволили и покупать что-либо у японцев. Корабль японцы окружили сторожевыми лодками, на которых было до 500 человек караула. Впрочем, посещавшие ежедневно «Надежду» чиновники уверяли, что все эти формальности окончатся, как только вернется из Иедо курьер. Тем не менее, число сторожевых судов все увеличивалось. 16 октября прибыла еще флотилия из 50 парусных судов, причем японцы объяснили, что это не караул, а почесть Великой Империи. С места стоянки «Надежды» самого города видно не было, заметны только кое-где хижины и деревни. Вечером того же дня на «Надежду» прибыли еще два баниоса. Один был важный ревизор из Йедо. Они показались гораздо разговорчивее и веселее приезжавших раньше. Неожиданно они стали расспрашивать о размерах России, о землях, которыми она владеет, о государствах, с которыми граничит. Принесены были географические карты и глобус, на котором они показали Америку, Камчатку, земли, граничащие с Китаем, Персией, Турцией, европейские государства. Ревизор, наклонясь к самому глобусу и повертывая его в руках, старался что-то отыскать на нем, но не мог. Обратившись к послу, он спросил: «А где же здесь Япония?» Рязанов указал место, занимаемое Японией. Ревизор обрадовался, улыбаясь, поднес глобус своему товарищу, показывая пальцем на японские острова, и воскликнул: «Ниппон! Ниппон! Ниппон!» Спросив, правильно ли на глобусе изображена Япония, баниосы и сопровождавшие их японцы выразили удивление, что она такая маленькая в сравнении с другими странами, особенно с Россией и Китаем. Затем они застенчиво, как бы сконфуженно, простились и уехали на берег. На другой день, 17 октября, китайские суда ушли в море. «Надежду» провели за Папенберг, велели отдать якорь в 7 километрах от города, не доходя императорской крепости. Японцы обещали подвинуть корабль еще ближе к городу по уходе голландских кораблей. После долгих переговоров японцы исполнили просьбу заболевшего Рязанова, разрешили ему совершить прогулку на берегу. Для этого они отгородили небольшое пространство в 54 метра длины и в 21 метр ширины. Соорудили беседку из бамбука и расставили вокруг караулы. 29 октября на Надежду прибыли чиновники. С большими церемониями и великими вежливостями они проводили посланника на берег под конвоем 20 парусных судов с войсками. Оказалось, что место крайне неудачное для прогулок, пыльное, без тени. Посланник вскоре отказался от прогулок и не сходил с корабля. 8 ноября из Нагасаки ушли голландские суда. По приказанию губернатора корабль был проведен на буксире за императорские караулы, где стал на якорь. Болезнь посла все усиливалась. Губернатор обещал предоставить ему на берегу помещение, к отделке которого велено было приступить. Выбрали местность напротив голландской фактории, где помещался рыбный базар Мегасаки. Участок окружили бамбуковым забором как со стороны моря, так и со стороны Дисимы, с которой посольство не должно было иметь никаких сношений. Дом посланника и его свиты состоял из 9 комнат, отделявшихся друг от друга бумажными перегородками и ширмами. На дворе помещались 4 магазина, 2 за воротами. Местность с 3 сторон окружал залив. 4-ю обнесли тыном из бамбука вышиной в 3 метра. Ворота, выходившие прямо в воду, запирались с обеих сторон замками. Сам залив против дома отгородили тыном в 2 ряда на расстоянии 106 метров, чтобы близко не подходили суда. На концах помещались 2 караулки с солдатами. Наружный ключ от ворот был у морского чиновника, внутренний — у сухопутного офицера. Другие ворота выходили в переулок, который вел к городу. Здесь находились 2 караульни, одна полицейская, другая военная. Кроме того, на горе были расставлены караульные дома с пикетами, так что сверху можно было видеть все происходящее внизу. Остров Дисима, на котором жили голландцы, отделялся от посольского помещения заливом. В начале декабря отделка посольского дома была окончена, и 17 декабря Рязанов с большой торжественностью переехал на берег. В этот день с раннего утра Нагасакская бухта приняла праздничный вид. Весь залив был наполнен множеством судов и лодок, украшенных флагами, на берегу расставлены войска. Около полудня показалось огромное, богато украшенное японское судно, собственная двухпалубная джонка феодального князя Хизенского. Стены и перегородки кают были покрыты лучшим японским лаком. Трапы из красного дерева отполированы как зеркало, палубы усланы дорогими коврами. Не только двери и окна, но и борта и палубы украшали дорогие ткани. Нижнюю палубу обили лиловыми шелковыми обоями с белыми вышитыми гербами. Верхнюю часть судна украсили разноцветными материалами с вытканными золотом и шелком цветами и гербами. Для посла со свиты и для важнейших японских сановников устроили в кормовой части павильон из дорогой ткани с особенно красиво вышитыми цветами, птицами и гербами. Войдя в джонку, Рязанов приказал поставить у входа в павильон 2 гренадер и поднять флаг чрезвычайного посла с двуглавым орлом посередине. На берегу посол был встречен баниосами. Они от имени губернатора приветствовали его со вступлением на японскую землю и выразили пожелание скорого выздоровления. Но едва Рязанов вошел в отведенное ему помещение, как ворота заперли на замок и никого не выпускали. Посланника окружили вниманием и почетом, но в сущности это был почетный плен. Японцы старались замаскировать его вежливостью и ссылкой на древние традиции. В это время из Иедо прибыл новый губернатор. Но ввиду приезда русского посольства старый все-таки не выехал в столицу. В Нагасаки оказались одновременно 2 губернатора. Моряки наши тем временем жили на корабле, который 23 декабря перевели еще ближе к городу. Это была уже 5-я стоянка со времени прихода в Нагасаки.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: В пути вследствие тайфуна «Надежда» потерпела значительные аварии. Пришлось поэтому заняться починкой судна. Все необходимые для ремонта материалы японцы доставили Крузенштерну, отказавшись по-прежнему от всякой платы. За все время стоянки наши моряки не только не смогли сойти на берег, но не имели даже права ходить на шлюпках около корабля. На берег, где жил посланник, разрешалось съезжать только астрономам для производства наблюдений. Японцы все время неусыпно следили за моряками и посольством. Как только грибное судно отделялось от «Надежды», чтобы плыть к обсерватории, целый японский флот из 10-15 судов снимался с якорей и провожал русскую шлюпку до берега и обратно. Русские моряки очень желали познакомиться с голландцами, находившимися в таком же заключении на своих судах, но это не было им позволено. Мало того, запрещено было даже послать письма на родину с уходившим в Батавию голландским судном. Только посланнику разрешили написать краткое донесение Александру Первому о благополучном плавании, причем губернатор потребовал, чтобы предварительно это донесение было прислано ему для снятия копии. Вскоре на «Надежду» прибыли японские чиновники за подарками своему императору и его двору. Для того, чтобы снести большие зеркала, скрепили два парома и, сделав настилку из досок, покрыли ее рогожами, циновками и красным сукном. Крузенштерн был крайне удивлен, узнав, что зеркала понесут в Иедо на руках. Для этого требовалось по крайней мере человек 60 на одно зеркало, и то они должны были беспрестанно сменяться. Ему пояснили, что для японского императора нет ничего невозможного. В подтверждение этого рассказали, что 2 года тому назад китайский император подарил японскому живого слона. Его тоже перенесли на руках из Нагасаки в Иедо. Посланнику и лицам его свиты пришлось прожить в почетном заточении 4 месяца, до самого отъезда из Японии. Только изредка Рязанов мог видеться с нашими моряками и директором голландской фактории Дефом. Подозрительные японцы ни на минуту не оставляли Дефа с глазу на глаз с посланником. Рязанов, однако, не терял даром времени и старался провести его с возможной пользой. Он усердно продолжал свои занятия японским языком, начатые еще во время путешествия с одним из находившихся на «Надежде» японцем. И настолько успел в этом, что составил даже краткое русско-японское руководство и словарь, содержавший более 5000 слов. Словарь этот был издан впоследствии Академией наук. 30 марта прибыл, наконец, так долго ожидаемый чиновник из Иедо, которого японцы называли «великим сановником Ито». Первая аудиенция была назначена 4 апреля. В этот день Рязанова со всей посольской свитой перевезли на японском судне в город. На берегу его встретили уполномоченные губернатора с почетным караулом. Вдоль улиц были выстроены войска. Народа, однако, не было видно, на улицу никого не выпускали. При выходе на берег для посла приготовили богатый паланкин. Его несли 8 носильщиков. В паланкине поместился Рязанов с императорской грамотой. Секретари посольства и прочая свита шли пешком. Рязанов поставил условием приветствовать уполномоченного императора по-европейски. На это согласились с трудом. Во дворце, назначенном для переговоров, посольство было встречено множеством переводчиков. В приемной посланнику и его свите предложили чай и трубки с табаком. Затем губернаторский чиновник со старшим переводчиком просили Рязанова перейти в комнату совещаний. Посольская свита была оставлена в приемной, а Рязанов в сопровождении одного секретаря посольства, несшего царскую грамоту, последовал за провожатыми. Посол прошел целую анфиладу комнат, в которых рядами сидели чиновники, и добрался, наконец, до аудиенц-залы. Прежде чем войти туда, он взял из рук сопровождавшего его секретаря грамоту и затем вошел один. Здесь сидел уже прибывший из Иедо императорский уполномоченный Ито с обоими губернаторами по сторонам. После взаимных поклонов и приветствий Рязанов сел на приготовленное ему место. Великий сановник Ито начал говорить. По мере того, как он медленно произносил отдельные слова, переводчики, почтительно сидевшие на полу с наклоненными головами, с все возрастающим удивлением и беспокойством, стали поглядывать на Рязанова. И когда Ито кончил речь, с видимым смущением перевели его слова. Ответ, привезенный из Иедо от императора, был следующий. Повелитель Японии крайне удивлен прибытию русского посольства. Император не может принять посольство, а переписок и торговли с россиянами не желает и просит, чтобы посол выехал из Японии. Рязанов, изменившись в лице, сказал: «Удивляюсь такой дерзости. Может ли кто запретить писать моему государю, который через то еще более чести оказал его кубовскому величеству, нежели ожидать он мог? Оба они императоры, но кто из них могущественнее, не нам здесь решать. Впрочем, наш торг им не нужен, и со стороны монарха моего это было относительно Японии мило.

Ида Бунга Ноками Сама ответил: «Скажите послу, что он сегодня взволнован и что лучше отложить заседание до другого дня». «С великим удовольствием», — ответил Рязанов и вышел из аудиенц-залы. На другой день аудиенция была ласковее. Сановники говорили: «Император не может принять посольство и даров, потому что по японским обычаям должен отвечать тем же, но это невозможно, ибо уже 200 лет как постановлено, чтобы японцы никуда не выезжали. Начинать торговать с другими народами их коренные законы запрещают. Привезенных из России японцев император с благодарностью принимает. Но раз существуют общие правила, чтобы в их порты не приходили никакие чужие суда, то русские не могут его принять только на свой счет. К японским берегам никому приближаться не позволено». Рязанов отвечал: «Законы эти нам известны. Взаимного посольства император России не потребует». Затем он спросил, как поступать впредь с японцами, которые будут терпеть в русских водах бедствие. Как быть, если бури заставят русских моряков искать убежище в японских портах? Можно ли рассчитывать в таких случаях получить дружескую помощь и снабжение за русские деньги? «Об этом, — сказали японские сановники, — будем завтра рассуждать». При третьем свидании условились дать на все затронутые вопросы письменные ответы. Между тем, Надежда, по распоряжению губернатора, на основании императорского указа была снабжена провизией на 2 месяца бесплатно. Кроме того, для команды отпустили бесплатно 2000 мешочков соли. Все содержание экипажа «Надежды» за 6,5 месяцев пребывания в Японии и корабельные материалы, отпущенные на разные надобности, были приняты на счет императора в благодарность за оказанное японцам гостеприимство в России. Сверх того, по его повелению были сделаны подарки офицерам 2000 шелковых ковриков и команде 100 мешков рису по 50,5 килограммов каждый. Наконец, 16 апреля Рязанов получил грамоту с ответом японского правительства и ее перевод. Там говорилось: «В древние времена корабли всех наций свободно приходили в Японию, и даже сами японцы посещали чужие страны. Но затем один из императоров завещал своим наследникам не выпускать японцев из империи и принимать одних лишь голландцев. С этого времени многие иностранные города и страны не раз старались завести дружеские отношения с Японией. Но эти предложения всегда отвергались в силу издавна установленного запрета. Да и весьма опасно заводить с неизвестной державой дружественные отношения, основанные на неравных правах. 13 лет тому назад русский корабль под командой Лаксмана прибыл в Японию. Ныне является другой, с посланником великого императора России. Первый был встречен недоверчиво, второй – дружелюбно. Японский властитель готов сделать все, что зависит от его воли, если это не противоречит законам империи. Могущественный государь посылает к нему посланника и множество драгоценных подарков. Приняв их, властитель японский должен был бы, по обычаям страны, отправить посольство к императору России с подарками столь же ценными, но существует формальное запрещение жителям и судам оставлять Японию. С другой стороны, Япония не так богата, чтобы ответить равноценными подарками. Таким образом, властитель японский не имеет возможности принять ни посланника, ни подарков. Япония не имеет больших потребностей, и поэтому иностранные произведения не могут быть ей полезны. Излишняя же роскошь не должна быть поощряема. Кроме того, было поставлено в условие, чтобы никогда русские корабли не приходили в Японию, а если японскому судну случится разбиться у русских берегов, то спасшихся японцев передавать голландцам для доставки их на родину. Запрещено было также что-либо покупать у японцев. В заключение император просил посланника из уважения к древним законам оставить страну. С своей же стороны, в знак благодарности за присылку японцев, он просит принять безвозмездно припасы и все необходимое перед отходом. Таков был ответ японского правительства, твердо решившего, по-видимому, сохранить свою прежнюю замкнутость. На следующий день, простившись с мегасакскими японцами, посланник переехал на корабль. Так кончилась дипломатическая миссия Рязанова.
Одни объясняют неудачу посольства горячностью и высокомерием посольства,

посланника, другие видят его причину в происках Дефа, директора голландской фактории, который из боязни русской конкуренции употреблял втайне все усилия, чтобы помешать русским завязать дипломатические и торговые сношения с Японией. После почти семимесячного пребывания в Нагасаки, 18 апреля 1805 года, «Надежда» рано утром снялась с якоря и вышла в открытое море. До выхода из бухты ее провожало множество японских женок.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: В Японском море. Намерение Крузенштерна возвращаться на Камчатку не открытым океаном, а Японским морем, между Японией и Азиатским материком, очень не понравилось японцам. Переводчики от имени японского правительства старались всячески отговорить русского капитана от этого намерения. Они уверяли, что плавать неисследованным Японским морем очень трудно. Сангарский пролив между островами Ниппон и Иессо, Хоккайдо, очень узок. Весь он усеян подводными камнями и крайне опасен своим сильным течением и постоянными туманами, господствующими в северной части Японского моря и в проливе. В последний момент пребывания Надежды в Нагасаки губернатор прислал посланнику письмо, в котором уведомлял, что русскому кораблю запрещается впредь приближаться к японским берегам. Несмотря на это, Крузенштерн все-таки решил посвятить 3 месяца пути на Камчатку исследованию тех мест, которые недостаточно осветил Лаперус. Он знал, что ни один из европейских мореплавателей не определил точного географического положения всего западного берега Японии, большей части берегов Кореи, всего западного берега острова Иессо, юго-восточного, восточного и северо-западного берегов Сахалина. Кроме того, описи побережья заливов Анива и Терпения требовали проверки и новейшего, более точного и подробного описания, так как за 160 лет со времени их открытия многое могло измениться. В силу всех этих соображений Крузенштерн намеревался обследовать юго-западную и северо-западную часть японского побережья и Сангарский пролив, ширина которого по лучшим европейским картам составляла более 180 километров, а по словам японцев только 2 километра. Кроме того, Крузенштерн решил исследовать западный берег острова Иессо, восточный и северо-западный берег Сахалина, а также предполагал послать баркас в пролив, отделяющий Сахалин от татарского берега Азии, чтобы убедиться, можно ли проходить им, и определить положение устья реки Амур. Наконец он наметил исследование Курильских островов. Значительная часть этого огромного плана была выполнена, правда, не вполне безупречно. По выходе из Нагасаки Надежда направилась к Корейскому проливу, держась вблизи берегов и определяя географическое положение приметных пунктов. В Корейском проливе между Японией и островом Цусима, лежащим посередине пролива, экспедиция исследовала его часть, названную ею проливом Крузенштерна. Крузенштерн производил измерения глубин и температур воды, изучал качество грунта и склонение магнитной стрелки, направление и силу течения. Ввиду того, что предшественник Крузенштерна Лаперус ничего не упоминал об острове Цусима, нашими моряками исследованы были тщательно этот остров и противоположные ему берега Японии. Продолжая свой путь и производя обследование берегов острова Ниппон вблизи Сангарского пролива, Крузенштерн назвал один из мысов острова мысом Россиян. Как сам мыс, так и его окрестности были замечательно живописны. В северной части большой залив с прекрасными якорными стоянками, на западной стороне большой водопад, близ мыса высокие красивые горы со снеговыми вершинами, в долинах нежная зелень. Недалеко от мыса был небольшой городок, на рейде которого стояло много мелких судов. Долина около города была прекрасно обработана. Красивые насаждения и леса украшали местность. Когда в городе заметили приближение Надежды, навстречу ей были высланы 4 лодки под веслами, в каждой из них было по 30 хорошо вооруженных человек. Из предосторожности Крузенштерн приказал пробить боевую тревогу, зарядить пушки картечью и вызвать всю вооруженную ружьями команду на верхнюю палубу. Японские лодки подошли к Надежде, объехали вокруг нее 2 раза и вернулись в город. Проплыв немного дальше, русские увидели новый живописный мыс и поблизости его конусообразную гору. Крузенштерн назвал мыс именем генерала Гамалея, которому многим был лично обязан, а гору именем естествоиспытателя Тилезиуса. Следующий к северу мыс – Сангарский. Противолежащий ему мыс на берегу острова Иесо Крузенштерн назвал мысом Надежды в честь своего корабля. Ширина Сангарского пролива была определена в 16,5 километров, наибольшая, а не 180, как значилось на европейских картах. Затем, не выходя с Сангарским проливом в океан, Крузенштерн исследовал всю западную часть острова Иесо и самый пролив. Определяя положение вновь открываемых заливов и мысов, Крузенштерн одновременно дал им название. Залив Голенищева-Кутузова, мыс Новосильцева, гора Румовского, залив Строганова, залив Шишкова, залив и мыс Румянцева в северной части Иесу. Едва Надежда вошла во вновь открытый залив Румянцева, туземцы выехали ей навстречу. На судно они, однако, не вошли, а, поплавав вблизи, ушли обратно. Когда корабль стал на якорь, они появились снова. Взобравшись на судно, стали на колени, подняли обе руки на голову и, проводя ими по лицу и телу, низко кланялись. Туземцы привезли целую лодку очень вкусных сельдей. За это Крузенштерн подарил им разные безделушки. На следующий день приехали на Надежду японцы с офицером. Офицер казался очень взволнованным и встревоженным прибытием иностранцев. Он уговаривал командира немедленно удалиться из залива, угрожая в случае неисполнения его требования японским флотом, который, по его словам, не замедлит разнести Надежду на части. Он при этом надувал щеки, пыхтел, приговаривая «бум-бум», чем смешил очень русских моряков. Крузенштерн обещал ему уйти, как только рассеется туман. Офицер немного успокоился. Приезжали на судно и японские купцы и рыбаки, туземцы Иесо, известные под именем Айнов. Торговцы привозили художественно сделанные из моржовой кости трубки, лакированные чаши, фарфоровые вазы и другие мелочи. Рыбаки привезли сельди, которые меняли на пуговицы, давая 80-100 сельдей за одну медную пуговицу. Отсюда Надежда направилась к Сахалину. В заливе Анива Надежда бросила якорь возле стоявшего здесь купеческого японского судна. Крузенштерн с Рязановым и несколькими моряками отправились на это судно. Сверх ожидания они приняты были очень любезно. Заметно было, однако, что японские моряки ведут себя осторожно, побаиваясь своих офицеров, поселенных на берегу, для надзора за торговлей туземцев с приезжими японскими купцами. В заливе Анива, известному по удивительному обилию лососей, путешественники могли наблюдать такое же явление, как и на Камчатке. Воды до того кишели рыбой, что трудно было грести. При отливе рыбу просто черпали ведрами. Во время стоянки вокруг Надежды плавали киты и кашалоты. Коренные жители Сахалина – те же айны, что и на Иесо. Своим добродушием, честностью и скромностью они произвели на Крузенштерна самое лучшее впечатление. Когда за доставленную рыбу им давали подарки, они брали их в руки, любовались ими и потом возвращали. С трудом удалось им втолковать, что это им дарят в собственность. По своей одежде и устройству жилищ айны напоминали и японцев, и сибирских туземцев. Они носили меховые одежды, малицы и, как ни странно, японские конусообразные шляпы. Закончив описание залива Анива, Крузенштерн продолжал свои работы по морской съемке восточного берега Сахалина до мыса Терпения. Встретив 26 мая близ этого мыса большое количество льда, он принужден был прекратить съемку и поспешно вернуться на Камчатку. Проходя 30 мая цепь Курильских островов, он открыл группы островков, которые назвал «каменные ловушки». Здесь корабль «Надежда» едва не погиб, встретив такое сильное течение, что при скорости хода в 15 км в час его понесло назад на подводный риф. С большим трудом Крузенштерн выбрался в Охотское море. Здесь он переждал наступивший шторм и снова вышел в океан. После четырехдневного плавания, часто среди льдов, Крузенштерн возвратился 5 июня в Петропавловскую гавань. Тут посланник Рязанов перешел на судно российско-американской компании «Мария», на котором он отправился на главную базу компании на острове Кадьяк, близ Аляски. Главное правление компании поручило ему упорядочить организацию местного управления колониями и промыслами. Вместе с ним отправился естествоиспытатель Лангсдорф, пожелавший ознакомиться с природой и богатствами сказочной страны, названной Русской Америкой.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: На Камчатке и Сахалине. Приход в Макао. Вернувшись 5 июня из Японии, Крузенштерн оставил корабль в Петропавловске, а сам с несколькими офицерами и естествоиспытателем Телезиусом занимался в течение месяца исследованием восточного и южного берегов Камчатки. В своих записках о Камчатке он говорил следующее. «Камчатка имеет площадь приблизительно в 270 тысяч квадратных километров, то есть почти равняется Италии. Две горные цепи с 12 большими вулканами. В настоящее время на полуострове насчитывается свыше 20 действующих и более 100 потухших вулканов. Некоторые превосходят высотой Монблан и массой потухших. Большие изобилующие рыбой реки придают этому полуострову особый характер. Самый грозный из всех вулканов Камчатки – Ключевская сопка, высотой около 5000 метров. Она действовала почти непрерывно. К счастью, ее извержения не могли причинить особенно значительный вред в этом пустынном уголке холода и огня». Уделил внимание Крузенштерн в своих записках и населению Камчатки. Там не было никогда многочисленного населения, и во время пребывания Надежды здесь насчитывалось всего около 900 человек туземцев, камчедалов и коряков. Камчедалы, составляющие преобладающее население полуострова, жили преимущественно по берегам рек и по морскому побережью. Эти аборигены Камчатки постепенно вымирали. В XVIII веке убыль туземного населения вызывалась произволом, насилиями завоевателей и массовым истреблением его во время восстаний. Сыграли свою роль и частые эпидемии. Вместе с тем все сильнее и сильнее сказывалось влияние русских. Казаки женились на камчедалках, смешивались с туземцами и нередко их принимали за камчедалов. Старинные землянки и свайные литовья, самодельное туземное оружие и домашняя утварь сменялись постройками и изделиями русского типа. В южной части полуострова и в долине реки Камчатки жило пришлое русское население, занимавшееся рыболовством и охотой. Камчедалы жили поселками, острожками. Раньше поселки укреплялись валом или палисадниками. Острожки состояли из зимних земляных юрт и летних балаганов. Устраивались юрты следующим образом. Выкапывали яму метров полтора в глубину и ставили посередине ее 4 толстых столба. Вершины их соединяли с краями ямы накатником. В этой куполообразной крыше оставляли отверстия, служившие одновременно и окном, и дверью, и трубою. Кровлю покрывали землей и дерном. Снаружи это жилище походило на холм, только дымок указывал на место пребывания здесь убогой семьи камчедала. Внутри юрта представляла правильный четырехугольник. У одной из стен его устраивался очаг, которому в виде норы шел вывод наружу. Он давал выход дыму из землянки через отверстие, устроенное в центре кровли. Спали обитатели землянки на нарах, на шкурах убитых зверей. Выходом из землянки служило тоже дымовое отверстие, к которому поднимались по лестнице. Во время топки очага непривычному человеку было очень трудно проникнуть в юрту или выйти из нее. Часто одна юрта служила нескольким семьям, но у каждой из них обязательно был свой отдельный балаган. Эти балаганы служили одновременно и амбарами для съестных припасов и жильем. Домашняя утварь камчедала была проста. Несколько чаш, корыта, корзины. Пищу для себя и для собак камчедалы готовили в одних и тех же посудинах и ели, не брезгуя, вместе с животными. Несколько лодок или байдар дополняли хозяйство камчедала. Лодки были двух типов. У одних был нос выше и бока пологие, у других нос и корма одинаковой высоты. Первые применялись для плавания по рекам, вторые исключительно на море. Зимою жители Камчатки ездили на собаках, запряженных в нарту, длинные сани с широкими полозьями. Они очень легки и не тонут в глубоком снегу. Для перевозок грузов запрягали в нарту 13 собак, которые везли до 480 килограммов груза и при хорошей дороге пробегали до 150 километров в сутки. Их впрягали цугом, 6 пар. 13-я передовая была вожаком, управляли без вожжей. Собаки знали команду «вправо, влево, вперед». Суровые природные условия не позволяли жителям в то время успешно заниматься хлебопашеством. В районе Нижнекамчатска встречались в некоторых местах небольшие посевы. Скотоводство было бедное. Свежее мясо стоило дорого. Рыбы было такое изобилие, что ее ловили руками близ берегов. Занятия камчедалов определялись временами года. Летом они ловили и вялили рыбу, собирали разные коренья, ягоды и грибы. Осенью продолжали рыболовство, били птиц, гусей, лебедей, уток. Зимой охотились на соболя, лисицу и других зверей. Плели сети для ловли рыбы, делали санки, перевозили запасы из летних промысловых шалашей в свои юртовья. Весной начинались морские звериные промыслы. Существовало строгое разделение труда между мужчинами и женщинами. Мужчины ловили рыбу, охотились, сооружали юрты и балаганы. Женщины занимались выделкой шкур, шили платья, на них же лежала и вся домашняя работа. Зимой камчедалы носили поверх нижней одежды кухлянки, меховые мешки с шерстью внутрь, и парки, такие же мешки мехом наружу. Подол кухлянки обшивался арабесками из разных суконных лоскутьев. Иногда сукно заменялось подборами, куском замши, расшитым разными цветами. На своих пирах камчедалы плясали бахию или медвежью пляску. Наши моряки любили посещать камчедальские вечеринки и пиры, плясали их танцы, учили камчедалок водить хороводы и плясать русскую. Песни камчедалов, удивительно однообразные, но не лишенные ритма и своеобразных приятных мотивов, преимущественно любовного содержания, сочинялись девушками и женщинами. Вот образец одной из них. «Я потерял жену и свою душу. С печали пойду в лес, буду сдирать кору с дерева и есть. После того встану поутру, погоню утку аангич с земли на море и стану поглядывать во все стороны. Не найду ли где любезной моего сердца?» В обычаях камчедалов сохранилось много пережитков древних родовых отношений. Так жених должен был отработать невесту у своего будущего тестя. Только после этого ему разрешалось хватать невесту. Как только он получал такое позволение, невесту брали под охрану все женщины острожка. Она надевала в это время несколько платьев и вся была опутана сетями. Жених должен был поймать свою невесту. Пойманную невесту жених увозил в свою юрту. Разводы у камчедалов совершались очень легко. Ревности они не знали. Существовало у камчедалов много суеверий и предрассудков. Кто хотел иметь детей, должен был есть пауков. Платье умершего выбрасывали. Верили, что всякий, надевший их, должен скоро умереть. И так далее. 6 июля Крузенштерн вышел из Петропавловской гавани и прошел к Курильским островам, производя исследования берегов. 12 июля «Надежда» вошла в Охотское море, открытым между островами Матуа и Рашауа проливом «Надежды». После недельного плавания она прибыла к мысу Терпения, самой восточной части Сахалина. Отсюда Крузенштерн продолжал исследование восточного берега, начатое им в предыдущее плавание по пути из Японии. Затем он обогнул северную оконечность Сахалина и спустился на несколько километров к югу. Здесь, на берегу одного залива, моряки увидели селение, в котором насчитали 27 домов. Лейтенант Левенштерн, Горнер и Телезиус отправились на берег. Туземцы встретили прибывших не враждебно, но и недружелюбно. Три человека По-видимому, начальники выступили вперед и кричали так громко, что их слышно было на корабле. Вышедших на берег путешественников начали обнимать, стремясь в то же время оттиснуть их к морю. Подошли другие, вооруженные кинжалами и саблями. Это показалось русским подозрительным, и они отошли назад. Крузенштерн решил подвести Надежду, возможно, ближе к берегу и побывать на острове. Сильное течение мешало выполнить это намерение. Наконец, 14 августа, Надежда вошла в небольшой заливчик и бросила якорь в виду селения. Ехать на берег было уже поздно, и командир послал гребное судно для ловли рыбы. В короткое время наловили столько лососей, что их хватило для всей команды на 3 дня. На следующий день Крузенштерн с большинством офицеров и половиной команды поехал на берег. Моряки высадились в расстоянии километра от селения и пошли по берегу пешком. Как только туземцы увидели это, они подплыли к морякам на большой лодке и пытались задержать их, не пуская идти в селение. Недалеко от деревни русских встретило человек 20 во главе с начальником, одетым в пестрое шелковое платье китайского покроя. Крузенштерн подарил начальнику кусок оранжевого сукна, остальным различные мелочи, и старался втолковать, что у них нет никаких враждебных намерений. Они даже не войдут в дома, а только посмотрят селение. В доказательство дружелюбия он снял свою саблю. Посоветовавшись друг с другом, туземцы, по-видимому, решились не удерживать более путешественников.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Исидор Гуревич. Рассказ «Пятнышко». Читает Александр Бурдуков.
1: Управделами Жучкин, потому как коммерческий директор Треста Бубликов поздоровался с ним, понял, что над Бубликовым что-то стряслось. «Разрешите, Павел Иванович, доложить, что местком категорически протестует?» Директор хлопнул ладонью по столу и крикнул: «Попросите ко мне председателя месткома!» Жучкин, обрадовавшись возможности уйти от неприятностей, ракетой сорвался с места.
2: «Что?» — встретил Павел Иванович предместкома. «Категорически! Это есть помощь профъячейки хозяйственнику? Это срыв работы!»
1: «Не горячитесь, Павел Иванович», — хладнокровно сказал предместкома, закуривая папироску.
2: Директор стукнул кулаком по столу, взвизгнув: «Не могу не горячиться, когда вы тут категорически!»
1: Предместкома встал и спокойно сказал: «Я после зайду, когда вы успокоитесь», и вышел из кабинета. Дверь приоткрылась, просунулась голова юрисконсульта. «Можно к вам?»
2: «Можно». Выслушав доклад юрисконсульта, Павел Иванович бросил: «Ерундистика!»
1: Юрисконсульт обиженно спросил: «Почему? Кажется, мои доводы и логичны, и вполне соответствуют тем директивам, которые ВСНХ...»
2: «Оставьте ВСНХ в покое!»
1: Юрисконсульт пожал плечами. «Мне кажется, что я стремлюсь лишь к тому, чтобы ВСНХ не беспокоило наше правление».
2: «Пожалуйста, не стремитесь!» — зло прервал его директор.
1: Юрисконсульт поднялся, поклонился и вышел. Затрещал телефон. Директор снял трубку.
2: «Кто? Его еще нет». «Не знаю, ничего не знаю». «Уборщица». «Уборщик». «Фамилия?» «Нет у меня».
1: И зло расхохотавшись, швырнул трубку в открытый ящик стола. Вошедший в кабинет завфинчастью выскочил через 5 минут, размахивая ведомостью и ругаясь такими словами, что машинистка зажала пальчиками свои уши. Завхоз, сменивший завфинчастью, вышел из кабинета словно из бани. Он растерянно водил по шее платком, как будто там открылся фонтан, бивший потом. «На рожон лезете?» — спросил Жучкин предместкома, шедшего в кабинет. «Надо же выяснить». Предместкома, войдя в кабинет, вынул из кармана зажигалку и закурил папиросу.
2: «Зажигалка? Почему я раньше не видел у вас?» — спросил Павел Иванович, протягивая руку.
1: «А что в ней замечательного?» — удивился предместкома.
2: «Бензин есть?»
1: «Ну, есть, возьмите», — протянул предместком и ему зажигалку. Павел Иванович взял зажигалку, отвинтил крышечку, понюхал.
2: «Так, прекрасно, попробуем».
1: Он взял с дивана валявшуюся на нем шляпу, смочил вынутый из кармана носовой платок бензином и стал тереть красное пятнышко, олевшее на сером фетре шляпы.
2: «Сходит! Ей-богу, сходит!» — радостно воскликнул он, показывая предместкому запачканный краской платок. «Вышел из дому, подошел к машине, хотел сесть и почувствовал, что капнуло мне на шляпу. Гляжу, маляр, красивший фасад, угостил, а я ее, будучи в командировке, в Париже купил. Вот и сошло. Правда, ничего не заметно? Ну, садитесь, дорогой, чего стоите? Садитесь, потолкуем. Или воевать хотите? Категорически». Он добродушно рассмеялся, усадил предместкома за плечи, примерил шляпу, снял ее и положил бережно на диван.
1: «Товарищ Жучкин!» Жучкин вошел и молча, вопросительно поглядел на директора. «Вот что, дорогой товарищ, позвоните или пошлите курьера за нашим юристом, или нет, не беспокойте его. Передайте только, что я с ним совершенно согласен. Подождите, скажите Петрову,
2: чтобы дал мне на подпись ведомость. Я подпишу, и сегодня можно будет платить. Завхозу скажите, что он остается. Вот и все».
1: Жучкин исчез. «Ничего не понимаю!» — воскликнул он, очутившись за дверью. А маляр, поднявший такую бучу, продолжал невозмутимо водить кистью, что-то напевая.
0: Мы читали рассказ Исидора Гуревича «Пятнышко».
3: «Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 46 тысяч врачей работают в регионах Донбасса и Новороссии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кадровый вопрос все равно еще пока остается острым. Она также рассказала о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Ежегодно на Донбассе и в Новороссии профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллионов взрослых и более 530 тысяч детей, подчеркнула вице-премьер. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них. При этом часто просят подтвердить сделку СМС-сообщением и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным, пишут РИА Новости. Распознать злоумышленников помогают несколько характерных признаков. Давление и спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных, говорится в сообщении. В Гюмри задержали одного из осквернителей мемориала «Мать Армения», сообщили в МВД страны. 41-летний местный житель вместе с другими злоумышленниками сорвал золотистые буквы с мемориала. Собранные материалы передали в Следственное управление Ширакской области, где продолжается предварительное расследование. Уточняется, что 11 июня группа вандалов сорвала с мемориала «Мать Армения» золотые буквы городов-героев и выбросила их в мусорный бак. Посольство России в Ереване назвало это умышленной атакой на общую историческую память. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
3: Глава 37. Нравственная характеристика крестовых походов. В кратких очерках мы изложили теперь главные события священных войн. Хотя мы и старались представить характеристику каждого крестового похода, все же нам остается дополнить наш рассказ, изобразив сущность войн креста с их страстями, нравами и их славою. Нам остается обозначить, какие блага и бедствия принесли эти заморские предприятия на долю современных и будущих поколений. Читатель мог заметить, что современники крестовых походов смотрели на них как на дело самого Бога. Они были уверены, что успех этих отдаленных походов содействует славе Божией, и потому слабому разумению их трудно было понять торжество сарацин. Святой Бернар, сокрушаясь о бедственном исходе того крестового похода, который он проповедовал, удивлялся тому, что Богу угодно было, отложив свое милосердие, осудить вселенную преждевременно. Когда погибла вся армия германских крестоносцев с вождем своим, души христианские недоумевали и не дерзали испытывать судьбы Господние, так как эти неисповедимые судьбы подобны безднам, среди которых теряется и приходит в смущение разум человеческий. При известии о пленении в Египте Людовика IX многие крестоносцы перешли в торжествующую религию Мухаммеда, и во многих европейских странах многие поколебались в своей вере. Во всяком случае, так как нельзя было убедить себя, что Бог действительно отступился от дела священных войн, то несчастье и неуспех этих экспедиций приписывали каре Божией за преступление и развращение крестоносцев. Сами пилигримы в тяжелые дни обвиняли себя и сознавали, что поведением своим заслужили те бедствия, от которых им приходилось так сильно страдать. К страданиям их всегда примешивались угрызения совести и суровые подвиги покаяния. Когда победа возвращалась к их знаменам, они верили, что в них произошло улучшение, и благодарили Бога, сделавшего их достойными Его милосердия и Его благодеяний. Следует заметить, что желание оправдать крестовые походы часто доводило летописцев и проповедников до таких комических преувеличений, которых не может допустить беспристрастная история. Приписывая неудачи крестовых походов действию правосудия или гнева Божия, объясняли их также действием божественного милосердия, которое хотело испытать добродетель праведных и обратить грешников. Народная вера находила пользу и выгоду даже и в несчастливо кончившихся войнах. Она представляла тогда себе многочисленный сон мучеников, стяжавших Царствие Небесное. Такого рода настроение современников, естественно, должно было содействовать продолжительности крестовых походов. Примерами доблестного мужества, блистательных подвигов изобилует история священных войн. Но что особенно отличает героизм наших рыцарей, это смирение, добродетель, неизвестные героям древних времен. Воины креста не тщеславились своими подвигами. Они приписывали успех своей помощи Божией и молитвам верующих. Часто бывало, что они спорили при разделе военной добычи, но никогда не оспаривали они друг у друга славы. Этот дух смирения, никогда не покидавший воинов креста, избавил их от жестоких раздоров и был великим благодеянием для народов. В тот век, когда вся сила заключалась в мече, когда гордость и гнев могли доводить воинов до всевозможных крайностей, ничто не могло быть успокоительнее для человечества, как самозабвение этой силы, уничижение ее перед религией. Другой отличительной чертой крестоносцев было чувство братства. Ораторы священных войн постоянно проповедовали евангельскую братскую любовь. Короли и принцы служили примером этой любви. Ричард во время крестового похода, вождем которого он был, часто проявлял то великодушное самоотвержение, ту героическую христианскую любовь, которая не отступает ни перед какой опасностью, когда нужно защитить слабого. Однажды, когда он бросился на помощь графу Лейчестерскому, и когда окружающие старались его удержать, «Нет, я не был бы достоин имени короля», — воскликнул он, «если бы не умел презирать смерть ради защиты тех, кто сопровождал меня на войну». Когда Людовик IX умирал на голой земле в Тунисе, забота об участи его товарищей по оружию не покидала его до самой последней минуты. «Кто отведет во Францию этот народ, который я привел сюда?» — говорил святой король. Всякий раз, как крестоносцы покидали Европу, вожди их обещали им возвратить их в родную страну и заботиться о них во время путешествия. И горе было тем, кто не исполнял своего обещания. Они были осуждены и Богом, и людьми за недостаток веры и любви. Каждый отряд крестоносцев представлял изображение настоящей семьи. Приятно встречать у летописцев того времени латинское выражение «фамилия» для обозначения военной домашней обстановки какого-нибудь князя или рыцаря креста. В обыкновенных войнах солдат принимает лишь слабое участие в интересах того дела, которое он защищает. Но в войне, имевшей единственной целью торжество веры, у всех борцов были одинаковые опасения, одинаковые надежды и, можно прибавить, одинаковое честолюбие. Эта общность чувств и интересов придавала много силы армиям креста и сближала на поле битвы не только воинов с их вождями, но и народы, отличающиеся один от другого и нравами, и характером, и языком. Если британец, германец или кто-нибудь другой из чужестранцев заговаривал со мною, говорит один французский летописец первого крестового похода, то я не знал, как отвечать ему, но хотя и разделенные различием языков, мы все же составляли один народ, сливаясь в общей любви нашей к Богу и к ближнему. Вспоминая о видениях и чудесах, возбуждавших в одно и то же время и благочестие, и храбрость крестоносцев, можно заметить, что чрезвычайная вера их происходила не от суеверия. Они почитали совершенно естественным вмешательство божественной силы в то дело, которое они защищали. И уже одно это убеждение их доказывает, сколько было благородного и возвышенного в той области чудес, которыми окружены были в их глазах священные войны. Магия, известная уже тогда в Европе, не последовала за христианами под знаменами священных войн. Библейские воспоминания, евангельские чудеса, Голгофа, Иордан, разве этого не было достаточно, чтобы воспламенять энтузиазм пилигримов иудейских? И потому не без удивления мы видим, что магия играет такую важную роль в освобожденном Иерусалиме. Чары Йемена и очарование Армиды не заимствовали настоящего колорита того времени. В арабских летописях встречается менее рассказов о сверхъестественных явлениях, чем в летописях Запада. Но и мусульмане признавали различные небесные силы, которые являлись им на помощь среди опасностей войны.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
3: Историк Кемаль-ед-Дин, рассказывая о поражении, нанесенном антиохийскому князю Рожеру, упоминает об ангеле, облаченном в одежду зеленого цвета, который обратил в бегство армию франков и взял в плен одного из их вождей. Бога-ед-Дин сообщает, что легион небесный спустился ночью в город Птолемаиду, когда осаждали этот город Филипп Август и Ричард Львиное Сердце. В летописи того же писателя есть рассказ о том, как после избиения мусульманских пленников по повелению Ричарда на полях Птолемаидских мученики ислама показывали свои славные раны товарищам, приходившим посетить их, и рассказывали им о тех радостях, которые ожидали их в райских садах. При осаде Маргата явились войску султана 4 архангела, к помощи которых мусульмане имеют обыкновение прибегать во время опасности, и присутствием своим вселили бодрость в души осаждающих. Во время священных войн, войн истребительных, благочестивые верования не всегда могли обуздывать варварство. Часто встречается в это время и забвение человеческих прав, и нарушение справедливости и данной клятвы. Победоносные христиане оказывались безжалостными. Кровь врагов почитали они приношением, угодным Господу. Производя губительные опустошения, они считали себя свободными от всякого упрека, так как сарацины, по их мнению, были не что иное, как нечистые собаки. Истребляя мечом безоружное население мусульманских городов, они радостно восклицали: «Так были очищены жилища неверных». Но если крестоносцы и поступали варварски со своими врагами, то в отношениях между собою они часто были достойны удивления, и современная история неоднократно упоминает о духе справедливости, милосердия и о других благородных чувствах, одушевлявших пилигримов под знаменами креста. В настоящем повествовании читатель не раз встречал описание позорной распущенности нравов в среде христианских армий, но он мог также часто видеть и поучительные примеры. Среди этой смешанной толпы пилигримов, в число которых принимались и добродетельные, и порочные люди, должны были оказаться очень резкие противоположности. Крестовые походы, в особенности первые из них, представляют нам зрелище целого народа, переходящего из одной страны в другую. Ошибочно было бы думать, что большая часть пилигримов были воины, вооружившиеся для борьбы под знаменами креста. Вслед за воинами креста шла толпа, такая, как и во всех больших городах. Тут были и рабочие, и праздные люди, купцы, бедные и богатые, монахи, женщины и даже грудные дети. Священное Писание, изобразившее нам бедствия, страсти, пороки, добродетели еврейского народа во время странствования его по пустыне, представило как бы заранее всю картину шествия крестоносцев, которых также называют Божиим народом. Один писатель XII столетия дает довольно верное описание той толпы, о которой мы теперь говорим, вкладывая следующие слова в уста женщин, убогих и стариков, отправлявшихся на восток. «Вы будете сражаться с неверными, — говорили они, — а мы пострадаем ради Христа». Нет сомнения, что никакое обязательство никогда не было лучше исполнено, с той и с другой стороны. Никогда мужество и покорность судьбе не проявлялись в такой высокой степени, как в этой войне, которую по всей справедливости можно назвать войною мучеников и героев. Между тем, как воины креста сражались и готовились к битвам, толпа пилигримов молилась, совершала процессии, слушала проповеди духовенства. Толпе этой приходилось хуже, чем прочим крестоносцам, так как она не могла защитить себя в случае опасности и редко пользовалась плодами победы. «Заботьтесь о бедных и слабых пилигримах», — говорил епископ Эдемар воинам креста. «Они не могут, подобно вам, сражаться и добывать для себя необходимые средства жизни. Но в то время, как вы преодолеваете труды и опасности войны, они молятся, чтобы Господь отпустил вам ваши прегрешения». Привычки и развлечения европейские последовали за христианами в их воинственном странствовании. Охота, азартные игры, военные упражнения и торжественные увеселения турниров поочередно занимали их досуг в те дни, когда не происходили битвы. Страсть к игре была одинаково развита между франками и между сарацинами. Султан Кербага играл в шахматы в то время, когда крестоносцы выступили из Антиохии, чтобы дать ему битву, в которой армия его была уничтожена. Чтобы видеть, до какой степени пилигримы доводили страсть к игре, достаточно прочитать строгие постановления, изданные во время разных крестовых походов. После завоевания Константинополя простые рыцари разыгрывали в кости города и провинции греческой империи. Спутники Людовика Святого во время пребывания в Домиете проигрывали даже лошадей своих и само оружие. Не было такого бедствия, которого крестоносцы не могли бы забыть, предаваясь игре. Когда король французский был освобожден из плена, и остатки его армии возвращались морем в Птолемаиду, граф Анжуйский и граф Пуатьерский играли в кости на королевском корабле. Жуанвиль, присутствовавший при этом, сообщает, что Людовик IX, разгневанный на игроков, опрокинул их стол, выхватил из их рук кости и бросил их в море. Во время экспедиции на восток крестоносцы должны были подчиняться известным постановлениям. При осаде Антиохии строгой каре закона подвергались те, кто обвешивал или обмеривал, обманывал при размене монеты или при торге кого-нибудь из своих собратьев во Иисусе Христе. Особенно же строго преследовали за воровство и прелюбодеяние. Во время Третьего крестового похода короли французский и английский строго относились к беспорядкам и преступлениям пилигримов-крестоносцев. Фридрих I, отправляясь в Азию, издал во имя Отца и Сына и Святого Духа уложение об уголовных наказаниях для поддержания порядка в своей армии. За нанесение кому-нибудь побоев или раны крестоносец присуждался к отсечению правой руки. Так как для продовольствования армии было очень важно пользоваться доверием тех, кто доставлял или продавал съестные припасы, крестоносец, изменивший слову данному при торговой сделке или нарушивший произвольный контракт, подвергался смертной казни. Можно предполагать, что независимо от общих законов, установлявшихся вождями крестовых походов, каждый народ, прибыв на восток, приносил свои обычаи, которыми можно было руководствоваться для поддержания подчинения и отправления правосудия относительно пилигримов. Во всяком случае, из этих разных законодательств уцелели только отдельные отрывки. Чаще всего крестоносцы руководствовались только евангельским учением, и всего страшнее было для них подвергнуться суду и наказанию церковному.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
3: Глава 38. Продолжение нравственной характеристики крестовых походов. Европа отправляла на восток так много войска, что неизбежно являлся вопрос, каким образом доставить им все нужное для их содержания. Все эти франкские воины, которые никогда не оставались более 20 или 40 дней под знаменами феодальных войск, не в состоянии были запастись продовольствием на все время этих отдаленных войн, продолжавшихся иногда по несколько лет. Всякий вождь без сомнения заботился о путевом продовольствии своего войска, но никто из них не имел понятия о трудностях предстоящего пути и о расстояниях, которые придется проходить. И это самое незнание поддерживало их в несчастном беспечном спокойствии. Наилучшим образом устроенные и снабженные отряды редко доходили до Константинополя, не успев подвергнуться всем ужасам голода. Когда пилигримы подходили к морскому берегу, продовольствие для них подвозилось на кораблях. Но эта помощь прибывала не всегда вовремя, а когда и прибывало это продовольствие, то пилигримам, не имевшим денег, тем не менее приходилось страдать от голода. Жители стран, через которые проходили крестоносцы, убегали при их приближении, унося с собою все свое имущество, так что христианам приходилось продолжать путь по опустошенным и бесплодным странам, не имея даже надежды на победу, которая могла бы их выручить, доставив им военную добычу с поля битвы или из города, взятого приступом. Дело было не в одном доставлении продовольствия, но и в перевозках его. По-видимому, во время длинных переходов с места на место каждый крестоносец сам нес свое продовольствие. Во время первой экспедиции употреблялись телеги, от которых пришлось отказаться по причине дурных дорог. При описании неурожая или голода современные летописи постоянно упоминают о чрезвычайной дороговизне жизненных припасов, что доказывает, что за христианскими армиями следовали купцы, которые продавали провизию. Когда крестовые походы начали предпочтительно совершаться морским путем, то продовольствие христианских армий представляло менее затруднений. Тем не менее, толпы пилигримов подвергались голоду всякий раз, когда их останавливали на пути осады города или неожиданное сопротивление со стороны неприятеля. Проследив за защитниками креста на полях битвы на Востоке, желательно узнать, в чем состояло их оружие и каким образом вели они битвы. Наступательное оружие у них состояло из копья, сделанного из осинового или ясеневого дерева, заканчивающегося железным острием и украшенного большей частью значком, из длинного и широкого палаша, заостренного только с одной стороны, из разнородных стрел и дротиков,

шерстяной подкладки панцирь или нагрудник стальной или железный. Мы не думаем, что крестоносцы, особенно во время первых походов, имели тяжелое вооружение, подобное воинам 15-го столетия. Такого рода вооружение было бы слишком неудобно при ведении войны в отдаленных странах. Военные машины, употреблявшиеся при крестовых походах, были те же, что и у римлян. Там можно было видеть таран, толстое бревно, вооруженное на переднем краю железной массою. Этот таран раскачивали посредством канатов и цепей и направляли его удары на стену. Мускулус, мышонок, род навеса, обложенного кожей или железом, защищавший работников от стрелы камней неприятеля. Плутеус и вульнея, оружие вроде большого щита, обтянутого бычьей или верблюжьей кожей, который поддерживался воинами для защиты взбиравшихся на приступ. Катапульты и баллисты, метавшие громадные дроты и каменные глыбы, иногда даже трупы людей и животных. Наконец, подвижные башни в несколько этажей, верхушки которых возвышались над стенами и против которых осаждаемые не имели другой защиты, кроме поджога. При христианских армиях была военная музыка, посредством которой подавались сигналы к битвам. Наиболее употребляемыми инструментами были медные трубы и рожки, деревянные, золотые и серебряные, систры, арфы, цимбалы или накеры и барабаны, заимствованные у сарацинов. Мы уже упоминали о военных кликах крестоносцев. Всем известно, что в средние века кавалерия составляла главную силу армий. Рыцари креста переставали рассчитывать на свою храбрость, когда лишались своих лошадей. Они предпочитали садиться на верблюдов, на ослов, на быков, чем сражаться пешими. При христианской кавалерии всегда было значительное число пехотного войска, обозначаемого в летописях латинским словом «вульгус», которое с большой пользою служило при осадах. Крестоносцам неизвестны были различные военные хитрости, и даже сам Саладин упрекал их в пренебрежении такого рода средствами для достижения побед. Вся их тактика состояла в том, чтобы, встретившись с неприятелем, устремиться на него и напасть открытой силою. Подчинение и порядок никогда не преобладали в армиях креста, и отсутствие дисциплины доводило их часто до крайних бедствий. При всякой битве крестоносцам запрещалось касаться военной добычи прежде достижения окончательной победы. Но ничего не было труднее, чем добиться их послушания в этом случае. Самые строгие запрещения не всегда могли предупредить несчастье, до которых доводила необузданная страсть к военной добыче. Среди причин отсутствия дисциплины в христианских армиях можно считать также безмерную отвагу и вождей, и простых воинов. Для отваги этой не существовало опасности, и всякая предосторожность, принятая против неприятеля, казалась признаком слабости или трусости. Но существовало зло еще важнее и опаснее. Это распущенность нравов и феодальные привычки, которые бароны и рыцари привозили с собой и на священную войну. Мы видели, например, как во время второго крестового похода погибла целая армия по причине своеволия одного из вождей. Своеволие, за которое Готфрид Роксонский был наказан лишением командования и потерей своей военной славы. Мы закончим очерк нравственной характеристики крестовых походов, рассмотрев вкратце сущность тех отношений, которые существовали между христианами и мусульманами во время войны и во время мира. В Первую священную войну религиозное увлечение доходило до такой страстности, что не допускало дипломатических сношений. Бывали иногда заключаемы между христианами и некоторыми мусульманскими князьями наступательные и оборонительные союзы. Но взаимное недоверие –

0: препятствовало продолжительности этих союзов, и они не успевали достигать желаемых последствий. Одни боялись прогневить Бога сближением с неверными, другие страшились гнева Мухаммеда, присоединяя свои знамена к знаменам креста. Замечательнейшими отношениями между франками и мусульманами были переговоры между королем Иерусалимским Амальриком и халифом Каирским. К великому соблазну мусульман государь правоверных должен был подать свою непокрытую руку христианским депутатам. Мы видели, с каким рыцарским великодушием действовали Фридрих Барбаросса, Филипп II Август и Ричард Львиное Сердце по отношению к мусульманам. Крестовый поход Фридриха II состоял из одних только продолжительных переговоров. Император Германский и султан Каирский находились в одинаково затруднительном положении. Одного презирали христиане, другого проклинали мусульмане, и оба желали мира из опасения своих союзников и их солдат. Во время пребывания своего в Палестине Людовик IX поддерживал сношения с каирскими эмирами и государством Дамасским. Если эти сношения и не могли исправить всех несчастий крестового похода, то милосердный король французский был обязан им, по крайней мере, освобождением множества христианских пленников. Возвратясь в Европу, монарх не переставал стремиться на восток и горел желанием снова явиться туда под знаменем христианской веры. Известно, что к Людовику несколько раз являлись послы от князя Тунисского. Он все надеялся, что этот мусульманский государь обратится в христианскую веру. Надежда эта увлекла его, наконец, в новый крестовый поход, в котором ожидала его пальма мученика. Когда армии креста перестали появляться на Востоке, сношения с мусульманами ограничились исключительно торговыми договорами. Любопытно читать, с какой утонченной хитростью и благоразумием были предусмотрены в них все затруднения и как разумно составлены эти акты. Многие из них сохранились в летописях восточных историков. Вникая в них, можно заметить, что мусульманские власти долго опасались возобновления священных войн и никогда не переставали относиться с недоверием и предубеждением к западным христианам.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Ремезов. Рассказ «После грозы» читает Сергей Казаков.
2: Конец августа. Полдень. Жара. Мы с Белым рыбачим с лодки посреди широкой Волжской протоки. Час назад рыба как-то внезапно перестала клевать, и мы валяемся у своих снастей, разморенные духотой и бездельем. Вокруг теплые летние просторы. Широко. Ближние острова еще видны, а дальние на левой стороне Волги едва угадываются сквозь марево. Наша большая деревянная гулянка плавно поднимается и опускается на сильном течении. Якорные веревки дрожат от напряжения и уходят наискосок в глубину, в зеленую прохладу, пробитую мерцающими столбами солнечного света. Укачивает. Давно понятно, что делать здесь уже нечего, но даже пошевелиться лень. Может, поедем уху сварим? Еды совсем никакой. Эй, Белый! Юрка убирает майку с сонного лица и лежит с открытыми глазами. Сон, видно, вспоминает. Потом садится, зевает и чешет красную шишку на пузе. Укус овода. Снова зевает, но уже по-другому, просыпаясь. Башкой крутит, как будто чего ищет в небе. Потом внимательно щурится куда-то мне за спину. И, наконец, неожиданно бодро сползает с рундука. «Вставай давай!» — начинает вытаскивать свои удочки. Я оборачиваюсь и вижу, что небо за Волгой черное. В это не верится. Вокруг нас такая тихая летняя благодать, ленивая и плавная. А всего в 5 километрах синё, черно и холодно. Берусь за снасти. У меня 5 удочек на 20-метровой глубине. Торопимся, сопим. Поглядываем на быстро наползающее темно-фиолетовое небо. Минут бы 10 еще, думаю, а сам рад. Все-таки удирать от грозы веселее, чем маяться от безделья. Вместе с чернотой налетел ветер, погнал рябь, закачал. «Удочки сматывай на лещетке, а то все перепутается», — ворчит на меня Белый. Он уже смотал 2 свои донки, стоит, сложив руки на груди, изучает тучу. Мне гад не помогает из принципа. Считает, что не надо так много удочек ставить. «Грозовая», — решительно заявляет он, — «сейчас врежет. В прошлом году такая вот пароход на пески выкинула. Как раз оттуда идет. Последнюю леску вытягиваю, не сматывай прямо себе под ноги. Ветер еще наддал, пошел с сильными холодными порывами. Сорвал один из якорей, развернул лодку, и она как будто растерялась, неловко переваливается сбоку на бок, чуть-чуть не черпая тяжелым бортом. Быстро надвигается тьма. Пока я вожусь с мотором, Белый тащит большой носовой якорь. Лодка то зароется носом до самой каюты, то будто в гору лезет. Белый босой, ему скользко. Ноги растопырил, тянет мокрую, вибрирующую веревку. Орет мне что-то, но я не слышу. Никак не намотаю ремень на промасленный и мокрый маховик. Наконец удается. Крепко захватываю конец ремня, другой рукой упираюсь в рундук, приспосабливаюсь и дергаю. Мотор неуверенно тюкнул 2-3 раза и, слава богу, взревел. Хватаю штурвал и среди больших уже волн аккуратно, по длинной дуге, закручиваю в сторону лагеря. Лодку здорово кидает. До нашего острова 2 километра. Движок стучит неровно, иногда ему слишком тяжело. Лодка то вдруг замирает на месте, упираясь в огромную серо-желтую волну, то несется вниз по гладкой горе прямо в глубину. Хоть и бывало это не раз, а сердце невольно замирает. Кажется, что сейчас точно нырнем. Но там впереди что-то меняется. Горка превращается в другую горку, ползущую навстречу. Она охватывает нос, взлетает крыльями фонтанами с 2 сторон и окатывает нас с Белым. Под стланями уже хлюпает. Вокруг темно, как в сумерках. Над островами хлещут молнии, на душе страшновато, но и весело. По всему видно, что это обычная летняя гроза. пропрет и оставит после себя приятную свежесть, умытые деревья и траву, запахи речные проявятся. Лагерь еще далеко, от ливня нам уже не уйти, но от ветра как раз спрячемся за островом. Сейчас влупит. Белый, хватаясь за что придется, прячет вещи в каюту. «Червей убери!» — кричу. «Чего? Червей!» — показываю на ведерко под лавкой. Ливень настигает у самого лагеря. Чалимся, привязываем лодку и, притащив на себе кучи мокрого песка, залезаем в палатку. С нас течет. Где-то рядом в кустах, с треском, как будто дерево падает. Молния. Замираем, прислушиваемся. Может, и правда дерево? В воздухе сильно пахнет электричеством. В палатке все же не так страшно. Но когда удар уже кончился, кажется, что и совсем не страшно. Я вытираюсь сухой рубашкой и подвязываю вход, чтобы видно было наружу. Ветер ослабел, перестал качать деревья и рвать кусты, а вскоре и совсем стих. Все замерло. Только ливень все набирает и набирает. Валится сверху тяжелыми хлыстами. По песку мимо палатки текут мутные пенные ручьи. Река кипит на всем пространстве. Там никого, только непонятная одинокая лодка с едва различимым силуэтом медленно сплывает вдоль нашего острова. «Что у него, мотор, что ли, гавкнулся?» — вслух думает Белый. «Блеснит вроде. В отвесную. В такой ливень. Да хрен его знает. Машет вроде удилищем». Белый уткнулся в свою фантастику, а я все наблюдал за лодкой. Человек в ней завел мотор, поднялся выше судачьей ямы, заглушился и снова опустил снасть на глубину. Я разглядел его. Мужик был без рубахи и штанов в одних трусах. Его нещадно поливало. «Белый, а у него клюет. Он опять переехал». Юрка поморщился, не отрываясь от чтения. «Может, попробуем после дождя?» Белый, жадный до судаков, откладывает книгу и высовывается из палатки. Ливень не стихает, он теплый, мощный и вскоре должен кончиться. После него всегда хорошо рыбачить. Белому, конечно, тоже охота поехать, но сначала он должен сказать свое слово против. «А уху варить? Да ладно, чайку попьем. А блесны? Нет же блесен!» Он как будто даже обрадовался, что у нас нет таких блесен, и снова взялся за книжку. Я откинулся на подушку. Ливень не унимался, норовил порвать тент, а в палатке было тепло и уютно. Я натянул на себя одеяло и уснул. Это тоже было неплохо. Когда проснулся, дождь уже кончился. За тонкими стенками палатки какая-то особенная тишина. Слышно, как с деревьев падают одинокие тяжелые капли. Птички заливаются звонкими промытыми голосами. На берегу слышен голос Белого.
3: «Ни хрена себе!»
2: Это он уже второй раз повторяет.
3: «Ну, пока дождь-то шел, как поперло!»
2: Отвечал сильно заикающийся, окующий голос. Я вылез из палатки. У берега стояла широкая деревянная лодка с местными деревенскими номерами, в которой что-то рассматривал Белый. У костра на корточках сидел мужик лет 40, со слипшимися, как мочалка, выгоревшими волосами и протягивал руки к огню. Длинные семейные трусы в цветочек и с прорехами мокро облепляли его худые ноги. Только что, видно, зажженный костер горел плохо, больше дымил. Мужик, отчаянно дрожа, тряслись руки, плечи, даже колени, пытался подкладывать мелкий сушняк. «Здорово!» Мужик не сразу ответил. «Не мог». Унимал тряску, глядя на меня, то ли извиняясь, то ли сердито.
3: «Здорово! Тут у вас погреться чуток!»
2: Выпалил он наконец. «Красенько уто вмажешь?» Мотнул головой на бутылку вина, лежащую рядом с ним на песке. «Нет, спасибо», — отказался я, покосившись на бутылку без этикетки с прилипшим к ней речным мусором.
3: «Чё ты? Давай! Красное!»
2: Он взял одну из наших кружек, дунул в нее, налил трясущимися руками и медленно выпил все сразу. Сморщился, как от кислого.
3: «У вас пожрать-то ничего нет?» «С утра не жравший. С бабой разосрался прямо с утра раннего».
2: «Нет ничего. Не варили». Махнул я в сторону грязного котелка у костра. Неудобно было, как всегда бывает неудобно перед человеком, просящим еды, но у нас действительно ничего не было. Только две банки тушенки, заначенные на черный день. Да и сказать честно, не очень приятно было, что он приперся к нам в лагерь, где мы все бросали без присмотра. «Это ты вот на эту самоделку ловил?» Белый все не мог успокоиться. «Ну?» — закивал мужик. Я подошел к лодке. В ней было полно воды. На всплывших сланях лежало с десяток крупных судаков и две пустые бутылки. Мы с Юркой бросились мастерить блесны. Мужик смешно дрожал и подсказывал, как лучше сделать. Когда уезжали рыбачить, он оставался у костра. Сидел на корточках, спиной к нам, что-то бормотал и время от времени взмахивал руками. Он согрелся и здорово захмелел, и до нас ему уже не было никакого дела. Мы, признаться, присматривали за ним. Не упер бы чего. Больно уж простой, да и крепкий пьяница, видно. Но когда он уехал, не заметили. Блеснили долго и бесполезно. Ничего не поймали. Я временами неприятно вспоминал про тихо исчезнувшего мужика. Брать-то у нас нечего было. Но документы на лодку и мой паспорт лежали в палатке. «Может, он свою блесну в бормотухе мочил?» Кисло пошутил Белый, когда мы на закате причалили к лагерю. На острове было тихо, сыро и казалось, что холодно. Солнце садилось за Попов остров, красило тревожным оранжево-красным воду, палатку, прибрежные кусты и деревья. «Все на месте», — сказал Белый, вылезая из палатки. Я привязал лодку и наткнулся на двух здоровых судаков. Они лежали на песке у самой воды. Я недоверчиво тронул ногой. Судаки были свежие. «Белый, ты посмотри-ка, он нам рыбу оставил!»
4: «Ты иди сюда посмотри!»
2: Я подошел. Возле костра, вдавленная в песок и аккуратно прикрытая кружкой, стояла бутылка, отпитая ровно на треть.
1: Мы читали рассказ Виктора Ремезова «После грозы».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Фрагмент из книги «В поисках Эльдорадо». Читает Владимир Антоник.
1: Тайна острова Якоби. Одна из самых загадочных историй русских географических открытий произошла во время Великой Северной экспедиции в 1741 году. Два корабля-близнеца, пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», под командованием Витуса Иоаннеса Беринга и Алексея Ильича Чирикова, во время путешествия в северной части Тихого океана потеряли в тумане друг друга из вида. Дальнейшее плавание проходило раздельно. Суровый берег Америки. Алексей Ильич Чириков, один из лучших офицеров русского флота Петровской выучки, поплыл на восток. Главной целью экспедиции было открытие берегов Северо-Западной Америки. В 1732 году Михаил Гвоздев и Иван Федоров во время плавания в Беринговом проливе видели противоположный Чукотке берег, но не представляли, что это американский материк. В ночь с 15 на 16 июля на 55 градусе северной широты русские моряки увидели американскую землю, на которой горы высокие, а у подножия лес великого росту. Вершины были покрыты вечными снегами, побережье изрезано множеством бухт и заливов, скалистый и угрюмый берег подавлял своей суровостью. Загадочная бухта. Не найдя удобной стоянки, Святой Павел повернул на северо-запад. Через два дня корабль попал в область более холодного климата. При дальнейшем продвижении на север природные условия могли осложнить исследование материка, и Чириков принял решение провести разведку открытой земли, пополнить запасы свежей воды и топлива у залива Таканис. К берегу на боте отправились 10 вооруженных матросов под командованием флотского мастера Дементьева, человека разумного, опытного и ревностного к службе Отечеству. Капитан вручил ему подробную инструкцию, где были оговорены сигналы оповещения и правила обращения с местными жителями. 18 июля, во второй половине дня, бот вошел в неведомый залив и бесследно исчез. Это случилось у небольшого острова Якоби в архипелаге Александра на 58 градусе северной широты. Чириков полагал, что возвращению бота помешала разыгравшаяся непогода, хотя вызывало тревогу то, что Дементьев не известил о своем прибытии на берег ни сигнальной ракетой, ни разожженным костром. Бухту затянуло туманом, непрерывно дул ветер со шквалами, пошел сильный дождь, на ощетинившийся утесами берег обрушивалась прибойная волна. Святой Павел в течение 5 суток лавировал у входа в бухту. Встать на якоре не позволяли значительные глубины и ненадежный грунт. День и ночь велось наблюдение в ожидании условленного сигнала. Выстрелы из пушек оставались безответными. 23 июля ветер утих, туман рассеялся, выглянуло солнце. Пакетбот подошел как можно ближе к берегу, и мореплаватели на месте предполагаемой высадки своих товарищей увидели густой столб дыма. Стали палить из пушек, но бот Дементьева так и не вышел в море. Через несколько часов огонь погас. Агай, агай! Чириков созвал офицерский совет, на котором решили, что бот, вероятно, поврежден, и необходимо послать к берегу шлюпку. Под командой боцмана Савельева на выручку товарищей отправились еще 3 матроса. Все добровольцы. Среди них плотник и конопатчик с инструментами для починки бота. Боцману предписывалось системой сигналов известить капитана о положении на берегу. 2 костра, если Дементьев и его люди здоровы. 3, если бот поврежден и его надо чинить. 4, если починить оный невозможно. Отправив шлюпку, Чириков, невзирая на опасность наскочить на подводные камни, подвел корабль еще ближе к берегу, чтобы Савельеву при необходимости легче было перевозить людей. Наступала темнота. Все ждали сигналов с берега, но тщетно. Капитан приказал выстрелить из пушки, и видно было, что на берегу якобы выпалено из ружья. Только звука выстрела слышно не было. В ответ на мелькнувшее пламя снова выстрелили из пушки, и опять показался на берегу огонь. В 10 часов вечера на корабле зажгли 2 сигнальных фонаря, и в ответ увидели на берегу огонь, и когда явится, и когда нет. Команда Святого Павла терялась в догадках. Что происходит на американской земле? На следующий день при ясной солнечной погоде с корабля заметили, как от губы у кромки залива вышли в море 2 лодки. Одна большая, другая поменьше. У Чирикова отлегло от сердца. Он приказал идти им навстречу, полагая, что это возвращаются его люди. Но очень скоро наступило разочарование. Лодки были явно местные, с острыми обводами, и сидевшие в них люди работали не веслами, а грибками. Русским морякам удалось разглядеть в меньшей лодке 4 человек, поскольку она подошла к кораблю ближе другой. Туземцы внезапно встали и, взмахнув руками, дважды прокричали: «Агай! Агай!» Точнее, «Агоу». На языке индейцев тлинкитов, населявших эти места, означает «иди сюда». После чего развернулись и быстро поплыли обратно. Капитан приказал махать в ответ белыми платками и кланяться, приглашая туземцев подъехать ближе, но те на призывы не обратили никакого внимания и скрылись из виду. Погоня вблизи берега при слабом ветре не имела смысла и была очень опасна из-за угрозы напороться на скалистые клыки подводных скал. Теперь капитан не сомневался, что с посланными на берег моряками приключилась беда. Он полагал, что туземцы потому не решились подойти близко к кораблю, что неприятельски поступили с посланными от нас людьми, или их побили, или задержали. Корабль остался без шлюпок. Пополнить запасы свежей воды теперь не было никакой возможности, как и продолжать поиски пропавших моряков. Половина команды болела цингой. В этих условиях на очередном совете капитан принял решение о возвращении в Петропавловскую гавань на Камчатке. Любая задержка у американских берегов грозила гибелью всему экипажу. Вопросы без ответов. Что же случилось с без вести пропавшими 15 русскими моряками? Версия первая. Погибли в водоворотах, образуемых мощными приливно-отливными течениями. Аналогичный случай в этих местах произошел в 1786 году с 2 лодками французского мореплавателя Лаперуза. Версия вторая. Убиты или захвачены в плен местными индейцами-тлинкитами, которые были для этого достаточно воинственны. Возможно, призывом «Агай» индейцы заманивали корабль на подводные камни. Версия третья. Потерпели крушение, но часть моряков спаслась и поселилась на материке. В последующие годы при освоении Америки из различных источников поступали сведения о русских поселениях от Аляски до Калифорнии. Удивительно, но в легендах тлинкитов вообще не сохранилось никаких упоминаний о встрече с моряками Чирикова. Это необычно. Как правило, индейцы из поколения в поколение передавали предания о подобных контактах с белыми людьми на протяжении сотен лет. Версий больше, чем ответов на вопросы, возникающие в связи с ними. История оставила нам много загадок, которые не спешат сбросить с себя покров тайны и будоражат наше воображение.
0: Мы читали фрагмент из книги Ивана Медведева «В поисках Эльдорадо». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным о готовности воздействовать на Украину и европейских партнеров. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа двух лидеров носила дружеский характер.
2: Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений. Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий.
1: Также, по словам Юрия Ушакова, лидеры обсуждали, что недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину и 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС в 4 сельских поселениях по причине прорыва дамбы. Речь идет о территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, сообщили в администрации. По причине прорыва дамбы реки Кубань у хутора Западного вода поступает на сельхозугодья и наполняет Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов на станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. В Курган прибыл один из двух театральных поездов, запущенных в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Проект поддержан Министерством культуры и Президентским фондом культурных инициатив. Поезд прибыл из Тюмени, его встретили местные жители с оркестром и воздушными шарами. В Кургане покажут спектакли Омского театра юных зрителей, Тюменского театра кукол, театра «Галерка» и Курганского театра драмы. Кроме того, выступят молодежные и студенческие труппы. А в зале вокзала откроется выставка к юбилею Союза театральных деятелей. Затем поезд отправится в Челябинск. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Говоря о семейной жизни цесаревича, заметим, что Екатерина II обманулась в своих надеждах, поскольку невестка оказалась совсем не той кроткой девочкой, какой казалась до замужества. Во-первых, Наталья Алексеевна сумела сразу же поставить вспыльчивого Павла Петровича под свой жесткий контроль. Английский посланник Джеймс Харрис отмечал, что она управляла мужем деспотически, не давая себе даже труда выказать малейшей к нему привязанности. Во-вторых, невестка императрицы отчетливо и постоянно пыталась обозначить некую свою оппозицию к большому двору. В результате между западным фасадом и юго-восточным ризолитом Зимнего дворца обозначилось нешуточное охлаждение отношений. И это происходило на фоне застарелых обид между сыном и матерью. О таланте к интригам красноречиво говорит то, что великой княгине Наталье Алексеевне, несмотря на десятки внимательных глаз, удавалось скрывать свою любовную связь с другом цесаревича, графом Андреем Разумовским. Екатерина II давала невестке следующую, не без яда написанную характеристику. «Опасаясь злых, мы не доверяем целой земле, не слушаем ни хороших, ни худых советов. До сих пор нет ни добродушия, ни осторожности, ни благоразумия во всем этом. И Бог знает, что из этого будет, так как никого не слушают и все хотят делать по-своему. Спустя полтора года и более мы еще не говорим по-русски, хотим, чтобы нас учили, но не хотим быть прилежными. Долгов у нас вдвое больше, чем состояние, а едва ли кто в Европе столько получает». Таковы были обстоятельства первого брака Павла I, который начался и завершился в стенах Зимнего дворца. К весне 1776 года отношения между старым и молодым двором обострились до крайности. Однако затянувшийся конфликт между свекровью и невесткой, сыном и матерью, прервала трагедия. 15 апреля 1776 года в Зимнем дворце во время родов после 5 дней мучений умерла 20-летняя жена Павла Петровича, великая княгиня Наталья Алексеевна. Первым погиб ребенок. Во время этих трагических событий Екатерина II и Павел Петрович неотлучно находились в комнатах наследника поблизости от рожавшей великой княгини. Но в день смерти великой княгини Екатерина II уехала в царское село, увезя с собой сына. Курировали роды врачи Роджерсон и Крузе. Когда стало ясно, что великая княгиня родить не в состоянии, встал вопрос о кесаревом сечении или о плодоразрушающей операции с помощью акушерских щипцов. Решение должна была принять императрица. Пока принималось непростое решение, ребенок погиб, а вскоре у роженицы начался сепсис, приведший к ее смерти. Для того, чтобы пресечь слухи, начавшиеся распространяться по Петербургу, в Зимнем дворце провели вскрытие умершей великой княгини. Как выяснилось, великая княгиня не могла родить, поскольку имела дефекты в развитии тазовых костей. Тут возникают вопросы к врачам, следившим за развитием беременности. Императрица писала своим европейским корреспондентам: «Вы можете вообразить, что она должна была выстрадать, и мы с нею. У меня сердце истерзалось. Я не имела ни минуты отдыха в эти 5 дней и не покидала великой княгини ни днем, ни ночью до самой кончины. Она говорила мне: «Вы отличная сиделка». Вообразите мое положение. Надо одного утешать, другую ободрять. Я изнемогла и телом, и душой». Для цесаревича одновременная утрата жены и ребенка оказались потрясением. Не менее тяжелым ударом для него стала обнаруженная в бумагах жены любовная переписка Натальи Алексеевны с его другом, графом Андреем Разумовским, чью подлинность подтвердил духовник императрицы. Поэтому Павел Петрович не присутствовал на похоронах супруги и через несколько дней после траурной церемонии принял решение о новой женитьбе. Запасная кандидатура на роль невестки у Екатерины II уже имелась, да и Фридрих II, подсунувший к императорскому двору бракованную принцессу, стремился помочь матримониальным планам Екатерины II. Это была 17-летняя вюртембергская принцесса София Доротея, правда, помолвленная с одним из немецких принцев. Уже 18 апреля 1776 года Екатерина писала: «Я сомневаюсь, чтобы он, принц Людвиг, женился на принцессе вюртембергской, несмотря на то, что они уже помолвлены. Он совсем не стоит ее». Екатерина II была человеком дела, и 13 июня 1776 года Павел Петрович отправился в Берлин для того, чтобы повидаться с принцессой. Конечно, банальная история с предательством жены и лучшего друга и смертью ребенка тяжело отразились на характере великого князя, усилив его негативные стороны. Пока сын сватался, Екатерина II решала не менее серьезные вопросы. Например, она немедленно оплатила все долги, которые успела набрать за очень короткое время ее покойная невестка. О заплате по 6 счетам долгов по комнатам его императорского высочества и покойной великой княгини 200 250 рублей 36 копеек и 400 червонных. Затем она распорядилась привести половину сына в Зимнем дворце в соответствующий вид. Об отпуске на позолоту столовой его высочества 1 746 рублей. События развивались молниеносно. К сентябрю очередная немецкая принцесса прибыла в Зимний дворец. 14 сентября 1776 года в Большом соборе Зимнего дворца состоялось миропомазание принцессы. Ее нарекли Марией Федоровной. 15 сентября 1776 года там же состоялось обручение Марии Федоровны с Павлом Петровичем. 26 сентября 1776 года в Зимнем дворце состоялась свадьба. И женой Павла Петровича стала София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская. В православии Мария Федоровна. В результате цесаревич, овдовев в апреле 1776 года, уже через 5 месяцев вновь женился. Через год после заключения брака 12 декабря 1776 года великая княгиня родила в Зимнем дворце первенца, будущего Александра I. Тогда любящая бабушка немедленно озаботилась ванночкой для младенца, заказав ее серебряннику Кеппингу, уплатив за нее из комнатной суммы. Употреблено на дело ванны 1 пуд 35 фунтов 62 золотника и 95 доль на 1721 рубль. Вскоре дворец наполнился детскими голосами, поскольку дети рождались буквально один за другим. Всего в семье Павла I родилось 4 мальчика. Александр, Константин, Николай, Михаил и 6 девочек. Александра, Елена, Мария, Екатерина, Ольга и Анна. Для детей отвели комнаты 2-го этажа юго-западного резолита Зимнего дворца. Следует подчеркнуть, что молодая супружеская чета так укрепила генетический фундамент правящей императорской фамилии, что вплоть до 1917 года в ней не было даже намека на угрозу династического кризиса, вызванного отсутствием наследников мужского пола. К началу 2-го брака характер наследника Павла Петровича вполне определился. Мнительный и недоверчивый, торопливый и непредсказуемый, моментально вспыхивавший по пустяковому поводу, готовый сдать свои недавние искренние привязанности. И это в сочетании с живым и любознательным умом, благородством и рыцарственностью, стремлением принести пользу стране. Эти противоречивые начала вполне уживались в одном человеке. Особенности характера цесаревича в первую очередь отражались на Марии Федоровне, отношения с которой, несмотря на обилие детей, не выглядели безоблачными, хотя с ее стороны к тому поводов не было. Например, в одном из писем, датированных сентябрем 1796 года, она писала мужу: «Обнимаю вас от всего сердца и прошу вас хоть немного думать о вашей Маше». Пока великий князь Павел Петрович не отъехал в Гатчину, он вел образ жизни, соответствующий его статусу наследника. Он виделся с матерью императрицы ежедневно, утром и вечером, и допускался в совет императрицы. В его комнатах в Зимнем дворце регулярно устраивались праздники, сопровождавшиеся танцами и трапезами. В воспоминаниях графини Варвары Николаевны Головиной упоминается, что в середине 1780-х годов по понедельникам в Зимнем дворце на половине наследника устраивались балы и ужины. Она же писала, что по субботам у наследника устраивался прелестный праздник, который начинался прямо со спектакля. Бал, всегда очень оживленный, продолжался до ужина, подававшегося в той же зале, где играли спектакль. Большой стол ставился посреди залы, а маленькие столы в ложах. Великий князь и его супруга ужинали на ходу, принимая своих гостей в высшей степени любезно. После ужина бал возобновлялся и заканчивался очень поздно. Гости разъезжались при свете факелов, что производило очаровательный и своеобразный эффект на ледяной поверхности красавицы Невы. Что касается мнительности цесаревича, то одно из происшествий в Зимнем дворце он принял за попытку его отравления. Однажды ему подали за ужином сосиски, немецкое кушанье, которое он очень любил. Когда великий князь приступил к трапезе, он нашел в сосисках несколько осколков стекла. Надо признать, что это был действительно серьезный повод для того, чтобы вспылить. Цесаревич встал из-за стола, взял блюдо и отправился с ним наполовину матери, в запальчивости заявляя, что его хотели отравить. Это очень характерный маршрут в поисках отравителя, наполовину Екатерины II. Императрицу взволновало происшествие, и она немедленно увезла Павла Петровича с собой в царское село. Произошедшее вполне можно расценить как попытку покушения на жизнь цесаревича.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Разрыв между Павлом и Екатериной II вышел на новый уровень после того, как императрица фактически забрала у молодых родителей их первенцев – Александра и Константина. Цесаревича не подпускали к серьезным делам, у него отняли детей, его взгляды на государственное устройство и политику игнорировались, фавориты императрицы смотрели на него сверху вниз. – В начале 1780-х годов западный фасад и юго-восточный ризолит Зимнего дворца уже тихо ненавидели друг друга. Рождение детей еще больше осложнило отношения Екатерины II с сыном. В качестве примера приведем то, что всем детям молодой супружеской четы имена давала именно Екатерина II. По воспоминаниям сына духовника Екатерины II, протоиерея Ивана Ивановича Панфилова, служившего при императрице 24 года, она отдавала духовнику записку, в коей собственной рукой обозначала имя младенца. На этих записках, по сей день хранящихся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки, рукой императрицы написано: «Александр 12 декабря 1777 года в Петербурге, крещен 20 декабря. Константин 27 апреля 1779 года в Царском селе, крещен 5 мая. Александра 29 июля 1783 года в Царском селе, крещена 6 августа. Елена 13 декабря 1784 года в Петербурге, крещена 22 декабря. Мария 4 февраля 1786 года в Петербурге, крещена 12 февраля. Ольга 11 июля 1792 года в Царском селе, крещена 18 июля. Как мы видим, при жизни Екатерины II в Зимнем дворце Мария Федоровна родила троих детей. Английский посланник Харрис писал: «Охлаждение между императрицей и великим князем увеличивается со дня на день. Она обращается с ним с полнейшим равнодушием, можно сказать, с пренебрежением. Он же не дает труда скрывать свое неудовольствие, и когда смеет, выражает его свободно и в самых резких словах. С великим князем и с великой княгиней Потемкин и его партия обращаются как с лицами, не имеющими никакого значения. Цесаревич чувствует это пренебрежение и имеет слабость высказывать это в разговорах, хотя не властен сделать ничего более. Вследствие природной застенчивости и непостоянства нрава, которое не сглаживается с летами, он не может оправдать опасений, внушаемых императрице Потемкиным». Об отношениях с матерью свидетельствует неосторожный ответ Павла Петровича на вопрос французского короля, который поинтересовался, правда ли, что в его свите нет никого, на кого он мог бы положиться. Наследник с горечью ответил: «Ах, я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился самый маленький пудель, ко мне привязанный. Мать моя велела бы бросить его в воду прежде, чем мы оставили бы Париж». 20 ноября 1782 года великокняжеская чета возвратилась из путешествия по Европе в Зимний дворец. К этому времени мать и сын окончательно определились в своем отношении друг к другу. Именно тогда у Екатерины II вызревает решение передать трон своему любимому внуку, великому князю Александру Павловичу. Однако этот семейный нарыв был купирован, когда 6 августа 1783 года Екатерина II подарила Павлу Петровичу мызу Гатчину, куда он и переехал на жительство из Зимнего дворца. С той поры Павел Петрович сравнительно редко посещал свою половину в Зимнем дворце. Как правило, в главную императорскую резиденцию он приезжал к 24 ноября, дню тезоименитства Екатерины, и уезжал в начале февраля. Но даже живя в Зимнем дворце, наследник старался не принимать участия не только в официальных праздниках, но и уклонялся от встреч с императрицей. Екатерина II писала Салтыкову: «Великий князь прислал сказать, что у него лихорадка и что он в постели лежит. Я бы желала знать, что о сём докторы говорят. Буде знаете, прошу мне сказать». Думается, что императрицу беспокоило не только здоровье сына. Об отношениях в императорской семье красноречиво говорит и то, что в обширной иконографии Екатерины II, Павла I и Марии Федоровны нет ни одного совместного портрета. Случались годы, когда наследник вообще не жил в Зимнем дворце, а бывал в нем только наездами, но не реже раза в неделю. Как вспоминал один из очевидцев, он приезжал с почтением раз в неделю в назначенные дни. Приезд его вселял почтение и страх, когда, впрочем, страх не имел никогда места при императрице. Но для Павла Петровича все в струнку. Мы, хотя и птенцы еще были, и нам политика не была известна, однако же ожиданное прибытие заставляло нас держать, как ныне говорят, руки по швам. Должность пажей состояла еще двери отворять. Следовательно, мы были первые видимы. И вы можете судить, как мы оправлялись, оглядывались, боялись и цепенели. Старшие сыновья Павла Петровича продолжали жить в Зимнем дворце в комнатах, расположенных по западному фасаду. Следовательно, с родителями они виделись не чаще одного раза в неделю. Только с весны 1795 года великие князья Александр и Константин стали ездить к родителям в Гатчину и Павловск 4 раза еженедельно, занимаясь там маневрами, учениями и парадами.
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: Судьбоносным для 42-летнего цесаревича стал день 5 ноября 1796 года, когда курьер принес в Гатчину первое известие о смертельной болезни Екатерины II. Потом это сообщение подтвердила целая череда посланных. Примечательно, что одного из них послал великий князь Александр Павлович. Его депеша, написанная по-французски, сохранилась. «Она очень плоха. Если будет что-то еще, я немедленно сообщу вам». Очень характерно, что любимую бабушку в записке, адресованной отцу, Александр Павлович называет обезличенно «она». Поскольку ситуация могла повернуться,

осмеливаюсь засвидетельствовать вам свое почтение, равно как и таковое же моей супруге, и назваться вашего императорского величества послушнейшим сыном и покорнейшим слугой. Павел. Затем в 17:00 пополудни, сопровождаемый Марией Федоровной и некоторыми из своих верных гатчинцев, цесаревич выехал в Зимний дворец. Фактически, послушнейший и покорнейший сын ехал брать власть. В Зимний дворец великокняжеская чета прибыла в 20:30 вечера. В главной императорской резиденции, буквально забитой собравшимися придворными и высшими правительственными лицами, Павла Петровича встречали уже как государя, а не наследника. Пример для всех подали великие князья Александр и Константин Павловичи, явившиеся к отцу в гатчинских мундирах, в которых они не показывались при дворе императрицы. Екатерина II еще была жива, но без сознания. Прибыв в Зимний дворец, Павел Петрович прежде всего отправился к умирающей матери. В миг встречи все обиды забылись. Павел плакал, целовал руки матери и искренне горевал. Думается, что тогда его чувства были подлинными. В то же время наверняка он уже почувствовал себя императором, проведя ночь на половине умирающей императрицы в комнате, смежной с ее спальней. Туда, гремя ботфортами, подходили мимо умиравшей императрицы гатчинские офицеры, бравшие Зимний дворец и всю столицу под свой контроль. Совершенно новые для Зимнего дворца фигуры гатчинских офицеров-строевиков в незнакомых мундирах вызвали тихую панику не только среди окружения императрицы, но и у холеных гвардейских офицеров, давно забывших не только, что такое штыковые атаки под картечью врага, но и простую службу согласно уставам. К утру 6 ноября 1796 года все встало на свои места. Планы Екатерины II по передаче власти внуку оказались похоронены. Павел I распорядился передать ему императорскую печать и разобрать в присутствии великих князей Александра и Константина документы, находившиеся в кабинете императрицы. Более того, Павел I сам взял последнюю рабочую тетрадь Екатерины II, уложил ее на скатерть, куда начали складывать и все бумаги, извлекаемые из шкафов и ящиков. Когда все было собрано, скатерть увязали лентами и получившийся узел опечатали. Только вечером 6 ноября в 21:45 Екатерина II Великая почила в Бозе. Около полуночи в Большой церкви Зимнего дворца состоялась церемония принятия всеми сановниками и придворными чинами присяги на верность императору Павлу I и его наследнику, великому князю Александру Павловичу. В очень короткие сроки не только Зимний дворец, но и вся столица изменили свой облик. На современников изменения произвели оглушающее впечатление. По словам Гавриила Романовича Державина, «повсюду загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и будто по завоевании города ворвались в покои везде военные люди с великим шумом». Другой очевидец вспоминал: «Все через сутки приняло совсем новый вид. Перемена мундиров в полках гвардии, вахт-парады, новые правила в военном учении. Одним словом, кто бы за неделю до того уехал, по возвращении ничего бы не узнал, что со мною и случилось по моем приезде из Москвы. Дворец как будто обратился весь в казармы. Внутренние бикеты, то есть пикеты, беспрестанно входящие и выходящие офицеры с повелениями, с приказами, особливо по утру. Стук их сапогов,
спор и тростник.

гостей. Все сие представляло совсем новую картину, к которой мы не привыкли. Комендантом Зимнего дворца Павел I назначил надежнейшего Алексея Андреевича Аракчеева, произведенного в генерал-майоры и занявшего в императорской резиденции покои фаворита Екатерины II Платона Зубова, которого буквально выкинули из резиденции. Первый вахт-парад на Дворцовой площади состоялся уже 7 ноября 1796 года. 10 ноября 1796 года к Зимнему дворцу подошли гатчинские войска. Император сразу расставил акценты. Гвардейские полки по приказанию Павла I выстроились на Дворцовой площади. Встречая гатчинцев, император поблагодарил их за службу и распределил побатальонно по всем гвардейским полкам. Офицеры-гатчинцы переводились в гвардию чин в чин. Таким образом, гвардия оказалась под полным контролем императора, чем исключалась вероятность дворцового переворота. Император немедленно покончил с теми беспорядками, которые царили в гвардии в последние годы екатерининского правления. Он решительно дал понять, что главной обязанностью офицера является служба, а не посещение театров и балов. Очевидец вспоминал: «При императрице мы думали только о том, чтобы ездить в театры, в общество, ходили во фраках, а теперь с утра до вечера сидели на полковом дворе и учили нас всех как рекрут». Император лично на Большом дворе Зимнего дворца обучал солдат заступать в караул, а на Дворцовой площади регулярно устраивал вахт-парады. Упомянем и о том, что Павел I восстановил порядок обязательной службы дворян и телесные для них наказания. Это буквально повергло дворян в шок.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
2: Изменился и ритм жизни в самом Зимнем дворце, немедленно подстроившийся под привычки Павла I. Поскольку император поднимался в 5 часов утра, то первые доклады сановников он начинал принимать уже в 6 часов. Соответственно, с этим и свет в окнах в Зимнем дворце, как и во всем Петербурге, гасили в 10 часов вечера, поскольку все стали очень рано отходить ко сну. Новые порядки в Зимнем дворце немедленно положили начало так называемым «павловским анекдотам». Князь Федор Николаевич Голицын в воспоминаниях приводит один из таких анекдотов. «При начале царствования его постановлены были во дворце в передних комнатах внутренние бикеты и переменено слово, вместо как прежде командовали к ружью, велено кричать «вон». В одно утро господин прокурор граф Самойлов, проходя с делами к государю мимо бикета, и караульный офицер, желая отдать ему честь, закричал «вон». Граф, не поняв, что это значит, вздумал, что всех из комнаты выгоняют, поворотясь и уехал домой. Еще одна павловская история связана с тем, что император, стоя у окна Зимнего дворца, увидел прохожего и обронил: «Вот, идет мимо царского дворца и шапки не ломает». Из этой походя оброненной фразы моментально сочинили высочайшее повеление. С этого времени всем горожанам, проходящим или проезжающим мимо Зимнего дворца, было велено снимать шапки при любой погоде. Став императором, Павел I немедленно возвратил из небытия своего убитого отца, Петра III Федоровича. Он приказал в один день захоронить Петра III и Екатерину II в Петропавловском соборе, перевезя прах отца из склепа Благовещенского собора Александра Невской лавры. Тогда же он приказал достать из дворцовых запасников сохранившиеся портреты Петра III. Один из них, парадный портрет Петра III, повесили в кабинете Павла I. Император Павел Петрович стремился установить четкий военный порядок и в придворной жизни. Графиня Варвара Николаевна Головина вспоминала, что император строго придерживался этикета. В глубокий траур не допускал ни балов, ни спектаклей, никаких удовольствий, кроме малых собраний, официальных приемов, тихих игр и ужинов. Об этом же писал Карл Массон. Внутри дворца был введен столь же строгий и страшный этикет. Горе тому, кто при целовании руки не стукался коленом об пол с такой силой, как солдат ударяет ружейным прикладом. Губами при этом полагалось чмокать так, чтобы звук, как и коленопреклонение, подтверждал поцелуй. За слишком небрежный поклон и целование камергер князь Георгий Голицын был немедленно послан под арест самим его величеством. Самая известная история, связывающая имя Павла I с Зимним дворцом, повествует о некоем ящике, куда подданные могли опускать прошение на имя императора. Сведения о местоположении этого ящика разнятся. По одной версии, роль ящика играла целая секретная комната в подвале Зимнего дворца, ключи от которой находились только у самого императора. Прошения попадали в комнату по специальному желобу, выведенному на Дворцовую площадь. В комнате имелся стол со всеми необходимыми письменными принадлежностями, за которым император работал, разбирая накопившуюся за неделю корреспонденцию. По второй версии, специальный желтый ящик поставили у больших ворот Зимнего дворца. Третья версия утверждает, что ящик находился на лестнице дворца. Так или иначе, этот ящик действительно имелся. Разнятся также версии о мотивах установки ящика для прошений. Одни мемуаристы утверждают, что мотивом для этого решения было стремление императора получить объективную информацию о злоупотреблениях в стране и в столице. По версии других, это стремление Павла I обезопасить свою персону. Дело в том, что по древней традиции ходатаи всеми правдами и неправдами старались передать свои прошения лично в руки императора. С этим боролись как могли, поскольку среди подателей могли оказаться и потенциальные убийцы. Но получалось это не всегда удачно, что вредило имиджу монарха. Карл Массон упоминает, что Павел I объявил, что сам будет их читать и после необходимых справок класть свою резолюцию. Вследствие этого он запретил впредь беспокоить его подачей просьб на вахт-параде и велел арестовывать смельчаков, приближавшихся к нему с бумагою в руках. Ничего путного из этой затеи не вышло. Поначалу Павел I добросовестно раз в неделю несколько часов работал в подвале, читая прошения, и либо отвечал подданным через газету, либо лично разбирал их дела. Впрочем, прямой канал связи с народом вскоре разочаровал императора, поскольку в потоке прошений все чаще стали встречаться ложные доносы, пасквили и даже карикатуры на самого царя. Например, одна из знатной фамилии госпожа положила в тот ящик просьбу, которой содержание состояло в том, что так как она происходит из знатной фамилии, почему и не желает по смерти быть погребенную на общем кладбище и просит, чтобы государь повелел своим указом отвести особое место для погребения в случае смерти тела ее и всех ее родственников. Снисходительный и милосердный император написал на то в ответ, что так как люди по смерти, невзирая на породу и чины, бывают все равны, и более, когда она умрет, то тогда не будет уже знать, кто она такова и какого звания человек будет положен рядом с нею. Почему прошение и возвращается ей с наддранием обратно? Император Павел I, переехав из Гатчины в Петербург, не собирался жить в Зимнем дворце. Указ о строительстве новой резиденции был издан в первый же месяц царствования Павла I, 28 ноября 1796 года. 26 февраля 1797 года началось торжественное шествие из Зимнего дворца к месту закладки будущего Михайловского замка. 8 ноября 1800 года, в день святого архангела Михаила, замок торжественно осветили, а 1 февраля 1801 года император Павел I с семьей торжественно выехал из Зимнего дворца в новую резиденцию. На всем пути его следования стояли гвардейские полки. Торжественная процессия сопровождалась пальбой пушек и музыкой полковых оркестров. В Зимнем дворце в качестве императора Павел I прожил с ноября 1796 по февраль 1801 года. В Михайловском замке в ночь с 11 на 12 марта 1801 года императора Павла I убили заговорщики. Что же касается окружения императора, то немедленно после гибели Павла I все население дворца кинулось еще до рассвета переезжать в Зимний дворец, откуда еще не успели убрать мебелей. Память о пребывании Павла I в стенах Зимнего дворца сохранялась в виде вещей, находившихся в его комнатах. По уже сложившейся традиции, внутренние комнаты в бозе почивающего императора Павла Петровича на некоторое время приобрели мемориальный характер. Об этом свидетельствует опись мебели и прочих вещей, составленная в апреле 1820 года. В документе перечисляются следующие внутренние комнаты покойного императора: библиотека, кабинет, будуар, почивальня, уборная, серебряный кабинет, кавалерская, фонарик, палевый покой, ковровая, что перед бриллиантовой, передние. Позже, в начале 1826 года, большую часть этих вещей передали на хранение в дворцовые кладовые. В ноябре 1828 года император Николай I, просмотрев представленные ему описи вещей покойного отца, выбрал некоторые из них и распорядился доставить сии вещи в Зимний дворец наполовину Его Величества в аванзал. Судя по всему, Николай Павлович хорошо помнил все, что стояло в этих мемориальных комнатах, поскольку поинтересовался у должностных лиц, где находятся 11 мраморных бюстов. На что ему ответили, что все бюсты находятся на своих местах, на шкафах в библиотеке императора Павла Петровича, что ныне библиотека прусско-королевских комнат.
3: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: Продолжение завтра в это же время.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радиозвезда». Жюль Верн. Фрагмент из романа «Пять недель на воздушном шаре». Читает Иван Литвинов.
1: Кеннеди снова занял свой наблюдательный пост в корзине Виктории и не переставал самым внимательным образом следить за горизонтом. Через некоторое время, повернувшись к доктору, он сказал: «Если не ошибаюсь, вон там что-то движется, но пока невозможно определить, что именно, люди или животные. Во всяком случае, они здорово мечутся и поднимают целое облако пыли».
2: «Уж не смерч ли это опять? Как бы он еще не отбросил нас к северу?» — проговорил Самуэль, вставая, чтобы лучше видеть то, что происходило у горизонта.
1: «Не думаю, Самуэль», — отозвался Кеннеди. «По-моему, это стадо газелей или диких быков».
2: «Может, и так, Дик, но это скопище находится от нас на расстоянии 9 или 10 миль, и даже в подзорную трубу я пока ничего не в состоянии рассмотреть».
1: «Во всяком случае, Самуэль, я не спущу глаз с горизонта. Там творится что-то необычайное, я просто заинтригован. Знаешь, это напоминает маневры кавалерии. Ну-ка, видишь, я не ошибся. Конечно, это всадники. Взгляни-ка».
2: Доктор принялся внимательно смотреть в указанном направлении. «Да, ты, кажется, прав», — сказал он через некоторое время. «Это отряд арабов или Тиббу. Движется он в том же направлении, что и мы. Но так как Виктория несется быстрее, то мы легко их нагоним. Через полчаса всадники будут нам видны, как на ладони, и тогда мы решим, что нам делать».
1: Кеннеди снова взялся за подзорную трубу и стал внимательно наблюдать. Теперь всадники были видны яснее. Некоторые из них отделились от общей массы. «Знаешь», — заговорил он, — «это или маневры, или охота. Всадники эти кого-то преследуют. Очень хотелось бы знать, в чем тут дело».
2: «Потерпи, Дик. Мы скоро их не только догоним, но даже перегоним, если они будут продолжать двигаться по тому же направлению. Мы ведь несемся со скоростью 20 миль в час. А ведь ни одна лошадь не в состоянии мчаться с такой быстротой».
1: Кеннеди опять принялся наблюдать и через несколько минут заявил: «Это арабы, и скачут они во весь опор. Теперь я прекрасно все вижу. Их человек 50. Вон как развиваются от ветра их бурнусы. Это кавалерийское учение, что ли? В 100 шагах впереди скачет, должно быть, предводитель этого отряда, а все остальные мчатся вслед за ним».
2: «Во всяком случае, Дик, кто бы они ни были, бояться нам их нечего. А если понадобится, я в мгновение ока поднимусь ввысь», — сказал доктор.
1: «Постой, постой! Самуэль! Что-то происходит тут странное», — сказал Дик через некоторое время. «Хорошенько не могу понять, в чем тут дело. Они несутся в расцепную и изо всех сил. По-моему, это не маневры, а скорее преследование».
2: «Ты уверен в этом, Дик?»
1: «Вполне. Нет, я не ошибаюсь. Это, очевидно, охота, но охота за человеком. Не за предводителем они скачут, а ловят беглеца».
2: «Беглеца?» — с волнением повторил Самуэль.
1: «Да».
2: «Так не надо терять их из виду. Будем ждать», — нервно проговорил доктор. Как не бешено мчались всадники, но Виктория через 3-4 мили нагнала их.
1: «Самуэль! Самуэль!» — закричал Кеннеди дрожащим голосом.
2: «Что с тобой, Дик?»
1: «Неужели это галлюцинация? Да возможно ли это?»
2: «Что ты хочешь сказать?
1: Подожди!»
2: И охотник, быстро протерев стекла подзорной трубы, снова принялся смотреть в нее.
1: «Ну что?»
2: — спросил доктор.
1: «Это он, Самуэль!»
2: «Он?» — крикнул доктор. Слово «он» все сказало. Называть имя было излишне.
1: «Он верхом скачет меньше, чем в 100 шагах от своих врагов, спасается от них бегством».
2: «Конечно, это Джо», — подтвердил бледнее доктор.
1: «Он так мчится, что не может видеть нас, Самуэль».
2: «Нет, он нас увидит», — возразил Фергюсон, ослабляя пламя горелки.
1: «Но как?»
3: «Через 5 минут мы будем в 50 футах от земли, а через 15 спустимся к нему».
4: «Надо предупредить его оружейным выстрелом», — предложил Дик.
3: «Нет, ведь повернуть он все равно не может, он отрезан».
4: «А что же делать?»
3: «Ждать».
4: «Ждать, арабы?»
3: «Мы их догоним, мы их опередим, осталось 2 мили, да и того меньше, только бы лошадь Джо выдержала». «Ай!» — закричал Дик. «Что такое?» Крик отчаяния вырвался у Кеннеди, когда он увидел Джо на земле. Его загнанная в конец лошадь валялась тут же. «Джо заметил нас!» — крикнул доктор. «Поднимаясь с земли, он сделал нам знак».
4: «Но ведь арабы сейчас захватят его. Чего он ждет?»
3: «А-ха! Молодчина! Ура!» — закричал охотник, не в силах более сдерживаться. «Упав!» Джо моментально вскочил на ноги, и в тот миг, когда самый прыткий из всадников бросился к нему, отпрянул от него в сторону, как пантера. Еще мгновение, и он уже был на крупе лошади араба. Схватив врага за горло своими сильными руками, своими стальными пальцами, Джо задушил его, сбросил на песок и снова бешено помчался вперед. Громкий вопль вырвался у всадников. Они еще с большей яростью стремились за беглецом и, увлеченные преследованием, не замечали Виктории. Она теперь находилась всего в каких-нибудь 500 футах от них и меньше, чем в 30 от земли. Один из всадников уже догоняет Джо и вот-вот пронзит его копьем, но у Кеннеди зоркий глаз и твердая рука, и он выстрелом сваливает араба на песок. Джо даже не оборачивается на звук выстрела. Часть отряда, увидев Викторию, спешивается и падает ниц перед нею, а другая продолжает преследование.
4: «Ну что же, Джо!» — кричит Кеннеди. «Он и не думает останавливаться!»
3: «Джо поступает гораздо умнее», — отозвался доктор. «Я понял его. Он скачет в том же направлении, куда несется Виктория, и полагается на нашу сметку. Ну и молодчина. Мы вырвем его из-под носа этих арабов, ведь до него осталось не больше 200 шагов».
4: «Что ж теперь делать?» — спросил Кеннеди.
3: «Отложи в сторону свое ружье».
4: «Есть», — отозвался охотник.
3: «Можешь ли ты сдержать 150 фунтов балласта?»
4: «Смогу даже больше».
3: «Хватит и этого». И Фергюсон тут же нагрузил своего друга мешками с балластом. «Теперь, Дик, стань позади и будь готов сразу сбросить весь этот балласт», — проговорил он. «Но заклинаю тебя сделать это не раньше, чем я прикажу».
4: «Будь спокоен».
3: «Иначе мы можем упустить Джо, и тогда он погиб».
4: «Положись на меня».
2: В это время Виктория была почти над головами всадников, несшихся во весь опор вслед за Джо. Доктор стоял в передней части корзины, развернув шелковую лестницу и готовый в любую минуту сбросить ее. Джо все продолжал скакать в футах в 50 от своих преследователей. Но вот Виктория обгоняет всадников.
3: «Внимание!» — говорит Самуэль. «Готов!» — отзывается Дик. «Джо! Берегись!» — кричит доктор зычным голосом, бросая лестницу, которая, коснувшись земли своими перекладинами, поднимает облако пыли.
2: Услышав голос Фергюсона, Джо, не замедляя бега лошади, оборачивается. Лестница приближается к нему, и в то самое мгновение, когда он в нее вцепляется, доктор кричит Кеннеди: «Бросай!»
4: «Есть!»
2: И Виктория, освобожденная от балласта, весившего больше, чем Джо, в один миг поднимается на 150 футов ввысь. Несмотря на то, что Викторию сильно качает, Джо крепко держится за лестницу. Когда шар приходит в более спокойное состояние, Джо делает неописуемый жест в сторону арабов. Затем, карабкаясь по лестнице, с ловкостью акробата добирается до друзей, и те хватают его в свои объятия. Внизу арабы вопят от изумления и бешенства. Воздушное чудовище на лету вырвало из их рук беглеца и быстро уносит его вдаль.
3: «Мистер Самуэль! Мистер Дик!» — только и сказал Джо. Он изнемог от усталости, от волнения и лишился чувств.
4: «Спасен! Спасен!» — не помня себя, кричал Кеннеди.
2: «Ну, конечно!» — — отозвался доктор, к которому уже успело вернуться его невозмутимое самообладание. Джо был почти голый. Окровавленные руки, ссадины и синяки, покрывавшие его тело, говорили о перенесенных им муках. Фергюсон перевязал его раны и вместе с Диком уложил его под тент. Вскоре Джо очнулся и попросил стаканчик водки. Доктор не считал нужным отказать ему в этом, ведь Джо требовал особого подхода, и лечить его надо было не так, как других. Выпив водки, он крепко пожал руки обоим друзьям и собрался был уже рассказать о пережитых им злоключениях, но ему не разрешили этого сделать. Он не замедлил крепко заснуть, в чем, конечно, очень нуждался. Виктория же, несколько уклонившись на запад, снова понеслась, подхваченная сильнейшим ветром над окраиной пустыни, заросшей в этих местах колючим кустарником, над пальмами оазисов, согнутыми ураганом или вырванными с корнем. К вечеру, сделав около 200 миль от места похищения Джо, она достигла 10 градуса долготы.
0: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «5 недель на воздушном шаре». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. Россия продолжает предоставлять безвизовый въезд гражданам Украины из гуманитарных соображений, отметил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Соглашение о безвизовом режиме, которое действовало с 1997 года, было приостановлено в 2023 году по инициативе украинской стороны. В ответ на это российское правительство решило сохранить возможность безвизового въезда граждан Украины, чтобы поддержать связи между семьями и родственниками, уточнили в ведомстве. Иностранные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах по причине на мировом рынке топлива.